0: Иерусалиме 7 часов. Сегодня Юдзайн Басиван Тавшин Пейвав. 17 день месяца Сиван, 5786 год. Вторник, 2 июня 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. Вчера в Южном Ливане в результате атаки беспилотника погиб 30-летний капитан медицинской службы доктор Ори Йосеф Сильвестр, врач батальона «Шакет» бригады «Гевати». Да будет благословенна его память. В результате этого инцидента пострадали 7 бойцов. 3 находятся в тяжелом состоянии, 1 в состоянии средней степени тяжести, еще 3 получили легкие ранения. Их семьи уведомлены. Корреспондент КАН Кармела Менаше передает, что инцидент произошел в полдень в деревне Заутар-эш-Шаркия, к северу от реки Литани, недалеко от замка Бафор. Вчера вечером в последний путь проводили 2 других бойцов ЦАЛя, которые также погибли в результате атаки беспилотника на юге Ливана. В Ашкелоне тысячи людей пришли на похороны старшего сержанта Михаила Тюкина, бойца разведроты бригады «Гевати». На военном кладбище в Рош-Айне был похоронен боец спецподразделения «Маглан», старший сержант Адам Царфати. Минувшей ночью, несмотря на заявление Трампа о прекращении огня, обстрелы севера продолжились. Около 20 ракет было выпущено в направлении долины Хула. Сигналы воздушной тревоги прозвучали во многих населенных пунктах региона. Информация о пострадавших не поступала. Одновременно с этим в населенных пунктах в Западной Галилее сработали системы предупреждения, оповещающие о проникновении беспилотного летательного аппарата. Корреспондент КАН Руби Хаммершлаг передает, что беспилотник взорвался на военной территории, пострадавших нет. После того, как вчера вечером президент Трамп заявил о проведении переговоров с премьер-министром Нетаньяху и о том, что силы в Бейруте атакованы не будут, Нетаньяху сообщил, что передал Трампу следующее. «Если Хизбалла не прекратит наносить удары по израильским городам и гражданам, Израиль атакует объекты террора в Бейруте». В заявлении Нетаньяху подчеркивается, что данная позиция остается неизменной, и одновременно с этим царь продолжит действовать на юге Ливана в соответствии с намеченным планом. Дональд Трамп написал вчера вечером в своей социальной сети, что провел очень продуктивные переговоры с Хизбаллой через высокопоставленных посредников, и стороны пришли к соглашению о полном прекращении огня, при котором Израиль не будет атаковать их, а они не будут атаковать Израиль. Согласно сообщениям из Соединенных Штатов, вчерашний разговор между президентом Трампом и премьер-министром Нетаньяху проходил на повышенных тонах, и в ходе беседы Трамп даже сорвался на Нетаньяху, назвав его сумасшедшим. На сайте Axios и в эфире телеканала CNN со ссылкой на высокопоставленные американские источники сообщается, что Трамп был в ярости из-за планируемой атаки Израиля в Бейруте, которая угрожала сорвать его усилия по посредничеству в достижении первоначального соглашения с Тегераном. Среди прочего, согласно публикациям, Трамп заявил Нетаньяху, что без него тот оказался бы в тюрьме и что он его спасает. Он добавил, что сейчас все ненавидят Нетаньяху и из-за этого ненавидят Израиль. По имеющимся данным, Трамп также обвинил Нетаньяху в неблагодарности. Кнессет одобрил в первом чтении законопроект о разделении должностей юридического советника правительства. Инициативу поддержали 65 депутатов, 47 проголосовали против. Теперь документ будет возвращен на рассмотрение в законодательную комиссию Кнессета. Согласно законопроекту, функции и полномочия юридического советника будут разделены между 2 должностными лицами – советником правительства и генеральным прокурором. В проекте также указано, что юридический советник будет назначаться правительством по рекомендации премьер-министра и министра юстиции, а срок его полномочий будет соответствовать периоду деятельности назначившего его кабинета. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 28 градусов, в Тель-Авиве, в Аш-Доде и Цфате будет 27, в Хайфе 26, а в Бейершеве 35. В Эйлате ожидается до 38 градусов. Таковы главные новости этого утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан Река в 8 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7:06 в Израиле. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Накануне вечером была разрешена к публикации информация о том, что в ходе боевых действий на юге Ливана погиб капитан ЦАЛа Ори Йосеф Сильвестр, 30 лет, из Тель-Авива. Врач батальона Шакед бригады Гевати. Причиной гибели военнослужащего стала атака дронов, начиненных взрывчаткой, запущенных Хизбаллой, на силы ЦАЛа в районе укрепления Бофор. В этом же инциденте были ранены еще 7 человек. Трое в тяжелом состоянии, двое офицеров и военнослужащий. Еще один солдат получил ранение средней степени тяжести. Еще трое, два офицера и боец, ранены легко. Все раненые доставлены в больницы, семьи уведомлены о случившемся. С начала военных действий 7 октября 2023 года в Газе, Ливане, Иудее, Самарии и других районах погибли 952 военнослужащих ЦАЛа. Вечная им память. Минувшим вечером президент США Дональд Трамп написал в своей социальной сети, что достигнуто соглашение о прекращении огня в Ливане. Согласно информации, опубликованной Трампом, Хизбалла прекратит атаки на Израиль, а ЦАЛ откажется от намерения атаковать Бейрут. Что будет происходить в это время в Южном Ливане, остается неясным. Премьер-министр Бенямин Нетаньяу заявил, что ЦАЛ продолжит действовать в Южном Ливане, как и раньше. СМИ, различные СМИ публикуют сообщения о том, что вскоре все действия ЦАЛа в Ливане будут прекращены. По сообщению издания «Axios», достижение этого соглашения предшествовал крайне резкий разговор Трампа с премьер-министром Беньямином Нетаньяу. «Ты был бы в тюрьме, если бы не я», — кричал Трамп. «Я спасаю твою задницу», — говорил он. «Теперь тебя все ненавидят Израиль из-за этого» и так далее. Президент США Дональд Трамп заявил телекомпании ABC, что соглашение о продлении прекращения огня с Ираном и повторном открытии Ормузского пролива может быть достигнуто уже на следующей неделе. В телефонном разговоре с корреспондентом Трамп сказал, что переговоры выглядят хорошо. По его словам, возник небольшой сбой, но он очень быстро его решил. «Я поговорил с Хизбаллой и сказал им не стрелять, потом поговорил с Биби и сказал ему не стрелять, и они оба перестали стрелять друг в друга», — заявил президент США. Кнессет утвердил минувшей ночью в первом чтении законопроект о разделении функций юридического советника правительства. За этот законопроект проголосовали 65 депутатов против 47. Таким же большинством был утвержден в первом чтении закон о роспуске Кнессета. Когда ожидается второе и третье чтение, когда ожидаются выборы, пока не ясно. И раз уж зашла речь о Галиба Равмиара, то скажем, что накануне богатство, вопреки ее мнению, утвердил назначение Романа Гофмана на должность главы Моссада. Ультраортодоксы устроили очередные акции протеста, парализовав движение в половине страны. Об этих и других темах мы будем говорить в ближайший час в ближайшие два часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам и к нашим первым собеседникам, несколько слов о программе передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня, во вторник, 2 июня. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9:05 «Доброе утро, Израиль», ведущая Юлия Цодекс. В 11:05 в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответит ветеринарный врач Лена Гдалевич. В 15:05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16:05 авторская программа Игоря Харифа. В 17:05 программа «Особый случай», редактор и ведущая Татьяна Берлина. В 18:05 «На пике событий», ведущая Анна Раева. А с 22 до полуночи ночная смена, классическая музыка под редакцией Тани Барской и Юлии Цодекс. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции Канрека, сегодня во вторник, 2 июня.
Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашей сегодняшней программе. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, сформулирован так. По заявлению президента США Дональда Трампа, Израиль согласился отменить запланированный удар по кварталу Дахе в Бейруте, а Хизбалла обязалась прекратить обстрелы израильской территории. Что вы думаете о такой договоренности, если она действительно такова? По крайней мере, это то, что нам известно на данный момент. Детали, как обычно, не разглашаются. И, так сказать, в данном случае, как и обычно, бог и дьявол в мелочах. Но из того, что вам известно, из того, что нам известно, из того, что опубликовано. Что вы думаете вот о такой договоренности? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Отвечайте, комментируйте, пишите нам, дискутируйте с нами, высказывайте ваше мнение. Пожалуйста, можете писать, критиковать, спорить, отстаивать свою точку зрения. Все приветствуется. Единственная просьба, как обычно, вы уже знаете мою просьбу, все делать вежливо. Сейчас 7 часов 12 минут, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. О чем они пишут сегодня? Главный заголовок газеты «Идиота Хронот» — «Анархия». Гигантский протест против призывов ЦАЛ и задержание дезертиров парализовал половину государства. Экстремисты из ряда ультраортодоксов блокировали центральные шоссе, остановили движение поездов, препятствовали амбулансам проезжать и эвакуировать раненого демонстранта. Трясли автомобили офицеров полиции, сын которой погиб в Газе. Обо всем этом Лиран Тамари на 10-й странице газеты «Идиот Ахарунот». Бендрор Ямини публикует на эту тему статью, когда капитулируют перед шантажом. Что еще можно прочитать в газете «Идиот Ахарунот»? Боец командос и врач бригады Гевати погибли в Ливане от удара дронов. Здесь же фотография Ори Йосефа Сильвестра и Адама Царфати. Еще несколько материалов. На столе нового главы Моссада Романа Гофмана. После того, как Багац отклонил апелляции против его назначения, генерал-майор Гофман вступит сегодня в должность главы Моссада. Его основные задачи – тайная война по предотвращению развития ядерной программы Ирана. Несмотря на нехватку опыта в разведывательной деятельности, у него нету даже одного дня на адаптацию. Об этом Итамар Айхнер на 8-й странице газеты «Идиот Ахарунот». И здесь два авторских материала на эту тему. Позор юридического советника правительства. Об этом пишет Нетель Бандель. Экзамен на лояльность. Об этом пишет Това Цимуки. Интересно, что оба эти материала, обратите внимание, материалы юридических корреспондентов и журналистов по юридическим вопросам. Сага с назначением Романа Гофмана давным-давно стала политика юридической темой, а не профессиональной. Вот что пишет Нетель Бандель в результате процесса, который свидетелем которого мы были. Имя Романа Гофмана было очищено. Одновременно появились очень серьезные подозрения в том, что касается норм и ценностей именно юридического советника правительства, а не Романа Гофмана, считает Нетель Бандель. Об этом он пишет на 3-й странице газеты «Идиот Ахарунот». Сегодня нету в канцелярии юридического советника правительства.
силой, которая может поднять красный флаг, когда это необходимо, и на фоне принятых норм сейчас обозначать цели для поражения и действовать только против этих целей. А Това Цимуки в своей статье «Назначение под взглядом, под оценивающим или под внимательным взглядом» пишет следующее: проблематичные вопросы, которые сопровождали назначение Романа Гофмана, уже их, вернее говоря, их вынос на повестку дня уже частично достигли своей цели. И все, предполагается, что и он понял, что пресса и общество будут внимательно следить за его действиями и оценивать их честность, пишет Това Цимуки. Бендерор Ямини, как я уже говорил, публикует статью под названием «Шантажисты, вы надоели», в то время как целая страна плачет по поводу солдат ЦАЛа, которых хоронят после того, как они погибли в Ливане. Ультраортодоксы бьют все рекорды насилия на своих демонстрациях. Им удается нанести удары по государству снова и снова, потому что их шантаж всегда завершается капитуляцией. Перед ним имеется в виду. Об этом пишет Бендерор Ямини. Трамп снова остановил огонь. Материал на пятой странице газеты, на четвертой странице газеты идет Ахронот, Итамар Айхнер, Элиша Бен-Кимон и Яир Краус на эту тему. Нетаньяху дал приказ атаковать Дахию. Иран угрожал жителям Севера, и после того, тяжелой беседы, после беседы между премьер-министром и президентом США, Трамп постановил, что тишина будет ответом на тишину. Позднее Нетаньяху утвердил эти соглашения и заявлял, что если Хизбалла будет атаковать наши города, мы будем атаковать Бейрут. Несмотря на то, что в Тегеране объявили, что они замораживают переговоры в связи с ударами по Ливану, Трамп заявил, беседы продолжаются в быстром темпе. Об этом на четвертой странице. Яир Краус пишет, публикует отдельную статью под названием «На севере бомбят, в Иерусалиме приходят к соглашению». Это на эту тему. Здесь рассказы о погибших. Старший прапорщик Адам Царфати и капитан доктор Ори Йосеф Сильвестр. И, разумеется, и немного о секторе Газа, обратите внимание, интересно. Рекомендация командующего Южным округом начать атакующую операцию в секторе Газа. Об этом пишет Амир Эттингер. Мне кажется, очень важно, чтобы вот такие вот публикации запоминались, потому что потом, если и когда произойдет тот или иной инцидент или тот или иной тяжелый случай, важно помнить, что, например, вот сегодня, 2 июня, была публикация о том, что командующий Южным округом рекомендовал начать атакующую операцию в секторе Газа. В политическом руководстве, в свою очередь, утверждают, что необходимо хранить иерархию целей, иерархию зон войны, районов военных действий. Иными словами, Газа сейчас не в первом порядке приоритетов. В рамках обсуждений генерал-майор Яниф Асор заявил, что демилитаризация сектора и разоружение Хамаса потребует от 6 до 10 недель. Иными словами, у армии, в отличие от мнения, которое озвучивают многие, есть очень четкий и ясный план того, как можно разоружить Хамас.
Для этого потребуется от 6 до 10 недель. Политическое руководство на данный момент, по крайней мере, утверждает, что необходимо хранить иерархию целей, иерархию зон войны, и препятствует этому решению. Обо всем этом на 9-й странице газеты «Идиот Ахаронот». Это газета «Идиот Ахаронот». Заголовки газеты «Исраэль Айом». Заголовки газеты «Исраэль Айом». Смотрим сейчас на них. Иногда нужно сказать «нет» и Трампу. В оппозиции, в коалиции, даже в Ликуде были в гневе накануне по поводу действий премьер-министра, который капитулировал. В то время как ЦАЛ уже издал распоряжение жителям Бейрута о эвакуации. Иными словами, по сути дела, операция по атаке Бейрута началась, и Нетаньяу дал задний ход. Голоса, которые звучат в политической системе, вот именно такие. Иногда нужно сказать «нет» и президенту Дональду Трампу. В полдень Нетаньяу распорядился об ударах по Дахии, ударов которых не последовали. Вечером президент США остановил этот шаг. Об этом Шерит Эвитан Коэн со второй по седьмую страницы газеты «Исраэль Айом». Здесь же фотографии погибших солдат, погибших военнослужащих, капитан Ори Йосеф Сильвестер и старший прапорщик Адам Царфати. Еще несколько материалов. Яков Эршковиц публикует статью «Блокирование шоссе и попытки прорваться в дом генерал-майора полиции». Демонстрации ультраортодоксов, протесты ультраортодоксов против задержания нелегалов набирают обороты. Об этом на 11-й странице газеты «Исраэль Айом». Багац постановил, Гофман будет назначен главой Моссада. Церемония состоится уже сегодня. Эленор Ширкани Гофман с 8 по 9 страницы «Исраэль Айом» на эту тему. Что еще можно здесь прочитать? В Иране нет власти. Решения принимаются... закрытие Армузского пролива принял офицер морского флота Ирана. В Европе утверждают, что Хаменеи не функционируют и переговоры хромают. Дипломаты заявляют, что свобода действий Израиля в Ливане безгранична. Не безгранично. Об этом, обо всем на 8-й странице пишет Дани... На 4-й странице пишет Дани Закин. Шахар Клайман публикует статью под названием «Слабые места Хизбаллы».

Азии полиция утратила контроль за происходящим на улице. Правительство потеряло север страны. От хаоса на дорогах до ливанской грязи или до ливанского болота. Израиль выглядит сейчас как государство, в которое каждая сила может диктовать свои условия. Ультраортодоксы дома, Хизбалла извне, а выше всех Дональд Трамп. Об этом Ави Ашкенази. Коалиция не останавливается. Утвержден в первом чтении закон о разделении функций юридического советника правительства. Что это означает? Это прежде всего означает, что даже если этот закон не будет утвержден во втором и третьем чтениях до завершения каденции, он получил так называемую непрерывность. Иными словами, в следующем Кнессете, если будет желание и будет политическая конструкция, позволяющая это, работу над этим законопроектом можно будет возобновить с того места, где она остановилась, то есть с первого чтения перейти сразу ко второму и третьему, не начиная все сначала. Об этом пишет Анна Барская на сайте Маариф. Еще несколько материалов. Мати Тухфельд пишет о том, что хочет того Дональд Трамп или нет, его шаг может завершить карьеру Беньямина Нетаньяху. Об этом также на сайте Маариф. Бен Каспид публикует статью под названием «Хотели отпраздновать слишком рано, Нетаньяху и Кац забыли, кто подлинный хозяин в доме». Имеется в виду Дональд Трамп, имеется в виду тот факт, что Нетаньяху и Кац объявили накануне о намерении атаковать Дахию еще до того, как эти атаки были осуществлены. И вот здесь же Ави Ашкенази пишет о той самой необычной, исключительной беседе между Дональдом Трампом и Бенямином Нетаньяху. «Ты просто сумасшедший», — сказал Дональд Трамп, добавив несколько непечатных слов, которые я не буду приводить в эфире. «Если бы не я, ты бы давно был в тюрьме». Это то, что сказал президент США премьер-министру Беньямину Нетаньяху. Об этом пишет также и газета «Маариф». Еще несколько материалов. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил войну израильскому вооружению. Запретив Израиль участие, Франция объявила, что Израиль не сможет принять участие в выставке в Париже, военной выставке в Париже, и не создаст своего павильона там, в Министерстве обороны. Резко отреагировали на это решение Франции. Это решение, от которого за версту пахнет политическими и торговыми интересами. Сам Эммануэль Макрон заявил, что действия армии обороны Израиля противоречат ценностям. Каким ценностям, знает только Эммануэль Макрон. Газета «Арец». Дональд Трамп, двоеточие, Хизбалла перестанет обстреливать Израиль, не будет ударов по Бейруту. Двое военнослужащих ЦАЛа погибли от попадания дрона, начиненного взрывчаткой. Нетаньяху прояснил, что Израиль не выйдет из зоны безопасности. Мы продолжим действовать, как и было запланировано. Яниф Кубович, Лиза Розовская, Эден Соломон, Офер Адерет и Бар Пелег на третьей странице газеты «Хаарец». Еще несколько материалов. Амос Ар-Эль пишет, публикует статью под названием «Пустые слова».
от Цви Барель публикует статью под названием «Возвращение».

0: не осилили. Правительство Ливана было готово отдалиться от Ирана через дипломатические шаги с Израилем, однако и пойти дальше, чем просто координация в вопросах безопасности. Однако в то время как в Израиле выдвигали невозможные условия на переговорах в Вашингтоне, широкие удары превратились как достаточно ожидаемо в козырную карту в руках Ирана, утверждает Цви Барель. Еще несколько материалов в газете «Арец». Багац отклонил апелляции большинством 2-1 апелляции против назначения Романа Гофмана на должность главы Моссада. Офер Гроскопф и Алекс Штайн были в большинстве. Судья Дафна Барак-Эрез осталась в меньшинстве. Об этом пишут Хен Маанит, Михаил Аузертов и Йонатан Лис. Гиди Вайц на 4-й странице публикует статью под названием «Этот вердикт – это двойная победа Нетаньяу». А Йоси Вертер публикует статью на той же 4-й странице. Анархия празднует под прикрытием премьер-министра. А судьи не понимают, против чего они, в какой ситуации они находятся или в каком мире они живут. Об этом в газете «Гаарец». Глава Верховного суда предупредил по поводу возможности попыток породить в обществе сомнения в результатах выборов. Об этом Хен Маанит и Ноа Шпигель. Глава Верховного суда Ицхак Амит предупредил накануне по поводу попыток подвергнуть сомнению доверие общества в соблюдении норм при проведении выборов и их результатах. Это было сказано на ежегодной конференции Всеизраильской коллегии адвокатов в Эйлате. Немного о Министерстве просвещения. Министр просвещения Йоав Киш пытается скрыть такие печальные достижения израильских школьников. Гораздо более серьезные провалы, чем результаты мицав по естествознанию. Об этом Ноа Лимона на 6-й странице газеты «Гаарец». И еще один материал. Демонстранты против задержания дезертиров блокировали шоссе по всей стране и ворвались в здание полиции. И один авторский материал, на который я хочу обратить ваше внимание. Гиль Шелли публикует статью под названием «Я не отправлю своего сына». Начальник генерального штаба соучаствует в продолжении войны, у которой нет целей, и демонстрирует равнодушие по поводу бессмысленной смерти военнослужащих. «Я своего сына не пошлю». И так пишет колумнист в газете «Гаарец». Сейчас 7:33. Мы продолжим позднее знакомиться с заголовками израильских газет. Пока что побеседуем с нашим первым собеседником. С нами в эфире наш военный обозреватель Давид Шарп. Давид, доброе утро.
1: Доброе утро, Гарри.
0: Мы теряем солдат в Ливане каждый день. Просто каждый день. То есть это превратилось в ежедневный ужасный ритуал начинать программу со слов «разрешено к публикации». Давид, настолько угроза дронов непобедима? Не могут найти противоядие?
1: Можно сказать и да. Но на самом деле не только ведь в дронах проблема. И когда идут достаточно крупномасштабные боевые действия, важно понимать, что есть и другие, существуют другие угрозы.
0: Да, но абсолютное большинство погибших, я не буду говорить все, хотя, по-моему, все, но абсолютное большинство погибших, это солдаты погибли в результате атаки дронов.
1: были среди 15 погибших, есть погибших, 15 погибших, если мы говорим в кавычках, прекращение огня. Угу. Были погибшие не только от дронов, но, безусловно, угроза дронов, она новая, и она несколько иная, чем все остальные, она более всеобъемлющая. Дрон может прилететь в любое место, где бы ни находились военные или техника, или где бы они ни располагались. И, в общем-то, он может поразить почти любую цель. Будь то те, кто находится внутри бронетехники, либо те, кто находится на улице, в прямом смысле. И да, волшебного средства, способного перехватить дрон и защитить, сделать какую-то местность герметичной, на данный момент нет. Это просто и ясно, и нужно отдавать себе в этом отчет. Но я все же хочу напомнить, что если боевые действия ведутся не самым удачным образом, если они не под контролем, что называется, то потери могут быть гораздо-гораздо большими без всяких дронов вообще. И давайте, если уже мы говорим о Ливане или ситуации в этой стране, Вторая Ливанская война, да, безусловно, прошло с тех пор 20 лет, но во время Второй Ливанской войны за 33 дня боевых действий погибло 121 солдат, и мы говорим примерно о тех же местах, не то чтобы более масштабных боевых действий, и тогда у Хизбаллы не было никаких дронов, не было тяжелых высокоточных ракет, а главным чудо-оружием, в кавычках, были российские ракеты «Корнет».
0: На самом деле, Давид, я хочу вас спросить, и это очень интересная тема, просто не, без того, чтобы мы надолго уходили в историю. Если мы сравниваем интенсивность действий ЦАЛа во время Второй Ливанской и интенсивность действий ЦАЛа сейчас, когда она была выше?
1: Есть ситуации, когда она примерно одинаковая. Иногда она была выше тогда, иногда она выше сейчас. То есть это вполне сравнимо.
0: Сравнимые понятия, да, сравнимые,
1: да,
0: величины.
1: Если мы говорим о моменте прекращения огня, если мы говорим о ситуации до прекращения огня и более интенсивных боевых действиях со стороны ЦАЛа, то тем более тогда было более интенсивно. Сейчас это более-менее сопоставимо, но это периоды и какие-то эпизоды. Там было, допустим, наступление, бригадное наступление, это одно. Но и здесь было бригадное наступление совсем недавно, по масштабам ничуть не уступающее тому, что было тогда в районе Вади-Салуки. И, кстати, Эфи Дефрин, пресс-атташе ЦАЛа, будучи комбатом, получил тогда тяжелое ранение.
0: Хочу вас спросить о соглашение, я не знаю, как его назвать, о решении Дональда Трампа навязать сторонам прекращение огня. Должен вам сказать честно, один вопрос остался для меня открытым, я не нашел на него ответа. Может быть, вы мне поможете. Понятно, что ЦАЛ не будет атаковать Бейрут. Что допустимо в рамках этого соглашения с точки зрения действий ЦАЛа в Южном Ливане? То есть замораживается ли действие полностью? Продолжит ли ЦАЛ там действовать? Как вы понимаете новую реальность?
1: В итоге именно реальность на практике показывает то, что есть на самом деле. Это банально, но тем не менее мы многократно такое видели по итогам соглашения о прекращении огня и прошлой войны в Ливане, я имею в виду 24-го года, и в Газе. Насколько можно судить, подразумевается то, что ЦАЛ не наносит удары в Бейруте. Все остальное продолжается, то есть решение задач в пределах желтой черты. А мы должны понимать, что там на ежедневной основе непрерывно решаются существенные задачи по поиску террористов, объектов террористов, разрушению инфраструктур, прочесыванию, зачистках и так далее. И, собственно, задачи, которые решаются при устранении непосредственных угроз. То есть тот момент, когда замечаются боевики за пределами желтой черты, а раз они там замечаются, раз они относительно близко от наших сил, то они угроза, и по ним наносятся удары. То есть я это воспринимаю, по крайней мере, пока осторожно достаточно, как то, что и было до сих пор, что и было примерно до сих пор, лишь с той разницей, что активно вы, а собственно тут и разницы нету, активно в инициативном порядке далеко от желтой черты, в частности в Дахе, Израиль удары не наносит, а Хизбалла не наносит удары по израильским населенным пунктам. То есть, по большому счету, ситуация похожая на ту, которая была с началом так называемого прекращения огня. когда территория Израиля вроде бы вне игры, а может быть вне игры только гражданские объекты на территории Израиля, ну и, соответственно, Бейрут и, видимо, Ливанская долина тоже относительно вне игры.
0: Короче говоря, вы хотите сказать соглашение с соглашениями, а будущее определит сама реальность, которая очень часто иная, чем то, что написано на бумаге.
1: Тем более не написано, тем более сказано в устной форме, да. И трактуется по-своему.
0: Давид, у меня к вам вопрос по поводу сектора Газа. Сегодня в газете «Идиот Ахронот» публикация о том, что командующий Южным округом Янива Сор призвал начать атакующую операцию в Газе. Для демилитаризации сектора понадобится от 6 до 10 недель, сказал он. Иными словами, у армии есть четкий план того, как можно разоружить Хамас.
1: По крайней мере, как можно разгромить Хамас. Есть понятие
0: разоружить. Разгромить Хамас, согласен.
1: Да. Понятие разоружить все-таки звучит уж больно, как такое совершенно стопроцентное решение. Мы должны исходить из того, что даже занятие всей территории Газа временное, и разгром Хамаса как единого военного формирования автоматически не означает полное разоружение, потому что даже в этом случае какие-то стволы остаются на руках, подпольные действия и так далее. Но в принципе у командования Южным округом должны быть ряд планов, более-менее готовых или даже более чем менее, по тем или иным действиям поэтапного характера или действиям с конечным результатом максимальным. Если у Янива Ашора план по взятию всего сектора Газа под свой контроль и далее вот приведение Хамаса в такое подпольное состояние, но я считаю, что должен быть. Вопрос, будет ли политическое решение, это уже другой вопрос, но этот план должен быть, и по всей видимости речь идет о самом деле не таком долгом промежутке времени. На самом деле здесь вопрос, если мы говорим о вот такой возможности, упирается в то, насколько политики дают время и насколько есть желание, скажем так, попытаться избежать потери за счет медленных действий. Но избежать потери за счет медленных действий – это обоюдоострая ситуация, потому что медленные действия – это более длительные действия, и, соответственно, здесь тоже все чревато в ряде вопросов.
0: И тут вопрос миллиона долларов. Есть ли у ЦАЛа силы, когда он сейчас сконцентрировал их в Ливане? Есть ли у ЦАЛа силы после 2,5 лет войны и измотанных резервистов? Есть ли у ЦАЛа силы для того, чтобы проводить вот эту операцию 6-10 недель, сказал Янива Шор? Есть ресурсы?
1: Ресурсы есть, но все равно все упирается в приоритеты. И в тот момент, когда возобновление боевых действий в Иране или в Ливане масштабное стоит на повестке дня, Газа почти автоматически, но откладывается на второй план. А ведь в любом случае в Ливане стоит на повестке дня масштабная сухопутная операция, если... Троеточие, но если. И поэтому сегодня не те времена, которые были в 70-е, 80-е годы, когда довольно малонаселенном Израиле по сравнению с нынешним армия была более многочисленна, причем она была способна решать больше вот этих классических наземных задач. Две наступательные операции масштабные на двух фронтах. Это сегодня, ну, будем говорить так, очень серьезный вызов для ЦАЛа и его командования.
0: Иными словами, будем говорить прямо до тех пор, пока война в Ливане не завершена, по крайней мере, на том уровне, что позволит вывести часть солдат оттуда, Газа на втором, на третьем, четвертом, пятом плане.
1: Она на третьем плане. Угу. Хотя, кстати говоря, в данную секунду солдат в Ливане и воинских частей соединений, ну, скажем так, значительно меньше, чем было на пике этой операции.
0: Давид Шарп, наш военный обозреватель, большое спасибо за участие в программе.
1: Спасибо, Габи, всем хорошего дня.
0: Всего доброго. Сейчас 7 часов 44 минуты, немного заголовков газеты «Макор Ришон», и перейдем к нашему следующему собеседнику. Нетаньяу внес поправки в заявление Трампа. «Если Хизбалла продолжит атаковать, мы будем действовать в Бейруте». Об этом пишет агентство France Press, перепечатывает сайт газеты «Макор Ришон». Президент США утверждал, что Израиль и Хизбалла согласились прекратить огонь после переговоров, которые он, Трамп, вел с обеими сторонами. Нетаньяху со своей стороны прояснил, что Израиль продолжит действовать в Бейруте, если удары Хизбаллы продолжатся. Это главный заголовок на сайте газеты «Макор Ришон». Еще несколько заголовков этого издания сегодня. Капитан доктор Ори Йосеф Сильвестр погиб в Южном Ливане. Семеро бойцов получили, и солдат и офицеров получили ранения. Еще несколько материалов. Давид Звулони публикует интересный материал «Оружие из Индии, Китая и Франции». За кулисами отдаления армии Армении от России. Вот такой вот материал на сайте газеты «Макор Ришон». Что еще можно здесь прочитать? Поражение юридического советника правительства. Багац отклонил апелляции. Гофман сегодня войдет в канцелярию главы Моссада. А юридический советник правительства, так пишет Шай Розен, произнесла оппозиционную речь. Развал израильской демократии ускорился во время войны. В свою очередь Яриф Левин заявил, что трое судей, навязавших ему или навязывающих ему созыв комиссии по назначению судей, создают беспрецедентный конституционный кризис в стране. Это заголовки газеты «Макор Ришон», сайта газеты «Макор Ришон». Мы переходим к нашему следующему собеседнику. Соединенные Штаты Америки пытаются остановить эскалацию войны в Ливане, пытаются остановить эскалацию ударов по Бейруту. Накануне премьер-министр Бениамин Нетаньяху заявил, что им и министром обороны Исраилем Кацем принято решение об ударах по Дахии. От жителей Бейрута потребовали эвакуироваться, после чего операция была остановлена под давлением президента Соединенных Штатов Америки. Более того, судя по всему, или судя по публикациям в СМИ, по крайней мере, это давление проявилось в не очень политкорректном, скажем так, разговоре между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Бениамином Нетаньяху с использованием самой резкой лексики. На данный момент мы очень мало знаем действительно в том, в чем будет состоять конкретно план по урегулированию или по прекращению огня в Ливане. К чему стремятся США? Профессор Эйтан Гильбоа с нами в эфире, американист, Бар-Илановский университет, старший исследователь Центра стратегических исследований Бегин Садат. Профессор Эйтан Гильбоа, мумхель Арцот Аврит, университет Бар-Илан, шалом.
2: Шалом, бокатов.
0: איך זה היה בעצם? נתניהו הכריז על כוונה לתקוף את דחיה ואז חטף מקלחת מטראמפ?
2: כן. לפחות זה מה שאנחנו יודעים. כבר היו דיווחים, כנראה שבאו מהדלפות מהבית הלבן וכמה אמצעי תקשורת, כולל CNN, שדיברו על כך שטראמפ זעם על כך שנתניהו הודיע ושר הביטחון הודיעו בבוקר על תוכניות להתקפות בדחיה. והוא התרגז בגלל זה שהוא מנהל מסע מתן עם איראן, ואיראן מחברת בין שתי הזירות, ודורשת שעם הפסקת אש, אז היא תהיה הפסקת אש בכל המקומות, כי זה משרת כרגע את האינטרסים של חיזבאללה, ולכן הוא דיבר איתו בשפה קשה יחסית, והעובדה היא שאכן ישראל לא תוקפת בדחיה, ויש עוד עובדה אחת שחיזבאללה ממשיך לירות, וירה הלילה. ואז השאלה איך ישראל מתמרד במצב כזה. אני חושב שיש כאן בעיה בהתנהלות של ישראל, שהיא לא מצליחה, נתניהו לא מצליח לשכנע את טראמפ, שצריך להפריד בין הזירות, שזה מה שאיראן רוצה, מה שנקרא לאחד את הזירות. הוא היה צריך להגיד לו חודש שלם, הם יורים פה על אזרחים בצפון, כל יום נהרגים חיילים ישראלים, זה לא בא בחשבון שיהיה חסינות לחיזבאללה, בדחיה. והוא נכשל, הוא לא הצליח, נתניהו לא הצליח לשכנע את טראמפ, שזה המצב, ולכן צריך לתת לישראל יד יותר חופשית בלבנון, וזה מראה שלמעשה לנתניהו אין ברירה, הוא צריך לעשות מה שטראמפ אומר לו, כי אחרת,
0: זהו.
2: יכול להיות, אחרת יהיה נזקים.
0: זהו, אני רוצה לשאול אותך, אני מבין שנתניהו נתון ללחצים, האם אתה רואה מצב שבסופו של דבר, ארבעה חודשים לפני הבחירות, בסוף הקדנציה, יכול להיות כטקט אחרון של, של החיים הפוליטיים, נתניהו יגיד לטראמפ, סליחה, לא, אנחנו תוקפים, כי זה מה שנכון למדינת ישראל. או שאתה לא רואה את המצב הזה בכלל, כאופציה.
2: אני לא רואה את המצב הזה, כי ישראל כל כך תלויה בארצות הברית, בעיקר בתחום הצבאי, בנושאים מאוד פשוטים, כמו חימושים, ותמיכה צבאית, התאום צבאי, זאת אומרת שישראל לא יכולה להמרות את פיו של טראמפ. טראמפ גם...
0: אמרנו את פי של ביידן כשישראל נכנסה לרפיח לצורך העניין.
2: זה, כן, אתה צודק, אבל להמרות את פיו של ביידן לנתניהו זה היה קל. את טראמפ זה סיפור אחר לגמרי. עכשיו צריך לזכור, שלמרות שזה נראה כאילו טראמפ נמצא בבית הלבן בתקופת הכהונה השנייה כבר כמה שנים, עוד לא, הוא לא גמר שנה אחת אפילו. ויש לו עוד שנתיים וחצי בבית הלבן, וזה, אתה לא יכול להגיע למחלוקת חמורה עם, עם נשיא שיש לו עוד כל כך הרבה זמן לכהן.
0: אז בעצם נכון לרגע זה הכל תלוי בניסיונות של טראמפ להגיע להסכמה עם האיראנים. הוא זורק את כל הז'יטונים על, על השולחן הזה.
2: מה כן, קורה? אני לא בטוח, אני לא בטוח שהוא מנהל בכלל מסע ומתן עם איראן. אנחנו לא יודעים שום דבר על מה שקורה שם, אנחנו לא יודעים אם מנהל את העניינים, מושתבה או לא מושתבה, משמרות המהפכה או לא, אנחנו לא יודעים. טראמפ עצמו אומר מדי פעם שהם הסכימו לדברים מסוימים אחרי מכחישים, ועוד פעם הסכימו. כנראה שטראמפ מוכן ללכת על המצב הנוכחי, זאת אומרת שהוא חוסם את, את מצרי הורמוז לתנועה ימית של איראן, שמסיבה להם נזק חמור, והוא חושב, יש לו זמן. הוא אומר את זה גם, לי יש יותר זמן מאשר לאיראן, איראן חושבת שיש לה יותר זמן מאשר, מאשר, מאשר טראמפ, אבל זה מין מבחן של, של כוחות. אני חושב שאנחנו כמה, 10 ימים לפני פתיחת המונדיאל, טראמפ לא ירצה שעכשיו תחודש המלחמה, המונדיאל יסתיים, חגיגות 250 לארצות הברית, יום הולדת שלו, כל זה אחרי הרביעי ביולי, אז כבר סיפור אחר לגמרי, מצ... אבל גם כמו מ... שאתה, מצב, כמו מצב שאתה מנ... אמרת.
0: כן, כן.
2: כן, יש בחירות. בנובמבר 2026, המצב של טראמפ מול הבחירות האלה הוא גרוע. יש מצב שהוא מפסיד לפחות בית אחד משני בתי הקונגרס, אולי את שניהם ביחד. ולכן גם אז ייתכן מאוד שיהיה עליו לחץ שלא לחדש את המלחמה.
0: אני רוצה לשאול אותך על... על סוגיה איראנית, אתה אומר שלא בטוח שמנהלים שם מסע ומתן, זאת אומרת יכול להיות מצב שטראמפ רוצה פשוט לשמר את המצב הנוכחי כפי שהוא, וכדי לעשות את זה הוא מונע מישראל לתקוף בלבנון, כי אחרת איראן תחדש את המלחמה, זה בעצם הקונסטרוקציה.
2: אמרת את זה יותר טוב מה שאני יכול, זה בדיוק המצב, מפני שמה שקרה זה שאיראן אמרה לארצות הברית, זה היה מסר מלפני יומיים, שאם ישראל תוקפת בדחיה, אז הם יפסיקו את המסע מתן, והם יתקיפו את צפון ישראל, זה מה שהם אמרו. יתקיפו את צפון ישראל, זה אומר מלחמה בהיקף נרחב, שגם ארצות הברית תיגרר אליה, וזה מה שטראמפ לא רוצה, ולכן השיחה המאוד קשה הזאת שהייתה אתמול, נזיפה, קשה בנתניהו, אני לא חושב שזה בלוף.
0: אז זהו, רציתי לשאול, יכול להיות שזה כל זה הצגה?
2: לא. אני חושב שזה אמיתי, אני לא יודע אם באמת הוא קרא לו משוגע או לא, כמו שנכתב בדיווחים, אבל אין ספק שהוא דיבר איתו בצורה נוקשה, הסביר לו שזה המצב, שזה מה שארצות הברית רוצה, ושהוא צריך לעשות את זה, כמו ש... כמו שלמעשה זה תיאום, כן? זה תיאום מדיני. התיאום המדיני הוא אומר שכל זמן שארצות הברית לא מוכנה לחדש את המלחמה, זה יהיה המצב. עכשיו כמובן שזה יכול בשנייה אחת להשתנות, במובן הזה שאם חיזבאללה ימשיך לראות, אז ישראל יהיה כל הזכות, גם בעיני טראמפ, לא תהיה לו ברירה. כי למעשה, תראה, יש פה סיפור, כל המסעים ומתנים במזרח התיכון, בכלל בשנים האחרונות הם מוזרים.
0: כן,
2: אז מה קרה? טראמפ אומר, אני דיברתי עם מכובדים של, אנשים מכובדים, שיש להם קשר עם החיזבאללה. מי זה המכובד הזה? זה נבי ביריה, שהוא יושב ראש הפרלמנט, שהוא בן ברית של חיזבאללה, אז הוא דיבר איתו, והוא דיבר עם חמאס, וחמאס דיבר איתו, והוא מדבר עם טראמפ. וכל ההבטחות האלה מוגבלות מאוד, ברבון מוגבל, כי אני לא יודע כמה מי שמתווך משבש את העמדות.
0: פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, מאוניברסיטת בר אילן, המון תודה. בוקר טוב.
2: Я
0: спросил нашего собеседника о том, что, собственно говоря, произошло. Нетаньяу и Кац объявили об ударе по Дахе, после чего Нетаньяу получил, мягко говоря, нелицеприятный телефонный разговор с Дональдом Трампом и отменил эту атаку. Да, говорит наш собеседник, Дональд Трамп не хочет возобновления военных действий. Дональд Трамп был возмущен тем, что Беньямин Нетаньяу продолжает стремиться к активным военным действиям, тем более в то время, как Дональд Трамп ожидает ответа от Ирана. Иран заявил, что если военные действия в Ливане будут, в Бейруте будут возобновлены, то они нанесут удар по северу Израиля. Иными словами, нанесут очень активные, возобновят активные военные действия, и США будут в них втянуты. Именно поэтому, говорит наш собеседник, Дональд Трамп очень резко поговорил с Нетаньяу, потребовал от него не наносить удары по Дахе, не наносить удары по Бейруту. И, собственно говоря, там все это и остановилось. Дональд Трамп не хочет военных действий, но Дональд Трамп хочет спокойно пройти чемпионат мира по футболу, свой день рождения, празднование 250-летия Америки, все то, о чем мы уже неоднократно говорили. Я не уверен, что он сейчас ведет переговоры с Ираном. Он публикует самые разные заявления о том, что Иран на что-то согласился, потом Иран от чего-то отказался и так далее. Все это очень и очень непонятно. И в целом, говорит наш собеседник, у меня такое ощущение, что Трамп готов на замораживание нынешней ситуации. Армузский пролив закрыт, иранские порты блокированы, Иран несет колоссальные экономические убытки, и Трамп готов на сохранение этой ситуации очень надолго, и ему не нужно, чтобы Беньямин Нетаньяу нарушал статус-кво, потому что вмешательство, удары по Дахе приведут к вмешательству Ирана, и вся нынешняя ситуация рухнет, говорит наш собеседник. Он также говорит о том, что вряд ли это блеф, то, что мы слышим о тяжелом разговоре Нетаньяу с Трампом. Я полагаю, что действительно там были очень тяжелые высказывания. Не знаю, точно ли он называл ли он его сумасшедшим, но тем не менее разговор был неприятным. Израиль не может себе позволить злить Трампа. Израилю было проще сказать «нет» Джо Байдену во время войны в Газе, когда речь шла о Рафиахе, и американцы не хотели, чтобы мы туда входили, чем сказать «сегодня нет» Дональду Трампу. Именно поэтому сейчас все жетоны брошены на игру Трампа с Ираном. К чему приведет эта игра, непонятно. Одна поправка: если Хизбалла продолжит стрелять, у Израиля не будет выбора, и он будет должен отвечать. Профессор Эйтан Гельбоа с нами был в эфире. Американист из Барландского университета. 7 часов 58 минут. Этот час программы подошел к концу. Юваль Исот за пультом, Ставра Змила Сталинская, продюсер, Олег Луц, редактор, Габи Вольфсон у микрофона. Встретимся после 8-часовых новостей во втором часе программы «Темы дня».
3: Сложно пройти проверку для получения выплат по битуах СИУДИ. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
4: Вниманию жителей Ашкелона! Сегодня в 2 часа дня сеть магазинов «Мадан и Мани» открывает новый филиал в вашем городе по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий в соответствии с условиями мероприятия.
5: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
3: Сложно пройти проверку для получения выплат по битуах СИУДИ? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните +8 507 +8 507 в соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: В Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. Студия Семен Каплан. Вчера в Южном Ливане в результате атаки беспилотника погиб 30-летний капитан медицинской службы доктор Ори Йосеф Сильвестр, врач батальона «Шакет» бригады «Гевати». Да будет благословенна его память. В результате этого инцидента пострадали 7 бойцов. Трое находятся в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести, еще трое получили легкие ранения. Их семьи уведомлены. Корреспондент КАН Кармела Менаше передает, что инцидент произошел в полдень в деревне Заутар-Аш-Шаркия к северу от реки Литани, недалеко от замка Бафор. Минувшей ночью обстрелы севера продолжились, несмотря на заявление президента Трампа, что достигнуто соглашение с конфликтующими сторонами о прекращении огня по принципу «затишье в обмен на затишье». В направлении долины Хула было выпущено около 20 ракет, никто не пострадал. Корреспондент КАН Руби Амершлаг передает, что в Западную Галилею проник беспилотный летательный аппарат, который взорвался на военной территории. Пострадавших нет. В Вашингтоне сегодня состоится очередной раунд переговоров между послом Израиля в США Ихиелем Лейтером и послом Ливана Надой Хамадой Муават. На повестке дня план разоружения Хизбаллы. Корреспондент КАН Гили Коэн передает, что в ходе этих переговоров Израиль не будет выводить свои войска из Южного Ливана. После того, как вчера вечером президент Трамп заявил о проведении переговоров с премьер-министром Нетаньягу и о том, что силы в Бейруте атакованы не будут, Нетаньягу сообщил, что передал Трампу следующее. «Если Хизбалла не прекратит наносить удары по израильским городам и гражданам, Израиль атакует объекты террора в Бейруте». В заявлении Нетаньягу подчеркивается, что данная позиция остается неизменной, и одновременно с этим Цааль продолжит действовать на юге Ливана в соответствии с намеченным планом. Согласно сообщениям из Соединенных Штатов, вчерашний разговор между президентом Трампом и премьер-министром Нетаньягу проходил на повышенных тонах, и в ходе беседы Трамп даже сорвался на Нетаньягу и назвал его сумасшедшим. На сайте Axios и в эфире телеканала CNN со ссылкой на высокопоставленные американские источники сообщается, что Трамп был в ярости из-за планируемой атаки Израиля в Бейруте, которая угрожала сорвать его усилия по посредничеству в достижении первоначального соглашения с Тегераном. Новый глава Моссада Роман Гофман сегодня вступает в должность. Церемония передачи полномочий состоится в штаб-квартире ведомства в присутствии президента Герцога и премьер-министра Нетаньягу. Президент Герцог вчера вечером на церемонии прощания с уходящим главой Моссада отметил, что Давид Барнеа относился к безопасности Израиля не как к профессии или карьере, а как к священному долгу. В своем обращении к Барнеа Герцог заявил, что за время его руководства Моссадом была вписана золотая глава в историю государства Израиль. Это период укрепления оперативных возможностей на иранском направлении, создания трансграничного разведывательного партнерства, а также внедрения новых технологий, проявления смелости и глубины операций, благодаря чему враги Израиля осознали, что на земле нет такого места, где они могли бы чувствовать себя в полной безопасности. Кнессет одобрил в первом чтении законопроект о разделении полномочий юридического советника правительства. Инициативу поддержали 65 депутатов, 47 проголосовали против. Теперь документ будет возвращен на рассмотрение в законодательную комиссию. Согласно законопроекту, полномочия юридического советника будут разделены между двумя должностными лицами – юридическим советником правительства и генеральным прокурором. В проекте также указано, что юридический советник будет назначаться правительством по рекомендации премьер-министра и министра юстиции, а срок его полномочий будет соответствовать периоду деятельности назначившего его кабинета. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 28 градусов, в Тель-Авиве Ашдоде и Цфате будет 27, в Хайфе 26, а в Бейершеве 35. В Эйлате ожидается до 38 градусов. Таковы главные новости На данный момент следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКО в 9 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Вчера в Южном Ливане в результате атаки беспилотника погиб 30-летний капитан медицинской службы доктор Ори Йосеф Сильвестр, врач батальона Шакет бригады Гевати. Да будет благословена его память. В результате этого инцидента пострадали 7 бойцов. Трое находятся в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести, еще трое получили легкие ранения. Их семьи уведомлены. Корреспондент Кан Кармела Минаше передает, что инцидент произошел в полдень в деревне Заутар-Эш-Шаркия к северу от реки Литани, недалеко от замка Бафор. Цааль объявил, что с 16 часов комендантский час будет продлено время до захода в укрытие во многих населенных пунктах севера, включая Хайфу, Крайот и Кармель, с 60 секунд до 90. Список населенных пунктов опубликован на сайте командования тыла. Корреспондент Кан Рубе Хаммершлаг передает, что в приграничных населенных пунктах на северной границе сегодня отменены занятия в учебных заведениях. Президент Трамп объявил минувшей ночью о достижении соглашения между сторонами о прекращении огня по принципу «затишье в ответ на затишье». Последние сигналы воздушной тревоги прозвучали на севере страны в 2 часа ночи, когда в направлении долины Хула были выпущены две ракеты, а в Западную Галилею проник беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет. После того, как вчера вечером президент Трамп заявил о проведении переговоров с премьер-министром Нетаньягу и о том, что силы в Бейруте атакованы не будут, Нетаньягу сообщил, что предал Трампу следующее. Если Хизбалла не прекратит наносить удары по израильским городам и гражданам, Израиль атакует объекты террора в Бейруте. В заявлении Нетаньягу подчеркивается, что данная позиция остается неизменной, и одновременно с этим Цааль продолжит действовать на юге Ливана в соответствии с намеченным планом. Согласно сообщениям из Соединенных Штатов, вчерашний разговор между президентом Трампом и премьер-министром Нетаньягу проходил на повышенных тонах, и в ходе беседы Трамп даже сорвался на Нетаньягу, назвав его сумасшедшим. Трамп был в ярости из-за планируемой атаки Израиля в Бейруте, которая угрожала сорвать его усилия по посредничеству в достижении первоначального соглашения с Тегераном. Протесты ультраортодоксов против призыва. В иерусалимской фракции Пелег Иерушалми заявляют, что продолжат решительно выступать против службы в Цааль. Член Комитета за спасение мира Торы Равин Авраам Штернфельд заявил в эфире Кан Решет Бет, что демонстрации являются частью легитимной борьбы против осквернения имени Всевышнего. По словам Равина Штернфельда, призыв в армию – это запрет, который нельзя нарушать даже под страхом смерти. Он добавил, что так было на протяжении всех лет, в том числе в земле Израиля. Запрет на службу в армии является не просто рекомендацией или проявлением особой строгости. Это абсолютное табу и беспрецедентное осквернение имени Всевышнего. Равин подчеркнул, что оставаться в стороне и молча наблюдать за тем, как венец творения бросают в подвалы военной тюрьмы, невозможно, и назвал происходящее продолжающейся годами темной и ужасной кампанией по уничтожению изучающих Тору на Святой Земле. Депутат Кнессета Микки Леви от фракции Ешатид заявил в эфире Кан Решет Бет, что речь идет об анархии, виновниками которой являются ультраортодоксальные функционеры. По словам Микки Леви, если в государстве Израиль не будут исполнять закон, страна скатится в хаос. Он отметил, что когда два лидера, Гафни и Дерри, обвиняют государство и полицию в действиях против мира Торы, это ведет в тупик. Депутат добавил, что эта группа вымогателей умеет получать от государства огромные бюджеты, но ничего не отдает взамен и отказывается служить. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 28 градусов. В Тель-Авиве, Ашдоде и в Цфате будет 27, в Хайфе 26, а в Бершеве 35. В Эйлате ожидается до 38 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Кан Река в 10 часов. Доброго дня. Шалом миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Канрек.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. Поговорим мы в ближайшие два часа на разные темы. Но начнем мы с обзора последних событий. Габи Вольсон, мой коллега, ведущий Канрека и политический обозреватель сайта News.ru, у нас в студии. Габи, доброе утро.
1: Здравствуйте, Юля. Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: И, к сожалению, мы снова должны начинать с сообщения о том, что погиб накануне солдат ЦАЛЯ в Ливане. Доктор Ури Юсеф Сильвестр, 30 лет, из Тель-Авива. Да, это вот такая печальная, к сожалению, традиция, если можно так сказать.
1: Надеюсь, наша, что это все-таки не традиция, да. А это несчастная наша, несчастный период нашей жизни. Да, капитан Ориси Йосеф Сильвестр, 30 лет, из Тель-Авива, врач батальона «Шакет» в бригаде Гевати, погиб в Южном Ливане в результате попадания дрона, начиненного взрывчаткой, который был запущен Хизбаллой. Еще 7 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Собственно говоря, это то, что произошло. Об этом информация была разрешена к публикации уже накануне. Война в Ливане продолжается, несмотря на миротворческие заявления Дональда Трампа о том или ином соглашении, которого он добился или якобы добился между Израилем и Хизбаллой.
0: Да, война продолжается, и в Израиле, так сказать, ну, в общем, тоже все продолжается. Накануне, я думаю, что очень много людей оказалось в огромных пробках по дороге домой. Вчера вечером была большая демонстрация ультраортодоксов, которые протестовали против задержания учащихся ешив, уклоняющихся от службы в армии. И, в общем, эти демонстрации были в самых разных точках страны, в том числе и на севере, и в центре, и в Иерусалиме.
1: Надо сказать, что масштабная акция протеста ультраортодоксов, на сей раз она была связана с задержанием двух учащихся ешивы, принадлежащих вот к этому самому иерусалимскому крылу. Перед этим был задержан, кстати, как мне рассказал сегодня в эфире Янки Фарбер, журналист Бехадрей Харидим, был задержан еще один учащийся ешивы, принадлежащий к хасидскому двору Бельцна, однако его потом выпустили. И, в общем, вот такое разное отношение к разным людям привело, в том числе, разумеется, это не единственный, не главный фактор, но все это вместе привело к крупномасштабной, возможно, самой крупномасштабной акции протеста. Ее отличало от всего того, что было перед этим, то, что была предпринята попытка блокировать движение поездов. Я так понимаю, Юля, что вы лично столкнулись, да, с последствиями этой акции.
0: Да, поезда тоже прекратили движение, причем, ну, в общем, так сказать, был полнейший хаос, никто не знал, что происходит, когда именно, куда все будут высажены, когда возобновится движение. В общем, очень много людей было на различных железнодорожных станциях.
1: Ну, я должен сказать честно, будем честными, да, это не первый случай в израильской истории, когда по стране проходят бурные демонстрации протеста, нарушающие нашу повседневную жизнь. Да. В общем, собственно говоря, ультраортодоксы ничего не изобрели в этом отношении. Я полагаю, что раздраженное отношение к этим митингам, к этим акциям больше связано с тем, с их содержанием,
0: да,
1: нежели с самим фактом нарушения нашей повседневной жизни, неприятным самим по себе. Тем не менее, эти демонстрации, как считает Янки Фарбер, будут продолжаться. В политической среде ультраортодоксов нету единого мнения по этому поводу. Все против всех. Это каденция, с точки зрения ультраортодоксальных политиков, каденция, которая должна была быть каденцией их мечты. У них не будет лучшего правительства, чем это, заканчивается без того, чтобы они смогли принести своим избирателям реальные ощутимые достижения. И это приводит вот к такой раздраженности внутри политического мейнстрима ультраортодоксальных партий.
0: Да. Ну, я хочу вернуть вас, Габи, к Дональду Трампу, который накануне объявил, что он поговорил со всеми, поговорил с Биби Нетаньяху, как он выразился, с Хизбаллой, и договорился о том, что не будет больше стрелять в обе стороны.
1: Я сделал вам предложение, от которого вы не сможете отказаться, сказал он примерно сторонам, да?
0: Да. А что за этим стоит? И что это означает на практике?
1: Я начну со второго вашего вопроса. Никто не знает, что за этим, что это означает на практике, потому что в заявлении Дональда Трампа не очень можно понять, что обменено на что, условно говоря. Хизбалла перестает обстреливать израильскую территорию в обмен на то, что Израиль отказывается от намерения атаковать Дахию. Окей, а что происходит в Южном Ливане? На этот вопрос ни у кого ответа нету. Есть ли вообще это соглашение? Хизбалла продолжает обстреливать израильскую территорию. Что за этим стоит? За этим стоит стремление Дональда Трампа избежать возобновления войны между Ираном и Израилем. Иранские власти заявляли, что если Израиль атакует Дахию, то Иран начнет обстреливать израильскую территорию. То есть возобновится война в полном объеме. В эфире программы «Тема дня» мы беседовали с доктором Ираном Лерманом из Иерусалимского института стратегии безопасности. Он считает, что это была в большой степени фейк-угроза, что Иран не стал бы вмешиваться сейчас, просто потому что Иран также не заинтересован в том, чтобы Израиль возобновлял атаки на его территорию. Но, тем не менее, этой угрозы со стороны Ирана хватило для того, чтобы Трамп сказал «пус», «стоп», «останавливаемся». И никто никуда не идет, никаких атак нету на Дахию. Сторонники Бенямина Нетаньяху, безусловно, сейчас попытаются рассказать, что это, собственно, была хорошо спланированная и продуманная операция. То есть самой угрозы ударов по Дахии хватило для того, чтобы Хизбалла согласилась прекратить обстрелы израильской территории, при том, что Израиль сохраняет за собой свободу действий в Южном Ливане, так об этом заявил накануне Бенямин Нетаньяху. На самом деле, на практике все будет выглядеть так, как оно сформируется в реальности. То есть очень часто на Ближнем Востоке, особенно там, где речь не идет о государствах, а там, где речь идет о таких проблематичных клиентах по переговорам, как Хамас или Хизбалла, все формируется в процессе. То есть все формируется по ходу действия. Пока, по крайней мере, прекращение огня только на словах. Будет ли оно, к чему оно нас подтолкнет, я не знаю, но, тем не менее, полагаю, что Трамп попытается сделать все, чтобы огонь в Ливане прекратился, особенно учитывая тот факт, что через 9 дней начинается чемпионат мира по футболу. Трампу нужна тишина. Тишина, тишина, тишина. Если действительно на следующей неделе не будет соглашения, сегодня утром уже были публикации о том, что Трамп заявил, что, мол, возможно договоренность о продлении прекращения огня между США и Ираном уже на следующей неделе. Я полагаю, что все затихнет. Полагаю, что все затихнет до августа, а там слишком далекий срок, чтобы... Или до конца июля, по крайней мере, чтобы Трамп успел провести чемпионат мира в своей стране, отметить свое 80-летие. 250-летие Америки. Да, вот эти три даты, 11 июня, 15, по-моему, или 14 июня и 4 июля, это три даты, которые Трамп хочет пережить в условиях прекращения огня, не формального, как в Ливане, а реального, как сегодня в Иране.
0: Да, ну и в двух словах по поводу того, что Иран восстанавливает свой ракетный потенциал быстрее ожидаемого, по крайней мере, об этом сообщают средства массовой информации.
1: Да, об этом говорилось уже накануне. Иран очень активно действует, пытаясь восстановить свой ракетный потенциал. Нету серьезных препятствий сейчас на пути получения Ираном вооружений, например, от Китая или от России и так далее, комплектующих от Китая и России. Они стремятся к этому, они это, в общем, никогда не скрывали. Что делает с этим Израиль? Пока не делает ничего, именно потому, что наложены ограничения со стороны Дональда Трампа. Насколько... Настанет ли тот момент, скажем так, когда Израиль скажет... премьер-министр Бенямин Нетаньяху скажет Дональду Трампу то, что он сказал Джо Байдену, когда Джо Байден пытался не допустить израильской операции в Рафиахе, и Бенямин Нетаньяху публично сказал тогда, что если нам не дадут с нами не будут сотрудничать, мы будем воевать сами. Mm-hmm. Да, если у нас не будет оружия, мы будем воевать голыми руками. Yeah. Мы будем воевать, потому что это надо делать. Настанет ли момент, когда Нетаньяху скажет это Трампу, я не уверен. Но, тем не менее, возможно, мы придем к этой дилемме, упремся в точку, когда Нетаньяху придется выбирать.
0: Габи Вольсон, ведущий Канрека, политический обозреватель Ньюс.ру. Спасибо огромное.
1: Спасибо, всего доброго.
0: Всего доброго. Возвращаемся мы к теме прекращения огня, ну, тем прекращения огня, которое было объявлено несколько недель назад, и, как мы знаем, не соблюдалось совершенно, и то прекращение огня, о котором объявил накануне президент Дональд Трамп, как живется людям в Кирьят-Шмоне, вообще на севере, мы поговорим сейчас с нашей собеседницей, у нас на линии Анна Чельтек, жительница Кирьят-Шмона, здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Как выглядит сегодняшнее утро для вас?
2: Для меня сегодняшнее утро очень печально выглядит, потому как вчера объявили, что вроде бы как все закончено, и все были счастливы, все собирались на работу, приготовили красивые вещи. Вот. И утром, естественно, за чашкой кофе мы посмотрели новости, нам стало опять грустно и печально.
0: То есть никакого прекращения огня как не было, так и нет?
2: Нет, не было. И ночью тоже были азакот. Но азакот не у нас, конечно же, там дальше немножко. И помним, мы все это слышим, и самолеты, и помним, мы все это слышим, а да, и до сих пор.
0: Да. Анна, расскажите, вы были эвакуированы из Кирьят-Шмона, да, когда началась война после 7 октября?
2: Да, когда началась война, нас эвакуировали. Мы эвакуировались буквально через пару недель после начала ужасного теракта, скажем так. И, в общем-то, эвакуация была успешна. Ребята молодцы наши, наша молодая команда Илья. Эвакуировались мы в деревню, были мы там в Цимере, кто-то был в гостиницах, в общем, люди были, в общем-то, довольны, даже некоторые возвращались домой на некоторое время, можно было возвратиться, там взять какие-то вещи, можно было поменять гостиницы, условия были неплохие, еда и все, и, в общем, нам помогали люди из других городов, мэр нашего города тоже нам очень хорошо помогал.
0: То есть вы чувствовали, да, что Ирия, да, муниципалитет работает и даже в эвакуации?
2: Да. Угу. Да, безусловно. Муниципалитет работал безусловно. Ну, это мое мнение, потому что я это видела. Угу. И машинки стиральные, и ковим, и все, что, в принципе, нам нужно было, мы все получили.
0: И что, и как сколько времени вы были там, и когда вы вернулись?
2: Мы были там год 8 месяцев, вы вернулись, по-моему, в марте, в мае, честно говоря, не могла вспомнить, надо было вспомнить мне до этого. Uh-huh. Вернулись, и вроде бы как всю жизнь пошла, началась, и опять, и я вижу, мы видим все, что это сегодняшний масштаб хуже, чем был в войну, в которую мы были эвакуированы. То есть мы просто, не знаю, вот я сейчас стою на парковке, разговариваю с вами, не знаю, сейчас да. Какой-нибудь полок мне на голову полетит или еще что-нибудь.
0: Скажите, вы вот когда вы вернулись, было ощущение, что это такое временное затишье, что в любой момент может возобновиться? Или все-таки вы думали, что Хизбалла действительно разгромлена, и, в общем, можно жить дальше спокойно?
2: Смотрите, кто-то думал, что да, я не думала так. Я знала, что это будет.
0: Да. Но это случилось, видимо, даже быстрее, чем можно было ожидать, да?
2: Да. Мы даже не успели, даже вздохнуть не успели, только начали работать, только была щегра такая, как... И опять такая ситуация. И опять мы все без настроения, все в психозе, все на таблетках, скажем так, будем честными, да. Врачи работают тоже не покладая рук. Все психи, все ненормальные, все бегают по поликлиникам. А дети, это вообще, конечно, кошмар. Я наблюдала картину позавчера у нас в Москве. Дети гуляли на площадке, очень много было детей. И была зака, и все побежали в мигуни, и там мигуни маленькая, и кто смог успел, а кто нет, родители прямо легли на пол, на детей, на землю. Ну, в общем, очень картина страшная, конечно.
0: Да. На мирную жизнь не похоже.
2: Нет.
0: Да.
2: Нет.
0: Вы ведь работаете с пожилыми людьми, да?
2: Да.
0: Для них, наверное, это вообще ситуация еще больше усиливается, просто из-за ограничений в передвижении.
2: Да. они очень переживают, волнуются, но дело в том, что как-то, вы знаете, это как бы перешло в стадию принятия. У них это в стадию принятия, они это мотивируют тем, что, ребят, ну мы прожили войну, ту, а же мы эту не проживем. Вот так, как бы примарком таким они это все воспринимают. Но это я имею в виду наши репатрианты из бывшего СНГ. А люди местные, конечно же, это не могут. Да, у них больше этого было, у нас этого практически там и не было.
0: Да. Я понимаю. Скажите, если вот сейчас, ну, выяснится, что действительно есть прекращение огня, то нам навязано Трампом или, в общем, принято решение о том, что прекращаем. Как вы к этому отнесетесь? Вам, у вас есть ощущение, что работа не доделана, не сделана, что это все опять очень все нестабильно и может вернуться в любой момент? Или как бы лучше все-таки, чтобы сейчас было спокойно, а там посмотрим?
2: Ну, смотрите, кстати, человеческий фактор, конечно же, так как у меня здесь внучка, дети и работа, естественно, будем честными, я бы сказала, ну, окей, это хорошо. С другой стороны, ну, это же не так, оно же может в любое время опять возобновиться. То есть ты живешь, строишь, делаешь что-то, какие-то планы. И опять. То есть я, как бы взрослый человек, в своем возрасте я прекрасно понимаю, что это возобновится. Ну, невозможно это было. Не сделано ничего. Вот. А другие люди, может быть, и рады этому. Кто-то живет временно, я живу в будущем тоже.
0: Да. И уезжать не собираетесь?
2: Уезжать не собираюсь.
0: Потому что...
2: Ну, как бы у меня есть какие-то планы поехать на ненадолго, там какой-то, может, на 2 месяца на 3, но опять же держит меня внучка, дочка, зять, ну, семья, собака, коты.
0: Ну, в общем, дом, да, и трудно, конечно. Да. Скажите, Анна, ну а вот когда звучит сирена, сколько у вас есть времени на то, чтобы укрыться?
2: Практически нету, потому что мы выходим на ступеньки, у нас Миклад немножко далеко, вот. Мы на ступеньках стоим, на 2-м этаже, мы с 1-го поднимаемся на 2-й, с 3-го поднимаются тоже, спускаются на 2-й этаж люди, тоже пожилые, там есть семья, у которых маленький ребенок, который сонный, плачет, и это очень картина неприятных. В соседней квартире тоже много детей. Ну, очень неприятная картина. И оно очень слышно, и это все пугает.
0: Да. Анна Чельтек, жительница Кирьят-Шмона, я желаю вам от всей души, чтобы было спокойно, и чтобы больше не было сигналов тревоги, и чтобы дети не плакали.
2: Спасибо вам большое.
0: И можно было продолжить нормальную жизнь. Спасибо вам огромное за то, что с нами побеседовали.
2: Мира всем. Хорошего дня.
0: Всего хорошего. Израильский институт демократии опубликовал исследование, которое сделал Гилад Коэн-Ковач. Он провел анализ реальной стоимости субсидирования ультраортодоксального населения. Выводы таковы. Каждый год государство направляет 37 миллиардов шекелей на содержание ультраортодоксальной общины. Это от 5 до 6% от всего государственного бюджета. Более того, цифры растут экспоненциально. Если нынешние тренды демографии и политики не изменятся, то к 2050 году эта субсидия достигнет 65 миллиардов шекелей в год, то есть рост на 75%, это уже больше, чем весь годовой бюджет Министерства образования. Исследование показывает не просто расход денег, но и механизм, через который государство финансирует обособленность общины и контролирует ультра.

0: которые они получили от государства, сами уже, так сказать, занимаются тем, как распределять эти деньги. То есть и таких примеров множество. То есть фактически государственные деньги идут на то, чтобы поддерживать власть авторитета в ультраортодоксальном обществе и позволять им сохранять эту ситуацию в том же состоянии. Аз мабайцем амлацот шель Коэн Ковач?
1: באופן עקרוני, ההמלצות שלהם, של המכון, זה להפסיק את הסבסוד הזה. כלומר, המדינה אומרת, אנחנו מסבסדים, נותנים תמרוץ רק למקומות שבהם הכסף הזה משמש לתמרץ עבודה, השכלה, ולא לתמרץ, ולא להעניק אותו תקצוב למוקדי הכוח במגזר החרדי. אבל, פה צריך להגיד, אבל גלון, הם מבינים שפעד כזה יהיה מאוד מאוד דרסטי וכואב, כלומר, רבים מבני העדה החרדית ייפגעו כלכלית בשלבים הראשונים, ותהיה תקופת מעבר מאוד מאוד קשה שבה הרבה אנשים יידרדרו לעוני. כי בסופו של דבר כיום הסיבסידיות האלו משמשות בעצם להאכיל ולפרנס את המשפחה. אז יש להם כמה המלצות איך להקל על תקופת המעבר הזאת באמצעים של סיבסידיות חלקיות. אבל בסופו של דבר המטרה היא להפסיק את המנגנון הזה ולהתחיל לתקצב משפחות רק על בסיס התרומה שלהם, התרומה העתידית שלהם לכלכלה.
0: כן, מבחינתך זה ניתן ליישום ההמלצות האלה?
1: זה כמובן מאוד מאוד תלוי בהתפתחויות הפוליטיות, במפה הפוליטית, וגם מאוד תלוי האם המדינה תייצר את החלופה. למשל, בתחום החינוך, המדינה לא הצליקה, לא הסכימה להפסיק את התקצוב של רשתות החינוך החרדיות שלא מלמדות ליבה, כל עוד שהיא לא הקימה להם חלופה, ויש להם חלופה בדמות הממ"ח החרדי. אז כל עוד שיהיה חלופה, אז באמת צריך קודם לבסס את החלופה, ואז לייצר את הפסקת התקצוב הזאת.
0: כן. נתי, לפני שאנחנו נפרדים, אני חייבת לשאול אותך על הטייטל שלך, שאתה נשיא מועדון המעריצים הישראלי של ג'סטין ביבר. אתה יכול לספר לנו?
1: האמת היא שזה סוג של הובי כזה שאני בשעת הפנאי, זה לא משהו שהוא רשמי, אבל זה משהו שאני מאוד מאוד מחבב.
0: יופי, כמה אנשים במועדון?
1: אנחנו, זה מאוד תלוי ברשתות, זה מתפתח ומשתנה כל הזמן, אנחנו...
0: יופי. נתי טוקר, כתב המקרו של דה מרקר ונשיא מועדון מעריצים הישראלי של ג'סטין ביבר, המון המון תודה.
1: תודה רבה.
0: להתראות. Итак, каковы, собственно говоря, рекомендации, которые предлагают это исследование к применению на практике? Рекомендация – это прекратить финансирование, государственное финансирование, которое позволяет авторитетам удерживать, ну, собственно говоря, вот эти деньги и направлять их на те нужды, которые они считают нужным, но которые не при этом не приносят пользу государству. При этом авторы исследования понимают, что такой шаг, если он будет совершен, он будет очень драматичным. И очень многие люди на первом этапе, представители ультраортодоксальной общины, впадут в бедность. И поэтому они предлагают различные меры, которые помогут этим людям, в общем-то сказать, в этой ситуации выжить и ее пережить, так сказать, с пользой для себя. И понятно, что для того, чтобы сделать действительно очень, так сказать, такие драматичные, жесткие шаги, нужны альтернативы, в том числе, которые касаются трудоустройства, и об этом, в общем, нужно, конечно, государству позаботиться. Я спросила, считает ли он этот шаг возможным. Это все очень зависит от того, как сложится политическая карта в ближайшее время, и, конечно же, о том, будут ли созданы подобные альтернативы, потому что мы знаем, что государство не справилось с задачей отменить финансирование в школах, в которых не изучают предметы, ну, то, что называется, главные предметы, то есть математика и английский, и в результате была создана система государственного ультрарелигиозного образования, в которой такие предметы изучаются, но отметим в скобках, что в этих школах обучается очень небольшой процент ультраортодоксального населения, но тем не менее такая альтернатива существует, и это поможет, в общем, ее выбрать в случае, если будут приняты меры против школ, в которых такие предметы не изучаются. То же самое должно быть сделано и в других отраслях жизни. в этом смысле эта ситуация вполне возможна, что такие рекомендации будут приняты, и государство прекратит прямое финансирование ультраортодоксальной общины на вот эту астрономическую сумму. Натя Токер, журналист издания «The Marker» по вопросам макроэкономики, и он также рассказал о том, что он представляет себя как президент клуба израильского поклонников Джастина Бибера, и это, так сказать, мое хобби, которым я занимаюсь. У нас есть в социальных сетях немало людей, которые любят этот вид искусства, и, в общем, так сказать, я с удовольствием представляю их. Это был Натя Токер. Продолжаем программу «Доброе утро, Израиль». Американский аналитический центр FDD, Фонд защиты демократии, опубликовал исследование под названием «Time to stop the music», «Пора остановить музыку», как террористы используют музыкальные стриминговые платформы. В этом исследовании говорится о том, что алгоритмы рекомендаций и плейлисты все чаще используются для распространения радикального контента и разжигания ненависти. Авторы, симпатизирующие Хамас, публикуют треки, в которых открыто прославляются террористические атаки и убийства. В общем, они достаточно успешно обходят модерацию, а рекомендательные системы превращают изолированные загрузки в масштабные пропагандистские экосистемы. Все это обсудим с музыкальным критиком Львом Ганкиным. Лев, здравствуйте, доброе утро.
2: Здравствуйте, доброе утро.
0: Почему модерация пропускает экстремистский контент?
2: Ну, вы знаете, на самом деле во многом потому, что она не отлажена достаточным образом для того, чтобы с ним бороться. Потому что, когда мы с вами говорим просто про соцсети, например, да, там, я не знаю, про Facebook, про Instagram, там как бы всем заранее заведомо понятно, что в них будут высказываться очень разные точки зрения, включая какие-то вещи, которые могут быть незаконными. И изначально подразумевается, что будет достаточно большой корпус модераторов, который это будет отслеживать. Отслеживать и удалять. А когда речь идет про музыкальный сервис, то он как бы изначально строился с другими задачами, да, совершенно. Никто как бы не думал, что это тоже может быть каналом распространения пропаганды. И в этом смысле сложившаяся ситуация, конечно, заставляет сервисы и платформы, ну, пересматривать какие-то свои уставные документы, да, и наращивать усилия по тем направлениям, по которым при придумывании того же там сервиса Spotify, да, например, о которых никто и не думал. Так что мне кажется, что это связано с тем, что никто просто не ожидал, что музыка тоже может быть таким мощным каналом пропаганды.
0: Ну, надо сказать, что бунтарская музыка всегда была частью культуры, и как, в общем, действительно платформам отличать, скажем так, пропаганду насилия, да, от протестов, в общем, при этом не прибегая к какой-то жесткой цензуре?
2: Ну, смотрите, тут на самом деле очень сложный вопрос, потому что, во-первых, какому законодательству, да, подчиняется платформа? Это первое, что мы должны здесь выяснить. В разных странах разные представления о том, что является, допустим, пропагандой терроризма, а что не является. Ну, что говорить, мы прекрасно знаем, что, там, предположим, есть страны, в которых тот же самый Хамас не признан террористической организацией. Да? Страны, которые продолжают с ним общаться и считают его легитимным политическим игроком. Что это значит? Это значит, что платформа должна блокировать песни на территории одних стран и разрешать их прослушивание на территории других стран, это достаточно сложно имплементировать. А с другой стороны, надо понимать, где зарегистрирована платформа и какому законодательству она должна подчиняться. Ну, там, допустим, Spotify, предположим, это изначально шведский стриминговый сервис. То есть тут надо смотреть, соответственно, что в шведском законодательстве написано, потому что главное, перед кем отчитывается платформа, если что, это шведские правоохранительные органы и шведская юридическая система. Кроме того, надо понимать еще одну вещь, что песен гигантское количество. То есть, ну, действительно, я не знаю, даже это количество нулей, да, если мы решим пересчитать все песни, которые есть на популярном стриминговом сервисе, у нас, я думаю, в одну строчку количество нулей не в месяц. Да, поэтому, разумеется, ну, как бы даже если они наймут для этого, я не знаю, сколько, тысячу человек, все равно все не прослушаешь. Поэтому начинает использоваться искусственный интеллект. Да, сейчас в таких вот, да, для больших данных, для big data, чаще всего используют для его сортировки искусственный интеллект. Но в этом его очень просто обойти, да, и в том же самом материале, с которого вы начали, говорится о том, что очень просто, например, вместо слова «Хамас», да, там, не знаю, заменить букву H, да, заменить на там цифру 7 или еще на что-нибудь, да, и искусственный интеллект это пропускает. Поэтому я думаю, что единственный в данном случае какой-то более-менее рабочий вариант – это посылать жалобы,
0: да, да, я со стороны
2: других, то есть, да, пользователей.
0: То есть просто люди могут так же, как могут в Фейсбуке пожаловаться, там же также могут пожаловаться и на этих платформах.
2: Ну, теоретически, да, хотя эта система выстроена, ну, то есть у нас и в Фейсбуке, да, к ней есть вопросы,
0: да,
2: потому что далеко не всегда это рассматривается справедливо, вот, да, далеко не всегда это рассматривается оперативно. В стриминговых сервисах музыкальных еще меньше, как бы меньше выстроена на данный момент вот эта система жалоб и их рассмотрения. Поэтому, ну, как бы в, ну, судя по тому, что как бы проблема признается так или иначе, да, видимо, они как-то начинают над этим работать и с некоторым опозданием, но все-таки вводить механизмы какого-то контроля и оспаривания тех композиций, которые представлены в тот или иной момент на сервисе.
0: Скажите, пожалуйста, движение No Music for Genocide и тот бойкот Spotify, который, в общем, был обращен в адрес Израиля, как он, в общем, насколько он эффективен?
2: Ну, как вам сказать, в какой-то степени эффективен. То есть артисты, которые подписались под этой инициативой, действительно, вот я, например, заходя из Израиля на Spotify, я не вижу там их
0: произведений. Бьорк, да, там, например, нет.
2: Ну, в том числе Бьорк или Massive Attack, это из вот каких-то известных, да, и известных музыкантов. Там довольно много музыкантов как бы второго, третьего эшелонов, которые, наверное, менее нужны среднестатистической публике в Израиле, хотя у них тоже есть поклонники, это, конечно, несправедливо и обидно для них. Вот, в этом смысле нет, это действительно вполне работает. Другой вопрос, что, ну, понимаете, как устроен интернет? Всегда можно обойти, если очень хочется, то или иное ограничение, да? И там, я не знаю, помимо сервиса Spotify, как я не устаю повторять, есть, например, такой сервис, как Bandcamp, который не вводит в геоблоки. И если творчество артиста представлено на Бендкэмпе, то его можно слушать, если вы этого хотите, в том числе и из Израиля, даже если он присоединился к инициативе No Music for Genocide, потому что, ну, вот как бы в Bandcamp нет такого функционала взять и заблокировать пользователей по, так сказать, принципу страны, их пребывания и происхождения. Я не знаю, насколько ширится эта инициатива, да, как мы можем оценить ее успешность. Не только потому, работает ли она, но и потому, вербует ли она как бы новых членов. Я довольно давно не натыкался на
0: сообщения. Чтобы новые были какие-то сообщения, да, об
2: этом. Ну, чтобы из каких-то крупных артистов кто-то новый присоединялся. Вот. Поэтому в этом смысле как бы все обозначили свои позиции, вот еще там, когда это все начиналось, примерно год назад, полгода, год. И на данный момент все как-то устаканилось вот в этом режиме. К слову, простите, я добавлю последнее, что даже если Spotify заблокирует те террористические треки, о которых мы говорили в начале, тем не менее, все равно, конечно, у пользователей интернета, так просто устроена всемирная сеть, будет возможность их слушать, будет возможность их скачивать, распространять. Ну, здесь ничего не сделаешь, да, я приехал, я жил в России раньше, где есть свой черный список музыкальных произведений, в том числе, например, какого-нибудь оппозиционного содержания, там какие-нибудь песни Noize MC или Оксимирона, или еще каких-то известных артистов, которых сейчас нет в российских стримингах, но, конечно, это не значит, что они вообще не звучат на территории России. Разумеется, звучат просто немножечко по другим каналам, распространяются, так сказать, более пиратским способом.
0: Угу. Но все-таки у Spotify, как у такого очень массового центральной платформы, есть своя сила, да? То есть это все-таки влияет, то, что именно Spotify, в общем...
2: Конечно. Spotify, это, Apple Music, да, есть какое-то количество лидеров рынка. Там еще в статье говорилось про сервис SoundCloud.
0: Вот это я как раз... А он тоже популярный? Мне кажется, это что-то очень...
2: Нет, он достаточно популярный, потому что в нем намного проще, прийти и выложить свой трек. Дело в том, что Spotify еще может ввести, не то что цензуру, да, но какие-то ограничительные меры на входе. Потому что для того, чтобы композиция, я сегодня запишу песню, это не значит, что она прямо сегодня, я нажму две кнопочки, и она появится в Spotify. Там есть режим закачки, режим одобрения и так далее, и так далее. Это целая история. В принципе, для таких платформ может быть перспективным ввести проверку треков, которые публикуются на них на этом этапе, вместо того, чтобы потом гоняться по всей платформе за ними и пытаться их оттуда изъять. Да? А у SoundCloud немножечко другая схема действует, потому что это стриминг, который себя позиционирует как такой наименее прямой, без посредников, канал раскрутки молодых артистов и, соответственно, установление какой-то моментальной связи их с их аудиторией. И там действительно в два клика любая песня появляется. Поэтому этот сервис востребован в основном как раз начинающими авторами, которые хотят как-то побыстрее себе эту слушательскую фан-базу накопить. И здесь в этой избушке свои погремушки немножечко. И, наверное, здесь модерация должна выглядеть чуть-чуть иначе в связи с особенностями функционирования платформы.
0: Угу. В общем, ваш совет любителям музыки, которые натыкаются на такой антиизраильский, прохамасовский контент, просто жаловаться на платформу, а там уже если повезет, то...
2: Да, жаловаться, писать в поддержку, разумеется, приводить аргументы. То есть не просто мне не нравится эта песня, они террористы, да? А почему они террористы? Смотрите, какое у нее название, смотрите, какой в ней текст, если это текст на понятном вам языке, да? То есть приводить аргументацию и надеяться на то, что платформа прислушивается, если не конкретно к вашим словам, то к массовости, поступающих жалоб, и что-то с этим сделает. Пока другого механизма нет.
0: Лев Ганкин, музыкальный критик, спасибо вам огромное. Хорошего дня.
2: Спасибо.
0: Счастливо.
2: Всего хорошего.
0: Накануне отмечался Международный день опекунства. В Израиле, как и в других странах, также существует этот механизм, и по этому вопросу был даже посвящен отчет государственного контролера за 2023 год, так как не все благополучно в этом механизме. Согласно отчету, 67% изымаемых детей отправляются в интернаты, 33% в приемные семьи, и менее 1% усыновляется. В среднем за год в интернатах находился 7621 ребенок, речь идет о 2022 году, под опекой 3789, а было усыновлено всего 81 ребенок. Эту тему мы обсудим сейчас у нас на линии Авихай Хаим, корреспондент Вала по вопросам благосостояния и здравоохранения. Авихай, шалом, бокер тов.
3: Шалом, бокер тов.
0: Аз магем, а бецем критерионим ле имуц? או כדי להיות משפחת אומנה?
3: בסופו של דבר צריך להיות, אפשר להגיד משפחה, אוקיי? בעבר באמת היו קטרנים טיפה יותר קשוחים לקבל ילדים לאומנה בישראל. היום באמת בודקים בעיקר התכנות כלכלית, אוקיי? רצון טוב ובעיקר אהבה. לכל הנושא הזה של להיות משפחת אומנה, יש הרבה מאוד גם קושי שאנחנו יודעים הרי שזה ילד שלא אנחנו בעצם יצרנו וגידלנו, ואם זה, עם המורכבות הזאת בעצם, אז אנחנו צריכים להיות פתוחים לקבל הכל. פשוט שמשרד הרווחה פרסם נתונים אתמול על כך ש-442 משפחות אומנה חדשות בשנה האחרונה הצטרפו לישראל, נכון להיום משולבים כ-3,560 ילדים ובני נוער. באמת הגילאי כניסה משתנים, הממוצע עומד על 6 שנים יחסית, וגם יש לציין שגם כמעט כ-1,000 ילדים בוגרים עם מוגבלות משולבים במשפחות אומנה. לגבי זוגות להט"בים יש פתיחות רבה יותר מבעבר, על פי דוח של מבקר המדינה משנת 2023 בסך הכל עשרות בודדות של זוגות להט"בים קיבלו את האפשרות לקחת ילד לאומנה. אנחנו יודעים היום שהמספר כן יותר גדול, עדיין אין מספר רשמי, אבל כן יש פתיחות והבנה שבסוף באמת מה שצריך זה להיות משפחה, לא משנה עם אבא ואבא, אמא ואמא, יש כל כך הרבה סוגים של משפחות בישראל, ומה שצריך באמת לתת להם את האהבה ואת הביטחון הכלכלי, ומפה אפשר לשאוף להישגים גדולים. ואין ספק שזה גם מאוד מאוד מורכב, יש המון המון מרכיבים שקצת מונים היום ממשפחות לקחת ילדים, בעיקר אגב ילדים הבוגרים, שזה קצת יותר קשה.
0: אנשים רוצים כמה שיותר צעיר, כן?
3: נכון, כי בדיוק, כי בעצם מאמינים שככל שהגיל יותר צעיר, אז אפשר יהיה לחנך אותו בדרכם, כל אחד באמונתו, כמובן, והאידיאולוגיה שלו וכולי. אבל באמת, הגיל הממוצע הוא 6 שנים, פחות או יותר, שממש, אתם יודעים, נכנס לכיתה א', וזה ממש לא שמרגש מהבחינה הזאת.
0: אביחי, מה זה אומר מבחינת גבולות? נגיד, לכמה שנים אנשים לוקחים את הילד? יש שם איזשהו תהליך של שיקום, או שבמשפחות אומנה זה לא קורה?
3: אני יכול להגיד שהיום בעצם חסרים עשרות משפחות אומנה בישראל, אוקיי, בגלל באמת המורכבות. כן מנסים לפשט את התהליכים במשרד הרווחה, כי בסוף של דבר אנחנו רוצים שהילד יגדל במקום בטוח, ושהוא יישאף גבוה, ובעצם מהמקום הנמוך שהוא נמצא, בעצם מדובר בסוף על ילדים מאוד מאוד מורכבים, עם משפחות מאוד, נקרא לזה, בשוליים של החברה הישראלית. וזה מאוד מאוד, מבחינה הזאת, קשה, אז כן, אנחנו רוצים שיהיה כמה שיותר קל להיכנס לילד עצמו.
0: כן. ואם אנחנו מדברים על אימוץ, זה סיפור אחר לגמרי, כן? זה...
3: נכון, אני יכול להגיד לך שבאמת, יש גם מקרים באמת שאנשים מתחילים ממשפחות אומנה, בעצם לתת להם בית חם, ולאט לאט עוברים לשלב של אימוץ, כי בסוף של דבר, ברגע שאתה גדל במשפחת אומנה, ואם באמת הסביבה היא טובה וההורים, אז הרבה מאוד פעמים זה יכול ללכת גם לעניינים של אימוץ, שזה בעצם בסוף המטרה הסופית, נקרא לזה ככה, כי בעצם אתה מתחבר למשפחה החדשה שלך, וזה המקום היציב שאנחנו יכולים להעניק באמת לילדים ובני נוער בישראל, בעיקר בחברה הישראלית. אנחנו כן רואים באמת הרבה יותר פתיחות, כן רואים יותר בקשות לאומנה, אך עדיין חסרים באמת אלפי משפחות אומנה, ואנחנו מבינים באמת שזה גם מורכב, גם מבחינה כלכלית זה לא כזה פשוט, גם מבחינה חברתית, ובסוף אז צריך להבין שאתה מגדל ילד שהוא לא שלך.
0: כן.
3: ולא כולם, עם כל הכבוד, יכולים לעשות את זה.
0: כן.
3: ולכן אנחנו מאוד מאוד מעריכים את כל מי שלוקח את האתגר הזה, ובסוף של דבר הופך את האתגר למציאות.
0: ברור. ואם אנשים רוצים להיות משפחת אומנה, הם צריכים לפנות למשרד הרווחה?
3: נכון, הכל דרך משרד הרווחה בעצם, הם מקדמים כמובן עכשיו תוך כדי גם מהלכי חקיקה והתאמות מדיניות, ומטרה שבאמת יוכלו להרחיב כמה שיותר את מעגל המשפחות, הם מסירים את המגבלות גיל בעצם, מגבישים את תנאי סף, בעבר בעצם היית צריך להיות באיזשהו גיל מסוים, היום באמת זה פחות קריטי, יכול שאתה תהיה אולי טיפה יותר בוגר, אבל יש לך יותר ניסיון, יותר ידע, יותר יכולת מבחינה כלכלית להחזיק את הילד, אז זה גם נותן לך הרבה הרבה נקודות לזכות. כן. ובעיקר רצון טוב. רצון טוב זה, כן. זה דבר מאוד חסר, נקרא את זה בשנים האחרונות במדינת ישראל. וזה מאוד חשוב. אנחנו מגדלים ילדים של שלנו. אנחנו מניקים להם המון אהבה ואחיו גם לצד זה. אנחנו רואים באמת סיפורים מקסימים של ילדים ומשפחות אומנה שמגיעים הכי רחוק שרק אפשר.
0: אביחי חיים, כתב בריאות ורווחה של וואלה, תודה רבה, המון תודה.
3: תודה רבה לך.
0: להתראות. Авихай рассказывает о том, что в Израиле за прошлый год были как раз накануне опубликованы данные ко дню опекунства. Прибавилось 482 новые семьи, которые взяли детей в свой дом. Речь идет о детях, которых изымают из их семей, в которых они родились. Это очень сложный случай. Часто бывает это люди, которые находятся, в общем, скажем так, испытывают различные трудности. И в этом смысле взять такого ребенка, это, конечно, настоящая мицва. И вырастить, воспитывать ребенка, которого вы не родили и которого не воспитывали с раннего детства, это все, конечно, очень непросто, поэтому каждая такая семья — это просто семья героев, которая, в общем, хочет сделать так, чтобы этому ребенку было хорошо. И сейчас критерии для того, чтобы взять ребенка, они сильно смягчены по сравнению с тем, как это было раньше. Раньше были критерии, которые относились к возрасту принимающих родителей, и должна была быть семья, которая состоит из матери и отца. Сейчас это могут быть и однополые семьи. Главный критерий фактически это финансовая возможность взять еще одного ребенка и воспитывать его. И, конечно же, теплота и любовь. Это то, что самое главное. Люди должны дать этим семьям. И люди, как правило, хотят, чтобы ребенок был чем младше, тем лучше. И средний возраст вот такого временного усыновления — это 6 лет. Но, конечно, есть дети и постарше. И надо сказать, что если возвратиться к вопросу об однополых семьях, то в 2023 году, согласно отчету госконтролера, таких семей было несколько отдельные десятки. Сейчас их гораздо больше, потому что и однополые семьи, которые готовы предоставить любовь и уважение к ребенку, конечно же, тоже могут это сделать. Это был Авихай Хаим, корреспондент Вала по вопросам благосостояния и здравоохранения. Завершается первый час программы «Доброе утро, Израиль». Мы встречаемся с вами после новостей. Оставайтесь с нами.
4: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2H CUD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «8507». «8507» в соответствии с условиями предоставления услуг компании.
5: Вниманию жителей Ашкелона! Сегодня в 2 часа дня сеть магазинов «Мада Неймани» открывает новый филиал в вашем городе по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий в соответствии с условиями мероприятия.
6: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
4: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2H CUD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «8507». «8507» в соответствии с условиями предоставления услуг компании.
5: Вниманию жителей Ашкелона! Сегодня в 2 часа дня сеть магазинов «Мада Неймани» открывает новый филиал в вашем городе по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий в соответствии с условиями мероприятия.

0: По Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Вчера в Южном Ливане в результате атаки беспилотника погиб 30-летний капитан медицинской службы доктор Ори Исеф Сильвестр, врач батальона «Шакет» бригады Гевати. Да будет благословенна его память. В результате этого инцидента пострадали 7 бойцов. Трое находятся в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести, еще трое получили легкие ранения. Их семьи уведомлены. Корреспондент КАН Кармела Менаше передает, что инцидент произошел в полдень в деревне Заутар-Эш-Шаркия к северу от реки Литани, недалеко от замка Бафор. Цааль объявил, что с 16 часов в комендантский час будет продлено время до захода в укрытие во многих населенных пунктах севера, включая Хайфу, Крайот и Кармель, с 60 секунд до 90. Список населенных пунктов опубликован на сайте командования тыла. Корреспондент КАН Руби Амершлаг передает, что в приграничных населенных пунктах на северной границе сегодня отменены занятия в учебных заведениях. Президент Трамп объявил минувшей ночью о достижении соглашения между сторонами о прекращении огня по принципу «затишье в ответ на затишье». Последние сигналы воздушной тревоги прозвучали на севере страны в 2 часа ночи, когда в направлении долины Хула были выпущены две ракеты, а в Западную Галилею проник беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет. Иран пока не ответил на американское предложение по соглашению, и в Тегеране продолжаются дискуссии по поводу окончательной формулировки. Об этом иранский источник сообщил новостному агентству Мейр. Источник отметил, что Иран детально изучает это предложение из-за недоверия и опыта невыполнения обязательств со стороны Соединенных Штатов в прошлом. Между тем, председатель иранского парламента Мохаммад Багир Галибаф в ходе беседы со своим ливанским коллегой Набихом Бери предупредил, что в случае продолжения израильских действий в Ливане Иран не только прекратит переговоры с американцами, но и выступит против Израиля. Об этом сообщает обозреватель КАН Омер Шахар. Беспорядки, вызванные блокированием дорог, которые устроили представители общины Апелега Иерушалми. Глава пресс-службы полиции бригадный генерал Лиор Абудрахам сообщил в эфире КАН Решет Бет, что вчера инциденты происходили одновременно в нескольких точках в Иерусалиме, в районе Цфата на перекрестке Амазлек на трассе 25, а также на развязке Ганот на трассе 4 и у перекрестка Кока-Кола. По его словам, это были крайне жестокие протесты, сопровождавшиеся нападениями на сотрудников правоохранительных органов, а сутками ранее была зафиксирована попытка штурма полицейского участка в Бейт-Шемеше. Бригадный генерал Леор Абудрахам отметил, что в ходе столкновений пострадали около 5 полицейских, а также были задержаны 10 участников беспорядков. В своем обращении к ультраортодоксальной общине глава пресс-службы призвал к продолжению сотрудничества и добавил, что насилием ничего решить невозможно. Министр иностранных дел Гидеон Саар открыл посольство Израиля в Фиджи, в южной части Тихого океана. Как сообщает обозреватель КАН Рам Брандес, дипломатическая миссия Фиджи стала четвертым посольством, открытым министром иностранных дел менее чем за полгода. Ранее были открыты представительства в Молдове, Замбии и Эстонии. В Министерстве иностранных дел подчеркивают, что Фиджи является одним из последовательных сторонников Израиля на международной арене. В прошлом году эта страна открыла свое посольство в Иерусалиме. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 28 градусов. В Тель-Авиве, Ашдоде и Цфате будет 27, в Хайфе 26, а в Бейершеве 35. В Эйлате ожидается до 38 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКО слушайте в 11 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на КАН РЭКО.

0: Продолжаем программу «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. Всех наших радиослушателей я приветствую. Закон о реабилитации людей с ментальными расстройствами, принятый в 2000 году, в свое время считался одним из самых прогрессивных в мире. Он позволил перенести центр тяжести в лечении и поддержке из стен психиатрических больниц в амбулаторные рамки. Однако сегодня, четверть века спустя, система столкнулась с глубоким кризисом. Бюджет в 2 миллиарда шекелей не спасает от того, что услуги корзины реабилитации не обновлялись почти 30 лет. И как результат, лишь 30% имеющих право на эту помощь израильтян пользуются ей, а среди молодежи этот показатель падает ниже 20%. Огромные очереди, в среднем 10 месяцев ожидания, устаревшие стандарты, которые требуют только личных встреч, игнорирование современных цифровых реалий, все это приводит к ухудшению состояния пациентов. И мы беседуем об этом с генеральным директором ассоциации ЭНОШ, доктор Ила Адас. Шалом, шалом, Ила, бокер тов.
1: Бокер тов, אני לא הבנתי שום דבר ממה שאמרת, אבל אני סומכת עלייך שתעזרי לי.
0: כן, אז אנחנו בעצם מדברים על סל של שירותים, שהוא תקוע בתפיסות של לפני 30 שנה, כמו חובת פגישות פרונטליות ודברים אחרים, האם באמת החסם המרכזי לשינוי, בירוקרטיה או חוסר רצון של פקידים, איפה אנחנו עומדים היום?
1: קודם כל אני רוצה להגיד תודה שאת מעלה את הנושא, ובמיוחד בתוכנית שמיועדת גם לאנשים שהשפה העברית
0: לא
1: שפת האם שלהם. ואני אגיד שגם בבריאות נפש באמת אין שפת אם. אנשים מחזיקים שפות שונות לגבי מה זה עולם הבריאות הנפשית, איזה פתרונות אנשים צריכים לקבל, ולכן זו אחת הסיבות אולי שאנחנו במצב לא פשוט. עכשיו אני רוצה לומר משהו. יש בתחום בריאות הנפש במשרד הבריאות, האנשים שאת ציינת אותם כפקידים, כמשרתי ציבור, יש הרבה מאוד רצון טוב וכוונות נכונות ומקצועיות כדי לחולל את השינוי. כדי לחולל שינוי מהסוג הזה, חייבים שיחברו כמה כוחות ביחד. מצד אחד, אנשי המקצוע בממשלה, שאחראים על כל זירת בריאות הנפש, זה גם הזירה הפסיכיאטרית, גם הזירה השיקומית, גם הזירה הטיפולית, הן מחוברות. גם צריכה להיות הבנה באוצר, שחייבים להשקיע משאבים נוספים, לא רק למען הפתרונות החדשים, כי כשמפתחים תמיד עולה יותר, אלא גם כדי לסגור פערים של חוסר מהעבר, כשיש חוסר קשה לפתח, וגם צריכה להיות הבנה אצל האנשים עצמם, אלה שעבורם המערכות קיימות, לבקש ולדעת לבקש את מה שהם מרגישים שמתאים להם, ולא רק את מה שמציעים להם. אז יש פה גם כוחות לאומיים וגם כוחות של השוק נקרא לזה, או של הצרכנים שצריכים להשפיע.
0: כן. אילה, אני אתרגם את החלק הזה, אנחנו נמשיך, בסדר? אילה говорит, что очень правильно, что мы эту тему затрагиваем, особенно учитывая, что мы говорим на радио, где слушатели, для которых иврит не является родным языком. Надо сказать, что во всем, что касается душевного здоровья, здесь, в общем, язык, конечно, очень важен, но это происходит с людьми, которые говорят на разных языках. И ситуация сегодняшняя такова, что очень нужно обязательно сделать большие изменения во всем, что касается корзине помощи людям с душевными расстройствами. И для того, чтобы это изменение произошло, должны быть несколько сил объединены. Во-первых, я хочу сказать, говорит Ила Адас, что в Министерстве здравоохранения есть немало людей, которые хотят, чтобы, чтобы люди, нуждающиеся в этой помощи, ее получили. Есть очень много доброй воли, которая направлена на это изменение, но, как уже было сказано, нужно сочетание некоторых факторов. Во-первых, должны быть профессионалы, которые работают от имени правительства. Это профессионалы, я имею в виду и психиатров, и людей, которые занимаются реабилитацией, и людей, которые занимаются, собственно, предоставлением услуг, терапевты, они должны выработать очень четкие, так сказать, критерии, по которым эта помощь предоставляется. Должно быть, конечно же, финансирование, то есть Министерство финансов должно подключиться. И речь идет здесь не только о том, что нужно разработать новые способы предоставления помощи, и мы всегда знаем, что когда речь идет о чем-то новом, это требует больших затрат, в том числе и финансовых, но важно очень также и закрыть те разрывы, которые уже накопились, потому что если мы не покроем того, что мы не сделали в прошлые годы, мы просто не сможем на этой основе построить что-то новое. И, конечно же, должна быть инициатива, которая должна исходить от самих людей, которые, которые будут получать эту помощь. И вот только посредством сочетания всех этих факторов, то есть как общественного, так и личного, можно что-то изменить. «Аз мали датых бэмэ царих лишанот, ма царих льет? Вэ ма лё куре ахшав бэмедина ба шэавра травма кульках каша?»
1: «Ма шэ лё куре ахшав зэ אני אגיד, עבודה מספיק הוליסטית או אינטגרטיבית בין כל המערכות שנותנות עזרה, בין אם עזרה ראשונית מיידית כתוצאה מהמלחמה, בין אם עזרה לאנשים שהם כבר עם אבחון וצריכים עבודה ארוכת טווח, ובאמצע בין מי שרק צריך עזרה ראשונית בגלל המלחמה או בגלל מצבים שהוא נחשף אליהם, לבין מי שיש לו הבחנה פסיכיאטרית, בתוך הרצף הזה יש הרבה מאוד מצבים. אין מספיק אינטגרציה ורצף בין המערכות השונות. אז זה האתגר הכי גדול. מה צריך לעשות? אי אפשר לטפל בכל בבת אחת. הנקודה שכרגע צריך לתת לדגש, היא אותם אנשים שיש להם הבחנות פסיכיאטריות, ויש להם זכויות מהמדינה לקבל שירותים לפי החוק, ויש להם עזרה וקצבה מביטוח לאומי, עבור האוכלוסייה הזו שהיא גדולה מאוד, כמה מאות אלפים של אנשים, צריך להתאים את השירותים, וזה מה שמשרד הבריאות כרגע נכנס במהלך אסטרטגי, לקחת את החוק שנחקק לפני 30 שנה, שהוא היה אז מאוד מתקדם, כן. ולראות איך מתאימים אותו לצרכים הנוכחיים, כי כרגע לא רק שהוא לא מתאים, אלא שהכסף לא מנוצל נכון עבור הצרכים של האוכלוסיות.
0: כן. Я спрашиваю, что как сейчас, как выглядит, собственно говоря, ситуация в сфере душевного здоровья в условиях, в общем, войны, которая продолжается уже довольно долго. Надо сказать, что на настоящий момент, естественно, что у нас есть люди, которым потребовалась первичная психологическая помощь, именно как результат, может быть, каких-то их событий в жизни, ну и, конечно же, очень много людей, которым это потребовалось в результате начавшихся военных действий. Есть люди, у которых уже, в общем, поставлен диагноз, и они должны получать помощь психиатрическую. Но между этими людьми есть еще очень большой спектр. И надо сказать, что есть отсутствие некой интеграции между различными структурами, которые предоставляют эту помощь, и это и является самой главной проблемой на сегодняшний день. Понятно, что нельзя дать сразу помощь всем одновременно. Это очень большие большие ресурсы, очень большие суммы денег, поэтому, как мне кажется, что сейчас нужно в первую очередь помочь людям, которым уже установлен диагноз. Таких людей у нас очень-очень много, речь идет о сотнях тысяч людей, и сделать так, чтобы закон, тот самый прогрессивный закон, который был принят 30 лет назад о предоставлении медицинских услуг, ну, всех услуг, связанных с душевным здоровьем, был сегодня, подходил под нужды этих людей, потому что он сегодня не только не подходит под эти нужды, но и проблема в том, что деньги, которые выделяются на осуществление этого закона, они просто неправильно расходуются. И сейчас, в общем-то, сказать, действительно Министерство здравоохранения думает о том, как сделать так, чтобы этот закон применялся в отношении людей, которым это действительно нужно, и помогал им. Они мивинаш ешьютермит мудедим цирим им эдгарим мурковим. Гам посттравмово, гам итмакруйот. А им этим гам ниткалим безе, этим роим эдзе?
1: Легамре. Ани хошевет ше ахат ашпаот шел зе ше айом בשנים האחרונות, נגיד בחמש-שש שנים האחרונות במיוחד, הנורמליזציה בדיבור על בריאות נפש, בהבנה שזה נוגע בכל האוכלוסיות, יוצרת מצב שבו אנשים מגיעים מוקדם יותר. אנשים מגיעים, כשהם מגיעים מוקדם יותר ועם פחות חששות, הם שמים את כל הבעיות על השולחן. והאוכלוסיות החדשות שמגיעות, וזה לא רק בעקבות המלחמה, זה עוד לפני כן, זה אנשים יותר צעירים שמעיזים לבוא ולהגיד, כן, יש לנו בעיה. הם מטבע הדברים חשופים לחומרים ממכרים ולסמים, זה נמצא, זה בחיים של כולנו וזה משפיע. אז הנורמליזציה בשיח הביאה לכך שיגיעו אוכלוסיות שהיו תמיד, אבל לא העיזו להגיע קודם, אז לפעמים זה נדמה שיש עלייה במספרים, זה נכון, יש עלייה במספרים, אבל זה הרבה בגלל שאנחנו מרשים לעצמנו לראות, ואנשים מרשים לעצמם לספר. כי בעיות של אלימות מינית, ושל אלימות בכלל, ושימוש בסמים או התמכרויות, היו תמיד, אבל הן היו בעיות מוסתרות יותר.
0: כן. אני רוצה לשאול אותך על מה שכותב מבקר המדינה בדוח שלו, שהוא מתריע על כך שיש השירותים בעצם נותנים ספקים חיצוניים. האם זה גם בעיה מבחינתך למערכת בריאות הנפש?
1: לא, אני חושבת שההתראה הזו היא תוצאה של החלטה של המדינה לא לבקר. כי גם בתי חולים הם לא בתי חולים של המדינה. קופות חולים יש להם בתי חולים, יש בתי חולים בהפעלות של ציבור. כן, אז הבחירה לפעול באמצעות גורמים חיצוניים בעיניי היא בחירה נכונה. איך מבצעים בקרת איכות ורגולציה ומוודאים שהשירות ניתן בצורה איכותית, זה אירוע אחר. צריך לעשות אותו. אני חושבת שצריך לאפשר את רוב השירותים על ידי גופים חיצוניים, ולתמוך את זה בבקרה בונת איכות, שתביא כל הזמן לשיפור באיכות של השירות.
0: דוקטור אילה דס, מנכלית של עמותת אנוש, אני מאוד מאוד מודה לך.
1: תודה רבה לך.
0: להתראות.
1: טוב.
0: В последние годы, и, кстати говоря, это было еще до войны, вообще нормализация разговора о душевных расстройствах привела к тому, что людям стало проще об этом говорить. Это считается теперь уже нормальным. Люди приходят в различные организации, которые предоставляют подобную помощь, и открыто говорят о том, что у них есть проблемы, уже нет тех стереотипов, которые были раньше. И, в общем, это хорошо, потому что люди приходят на более ранних этапах, и помощь более эффективная. И мы видим, что у нас есть теперь новая аудитория, новые люди, которые приходят к нам. Это более молодые люди. И мы знаем, что молодые люди, как правило, более подвержены, ну, таким, скажем, опасностям, как зависимости. Они больше экспериментируют, используют различные вещества, изменяющие сознание. И, в общем, действительно, что хорошо в этом, что они не стесняются об этом рассказывать. Люди также рассказывают о различных травмах, которые они пережили. Люди говорят о том, что они пережили сексуальное насилие, то, чего раньше было гораздо меньше. Люди более открыто говорят о своих проблемах. Это, безусловно, хороший фактор. И это, в общем, эта тенденция началась еще до войны. И, в общем, в определенном способом это объясняет рост числа обращений за помощью в области душевного здоровья. Просто люди действительно более открыты и лучше об этом рассказывают. Я спросила также Илу Адас о том, что в отчете госконтролера критикуется работа через внешних поставщиков. То есть государство фактически сняло с себя обязанность обеспечивать подобные услуги и приложило это на людей, которые предоставляют такие услуги, в том числе и большие амутот. Я считаю, что это, в общем, правильное решение. Государство не может контролировать все изнутри. Как мы знаем, что есть и больницы, которые не принадлежат государству. Есть также и организации, которые занимаются предоставлением помощи. Я считаю, что большинство услуг по всему, что касается душевного здоровья, должно приходить из внешних поставщиков услуг, но, безусловно, государство должно разработать механизм надзора за этим, за этой помощью, и в этом, собственно говоря, состоит его задача. Моей собеседницей была доктор Ила Адас, генеральный директор организации «Энош». Рынок персональных компьютеров стоит на пороге самой радикальной технологической революции за последние десятилетия. На выставке Computex в Тайване генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг представил чип RTX Spark, продукт многолетней секретной коллаборации с Microsoft и ARM. В наставлении доктор Леор Табанский, руководитель исследовательского отдела в междисциплинарном исследовательском центре кибербезопасности имени Блаватника при Тель-Авивском университете. Доктор Табанский, здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Почему NVIDIA решила выйти на рынок персональных компьютеров именно сейчас? Собственно говоря, они уже пытались это сделать раньше, но, в общем, свернули свою программу тогда. А что изменилось сегодня?
2: Ну, во-первых, я думаю, что многолетний застой, так сказать, в рынке персональных компьютеров создал такую возможность. Потому что, подумайте, каждый раз мы покупаем, когда новый телефон, мы чувствуем более-менее какую-то разницу. А с персональными компьютерами такого уже давно, счастливого чувства такого давно уже нет. Можно сказать, уже лет 8-10. Но более интересно то, что, кроме того, что это открывает, конечно, новые горизонты для нас всех, более интересно то, что пророчили же, что персональные компьютеры больше уже никому не будут нужны. Да? У нас телефоны сегодня более, чем...
0: Более сильные, более быстрые, да, чем многие компьютеры.
2: И облачное через интернет и так далее, и тому подобное. Но действительно то, что NVIDIA представила, это намного мощнее, чем можно было вообще только представить до позавчерашнего дня. И это действительно будет большой прорыв. И, естественно, это будет дорого, но как и любые компьютерные технологии, прогресс будет быстрый, и цены понемногу будут снижаться каждые пару лет.
0: Скажите, а это действительно им удалось держать это в секрете, вот, собственно, этот процесс? Или, в общем, знающие люди понимали, что это произойдет?
2: Ну, насчет знающих, это, конечно, всегда можно сказать, что кто-то знал. В принципе, такой процесс, он не полностью в секрете, потому что даже NVIDIA ничего не может делать все сама. Нужно работать в партнерстве, в первую очередь, с производителями программ и с производителями самих компьютеров. То есть партнеры знали примерно, что они что-то делают, они не знали конкретно параметры и так далее, но технический вариант они знали. Потом таких проектов много. Любая крупная компания держит... Нет, не любая. Ведущие крупные компании ведут параллельно несколько интересных проектов и смотрят, если что-то там интересное получается, продолжают, если нет, попытаются заново в другую сторону и так далее. Поэтому тот же сам факт, что проект секретный, это нас не должно сильно удивлять. Вот. Теперь важно в том еще, что NVIDIA, кроме того, что она производит железо, что многие, все практически знают, производит еще свое программное обеспечение. И это программное обеспечение то, что позволяет им, позволит еще больше держать разработчиков и пользователей под их, так сказать, экосистемой, продолжаться пользоваться их решение, потому что они уже умеют пользоваться их программами. Теперь для того, чтобы перевести этот мир с их программного обеспечения на то, что люди привыкли пользоваться на персональных компьютерах, тут довольно-таки большой...

0: Про Microsoft?
1: Да.
0: В общем, да, в общем-то сложен. Да, то есть, когда пытаются навязать какой-то другой абсолютно подход к использованию или убирают привычные вещи, полностью не дают людям пользоваться, как они привыкли, заставляют их переучиваться. Это чисто с точки зрения, как это сказать, user experience.
1: Опыта пользователей, да.
0: То есть, может быть, самое там великое техническое продвижение, но оно нам не нужно, оно нам только мешает. То есть остался еще большой этот вопрос. То, что верхняя часть рынка, новая часть рынка, она очень дорогие в номинальных долларах, но, с другой стороны, очень беспрецедентные возможности появятся в руках домашних пользователей, там NVIDIA наверняка выиграет. Но потом путь вниз на более доступные устройства, там еще может быть, конечно, затруднения, но судя по их презентации, они работают вместе с производителями и железа, и Microsoft, поэтому нет причин думать, что они не смогут выйти на этот рынок. Это действительно открывает им еще огромную часть рынка, которую они раньше, можно сказать, забросили практически. По хорошим причинам, да, но открывает сейчас новую возможность. То есть из-за того, что искусственный интеллект начинает показывать действительно пользу, спрос на такие вот устройства, даже если они будут стоить 8 тысяч долларов, а не полторы, потенциально, что он откроется и будет расти. Такие домашние персональные компьютеры, скажем так, супермощные, которые NVIDIA обещает выпустить осень.
1: А скажите, а кому вообще нужны супермощные компьютеры, вот как, именно как персональные компьютеры? Людям, которые играют или которые там дома делают какие-то сложные вычисления? Ведь такому обычному пользователю, который там открывает интернет, ну, по всей видимости, не нужно это, да? Или есть все-таки преимущество у такого компьютера?
0: Ну, смотрите, возьмем то, что мы все используем каждый день телефоны, да? Если взять лет 12 назад, или 15, или больше, сказать, окей, зачем нам цветной экран в телефоне? Ну, обычно не очень. А сейчас зачем нам резолюция в телефоне, которая по количеству пикселей, что нарисует, на больше, чем в телевизоре размером 55 инч? Ну, трудно сказать, но все равно...
1: То есть к хорошему быстро привыкаешь, да?
0: Начинает постоянно изменяться и говорит, ну как же иначе, как же теперь без 100 мегапикселей в телефонной камере, как же без экрана цветного с миллиардом цветов и так далее и тому подобное. То есть, опять же, на высоком конце рынка разработчики и крупные фирмы будет достаточно, так сказать, пользователей. Опять же, NVIDIA не то, что нуждается сильно еще в каком-то таки небольшом росте дохода. И их доход за квартал больше, чем годовой доход Intel и AMD, производителей центральных процессоров для серверов и персональных компьютеров вместе. Но они открывают принципиально новую категорию, которой до сих пор не было. Большая, очень большая мощь, как нескольких серверов в одном домашнем таком небольшом приборы.
1: И они собираются уже первые выпустить осенью 26-го года, то есть вот-вот?
0: Да, да. Uh-huh. Вот. У них есть все мощи по производению, связи, естественно, со всеми партнерами. И это то, что было важно видеть, что это не только сама NVIDIA и сам Дженсен обещает, а что уже шла работа с партнерами, которая занимает как минимум в лучшем случае несколько месяцев, чтобы разобрать, как построить все вокруг того архитектурного новшества, которое NVIDIA предлагает. Потом как-то погнать параллельно программы и проверить, что они более-менее работают. Естественно, потом будут доработки. То есть это очень хороший сигнал, что это не только декларация о намерениях, а действительно уже процесс, который и подходит к успешному завершению первого поколения.
1: И сколько будет стоить такой компьютер? Есть уже какая-то приблизительная цена?
0: Ну, я, по-моему, нет. Может быть, где-то есть оценки, но я думаю...

0: Ну, это порядка 8-12 тысяч долларов, может быть, больше. И, то есть, как пару очень престижных персональных компьютеров, но мощностью в разы больше.
1: Да, но я понимаю, что всегда есть фанаты, которые, конечно же, купят это даже по самой дорогой цене, просто чтобы быть первыми, да, чтобы всем рассказать об этом.
0: Да, и плюс еще есть обещание искусственного интеллекта. Я сейчас возьму то, что раньше мне было 20 разработчиков и офис и так далее, я сейчас возьму один такой, запущу, настрою искусственный интеллект, заплачу за токены, И сам сделаю, там, запущу свой стартап или новую программную какую-то фирму. И таким образом мой прибыль будет намного больше, чем... И темп работы будет намного больше, чем сейчас набирать работников, оборудование, офисы, зарплаты и так далее. Это тоже может быть, что... Даже не может быть, почти наверняка подвинет многих на эти вложения.
1: Да.
0: То есть ты сможешь... использовать ведущие модели искусственного интеллекта у себя, и таким образом можно использовать открытые модели, которые бесплатные, и не платить за пользование крупным операторам и облачным провайдерам.
1: Тот кампус, который NVIDIA строит в Израиле, они там не будут этим заниматься, да? Там, по-моему, только железо.
0: Трудно сказать, это же фирмы могут всегда переносить задачи и команды с одного места в другой, но часть то, что мы сейчас знаем, видимо, нет, потому что все равно основной бизнес NVIDIA, он в других областях, это и серверные разработки для искусственного интеллекта, и сетевые соединения, сеть между компонентами серверов и целыми дата-центрами и так далее и тому подобное. То есть работы там хватит всем, я думаю.
1: Да. Доктор Леон Табанский, Леор Табанский, руководитель исследовательского отдела в междисциплинарном центре кибербезопасности имени Блаватника при Тель-Авивском университете. Огромное вам спасибо. Я хочу направить наших радиослушателей на наш YouTube Канрека. И у нас есть там две беседы с Леором Табанским. Одна про кибербезопасность в общем, а вторая больше про кибербезопасность в условиях войны. Леор, огромное вам спасибо.
0: Спасибо вам. Спасибо. Доброго утра.
1: Всего доброго. Мы продолжаем программу. У нас на линии Юлия Резникова, натуропат. Юля, здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Давайте поговорим о здоровом питании, причем сегодня именно о питании для улучшения работы мозга. Для тех, кто еще полностью не заменил себя на искусственный интеллект, это важно, видимо.
2: Да, безусловно. Вообще, надо сказать, что эта тема волнует буквально всех. Нам так хочется, чтобы было больше ясности, чтобы лучше была память, лучше была концентрация. И, конечно, всех интересует вопрос, может ли еда влиять на мозг. И на самом деле, ну, еда, конечно, не делает нас умными или глупыми, но эксперименты, исследования, сегодня их очень много, показывают, что если есть много неподходящей вам еды, то можно здорово ухудшить свои умственные возможности. И я бы выделила здесь три ключевых пункта. Во-первых, стабилизация уровня глюкозы в крови.
3: Хадират Клитайс Оен.
1: Да.
4: Кирьят-Шмона,
1: мы слышим о проникновении беспилотника. Нужно зайти в защитное помещение. Давно мы уже не слышали таких сообщений. Да, Юля, продолжаем.
2: Ну, такая у нас реальность. Значит, мы говорили с вами о стабилизации уровня глюкозы в крови как о главном таком элементе для того, чтобы улучшить питание мозга. Признаки нарушения вот этого баланса уровня глюкозы — это сонливость после еды, раздражительность, тяга к сладкому. Для мозга очень важно, чтобы еда не давала такие вот резкие всплески энергии, а обеспечивала некое такое ровное горение. Потому что, когда мы едим много сладкого, белого хлеба, печенья, сладкие напитки, уровень глюкозы быстро поднимается, а потом резко падает. И вот именно в этот момент падения мы чувствуем усталость, туман в голове, тягу вот кофе к сладкому, ко всем тем вещам, от которых мы решили, допустим, отказаться. Поэтому здесь нужно использовать цельные крупы, овощи, бобовые, белок, полезные жиры и питание, которое содержит интервалы. То есть если здоровье позволяет, то оптимальным является трехразовое питание и отсутствие перекусов между едой. А второй момент – это обеспечение организма всеми важными для мозга компонентами. То есть пища должна быть высокой нутрицептической плотности, то есть в ней должны быть все незаменимые компоненты. Витамины, минералы, аминокислоты, жирные кислоты – все должно в пище содержаться. Фрукты, ягоды, овощи, цельнозерновые продукты. Вы видите, что, в общем-то, все повторяется, да? То, что балансирует уровень глюкозы, в принципе, обеспечивает нас необходимыми нутриентами. Имеет смысл есть больше рыбы, потому что содержание ненасыщенных жирных кислот, мозг состоит из них на 65%, в общем-то, из жира. Поэтому нужно есть больше рыбы, качественного растительного масла, орехов, семян, авокадо. Вот это все очень хорошо.
1: Скажите, а ртуть нас не должна в рыбе смущать?
2: Смотрите, ртуть есть везде. Нужно понимать, что мы не можем питаться абсолютно идеальной пищей. Ртуть есть не только в рыбе, она есть в рисе, она есть в курице. Ну, то есть все это присутствует абсолютно везде. И поэтому питаться совершенно идеально мы не сможем никак. То есть мы живем в мире, который, в общем-то, такой. И поэтому нужно просто, может быть, диверсифицировать эту корзину и есть разные продукты. Uh-huh. Стараться максимально делать то, что возможно. Но входить по этому поводу, в общем-то, в какую-то кризу не имеет смысла. Интоксикация, безусловно, главный враг мозга, поэтому не нужно испытывать свой организм на прочность и перегружать его мусорной едой. Вот это действительно важно. Очень необходимо для мозга это хорошее состояние печени. И поэтому нам нужно задуматься о том, чтобы ее тоже поддерживать. Для этого можно добавить в свой рацион то, что она любит, и что позволяет ей работать максимально хорошо. Ну, например, грибы шиитаки. Достаточно 1-2 гриба в день. Не нужно съедать большую тарелку грибов. Это все-таки такая непростая для усвоения пищи, поэтому здесь очень важны дозировки. Но можно есть достаточное количество. И тут меньше ограничений. Все зависит от привычки. Зеленые листовые овощи, проростки, микрозелень. Добавлять их в салаты и смузи. Ну, конечно, нужно отказаться от сахара и простых углеводов, белый рис, изделия из белой муки и, конечно, ограничить употребление алкоголя. Что еще важно? Ешьте, пожалуйста, овощи разных цветов, и тогда вы получаете весь спектр антиоксидантов, что поможет тоже защитить мозг от повреждений, которые связаны с окислительным стрессом. Очень важно следить за уровнем витаминов и минералов. В12, фолиевая кислота, витамин D, цинк. То есть все это очень большую роль играет в здоровье мозга. Поэтому нужно обеспечить свой организм достаточным количеством этих витаминов через питание или, если необходимо, через добавки. Ну вот, давайте я вам предложу такой рецепт простого и вкусного блюда, который может быть завтраком, обедом или ужином, что угодно. Это блюдо хорошо тем, что в нем есть белок, клетчатка, минералы, полезные жиры и зелень. То есть все, что нам необходимо. Возьмите стакан вареной зеленой или черной чечевицы, большую горсть руколы или шпината, один огурец, один небольшой помидор и несколько помидоров черри, 2 столовые ложки измельченных грецких орехов, 1 столовая ложка хорошего оливкового масла, лимонный сок, немного соли и, по желанию, любая зелень, которую вы любите, петрушка, кинза, зеленый лук. Дальше все готовится очень просто. Смешайте все ингредиенты и добавьте специи. То есть это может быть как самостоятельное блюдо или как гарнир. Но, в общем, оно абсолютно сбалансировано.
1: Отлично. Мы с удовольствием напечатаем этот рецепт на нашей странице в Фейсбуке. Юля, спасибо вам огромное.
2: Спасибо. Будьте здоровы.
1: Всего доброго. Юлия Резникова, натуропат, о принципах здорового питания. Мы продолжаем программу. Буквально уже через несколько дней израильская опера отмечает свое 40-летие грандиозной библейской драмой «Набука», музыка Джузеппе Верди, премьера в середине месяца. Это постановка бразильского режиссера Андреа Хеллер Лопеса. Дирижировать будет итальянский маэстро Карло Монтанара. И спектакль проходит с 12 по 27 июня. Ну, все знают, о чем идет речь, о разрушении Иерусалима, поиске национальной идентичности, целые народы, конкретные люди, конечно же, и любовная история. И У нас на линии Павел Петров, певец, исполнитель роли Измаила в этой постановке. Павел, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Очень рады, утро. Да, очень рады вас слышать. Ну, расскажите ваши впечатления об участии в этой постановке.
5: О, мои впечатления. Слушайте, для меня это немножко очень спонтанно и сумбурно произошло, потому что я не знал этой оперы, и мне пришлось ее выучить буквально, ну, я не знаю, за недели три. К счастью, у меня там не так много, или к печали, я правда не знаю. Вот, но
1: я быстренько выучил,
5: да, и приехал.
1: При этом, да?
5: Да. Но я быстро выучил, приехал, и очень этому рад.
1: Да.
5: Вот.
1: В этой опере также хор играет огромную роль, да, помимо героев, помимо солистов, как, в общем, ваше взаимодействие с, ну вот вы как солист, и тут есть еще вот такой огромный солист, как хор.
5: Это как раз очень правильный вопрос, потому что именно моя роль, я очень много взаимодействую с хором. Я, можно сказать, даже почти всегда с ними и очень много пою с ними. Да, у меня сольные куски, но я очень много с хором взаимодействую, потому что как бы я на их стороне в этой опере. Поэтому да, и интересно, это новое впечатление для меня. Обычно выходишь и ты один, а тут для тебя есть помощь в виде хора. Это интересно.
1: Да. Я не знаю, знаете ли вы эту историю, что когда выбирался гимн для Израиля, то одним из вариантов был вот как раз-таки сделать хор евреев из оперы, да, Набука национальным гимном. Да.
5: В общем, интересно.
1: Да. Ну, потому что...
5: Но это шикарное, потому что шикарный номер, шикарный хор.
1: Это шикарно. Да, мы как раз очень скоро услышим этот фрагмент, но надо сказать, что это вообще для Израиля, конечно, это опера особая, потому что, хотя, я так понимаю, Верди имел в виду, безусловно, Италию, да, то есть, ну, понятно, что действие происходит в другом месте, но он-то думал, конечно же, об Италии, о ее разъединении, объединении, но все-таки это про наш народ.
5: Просто я думаю, что в течение времени, да, в истории есть очень много цикличных как бы моментов, поэтому это очень много перекликается и с сегодняшней ситуацией, возможно, где-то в мире или и с прошлым, естественно, так что это вечная опера.
1: Скажите, как выглядит постановка? Ну так, много секретов не рассказывайте, но просто в целом она такая современная или более традиционная? Приходится ли вам делать какие-то экстравагантные вещи там на сцене?
5: Вы знаете, я пока что сам не понял насчет того, что как близко это к современности или к старине, потому что, если я не ошибаюсь, немного были изменены костюмы. Я еще пока что свой костюм только примерял, но мне кажется, что будет немного более в модерн сторону. Понимаете, о чем я говорю?
1: Да.
5: То есть костюмы у меня будет современный костюм, относительно современный костюм. У остальных я не совсем уверен, потому что я их пока не видел. Только завтра у нас будет первая репетиция в костюмах.
1: Да.
5: Монументальная опера, большая. Много хора на сцене, много людей на сцене, много миманса. Это вот то, что нужно увидеть и услышать, потому что это очень-очень завораживающее зрелище.
1: Да, зрелище, конечно, потрясающее. Скажите, а вообще как вот вы относитесь к тому, что сейчас, ну, очень есть такая мода на ультрасовременные как бы взгляд на режиссуру оперную?
5: Ну, я не знаю, я вроде бы еще как бы молод, но я всегда любил, когда именно классическая постановка в старых костюмах, имеется в виду стиля, той эпохи, когда была написана опера. Для меня это намного больше интересно, чем что-то модерн. Хотя, с другой стороны, когда режиссер очень талантливый, он может сделать и в какой-то модерновой постановке очень интересные решения. Поэтому тут вопрос, как и что именно поставит режиссер.
1: Угу. Скажите, расскажите вообще о себе, как вы стали оперным певцом, где учились, где вы сейчас работаете?
5: Я учился в Беларуси в консерватории, потому что у меня разные были варианты, куда поехать учиться, но, как вы знаете, наверное, для вокалиста важнее именно педагог. Поэтому неважно, какое заведение, важно именно педагог, чтобы тебе подходил, и чтобы тебе научил петь, и чтобы тебя направил в правильном направлении. Вот. Мне посчастливилось найти такого педагога у себя в Беларуси, поэтому я учился там. Вот. Потом я уехал работал год в Цюрихе. Да-да.
1: Как зовут педагога?
5: Петр Васильевич Ридигер.
1: Окей, хорошо.
5: Да, Петр Васильевич Ридигер, конечно. И потом я уехал, работал в театре у себя в Беларуси еще с первого курса консерватории. Меня взяли, да, нарабатывал репертуар, так сказать, и учился у наших маститых певцов. Потом уехал в Цюрих, работал, я там был в оперной студии. После этого уехал в Грац, в Австрию. И вот до сих пор там в Граце и живу, вот.
1: Да. А какие у вас любимые партии?
5: Это сложный вопрос, потому что, знаете, они меняются. Вот ты споешь что-то новое, да, ты прочувствуешь какую-то новую партию, и она для тебя становится уже самой любимой. Ну, пока что, не знаю, для меня «Искатели жемчуга». Да, это пока что... Ну, может быть, потому что я люблю очень мелодичную музыку, и мелодии там для меня шикарные. Поэтому пока люблю, самое любимое это. Потом посмотрим, все меняется.
1: А у вас лирический тенор, да?
5: Лирически, ну я потихонечку, время идет, потихонечку уже перехожу в репертуар, там, где более драматичное, угу. Более драматичный репертуар.
1: И вы первый раз у нас будете петь?
5: Нет, я же пел в прошлом году «Богему», мне кажется, мы уже с вами разговаривали.
1: Да, ну это может быть моя
5: должность,
1: да. И у вас...
5: Нет, просто очень быстро пообщались.
1: У вас не было сомнений, так сказать, приехать в место, где может быть война в любой момент начаться?
5: Вы знаете, у меня очень много друзей в Израиле, поэтому да, как бы сейчас не самое спокойное, может быть, время, но я позвонил всем своим друзьям, они меня успокоили. Более того, я уже был здесь, тогда, в прошлом году, и как бы тоже тогда что-то происходило, поэтому я прочувствовал, я увидел, как людям здесь спокойно на улицах, то есть, возможно, если бы я этого не увидел в прошлый раз, может быть, я не так бы относился к этой поездке, но сейчас нет, я просто спокоен.
1: Павел, ну что ж, я очень рада, что вы к нам приехали, что эта опера состоится. Это действительно большой подарок для израильских любителей оперы. Я знаю, что всегда проходит на ура. Ну, потому что и тема mm-hmm. такая, и, в общем, и музыка прекрасная. Да. Безусловно, что уж там говорить, да? Верди есть Верди. Спасибо вам огромное.
5: Спасибо вам.
1: И
5: спасибо.
1: До встречи.
5: Приходите обязательно.
1: До встречи.
5: Всех ждем.
1: В театре. Я только расскажу, ну, буквально несколько, может быть, фактов. Да? Опера «Набука» начинает, представление начинается 12 июня и продлятся фактически до конца месяца. Это как раз здесь довольно много спектаклей для того, чтобы у всех была возможность их увидеть. Солисты партию «Набука» поет Николай Золосинский, Йонутс Паско. Партию «Абигайль» Лена Михайленко, Юлия Васильева, Измаил. Неизменный Павел Петров. Ну и Финена, Рахель Френкель, Шай Блох и прочие. Есть также хор израильской оперы, про который мы говорили, что у него есть огромная роль в этом спектакле. Разумеется, симфонический оркестр Ришон Лициона. Ну что еще можно сказать? Что дирижер Карло Монтанара, он итальянец, скрипач и дирижер, его, собственно говоря, конек это итальянские оперы от Бельканто до Веризма. Он также дирижирует избранными произведениями из французского репертуара. Надо сказать, что Монтанара еще давно был замечен нашим Зубином Мэттой, который его, в общем, опекал со время учебы Монтанара в музыкальной академии, и с тех пор он дирижирует оперными постановками, концертами на всех крупных площадках мира в Милане, Мюнхене, Париже, Берлине, в Тель-Авиве и в прочих местах. Ну и, конечно, режиссер этого спектакля Андре Хеллер-Лопес, один из самых заметных и востребованных режиссеров на современной международной оперной сцене. Он впервые сотрудничает с израильской оперой. Он родом из Бразилии, учился он в Европе, и, как говорят нам знатоки, и в его трактовке Набукко это не просто масштабный исторический эпос, но и человеческая драма о власти, вере, крахе и надежде. Все это можно будет увидеть в ближайшие дни на сцене израильской оперы. В общем, таким образом израильская опера отмечает свое 40-летие. Ну, а мы, конечно, не можем не услышать тот самый знаменитый хор рабов из оперы Набукко, тот самый хор, который чуть не стал израильским гимном.

Во время последней постановки оперы «Набок» в израильской опере этот хор исполнялся на бис. Публика потребовала просто, чтобы его сыграли еще раз. Я думаю, что в этот раз будет то же самое. Очень такая музыка запоминающаяся и многими любимая. Дорогие друзья, это была программа «Доброе утро, Израиль». Спасибо всем, кто принимал участие в ее подготовке и проведению в эфир. Звукооператор Эрес Шалом, продюсер Мила Сталинская, редактор Саша Коган, музыкальный редактор Таня Барская. Меня зовут Юлия Цодекс. Я приветствую всех наших радиослушателей. Оставайтесь с нами на волнах Канрека. Всем хорошего дня. Счастливо.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «8507». «8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Вниманию жителей Ашкелона! Сегодня в 2 часа дня сеть магазинов «Мадан и Мани» открывает новый филиал в вашем городе по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий в соответствии с условиями мероприятия.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «8507». «8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: В Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека. В студии Семен Каплан. Вчера в Южном Ливане в результате атаки беспилотника погиб 30-летний капитан медицинской службы доктор Ори Йосеф Сильвестр, врач батальона «Шакет» бригады «Гивати». Да будет благословена его память. В результате этого инцидента пострадали 7 бойцов. 3 находятся в тяжелом состоянии, 1 в состоянии средней степени тяжести, еще 3 получили легкие ранения. Их семьи уведомлены. Корреспондент КАН Кармела Минаше передает, что инцидент произошел в полдень в деревне Заутар-эш-Шаркия к северу от реки Литани, недалеко от замка Бафор. После 9-часового затишья в северных населенных пунктах вновь прозвучали сигналы воздушной тревоги. В Кирьят-Шмоне, Маргалиот и Манаре за последний час зафиксировано проникновение беспилотного летательного аппарата. Никто не пострадал, инцидент исчерпан. Об этом сообщает корреспондент КАН Руби Амершлаг. Ранее ливанская сторона заявила, что в результате удара Цааля в районе моста Аль-Хардалим на юге страны погибли мужчина и 2 его сыновей. Обозреватель КАН Омер Шахар передает, что также поступали сообщения об атаках беспилотников в деревнях Абба и Срифа. Цааль объявил, что сегодня с 16 часов будет продлено время для захода в укрытие во многих населенных пунктах севера, включая Хайфу, Крайот и Кармель. Время продлено с 60 секунд до 90 секунд. Список населенных пунктов опубликован на сайте командования тыла. Иран на данный момент не ответил на американское предложение по соглашению, и в Тегеране продолжаются дискуссии по поводу окончательной формулировки. Об этом иранский источник сообщил новостному агентству МИАР. Источник отметил, что Иран детально изучает это предложение из-за недоверия и опыта невыполнения обязательств со стороны Соединенных Штатов в прошлом. Между тем, председатель иранского парламента Муаммад Багир Галибаф в ходе беседы со своим ливанским коллегой Набихом Бери предупредил, что в случае продолжения израильских действий в Ливане Иран не только прекратит переговоры с американцами, но и выступит против Израиля. Об этом сообщает обозреватель КАН Омер Шахар. Беспорядки, вызванные блокировкой дорог, которые устроили представители общины Апелега Ярушалми. Глава пресс-службы полиции, бригадный генерал Леор Абудрахам, сообщил в эфире Кандра Шетбет, что вчера инциденты происходили одновременно в нескольких точках. В Иерусалиме, в районе Цфата, на перекрестке Амазлек на трассе 25, а также на развязке Ганот на трассе 4 и у перекрестка Кока-Кола. По его словам, это были крайне жестокие протесты, сопровождавшиеся нападениями на сотрудников правоохранительных органов. Сутками ранее была зафиксирована попытка штурма полицейского участка в Бейт-Шемеше. Бригадный генерал Леор Абудрахам отметил, что в ходе столкновений пострадали около 5 полицейских, а также были задержаны 10 участников беспорядков. В своем обращении к ультраортодоксальной общине глава пресс-службы призвал к продолжению сотрудничества и добавил, что насилием ничего решить невозможно. Министр иностранных дел Гидон Саар открыл посольство Израиля в Фиджи, в южной части Тихого океана. Как сообщает обозреватель КАН Рам Брандес, дипломатическая миссия в Фиджи стала 4-м посольством, открытым министром иностранных дел менее чем за полгода. Ранее были открыты представительства в Молдове, Замбии и Эстонии. В Министерстве иностранных дел подчеркивают, что Фиджи является одним из последовательных сторонников Израиля на международной арене. В прошлом году эта страна открыла свое посольство в Иерусалиме. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 28 градусов, в Тель-Авиве, Ашдоде и Цфате будет 27, в Хайфе 26, а в Бейершеве 35. В Эйлате ожидается до 38 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Канрека в 12 часов. Доброго дня. Шалом миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. В Вы слушаете радио «Канрека». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Открытый микрофон». Меня зовут Юлия Цодекс, и сегодня на ваши вопросы отвечает ветеринарный врач Лена Гдалевич. Лена, здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро, Юля. Как дела у вас?
0: У нас хорошо. Я напоминаю нашим радиослушателям, что задавать вопросы можно по телефону 072-280-1003, 072-280-1003, а также можно писать вопросы в Фейсбуке, пост программы «Открытый микрофон». Заходите на нашу страницу, видите фотографию Лены, и там пишите ваш вопрос. Лена, пока наши радиослушатели дозваниваются, давайте поговорим вот о чем. Есть ли какой-то, ну, скажем так, процедура приготовления домашних животных к лету?
1: О, Юленька, это замечательно, потому что я когда думала вчера о том, о чем о нашей теме разговора, я как раз подумала про подготовки на лето.
0: Ага.
1: И это очень-очень правильно. Сейчас у нас начинается, погода меняется, скоро будет очень жарко. И важно, чтобы мы подумали о нескольких вещах, которые, может быть, часть наших слушателей знают, а часть, может быть, и не думают. И я начну с тени. Самая простая вещь – это тень. Если у нас есть домашние животные или животные, за которыми мы помогаем кому-то или сами ухаживаем на улице, во дворе, очень важно, чтобы у них всегда была возможность побыть в тени. Потому что иногда есть животные, которые привязаны во дворе, а там недостаточно тени на солнце, и есть всегда очень большая опасность теплового удара. В Израиле очень тепло, очень жарко, лето длится практически полгода, и тепловой удар может произойти у животного, у человека. Мы все знаем случаи, когда оставляют кого-то в машине, животного или ребенка, который сидит в машине, даже если машина стоит в тени в жаркие дни, там невозможно охладиться, и это очень-очень опасно. Ни в коем случае не оставляем наших домашних животных в машине. Даже если мы выходим там на 5-10 минут, а потом это может задержаться на 20 минут, полчаса, мы их никогда не оставим в машине, даже если мы приоткрываем окна. Всегда снаружи и всегда-всегда в тени. Следующая вещь, о которой стоит подумать, это вода. Нам всем понятно, что когда жарко, нужно много пить для того, чтобы мы не обезводились. И то же самое наши домашние животные, я бы даже сказала, ежики и ящерицы, и если кто-то хочет помочь, птички, которые живут вокруг нас, стоит оставлять воду тоже желательно в тени, менять ее каждый день. И оставлять тарелочки, мисочки в местах, где, которые никому не мешают, оставлять воду в местах, где можно ее пить. Почему менять каждый день? Это две причины. Одна, чтобы вода была чистая и свежая. Вторая, если вода где-то стоит несколько дней, то там обычно в нашем климате, опять же, летом, начнут откладывать личинки комары, и просто вокруг будет очень много комаров. И мы, конечно же, этого не хотим. Комары переносят болезни и кусают нас всех. Да? Да. Поэтому воду нужно менять каждый день.
0: Угу.
1: Следующее. Да, я продолжаю, пока нет звонков.
0: Нет, есть звонок. Давайте пока звонок, что окей. Да, сделаем перерыв. Да. Давайте послушаем, ага. Кто у нас на линии. Здравствуйте. Алло.
2: Алло, здравствуйте.
0: Да.
1: Здравствуйте.
2: У меня два вопроса. У меня маленькая собачка, йоркширский терьер. Уже собачка старенькая, 17 лет. И начали постоянно затекать глаза. Таким образом можно помочь собаке?
1: Это первый вопрос, да?
2: Это первый вопрос, да.
1: Да. Второй? Я просто уже отвечу тогда. Вместе.
2: Ну, второй вопрос более, как говорится, дело в том, что, как я уже сказал, 17 лет, помимо того, что глаза уже и слабенькие, и постоянно прихрамывает, почти весь день спит, плохо кушает, как говорится, надо готовиться. Каким образом, если можно это рассказывать, происходит захоронение собачек официальное, есть ли кладбище, ну и так далее. Не хочется о плохом, но тем более, как говорится, надо уже
1: нужно
2: думать.
1: Быть реальными, да. Да.
2: Это два вопроса.
1: Да. Начнем тогда сначала. Собачке 17 лет, у нее, наверное, есть ветеринар, который ее ведет, да, есть клиника, где за ней наблюдают и смотрят, да, как и что, потому что если она давно не была у врача, то я бы советовала пойти с собачкой к врачу, потому что есть вещи, которые, ну, невозможно уже изменить, и собачка пожилая очень, с одной стороны, но с другой стороны, есть возможность, что есть вещи, которые можно помочь. Может быть, у нее проблемы с зубами, поэтому ей больно кушать, может быть, можно чем-то помочь. Может быть, болят суставы, потому что она уже старенькая, поэтому тяжело ходить, и с этим тоже можно помочь. Может быть, можно подобрать немножко другую еду, добавить витамины, проверить, почему глазки текут. Может быть, у нее просто конъюнктивит, маленькое воспаление из-за того, что, я не знаю, была пыль вокруг, и этому тоже можно помочь. Стоит проверить, потому что иногда мы думаем, ну, уже все так, состояние не очень хорошее, но есть вещи простые, которые мы можем легко изменить, и которые помогут собачке и вам, и все будут себя лучше чувствовать. Но если и когда, понятно, что когда-то придет время, когда нужно будет прощаться с любимым животным, то в Израиле существуют фирмы, существует кладбище, существует возможность кремации и захоронения там в общей могиле или в персональной. Это просто нужно, опять же, по интернету или через вашего ветеринара. Есть обычно такие фирмы, они в разных районах работают. И у нас в клинике есть такая, мы работаем с такой фирмой, которая приезжает, забирает и делает все, что нужно, и то, что вы попросите. Так что это существует. И в любом случае нужно будет потом сообщить, опять же, через вашего ветеринара в муниципалитет, что собачки уже нет, чтобы ее вычеркнули, чтобы вам не присылали прививки от бешенства и штрафы и так далее.
2: Да.
1: Я надеюсь, что он будет себя хорошо чувствовать.
2: Я понял. Да, конкретно вот по второму вопросу, я проживаю в Нижней Галилее. Вы не можете сказать,
1: я
2: какая фирма?
1: Я не знаю, кто там работает, но точно есть. Это попробуйте, даже по-русски посмотрите, просто Google кладбище для животных, или свяжитесь с вашим ветеринаром. Обычно ветеринарные клиники уже знают, они направляют. Да.
2: Все хорошо, спасибо большое.
0: Спасибо, здоровья.
1: Здоровья, удачи.
0: Угу. Да, мы слушаем следующего радиослушателя. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Виталий.
0: Да, Виталий.
3: Я хотел бы спросить у ветеринара по поводу собаки породы Джек Рассел. Значит, у нас собака мальчик, ему 5 лет, он кастрированный, и у него с рождения аллергия. Мы обращались к разным ветеринарам, и все говорят примерно одно и то же, что это не лечится. Значит, он принимает таблетки, я не помню название, но они, кажется, немецкие, очень дорогие таблетки. Они стоят примерно 1300 шекелей упаковка. Вот. И вот в течение 5 лет он принимает по одной таблетке в день. И как бы мы меняли корм и пробовали разные варианты. Ничего не помогает. Скажите, пожалуйста, есть ли какое-то лечение от аллергии?
1: Ну, смотрите, во-первых, Джек Рассел терьер. Терьеры, в основном короткошерстные терьеры, в Израиле очень часто склонны к аллергиям. Это просто вот известно. И питбуль-терьеры, Джек-Рассел-терьеры, как раз Йоркшир, вот мы говорили про Йоркшира, предыдущим радиослушателям, они менее аллергичны, но тоже могут быть. То есть это что-то известное, и это генетическое, и это склонность. Так что это то, что вам сказали, это все, скорее, то, что есть. И вопрос, как можно с этим жить. Потому что аллергия – это когда организм, ну, все, как бы вам, наверное, объясняли, что организм просто, он вместо того, чтобы реагировать на стимулы, там, на болезни, он реагирует практически на все. Немножко пыль, он реагирует, там что-то цветет, он реагирует, что-то в еде, он реагирует. И вылечить это вот, как вылечить, вот как мы думаем, там, не знаю, у кого-то сломалась лапка, мы наложили гипс, он выздоровел, все срослось, он... вылечили. Вылечить это сложно, это примерно как вылечить сахарный диабет. Его тоже тяжело вылечить. С этим нужно жить, но хочется жить максимально комфортно, как можно меньше принимать лекарств, чтобы это не стоило столько денег тоже. Какие есть возможности? Первая возможность, я не знаю, может быть, вы это сделали, это сделать тесты. Сегодня в Израиле есть тесты, как делают людям на разные аллергены. Для чего нам нужны тесты? Чтобы понять немножко более точно, на что у него аллергия. Вы делали тесты? Вам предлагали?
3: Предлагали, да.
1: Предлагали. Так вы можете это взвесить. Они дорого стоят, да. Но если вы сделаете эти тесты, то, скажем, если у вас выходит, что он аллергичный на рыбу и на овёс, на кукурузу и так далее. Может быть, как раз на курицу он и не аллергичный, хотя все говорят, ой, все аллергичные на курицу. Это, как правило, может быть аллергичный на курицу, может быть аллергичный на говядину. Если вы делаете эти тесты, то вы можете немножко лучше все-таки подобрать еду, и насколько можно, если, скажем, он аллергичный на цветение оливковых деревьев, вы не будете брать его в оливковой роще, когда там цветет. Или если на травку, то тогда на эту травку вы не будете его брать. Это вам немножко облегчит ему и вам жизнь, просто чтобы не, если у него уже есть эта аллергия, чтобы она, ну, если он будет меньше находиться в местах, где аллергены, то она будет менее интенсивная, с одной стороны. С другой стороны, я бы подумала о влиянии на организм. Я рассказывала там в прошлой нашей встрече, что я работаю с комплементарной медициной, с гомеопатией, которая может помочь организму быть в принципе менее аллергичным. Может быть, она не доведет его до нуля, до такой степени, что он тем не аллергичный ни на что, но если он будет менее чувствительный, менее аллергичный с помощью вот этой гомеопатии, и при этом еще он не будет находиться в местах, где очень много аллергенов, которым он аллергичен, у него это будет меньше, менее интенсивно. И тогда будет вопрос, нужны ему эти таблетки. Я думаю, что он принимает Апокуэль, скорее всего, правильно?
3: Да.
1: Да, такие беленькие, длинненькие.
3: Беленькие, да. Жена делит их на три части и в течение дня дает по...
1: Да. Потом чуть-чуть. Эти таблетки действуют на печень, он принимает уже 5 лет, это долго. Это тоже не совсем полезно для него. Поэтому, если можно будет, скажем...
3: Могут быть последствия?
1: Во-первых, могут быть, конечно, последствия со временем, да. И поэтому, если можно его привести к более здоровому состоянию, когда он немножко менее аллергичен, с одной стороны, когда он не находится в среде этих аллергенов, в котором он более чувствителен, с другой стороны, тогда, может быть, Апокуэль можно снять на полдозы или давать ему только, скажем, весной и осенью, если это когда вот у него периоды. Или, может быть, вообще не давать. Так что вы подумайте, посоветуйтесь, и я думаю, отчаиваться не стоит. 5 лет – это еще молоденькая собачка, ему еще не знаю сколько, 10-15 лет жить. Стоит попробовать и помочь ему, чтобы не нужно было каждый день принимать таблетки.
3: Спасибо большое, я понял.
1: Удачи.
3: До свидания, все хорошо.
1: До свидания.
0: Спасибо. Дорогие друзья, я напоминаю, что на ваши вопросы сегодня отвечает ветеринарный врач Лена Гдалевич. 072-280-1003 или вопросы вы можете писать в Фейсбуке, в комментариях к посту программы. Лена, да, мы продолжаем про лето.
1: Про лето. Да. Очень хорошо. Следующее, о чем нам нужно подумать, это что, ну, в основном, конечно, собаки. Кошечки, уличные кошечки, они подходят, в принципе, для улицы. Если у них есть тени, вода, они справляются. Домашние кошечки, персидские, очень такие плоскими носиками, с узкими, мы их обычно не выпускаем на улицу, они дома, под кондиционером, и все хорошо. А вот наши собачки, с которыми мы гуляем, нам нужно посмотреть на нашего питомца и понять, он длинноносый песик такой, у которого длинный нос, красивые круглые ноздри, или он вот из этих пород типа боксеров, типа бульдогов английских, французских, у которых мопсов, у которых очень, да? Такая приплюснутая мордочка и, как правило, узкие ноздри. При этом, когда мордочка приплюснутая, внутри мягкие ткани, они тоже длинные. Снаружи мы видим эти хорошенькие складки, которые всем нравятся, но внутри все тоже слишком длинное, все в складках. И этим собакам даже в нормальное время, не знаю, когда прохладно, иногда тяжело дышать, иногда они храпят. А летом, когда жарко, когда все немножко отекает, они могут, они просто находятся, скажем так, в общем, это может быть очень опасно. Скажу это так. И с этими собаками нельзя гулять в течение дня летом. Точно нельзя им давать бегать, потому что вот эти боксеры и терьеры, вот французские бульдоги, бостон-терьеры, да, французские бульдоги, они очень любят бегать, прыгать. Они могут пойти на улицу днем, их вывели, они гуляют с собачками, бегают, бегают, бегают, прыгают. И вдруг они падают и не могут дышать, и у них перегрев, плюс у них нет длинной шерсти, как правило, которая... в принципе, защищает более длинношерстных собак. Поэтому с этими собачками можно гулять только рано утром, поздно вечером, точно не брать их бегать рядом с велосипедом, рядом с машиной, быть внимательными, потому что они гораздо более ранимы именно в связи с состроением их дыхательных путей.
0: Лена, есть еще же другая проблема, что асфальт раскаленный, да, и он даже, кстати говоря, вечером продолжает быть очень горячим, и прям собакам реально больно, да, ходить.
1: Да, совершенно верно, больно, и они могут быть ожоги, ожоги на подушечках лап, поэтому мы гуляем летом, мы гуляем только рано утром, поздно вечером, если нужно выйти днем, буквально выйти в туалет и сразу обратно.
0: Да, то есть, ну, а есть какие-то способы, не знаю, есть какие-то, какая-то обувь?
1: Есть тапочки, да. Есть обувь, да, сейчас это, в принципе, принято обувь. И я была год назад в Южной Корее, в Сеуле, у меня там живет сын, и там люди одевают собак и одевают им шапочки. Там собачки ходят в шапочках, их платьица, чтобы они, если сильное солнце... И в обуви. Так что если нужно обязательно гулять летом, то можно, в принципе, купить подходящую обувь, ну, в зоомагазинах или на интернете. И тогда не будет ожогов, совершенно верно.
0: Да, 072-280-1003. Это наш телефон. Лена Гдалевич отвечает на ваши вопросы. И также в Фейсбуке можно писать вопросы для того, чтобы задать их ветеринару. Вот частый спор как бы у любителей животных по поводу корма все-таки. Все-таки только сухой, только влажный, комбинация или как?
1: Вау. Это можно говорить много часов, и есть очень много на это взглядов. Это немножко похоже, мне кажется, на питание у людей. Есть столько разных диет, и люди говорят, вот только кетогенная, только такая, только овощи, только фрукты. Нет, только углеводы и так далее. У животных, я скажу мою точку зрения, разные ветеринары, разные люди, профессиональные и заводчики, у них свои разные точки зрения. Но, в принципе, если мы смотрим эволюционно, то и наши домашние животные, в основном мы говорим о кошках и собаках, они хищники, они когда-то ловили сами, кошечки ловили мышей, некоторые делают это сегодня, мышей, птиц, ящериц, их съедали. И собаки тоже, в принципе, они могут кушать все, но они хищники. И поэтому их еда, там должно быть достаточное количество аминокислот, достаточное количество белков. У кошек это более серьезно и более жестко, потому что собаки могут часть аминокислот синтезировать из того, что они кушают. И в принципе они почти могут быть вегетарианцами, почти. Кошки ни в коем случае, потому что у них будет не хватать аминокислот и начнутся очень большие проблемы. Так поскольку они хищники, и они ловили когда-то, опять же, я вернусь к кошечкам, ловили маленькую мышку там или ловили птичку, в такой еде еда, во-первых, теплая, во-вторых, мягкая, в-третьих, там примерно 70% жидкости. И кошки, когда вот они кушают такую влажную диету, они практически не пьют. А когда они кушают сухую диету, то они должны достаточно пить, и у кошек есть склонность к проблемам с почками и к тому, что они мало пьют, и тогда очень сконцентрированная моча, и тогда у них начинаются кристаллы, и многим это знакомо, начинается песок, это очень больно, воспаление мочевых путей, и тогда мы даем им более сбалансированную еду, и в принципе я обычно говорю, что желательно давать и сухую, которая немножко чистит зубы, которая сбалансированная, и влажную, потому что кошки должны кушать влажную еду. Я говорю людям, если кошка не должна кушать какую-то определенную диету из-за того, что у нее какая-то медицинская проблема, то я советую и всем говорю, что это нормально давать немножко нормальной, обычной еды, то есть вареную курицу, вареную говядину, рыбу. Есть кошки, которые любят яйца, есть кошки, которые любят кисломолочные продукты, йогурт, творог. И это все, все нормально. И собаки это похоже, потому что в каком смысле похоже? То сухая еда, она очень удобная, она сбалансированная, в ней есть все и столько, сколько нужно, с одной стороны. С другой стороны, она очень долго может храниться, она высушенная, она нет там никаких вариаций. И поэтому я обычно советую варьировать сухая и влажная, и обычная еда, которую мы кушаем, конечно, без специй и не слишком

0: досмотреть, что мы, во-первых, не менять очень резко, если животное кушает уже несколько лет сухую еду, не давать ей вдруг какой-то один прекрасный день только замороженную, свежую, там, мясо, кости, потому что точно будет понос. А нужно потихонечку, если мы меняем, постепенно смотреть, что кишечник привыкает, что животное хорошо себя чувствует, и варьировать.
1: Да, понятно. Хорошо, давайте послушаем радиослушателей. Здравствуйте.
2: Алло.
1: Да-да.
2: Да я, да, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я хотела узнать, у меня тоже йоркширский терьер, маленькая собачка, и последнее время она не хочет выходить на улицу почему-то. Это с чем еще может быть связано? И когда она выходит в последнее время, она тоже начинает чихать.
0: Сложно сказать, нежелание. А сколько собачки?
2: 2.5.
0: 2.5, молоденькая собачка. Да. Может быть ряд причин, надо просто попробовать посмотреть. Это может быть связано с поведением, то есть ее что-то испугало, что-то было неприятно на улице, какой-то резкий звук, или страшная собака, или что-то, и она не хочет. Может быть, у нее
2: она боится собачек, да.
0: Может быть. Да, надо постепенно ее знакомить с хорошими, спокойными собачками, чтобы она... там, играть с ней на улице, чтобы ей было приятно. Если она чихает, может быть, есть что-то, что ей мешает, может быть, не знаю, там много машин, может быть, mm-hmm. какие-нибудь газы, может быть, там, не знаю, рядышком.
2: Ну, это последнее время началось, это не всегда.
0: Да, надо проверить, что у нее ничего не болит, что нет проблем с глазами, нет проблем с лапками.
2: Глазки текут немножко, да.
0: Надо взять к врачу и посмотреть, сделать хороший осмотр, и тогда уже понять, что происходит. Mm-hmm. И как ей помочь?
2: Понятно, спасибо. У меня еще здесь вопрос. Mm-hmm. У меня у подружки вдруг ни с того ни с сего умер кот. Чего может быть так? Он был нормально хороший кот, выходил на улицу и как-то вечером пришел обратно и у порога просто умер.
0: Ну, конечно же, так невозможно ничего сказать. Это могут быть внутренние причины, там, не знаю, проблемы с сердцем, вдруг проблемы с каким-то большим сосудом, а могут быть какие-нибудь наружные причины, может быть, отравление. Одна из вещей,
2: нет, отравления которые... не было, он не рвал ничего, он просто лежал на пороге прям.
0: Да, ну, так сложно сказать, но вот сейчас летом... Во-первых, есть очень, поскольку жарко и все растет, есть многие муниципалитеты, которые поливают разными ядами против растений, которые могут быть токсичны для кошек. И поэтому надо смотреть, где кошечка гуляет, какую травку она ест, каким токсинам она может быть подвержена. И с одной стороны, с другой стороны, сейчас, поскольку опять же лето, и все змеи начинают уже вылезать, нужно смотреть тоже, потому что кошки, когда видят змею, они пробуют ее поймать, с ней играть. И если кошку жалит змея, и она не получит первую помощь, и то, что нужно, то, то она может не выжить, а просто, просто
2: да,
0: умереть.
2: Это трагедия у нее большая. Да.
0: Конечно, бедная.
2: Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо.
0: Пожалуйста.
1: Спасибо. Кто у нас на линии? Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте всем. Я хотела доктора спросить. У меня попугай Жако. Он у меня 5 лет. Мне его подарили. Он у тех людей, которые мне подарили, 10 лет. Он очень активный, он разговаривал. Он кушал, ну, я его кормила тем, что он любит, все. Где-то 2 недели вдруг мне его подарили как мальчика, а он вдруг у него в прошлом году одно яичко появилось, и в этом году опять. И вдруг 2 недели назад он стал абсолютно другой. Он сидит на этом месте, где это яичко было, и только встает пить и кушать. И то не разговаривает, ничего никому не подражает, вот просто сидит тихо и просто вот сидит. И я вот не знаю даже, я не могу с ним справиться и взять его к ветеринару. Может быть, есть такая служба на дом, Ну, я с

0: ним сама никак не справлюсь. Привести его к ветеринару. А что с ним делать? Меня просто... Какой он был и какой стал, это абсолютно разный попугай.
1: Скажите, а его нужно обязательно посмотреть, потому что птицы обычно скрывают, когда они плохо себя чувствуют. Если это уже видно, значит, ей действительно плохо. Может быть, там еще яйцо, которое застряло и не выходит. А как вы пробуете ее поймать, чтобы взять к ветеринару? В чем вы ее хотите взять? Как вы планировали это сделать?
0: Я планирую только, если мне помогут, кто-то поможет. Потому что у него, ну, вы знаете, такой острый клюв.
1: Да, клюв.
0: От любви ко мне, он у меня тоже, я ему, ну, как, раньше, теперь он очень пассивный. Он раньше даже от любви ко мне тоже меня...
1: Она у вас в клетке или она сидит просто свободно на жердочке?
0: Нет, она у меня в клетке, потому что я боюсь ее, чтобы она не улетела.
1: У нее не подрезаны крылья?
0: Нет, в том-то и дело, я с этим сама справиться не могу. И у нее не подрезанные, я боюсь, если она вылетит, она абсолютно не приспособлена.
1: Она не вернется, да, и потом...
0: Да, она и не вернется, а я без нее это...
1: Да, смотрите, у вас есть какая-нибудь переноска или какой-нибудь, такая как для кошечки переноска? Вы можете где-нибудь достать?
0: Это я найду.
1: Окей, тогда вы можете ее, знаете, как есть перчатки для работы на улице, для работы
2: в саду.
0: Знаю, грубые такие.
1: Такие грубые, да, но не просто в саду матерчатые, а такие более как кожаные, более толстые. И в таких перчатках вы можете ее, во-первых, вы можете вечером, когда темно, она будет более такая пассивная, но это надо быстро,
0: знаете,
1: сегодня и завтра.
0: Я ночью прихожу с работы, я работаю вечером и поздно ночью прихожу. Так она хоть спит, уже темно, но я ей, правда, оставляю свет, свет чуть-чуть, не сильный, и радио. Она не любит тишину и одиночество.
1: Да.
0: И я прихожу темно, она спит, она меня встречает там определенным звуком.
1: Да. Попробуйте этими перчатками какое-то взять наволочку на нее, положить просто эту наволочку, чтобы она была так вся прикрыта, и в этими перчатками ее взять быстренько в переноску и отвезти, потому что каждый день, который проходит, это будет все сложнее и сложнее помочь. Чем раньше, тем лучше.
0: Спасибо.
1: Давайте, удачи.
2: Да. Алло. Да, здравствуйте, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте. Я хотела спросить вас, у меня вот месяц назад меня оставила, ушла в другой мир моя собачка дорогая, 16 лет почти, пинчер Меурал. Я хотела, она 4 дня так мучилась, ничего не кушала, только пила сильно. Я хотела спросить, ну, конечно, все скажут, что она уже как бы старенькая, но она была Кольбеседер. Полгода назад... моя, ну, как бы соседские собаки, они забыла, как Ломишане, огромная такая, она ее как бы на нее напала, и как бы, ну, не было крови, она ее подняла и бросила, ну, да, моя собачка, как бы, знаете, пережила стресс. Понимаете, большой стресс, и она... Ну, потом она встала, через 2 недели встала на ноги, все нормально, как бы... Ну, я видела какие-то сдвиги, что вроде, как бы, она, как бы, ну, становится немножко слабее. А я, мой вопрос, а если это повлияло, то, что ее, эта собака, это самая, так, фаута, это если это повлияло на то, что она вот так быстро, как бы, ну, ушла в другой мир?
1: Да, ну,
3: она она кушала, но просто вдруг она была худенькая такая, и 4 дня промучилась, бедная, и все. А если это повлияло, то этот укус от этой собаки той?
1: Ну, смотрите, сейчас мы ничего не можем сказать. Можно сказать только, что в принципе Да. И люди, и животные, и птицы, и собаки, кошки. Всегда стресс, он не помогает, а, конечно, он...
4: Ослабляет.
1: Да, да, длительный стресс или очень тяжелый ага. стресс. Так же, как вот было во время войны, когда были сирены, когда падали да. ракеты. И, конечно же, стресс это всегда нехорошо да. и не помогает. Но сейчас тяжело сказать, что было. Невозможно сейчас сказать.
3: Невозможно, да, нельзя конечно, сказать. Конечно. Я лично, между собой, как говорили, Даниле бы на СМИ, я думаю, что это действительно повлияло, потому что она вдруг такая была, похудела. Но она была бы седер, как бы, но как-то такая, знаете, ослабела. И в течение вот этих... Все было нормально вроде, слабела. А 4-5 дней она мамаш ушла на нет. Так я так думаю, что это во мне так говорят все, мол, она уже старенькая, так она, мол, действительно, мол, ТВИ, что она умерла во сне. А я думаю, что это от укуса, как бы, это повлияло. Как вы думаете?
1: Сейчас невозможно, может, конечно, невозможно, ничего да? сказать, доказать.
3: Да, да.
1: Уже,
3: и мне так тяжело, можно. Знаете, уже месяц, как я никак не могу. Она была так, как говорится, для меня было все. Коля Улям, она была для меня.
1: Конечно. Вы знаете, везде, во всех очерках, все, что пишут о том, как это тяжело терять животных, везде
3: тяжело,
1: пишут, что то, что самое-самое помогает, это взять новую собачку.
3: Взять собачку
1: обязательно.
3: Вы
1: никогда
3: конечно.
1: Не будете готова, пока вы не возьмете, да. тогда вы скажете, как хорошо, что я взяла.
3: Да,
1: это
3: конечно,
1: вам очень-очень поможет.
3: Да, я, знаете, я вот даю у нас, я живу здесь на юге, я стараюсь давать собакам, вот сейчас период жары, стараюсь им, которые уличным собакам, воду, еду стараюсь, как побольше. Для меня это, знаете, счастье. Вот я, знаете, когда что-то конечно. Кушаю или пью, и в жару особенно, и вообще, когда приду голодная, я говорю, как там собака бедная, как она там переживает, что у меня нет воды, ничего. Но
1: конечно.
3: Есть такие у нас здесь, да.
1: Но сейчас много-много щеночков, которые ищут дом.
3: Да,
1: просто
3: да.
1: откройте Facebook
3: да.
1: и посмотрите, кто вот вам подходит,
3: да,
1: если у вас был маленький кто-то.
3: Я подожду, еще не очень-то, знаете. Но что я хочу сказать, я счастлива, когда хоть одна собака, что я ей даю воду и еду, я очень-очень счастлива, что я... хоть могла дать ей попить, там, поставить воду или еду. Это, мамаш, для меня это все. Есть дети, внуки, слава Богу. Но собака для меня это Коля Улям, понимаете? Спасибо вам за вашу передачу.
1: Конечно.
3: И надеемся, будет хорошо. Спасибо вам, что вы слушали.
1: Спасибо.
3: Всего хорошего вам.
1: Всего хорошего.
2: Спасибо, да. Давайте послушаем еще радиослушателя. Здравствуйте. Алло.
5: Добрый день.
2: Добрый день. Да.
5: Да, добрый день. У меня кот большой, очень пушистый. Он не породистый, но он огромный и очень пушистый, как мейн-кун. И у него появились колтуны. Расчесывать он ужасно не любит, он кусается, огрызается. Стричь его тоже невозможно, потому что очень трудно вообще его из дома вытащить. Что-то можно подсказать, какое-то, может быть, средство или что-то, что колтуны невозможно рассчитать.
1: Вы знаете, я не грумер, и поэтому не могу вам сказать что-то вот конкретно, что вам поможет. Кроме того, что сейчас, наверное, все-таки нужно будет их срезать, скорее всего, или самим, или кого-то пригласить на дом, или все-таки его отвезти. А потом надо все время вычесывать. Если вы все время вычесываете, то колтуны просто не будут образовываться. И это всегда проблема, когда длинная шерсть, и когда она очень нежная, такая пух, то, конечно же, есть склонность к колтунам. Это все время вычесывать.
5: Да, про грума я не подумала. Просто он очень не любит чесаться. Такой кот, который
1: да.
5: невозможно его чесать, особенно
1: Но это сложно, он же длинношерстный, так значит, что-то да. нужно с этим делать.
5: Ну да, разве что усыпить.
1: Ну есть, у нас рядом с клиникой есть парикмахерская, и есть кошечки, которые стригутся только под наркозом, под легким наркозом, но иначе они не дают Тем более, если там уже такие колтуны, которые прямо рядом с кожей, это больно. Их даже ножницами не срежешь, и нужна машинка, и это тоже немножко больно. И они не понимают, почему они должны терпеть такое. Их можно понять.
5: Да, я поняла. И последний вопрос. У них есть период, когда они вот начинают, вдруг полно пуха в доме?
1: Да. Это вот переходный вот сезон, как раз когда кончается зима, и потом там немножечко весна, еще ничего. После Песах уже обычно к лету они начинают весь этот пух.
2: То есть они по израильскому
1: готовятся.
2: Календарю не живут, да?
1: Они готовятся до Песаха. Как раз они все готовятся.
5: По пылесосу, я как бы чувствую по пылесосу. Вдруг начинают.
1: Да, и это самое время расчесывать, иначе начинаются колтуны.
5: Да, проблема. Расчесывать. Хорошо, спасибо большое.
1: Давайте, удачи.
2: Я напоминаю, что на ваши вопросы отвечает ветеринарный врач Лена Гдалевич. У нас осталось еще немного времени, вы можете успеть задать вопрос 072-280-1003, 072-280-1003, или написать нам вопрос на нашей странице в Фейсбуке. Мы тоже, в общем, с удовольствием его зачитаем и ответим. Лена, еще такой важный момент – это лишний вес у животных, как, в общем, с этим бороться, как можно ли их посадить на диету без какого-то особенного вреда для здоровья, кому это вообще нужно?
1: Угу. Ну, животным, опять же, так же, как и нам, важно очень чтобы иметь и сохранять правильный вес. То есть, чтобы животное не было очень худое и слабенькое, с одной стороны, и не было с лишним весом, с другой стороны, потому что лишний вес – это проблема, конечно, западного мира. Я вот сейчас гуляла в Непале 2 недели, и там не было ни одной собаки с лишним весом. В горах там они или все перфект, замечательно выглядят, или если они плохо себя чувствуют, они очень худые. А когда слишком много еды и слишком мало движения, это все связано. В основном мы говорим о животных или о домашних котах, кошечках, которые живут только дома, никуда не выходят. И кушают, они любят кушать, и часть из них, большинство из них стерилизованы, кастрированы, и тогда меняется еще гормональный баланс, склонность к полноте. И когда они котята, они бегают, прыгают, играют, веселятся, а потом они спят, кушают, спят, иногда ходят, чтобы их гладили. И поэтому, во-первых, нужно, чтобы была какая-то рутина физически, ну, зарядки, да, какого-то движения нужно с кошечками или играть, бросать им мячики, бросать им какие-то игрушки. Иногда есть кошки, которые любят бегать за поинтером, такой лазерный поинтер, и они бегают за этой точечкой. И они должны бегать, прыгать и двигаться. Можно ставить еду высоко, делать такие полочки. Есть люди, которые прямо вешают полочки дома, и кошечка должна подняться с одной полочки на другую, и там где-то наверху она кушает. И плюс еда должна подходить к образу жизни кошки и к ее к породе, к размеру, к возрасту. И если мы видим, что наша любимая кошка начинает полнеть, то тогда, может быть, мы изменим еду, будем давать, скажем, немножко больше овощей, немножко меньше сухой. Будем давать, если мы даем сухую или консервы, те, которые подходят для понижения веса, типа diet, metabolic. Есть сейчас много фирм, которые делают много разнообразных кормов, которые помогают сохранять вес или даже пустить, потому что гораздо легче сохранять вес, чем мы пускать его. А у собак это тоже связано с физической, с движением, с физической нагрузкой. Если собачка, мы видим, что она начинает полнеть, то мы хотим больше с ней гулять, давать ей больше играть с другими собаками. И, соответственно, еду тоже подбирать, давать больше овощей, кушать вместо того, чтобы давать там какие-нибудь вкусняшки высококалорийные, мы можем давать кусочек огурца, кусочек яблока, кусочек перца, морковку. Это все полезно, хорошо для зубов, хорошо для пищеварения и малокалорийное. Моя собачка Молли любит кушать даже листья салата зеленый. Я вчера кушала листья салата, она подходит и просит, чтобы я это сдавала.
2: Да, вот что значит да. Правильное питание, да, в доме. Даже собака.
1: Ну, не только. Это так случайно получилось, просто все вчера смеялись, что она подходит и забирает мой салат.
2: Да. Хорошо, давайте послушаем радиослушателя. Здравствуйте.
4: Алло.
2: Да.
4: Я на телефон.
2: Да-да-да, вы можете задавать вопрос.
4: Спасибо. Я подобрала уличную кошечку, которую все обижали. Вообще-то я кошек не очень, я больше собак. Но так получилось, что мне ее жалко стало. Я ее взяла в дом. У нее один глазик затянут. Мы показывали ветеринару. Он сказал, что это, наверное, ее поцарапали во время драки. Но она... У нас уже почти год, а все вот эти... дикие замашки у нее остались. Она очень боится всех. Она не очень любит, когда ее гладят. Только когда она просит. А когда ей надоедает, она может укусить или дать лапой. И кушает она у меня только рояль канин, и то это гипоаллергенный. Потому что у нее, я не знаю, в чем причина, у нее проблема. Она сама себе выдирает шерсть клоками. Я собираю прямо вот жменями эту ее шерсть. Она прямо рвет ее. Вот я не знаю, что делать. Сейчас к врачу ее никак нельзя взять. Она не дается в руки. И то, что посоветовал мне врач, это давать ей гипоаллергенное питание. Я ей даю рояль канин.
2: Давайте без названий, да.
4: Извините. И вот ничего не могу поделать с этим. Домашнее питание, вот дать ей курочку, это она не ест. Ни курицы, ни мяса вареное нет. Чуть-чуть она может быть сырое скушать. Ну а так я ей даю консервы. Вот рыбные консервы она кушает с удовольствием. А если там есть мясо, она не возьмет. Ни мясо, ни курицу. Я ей правильно питаю?
1: Ну, смотрите, она была уже взрослая, когда вы ее взяли, правильно? Не маленький котеночек.
4: Не маленький котеночек, но она молоденькая кошечка.
1: Да, да. Ну, я как бы вижу тут несколько проблем, да. Вот вы сказали, что, во-первых, поведение, что она все еще немножко дикая и пугливая. И, да. Во-вторых, то, что у нее, наверное, аллергия или какая-то кожная проблема, и ветеринар ее, в принципе, проверял, и ничего другого не нашел, да? Кишечник, там, анализ крови ей делали?
4: Нет, не делали, а сейчас она один раз дала взять ее в эту переноску, а сейчас уже все, никак ее не поймать, она убегает. И вот эта проблема, что врач не может ее проверить.
1: Ну, смотрите, тогда особенно нам нечего делать, потому что если ее невозможно проверить, и, может быть, она такая всегда была и такая всегда будет. Вот у нее такой характер и склонность к этой проблеме с кожей. Может быть, можно помочь. Я бы тогда тоже вам предложила подумать о комплементарной медицине, которую, может быть, можно делать издалека, без того, чтобы ее смотреть. То есть попробовать ей подобрать препарат, который сможет, может быть, изменить ее поведение. Но, конечно, лучше всего попробовать проверить. Может быть, у нее, например, я просто вам дам маленький пример. У меня была женщина, которая пришла с котом, который как раз был всегда хороший кот, и вдруг он стал агрессивный и стал на нее нападать. И прямо ее кусать, и он ее поджидал. Вот она должна пройти по коридору, он знает, что она должна пройти. Он сидит в середине коридора и не пускает ее. И совершенно другой кот, и очень был такой агрессивный и страшный, большой кот, сильный. И она все-таки его смогла взять к врачу. И там нашли, что у него проблемы с мочевыми путями. И что у него песок в моче, и что ему больно в туалет ходить. Он еще когда все это началось, он перестал давать ей подходить к своему лотку. Она хотела подойти, чтобы почистить. Она должна была его закрывать в комнате, чтобы она могла почистить лоток. Потому что у него как-то все ему болело, ему было плохо.
6: Тогда эту проблему решили, то есть мы ему поменяли корм, и мы добавили ему гомеопатический препарат, и он вернулся, он стал очень хороший кот. Он себя хорошо вел, он был добрый, ласковый, просто ему было плохо, и поэтому он себя, он не знал, как ей объяснить, что ему плохо, и он просто нападал. И тут немножко другой случай, но это просто, может быть, есть что-то, что мы не знаем. Надо попробовать сделать анализы, хотя бы, может быть, анализ мочи. Анализ мочи можно сделать.

0: делать без того, чтобы ее везти в клинику. Можно купить специальный песок, который продается в ветеринарных клиниках, и вместо ее песка насыпать этот песок, который отталкивает воду. Он стерильный и отталкивает жидкость. И поэтому, когда кошечка пописывает на этот песок, капли остаются сверху. Он называется KIT 4, KIT for cat. KIT 4 cat. Ну, можно просто попросить в клинике песок для анализа мочи. И тогда хотя бы проверить, что моча в порядке. И если это в порядке, то подумать дальше, что и как, и может быть действительно комплементарной медициной, чтобы не надо было ее вывозить из дома.
1: Проблема в том, что она привыкла ходить на улицу, она дома не делает. Она просится на улицу. И
0: она вообще не делает дома.
1: И потом у меня маленькая квартира, мне некуда поставить этот лоток.
0: Этот песок, да, понятно.
1: Она привыкла на улицу, и она чуть что просится, и дома ничего не делает. Но там она... Хорошая кошечка. Она не крупная у меня, она мелкая.
0: Ну да. Ну, тогда сложно сказать, как помочь. Попробуйте, может быть, действительно подумать о комплементарной медицине, потому что тогда не обязательно ее просто проверять вот так. И можно попробовать что-то дать, прописать издалека. Не 100%, что это поможет, но можно попробовать. Может быть, хотя бы частично поможет ей и вам.
1: А это надо к врачу обращаться?
0: Да, вам нужно будет найти врача. Я работаю с гомеопатией. Есть несколько гомеопатов в Израиле, к которым можно обратиться и связаться, и все описать, прислать, если у вас есть то, что вы были в клинике, там карточку, прислать ее фотографии, может быть, какой-нибудь фильм, чтобы увидеть состояние кожи, и тогда уже дальше думать, как можно помочь.
1: Ну, я сколько смотрела, у нее кожа чистенькая, но она вот почему-то, она особенно, когда нервничает немножко. Uh-huh. Вот она сидит против что-то, а я, допустим, занята, я ей говорю, подожди немножко. И вот пока она ждет, она в это время с себя эти клочья прямо вырывает. Uh-huh. Может, это с нервами связано, я не знаю. Она
0: может такая... быть. Но так сложно сказать, без того, что посмотреть, проверить, сложно что-то сказать конкретно и помочь.
2: Да, спасибо вам. Давайте. Спасибо. Спасибо за звонок. Лена, у нас осталась буквально минутка, может быть, мы говорим о том, что давать животным, есть какие-то вещи, которые нельзя давать животным ни в коем случае, из еды я имею в виду.
0: Из еды, окей. Вещи, которые могут быть опасны для домашних животных. Собакам мы не даем ни в коем случае лук, ни в каком виде. И никакую еду, в которой есть лук, ни вареный, ни сушеный, ни жареный, ни сырой, потому что он вызывает тяжелую анемию и проблему с кровью, и это очень опасно. Точно так же кошкам. Лук ни в коем случае. Okay. Мы не даем авокадо и в основном не даем грызть косточки от авокадо, потому что они могут быть токсичны. Также и птицам мы не даем авокадо и не даем косточки от авокадо. Собакам, ну и кошкам мы не даем кости, которые могут быть острые. Если мы даем плоскую какую-нибудь мягкую косточку или большие-большие кости, которые они просто грызут, чтобы чистить зубы, большие кости имеются в виду, говяжьи кости, это нормально, а всякие куриные, в основном ножки, которые могут разломаться на острые куски, разрезать кишечник, мы не даем ни в коем случае.
2: Да.
0: Мы, конечно, не даем никакие лекарства, которые им не прописаны, не даем обезболивающие без того, чтобы советоваться с ветеринаром. Акамол очень токсичный для кошек и довольно токсичный для собак. Ну и так далее.
2: Понятно, да. То есть нужно быть очень, в общем, так сказать...
0: Желательно быть осторожными, да.
2: Лена Гдалевич, ветеринарный врач. Огромное спасибо за то, что отвечали на вопросы наших радиослушателей.
0: Спасибо. Всем хорошего лета и здоровья.
2: Всего доброго.
0: Всего доброго.
2: Звукооператор Юваль Ясот, продюсер Мила Сталинская. Меня зовут Юлия Цодекс. Всем нашим радиослушателям хорошего дня. Оставайтесь на волнах Канрека. Счастливо.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по Битуакси УДИ? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
2: Вниманию жителей Ашкелона! Сегодня в 2 часа дня сеть магазинов «Мадан» и «Мани» открывает новый филиал в вашем городе по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по Битуакси УДИ? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: В Иерусалиме полдень. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Погибший вчера на юге Ливана в результате атаки беспилотников офицер армии обороны Израиля капитан доктор Ари Йосеф Сильвестр будет похоронен на военном кладбище Сгула в Петах-Тикве в 18 часов. 30-летний капитан Сильвестр из Тель-Авива служил врачом батальона «Шакет» бригады «Гивати». Да будет благословенна его память. Армия Ливана объявила, что двое ее военнослужащих получили ранения в результате удара израильского беспилотного летательного аппарата в районе Набатеи на юге страны. Ранее ливанская сторона заявила, что при ударе армии обороны Израиля возле моста Аль-Хардали погибли мужчина и двое его сыновей. В Кирят-Шмоне, Маргалиот и Манаре сегодня утром зафиксировано проникновение беспилотного летательного аппарата. Никто не пострадал. После 9-часового затишья в северных населенных пунктах вновь прозвучали сигналы воздушной тревоги. В Кирят-Шмоне, Маргалиот и Манаре за последний час зафиксировано проникновение беспилотного летательного аппарата. Никто не пострадал, инцидент исчерпан. Об этом сообщает корреспондент КАН Руби Амершлаг. Цааль объявил, что сегодня с 16 часов будет продлено время до захода в укрытие во многих населенных пунктах севера, включая Хайфу, Крайот и Кармель, с 60 секунд до 90. Список населенных пунктов опубликован на сайте командования тыла. Иран пока не ответил на американское предложение по соглашению, и в Тегеране продолжаются дискуссии по поводу окончательной формулировки. Об этом иранский источник сообщил новостному агентству МЕР. Источник отметил, что Иран детально изучает это предложение из-за недоверия и опыта невыполнения обязательств со стороны Соединенных Штатов в прошлом. Между тем, председатель иранского парламента Мухаммад Багер Галибаф в ходе беседы со своим ливанским коллегой Набихом Бери предупредил, что в случае продолжения израильских действий в Ливане Иран не только прекратит переговоры с американцами, но и выступит против Израиля. Об этом сообщает обозреватель КАН Омер Шахар. Беспорядки, устроенные представителями общины Апелек Айрушалми в ходе блокирования автотрасс. Глава пресс-службы полиции, бригадный генерал Леор Абудархам, сообщил в эфире КАН Решет Бет, что вчера инциденты происходили одновременно в нескольких точках. В Иерусалиме, в районе Цфата, на перекрестке Амазлек, на трассе 25, а также на развязке Ганот и на 4-й трассе у перекрестка Кока-Кола. По его словам, это были крайне жестокие протесты, сопровождавшиеся нападениями на сотрудников правоохранительных органов, а сутками ранее была зафиксирована попытка штурма полицейского участка в Бейт-Шемеше. Бригадный генерал Леор Абудархам отметил, что в ходе столкновений пострадали около 5 полицейских, а также были задержаны 10 участников беспорядков. В своем обращении к ультраортодоксальной общине глава пресс-службы призвал к продолжению сотрудничества и добавил, что насилием решить ничего невозможно. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар открыл посольство страны в Фиджи, в южной части Тихого океана. Как сообщает обозреватель КАН Рам Брандес, дипломатическая миссия Фиджи стала 4-м посольством, открытым министром иностранных дел менее чем за 1.5 года. Ранее были открыты представительства в Молдове, Замбии и Эстонии. В Министерстве иностранных дел подчеркивают, что Фиджи является одним из последовательных сторонников Израиля на международной арене. В прошлом году эта страна открыла свое посольство в Иерусалиме. Прогноз погоды завершит выпуск новостей. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 28 градусов, в Тель-Авиве, Аш-Доде и Цфате будет 27, в Хайфе 26, а в Бейершеве 35. В Эйлате ожидается до 38 градусов. Это был обзор последних событий, а следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН Река выйдет в 15 часов. Доброго дня! Шалом Миирушалаим!
1: КАН Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на КАН Река.

0: В Иерусалиме 15 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Поступили сообщения о том, что на юге Ливана в результате взрыва беспилотника, начиненного взрывчаткой, который запустили террористы Хизбаллы, получили ранения двое военнослужащих Цагаля. Корреспондентка Кан Кармела Минаше передает, что их семьи поставлены в известность. Между тем, пресс-служба Цагаля указала, что на юге Ливана в ходе действий 901-й дивизии Цагаля при поддержке ВВС вчера были атакованы склады с боеприпасами, командные пункты и другие объекты Хизбаллы. Некоторое время назад средства массовой информации Ливана сообщили о шестерых убитых в результате атак Цагаля на жилое здание в деревне Аль-Маруания на юге Ливана. Министерство здравоохранения Ливана указало, что среди погибших есть дети. Корреспондент Канбет Гаймаян передает, что сегодня утром ливанские СМИ сообщили о как минимум 9 убитых в результате ударов Цагаля. Офицер Цагаля в чине капитана, доктор Ори Йосеф Сильвестр, 30 лет, из Тель-Авива, погибший вчера на юге Ливана в результате взрыва беспилотника, запущенного террористами Хизбаллы, будет похоронен сегодня в 18 часов на кладбище в Птахтикве. Он служил в полку Шакет в медицинском подразделении бригады Гевати. Ранее он проходил практику в больнице Кармель в Хайфе. Директор терапевтического отделения, в котором он работал, доктор Самир Касым, сказал, что Ори Йосеф Сильвестр проработал в больнице до конца 2022 года. По словам директора, Сильвестр был замечательным врачом. У него был исключительно теплый подход к пациентам, и он являлся прекрасным товарищем, которого все любили. Да будет его память благословенна. Министр Амихай Элияху от партии Отсма Игудит заявил, что необходимо разгромить Хизбаллу, а правительство в Бейруте должно взять на себя ответственность за все происходящее в Ливане. Он, в частности, сказал: «Мы призываем правительство к разгрому Хизбаллы. Мы оказываем давление на самых разных уровнях, в том числе и на международном. И мы ожидаем, что наши хорошие взаимоотношения с Соединенными Штатами позволят нам это сделать. У нас нет иного выбора. Мы предпринимаем соответствующие действия внутри министерского кабинета и внутри узкого кабинета с тем, чтобы были приняты решения о проведении более жестких атак», указал Элияху. Депутат Кнессета Гилад Кариф от партии «Демократим» заявил в интервью корпорации «Кан», что президент Трамп связал руки премьер-министру Нетаньяху касательно всего того, что связано со стратегией Израиля на севере страны. Кариф, в частности, подчеркнул: «Государство Израиль оказалось в чудовищной ситуации. Когда президент Байден говорил «don't», он имел в виду Иран и Хизбаллу. Когда президент Трамп говорит «don't», он имеет в виду Нетаньяху. Мы видим, что руки Цагаля связаны. В деле защиты жителей севера страны решения принимаются не в Иерусалиме, а в Вашингтоне», отметил Гилад Кариф. Источники в секторе Газа сообщают, что дошло до 3 число убитых огнем Цагаля. В районе Дир-эль-Балах, в центральной части сектора, в результате атаки Цагаля на транспортное средство был убит один человек. Еще 9 получили ранения. Корреспондент Кан Леран Ахарони передает, что перед этим еще 2 человека погибли в результате ударов Цагаля в центральной и северной частях Газы. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое повышение температуры, завтра дальнейшее потепление, в четверг будет жарче обычного для этого времени года. В Иерусалиме сегодня днем 28 градусов, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 26, в Галилее 27, в Бершеве 35 и в Эйлате сегодня днем 38 градусов. Высота волн в Средиземном море от 20 до 60 сантиметров, температура воды 24 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я могу сказать, конечно, и бонжур. Ну, могу сказать и другие слова. Мы сегодня с вами во Франции. Мы путешествуем по этой замечательной стране. Многие из нас никогда там не были, но это же и не важно. Мы, как Жак или Асен Франсуа Мари Паганель, да-да, можем, находясь в кресле дома, используя современные диски, пластинки, книги, вполне возможно, разумеется, и видео, путешествовать по этой потрясающей стране с уникальной историей. Собственно, у каждой страны своя. Радио предполагает возможности давать возможности именно эти вам услышать то или иное чудо из Франции, родом в основном оттуда, в данном случае сегодня. А истории с географическим уклоном во Францию сегодня от меня, с вами Таня Баско-Найденова, и Радио Река желает вам хорошего прослушивания, впечатлений. Мы начинаем наше путешествие. Я, благодаря этой замечательной музыке, «13 дней во Франции», это фильм Фрэнсис Лейм, композитор. Начну вам рассказывать о той музыкальной культуре. На образование музыкальной культуры действительно огромное влияние оказала так называемая романо-итальянская традиция. К VII веку произошла полная ассимиляция Франции с романской цивилизацией. И первые века этого влияния музыка находилась практически всецело в сфере влияния католичества. Она развивалась в культовом направлении, это тоже вполне понятно. Французские монахи тогда разрабатывали теоретические основы музыки, это так называемое многоголосие, нотное письмо, они изобретали названия звуков, совершенствовали системы записи звуковой длительности. И в X только веке начали расцветать поэмы, эпические песни, которые, естественно, для того времени воспевали храбрость, доблестные заслуги рыцарей, защищающих страну Францию. Наиболее яркими представителями тогда народной музыки были жонглеры. Бродячие артисты, они собирались в таких жонглерских школах, чтобы расширить репертуар. Это не значит, что они только жонглировали. Таким образом, во Франции появилось ремесло музыканта и певца. Сочиняя стихи и музыку, жонглеры стремились к специализации. Одни пели куплеты между акробатическими номерами, другие сочиняли песни и баллады. А арабская поэзия, которая открылась миру после крестовых походов, вам, я думаю, известных еще со школьных уроков, тоже оказала большое влияние на развитие песни и искусства. Это для начала. А мы продолжаем музыкальное путешествие. Обращаемся к Иву Монтану, который напомнит нам хорошо знакомую мелодию благодаря Чарли Чаплину. С тех пор песня эта в качестве песни уже, а не только танца и не только мелодии, появилась на разных языках. Но на французском речь идет о «Титине».

19 век. Начинается расцвет французской песни. И это были уже совсем другие песни. Это были песни, которые появлялись благодаря праздникам в замках, церковным праздникам. Они уже, эти церковные праздники, естественно, вызывали в жизни бесчисленные песни, рондо, баллады, вироле. Появлялись различные смычковые, щипковые, духовые, ударные инструменты. Все это влияло, конечно же, на музыкальную культуру и продолжение песен. А вот когда случилась одна из моих любимых, поскольку я историк, революция, французская революция конца 18 века, 1789 год, напоминаю, то песни революционного этого периода составили целую эпоху в истории французской музыки. Из нескольких тысяч песен, которые распевали повсеместно на улицах и баррикадах, в то время, я думаю, вы сами не хуже меня назовете две. Но наиболее известные, это, конечно, «Марсельеза» и «Карманьола». Первая мировая война. После нее в моду вошли американские «Фокстрот» и южноамериканские «Танго» ритмы. Это обязательно. Певцы того времени, это, например, такая леди Франции, как мисс Тингетт. Это Морис Шевалье, это Жозефина Беккер. Они, собственно, тогда работали в стиле ревю, что было вполне понятно. В 30-е и 40-е годы песенное искусство уже отличалось действительно разнообразием. И это в первую очередь Эдит Пиаф, разумеется. Или Эдит Джоанна Гассион, так ее зовут по-настоящему, которая была более чем почитаема французами как основоположница современного песенного искусства. И к ней мы, разумеется, сегодня вернемся. А вот после войны на сцену выходит плеяда так называемых именно «шансонье». В лучшем настоящем смысле слова «шансон» и «шансонье» — это Жорж Брассанс, это Жак Брель, это Азнавур, это Лео Ферре и, конечно, Борис Эвиан. Обо всех них я еще сегодня расскажу, а для вас песня от Франсуаза Арди.

Шарль Азнавур. В творчестве таких людей, как Шарль Азнавур, Жак Брель, Джордж Брассанс, Лео Ферре и других, в их как раз творчестве и соединились лучшие традиции французской авторской песни, то есть личность, камерность, музыкальность. Это другая песня, это нельзя назвать просто эстрадной песней или романсом. Да, это и баллады, но это действительно та самая авторская песня, которая по-французски для всех французов и для всего мира потом стала называться словом «шансон» в самом лучшем и высоком смысле этого слова. И чтобы их по-настоящему любить, наверное, надо как следует знать французский язык. Хотя в последнее время я только лишний раз убеждаюсь, что к определенным исполнителям это не относится, как, например, к Шарлю Азнавуру. Его хочется слушать и из-за него, из-за их исполнений и ощущений своих хочется зайти в интернет, найти перевод и понять, что ты слушаешь, и тем больше почувствовать. А я перехожу к разговору о двух гигантах, которые стоят на полюсах французской поэтической песни. Это саркастический Брель и спокойный, мудрый, насмешливый Брассанс. Единственный из французов, который, французских авторов, который получил приз Гран-при Французской академии за поэтическое творчество. Стихи его безупречны, но при этом остается впечатление, что песня написана одним росчерком пера. Настолько легко у него все это получается. Иностранцы, знающие французский, моментально влюбляются в Брассанса-поэта, ну и, разумеется, уже потом в исполнителей, немедленно передают их песни его дальше. Вообще, это очень интересные тексты, интересные песни. Я вам представлю несколько, по одной буквально песни сначала у каждого исполнителя. Давайте поговорим о Жаке Бреле. Самая, конечно, популярная его песня – это «Не ме ките па», «Не покидай меня». В тысяче и одном варианте переводов и исполнения она существует на всех эстрадах мира. Совершенно заслуженно, она признана лучшей песней Франции 20 века самими французами. Что касается Бреля, если выбирать самого-самого, то, может быть, назовут и его. Он считается лучшим не только среди авторов, среди великих исполнителей тоже. У него очень интересная карьера, вся история жизни. Он приехал из провинции завоевывать Париж, этот бельгиец. У него был тяжелый акцент, неподходящая по критериям того времени внешность. Он не потакал вкусом публики, он был тем, кем был, то есть просто Брелем. Потрясающие основы были еще не в моде. И тем не менее, он стал Брелем. И он ушел со сцены в 37 лет на вершине славы, провожаемый рыданиями поклонников. Покидая сцену, Брель бросил мимоходом: «После меня во французской песне никого». Ну, можно спорить, но Брель — это Брель действительно. Что касается песни, которую я хочу вам представить, эта песня называется «Эти люди». Она не менее знаменита, чем «Не ме ките па» или какие-то еще близкие к ней песни. Не настолько, возможно, растиражирована. Современные французские певцы, на удивление, часто не то что упоминают ее прямым текстом, но даже строят на ней песни, вспоминают ту самую брелевскую. Интересная песня для тех, кто из вас владеет французским. Это будет, я думаю, приятной встречей. Я же чуть позднее переведу.

0: sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là...
1: Своеобразная, да, музыкальная к этому всему подводка и просто артист перед нами. Один голос делает всю песню. Вот вам перевод. Прежде всего, этот старший. Не забудьте, песня называется «Эти люди». Этот старший, который похож на дыню, у которого длинный нос, и который не помнит, как его зовут, когда напьется. И не пошевелит пальцем, потому что уже не может, потому что уже готов и считает, что король. И накачивается всю ночь паршивым вином. А на утро дрыхнет в церкви, не гнущийся, как палка, белый, как пасхальная свечка, и что-то бормочет, и косит безумным глазом. Надо вам сказать, месье, эти люди, они не думают, месье, они молятся.
0: Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on cause pas, monsieur.
1: И затем другой, их волосы, как мочало, который расчески никогда не видел, который зол, как мегера. Ну, отдаст свою рубашку счастливому бедняку, который женился на Денизе, девушке из города, потом из другого города, и уже не может остановиться. Они не думают, месье, эти люди, они молятся.

Конечно, Брейля представить очень сложно одной песней, одной, кроме Намекитепа. Это было очень сложно выбрать одну песню. Невероятно сложно, диапазон у него намного шире. А вот, например, если взять песню для Овернца и представить к ней, например, песню «Умереть за идеи» и перпендикулярно еще под песенью «Мужей», так называется, еще одна песня этого певца, и найти что-то среднее арифметическое, которое явно не выводится для такого голоса и такого музыканта, для такого гиганта музыки. Ну, может быть, тогда получится какое-то приемлемое представление о Жорже Брассансе. Мы с вами сейчас говорим о нем, а послушаем песню, одну из тех, которые я назвала, а все это были названия наиболее известных песен его, «Умереть за идеи».

0: avec un soupçon de réserve. Toutefois, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a
1: pas. Умереть за идеи. Прекрасная идея. Что касается меня, то я чуть было не умер от ее отсутствия, когда толпа народу, которая она присутствовала, накинулась на меня, вопя смертным воем. Им удалось меня убедить, и вот моя дерзкая муза, отрекаясь от заблуждений, примыкает к их вере. С небольшой, однако, оговорочкой. Умрем за идеи, ладно, сделаем это не спеша. Рассудив, что дело терпит, отправимся на тот свет прогулочным шагом, ибо если поспешить, может случиться, что умрешь за идеи, которые завтра сильно упадут в цене. А поскольку, согласитесь, мало приятно, отдавая Богу душу, констатировать тот факт, что пошел не той дорогой и ошибся идеей, то умрем же за идеи, ладно, но сделаем это не спеша.

0: Идеи, требующие славного самопожертвования, предлагаются на выбор в большом количестве. И перед жертвой новичком ставят вопрос: умереть за идеи. Это здорово, но за какие? А поскольку все они друг на друга похожи, то, завидя, как они шествуют по знаменам, расшитыми белыми нитками, разумный человек подтопчется вокруг собственной могилы в сомнении. Умрем за идеи, ладно. Но мы сделаем это не спеша.
1: Et la question se pose aux victimes novices.
0: Джордж Брассенс был необыкновенно образованным, эрудированным человеком, видимо, наверное, я так думаю, самым литературным из французских авторов XX века. Но

многие могут узнать настоящие меломаны Фрэнка Синатра. Это его голос, и вы будете правы. А речь здесь идет о Жильбере Беко. Однажды он возвращался из аэропорта на такси вдвоем со своей попутчицей. Это была актриса Эльга Андерсон. Девушка была очень расстроена из-за расставания со своим возлюбленным и всю дорогу повторяла: «Что же я буду делать теперь? Что же я буду теперь делать?» Ну и в том же духе всю дорогу. Фраза эта настолько запала, как песенка в голове у Жильбера Беко, что, прибыв домой, он сразу сел за фортепиано и симпровизировал мелодию под впечатлением именно этих слов. В тот же день он встретился с поэтом-песенником Пьером Делануэ. Это, на мой взгляд, поэт-песенник номер один во Франции. И в итоге они вместе очень быстро написали песню в ритме болеро, которая стала называться «А теперь». Это песня 1961 года. Успех превзошел все ожидания. Эта песня в течение первых же 4 недель возглавляла французский хит-парад. Ее потом полюбили в Америке. Результат вы слышите. Появилась песня на английском языке «What Time I Love». Ее пели Фрэнк Синатра, Элвис Пресли, Арета Франклин, Барбара Страйзанд. Но песня, я думаю, вы хотите услышать и оригинал в ритме болеро. Извольте, Жильбер Беко в нашем эфире.

Что же я буду делать теперь с этим временем, которым будет моя жизнь? С этими людьми, которые мне безразличны. Теперь, когда ты ушла, все эти ночи, зачем, для кого? И утро это, что наступает, ни для чего. И сердце бьется, зачем, для кого? Что же я буду делать?

Такой темперамент, да, Жильбер Абико вложен в эту песню, но о темпераменте это отдельная песня, это было известно всем. Слушаем дальше.

Никакой загадки нет. Жизнь в розовом цвете. Love in a row. И, конечно, сама Эдит Пиаф, великая Эдит Пиаф. Она была не только великой исполнительницей песен, она обладала талантом автора-композитора. И песню «Жизнь в розовом цвете» она написала в подарок своей приятельнице, певице Марианне Мишель. Эту песню она поначалу сама не воспринимала серьезно, как некий шедевр музыкальный или что-то в этом духе, и даже позволила своему пианисту Луиги подписаться под авторством музыки в благодарность за переложение мелодии в партитуру. Марианна Мишель начала исполнять эту песню, похвасталась успехом публики буквально следующей же встречи с Эдит Пиаф. Но Пиаф, поняв истинную цену своего подарка, тут же включила и в свой репертуар эту песню, но и, разумеется, прославила ее гораздо больше. Песня «La Vie en Rose» стала одной из самых известных песен Эдит Пиаф, которую потом очень и очень исполняли большое количество певцов, причем пытались на разных языках, но предпочитали в основном французский. Более того, ну, конечно, Марлен Дитрих, Далида, Патрисия Касс, Донна Саммер, Грейс Джонс, очень многие вокалисты. Инструментальная версия, например, в исполнении Луи Армстронга вообще стала джазовым стандартом. Что касается текста, ну, это сплошная романтика, это любовь, и пока в песне все происходит, это счастливая любовь. Глаза, которые заставляют меня опускать свои, смех, который теряется на его губах. Вот портрет без прикрас мужчины, которому я принадлежу. Когда он обнимает меня, он говорит со мной совсем тихо, я вижу свою жизнь в розовом цвете. Вот о чем.

А сейчас вы услышите голос великого, на мой взгляд, Сержа Гейнсбурга, который споет на русском языке песню, хорошо, всем нам с вами, безусловно, хорошо знакомую.

0: так, Серж Гейнсбург. Надеюсь, что это была приятная встреча для вас. Но вы еще сегодня его услышите, я думаю. А сейчас встреча с израильским исполнителем. Это режиссер, драматург, актер, поющий актер. Замечательный Йоси Банай, который принес в Израиль, по крайней мере, привнес в нашу культуру здесь культуру Франции. Он очень любил шансон, очень хорошо в нем разбирался. И, в частности, записал достаточное количество песен Брассанса и Бреля уже в адаптации на иврите, благодаря тем поэтам, например, Номи Шемера или Дану Армагору, тех или иных песен этих великих шансонье. А вот одна из песен Брассанса о дурных словах, о бранных словах, стала очередным его номером. Давайте послушаем. Йоси Банай, израильская версия, текст на иврите, это Дан Альмагор.
1: Атем бевадай самтем эт либхем якирай лаувда шеба пизмон шепузман зе ата היו שיסלח לי אלוהים חופן של מילים קצת יוצאות דופן. כן, כן, כן, עונים להם הטרומבונים כהד, כן, כי הם יודעים את הסיבה. זה בגלל המצב. רק בגלל המצב. אחרת פה ועוד פה מבית מסורתי לא היה מרשה לעצמו להוציא מהפה כאלה מילים של פויה. אלא אם כן זה מישהו שרוצה להציג את המועמדות שלו לכנסת הבאה. אז הוא מוכרח, אין לו ברירה. כי אחרת היושב ראש לא יבין על מה הוא מדבר. זה בגלל המצב, זה בגלל המצב. מתחילים לשמוע אי פה אי שם ניצני סובסידים. מחירים.

Разумеется, проникновение, слияние культур всегда бывает неизбежно, и железный занавес во время не спасал, но тем больше уважения заслуживают французские музыкальные традиции. Французские песни проникали в Америку, и хотя в переработанном варианте я могу вам напомнить, например, песню «My Way» Фрэнка Синатры, которая была изначально написана Клодом Франсуа и называлась «Comme habitude», или та песня Жильбера Бико, которую вы только что слышали в исполнении самого Бико и Фрэнка Синатры. Есть французские песни-переводы с английского, гораздо более известные, чем оригиналы. И ярчайший пример – это всем известная песня Джо Дассена «Елисейские поля». Кто знает оригинал, называется «Waterloo Road». Или «Великолепное бабье лето» – «Let Indian». Оригинал называется «Африка», и пришел он из Италии благодаря все тому же Тото Кутуньо, который написал блестящие песни изначально, и они ушли во Францию, они ушли к Джо Дассену. Когда я с вами говорила о таких грандиозных исполнителях, действительно, это я не бросаюсь эпитетами, я иначе, наверное, не смогу характеризовать этих людей, как Брассанс и Брель, я не могу назвать, собственно, имя уже было названо, я не рассказывала о нем, Лео Ферре. Добрались. Лео Ферре прежде всего композитор. Он писал не только музыку, он писал оркестровки, он писал оратории, он дирижировал оркестрами вплоть до Миланского. С этим оркестром он записывал свои альбомы, и этим они очень ценны. Музыка сама по себе, музыка камерная для шансонье, она звучит иначе. Ферре положил на музыку наивысшие достижения 19-20 веков, я имею в виду стихи Верлена, Рембо, Бодлера, Аполлинера, Арагона. Представьте себе самого Арагона. Это действительно великолепно. В случае Ферре с выбором песни проще никуда. Те, кто хорошо знают музыку, и я думаю, что это стоит послушать. Эта песня называется «С течением времени». Она просто великолепна. Я не знаю никакой другой в его репертуаре, которая бы с ней сравнилась. Именно этой песней, на этой ноте Ферре заканчивал все свои концерты. Перед песней он просил публику воздержаться от аплодисментов. После нее и молча удалялся в небытие кулис, не выходя на поклоны.

Ну, а сейчас я назову вам сразу два имени, блестящих имени. Мишель Сарду. Он родился в семье артистов Фернана и Жаки Сарду, является на данный момент одним из самых популярных французских исполнителей. И, возможно, сейчас я не сравниваю его с Азнавуром, одним из тех, которые занимают первые места по количеству проданных дисков. Ну а в репертуаре самого Сарду, по крайней мере, несколько лет назад насчитывалось 300 песен, ну как минимум треть из них стала такими хитами, которые не нужно повторять дважды их название, чтобы вспомнили и тут же одарили аплодисментами. С другой стороны, еще более молодой его коллега Гару. Это франко-канадский музыкант, он родился в Канаде, в Шербруке, певец и актер, который просто проснулся знаменитым после того, как сыграл роль Квазимода в мюзикле «Нотр-Дам-де-Пари», это был 98 год. Сейчас это популярнейший актер, певец, он поет и поет замечательно, он очень эмоционален, это всегда в тех песнях, когда это нужно, очень и очень ему помогает. Вместе они исполнили, на мой взгляд, блестяще песню, которая называется «Река нашего детства». Очень нежно и очень пронзительно.

0: В Иерусалиме 16 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Министр юстиции Яриев Левин призвал все парламентские фракции правого лагеря преодолеть любые имеющиеся между ними разногласия с тем, чтобы завершить законодательный процесс, который направлен на разделение функций юридического советника правительства. Соответствующий законопроект уже был утвержден в первом чтении минувшей ночью. По словам Левина, такой закон обеспечит правительству возможность назначать юридического советника, который бы смог действительно представлять его интересы. Левин отметил, что одновременно с этим такая инициатива укрепит независимость Госпрокуратуры и вместе с тем систему госзащиты. Министр юстиции предлагает, чтобы были назначены именно юридический советник правительства и генеральный прокурор по отдельности. Борьба за создание государственной комиссии по расследованию обстоятельств трагедии 7 октября. Эйаль Эшель, чья дочь, военнослужащая Рони, пала в бою на заставе Нахаль-Оз, выразил разочарование в связи с тем фактом, что эта тема в последнее время сошла с главной повестки дня в преддверии приближающихся выборов. Он призвал судебную систему страны сделать все возможное для того, чтобы вынудить правительство создать такую комиссию. Эшель заявил, что он считает необходимым, чтобы руководители судебной системы предприняли все от них зависящее для того, чтобы все те, на ком лежит ответственность за провалы, заплатили соответствующую цену. «С нашей стороны мы окажем всю необходимую поддержку, но конечное, последнее слово должно остаться за судом», указал он в интервью корпорации «Кан». Министр обороны Исраэль Кац заявил, что американское руководство уведомлено о том принципе, в соответствии с которым в случае обстрелов населенных пунктов на севере Израиля Цахаль атакует квартал Дахия в Бейруте. Кац, в частности, сказал: «Мы, глава правительства и я, вместе с руководством Цахаля постановили, что если террористы будут обстреливать израильские населенные пункты, мы атакуем шиитский квартал Дахия в Бейруте, который является вотчиной Хизбаллы», слова Исраэля Каца. На конференции, в ходе которой обсуждались проблемы израильского оборонного экспорта, Кац подчеркнул, что после вчерашнего предупреждения пресс-службы Цахаля примерно две трети жителей 900-тысячного квартала Дахия поспешили эвакуироваться из своих домов. По мнению израильского министра обороны, эти люди начнут оказывать давление как на саму Хизбаллу, так и на ливанское правительство. Как мы уже передавали ранее, офицер Цахаля в чине капитана, доктор Ори Йосеф Сильвестр, 30 лет, из Тель-Авива, погибший вчера на юге Ливана в результате взрыва беспилотника, запущенного террористами Хизбаллы, будет похоронен сегодня в 18 часов на кладбище в Птахтикве. Он служил в полку «Шакет» в медицинском подразделении бригады «Гевати». Ранее он проходил практику в больнице «Кармель» в Хайфе. Директор терапевтического отделения, в котором он работал, доктор Самир Касым, сказал, что Ори Йосеф Сильвестр проработал в больнице до конца 2022 года. По словам директора, Сильвестр был замечательным врачом. У него был исключительно теплый подход к пациентам, и он являлся прекрасным товарищем, которого все любили. Да будет его память благословенна. Поступили сообщения о том, что на юге Ливана в результате разрыва беспилотника, начиненного взрывчаткой, который запустили террористы Хизбаллы, получили ранения двое военнослужащих Цахаля. Корреспондентка КАН Кармела Минаше передает, что их семьи поставлены в известность. Между тем, пресс-служба Цахаля указала, что на юге Ливана в ходе действий 901-й дивизии Цахаля при поддержке ВВС вчера были атакованы склады с боеприпасами, командные пункты и другие объекты Хизбаллы. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра небольшое повышение температуры, в четверг дальнейшее потепление, будет жарче обычного для этого времени года. В Иерусалиме завтра днем ожидается 30 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 26, в Галилее 27, в Бершеве 34 и в Эйлате завтра днем ожидается 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и Александр Чевалков, эксперт в области моды, стиля и фэшн-бизнеса, человек, стоявший за созданием десятков модных коллекций, запуском фэшн-брендов и образовательных программ в модном дизайне. И, наконец, арт-директор Дома моды Валентина Юдашкина до 23-го года. Я приветствую вас и хочу сказать, что торжественно и подробно объявил это все, не только потому, что таковы титулы, регалии, должности и так далее моего и вашего замечательного гостя, но и для того, чтобы объяснить, от чего программы с Александром из цикла «Разговоры о моде» радуют меня, и, надеюсь, не меня одного, реже, чем хотелось бы. Ну вот, наконец, Александр здесь, с нами, и мы начинаем очередную беседу о моде. Вам сейчас слово, Александр. Я полагаю, что мы начнем с короткого обзора модных событий прошлого слэш этого года. В частности, хотелось бы услышать, этим заканчивалась предыдущая программа, как развивается история с массовой заменой дизайнеров и арт-директоров в домах моды в 25-м году. Что дальше?
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Игорь. Очень мне приятно вновь оказаться на радио Река в этой замечательной программе, и я очень рад, что наша традиция разговоров о моде, которая недавно зародилась, продолжается и развивается. И надеюсь, мы еще с вами будем встречаться и будем обсуждать разные интересные темы в области моды, дизайна, стиля и всего того, что делает нашу жизнь немножечко лучше, как я всю жизнь надеялся. 26-й год, который мы с вами успешно пытаемся пережить, который отмечен достаточно серьезными социальными, политическими, всяческими потрясениями, как бы не только в Израиле, но и во всем мире. Вот в такие периоды обычно замечено, что интерес к противоположной стороне жизни значительно возрастает. Вот, и то же самое происходит сейчас, некий бум событий в модном мире в 26-м году. Вот, люди, видимо, хотят чего-то человеческого, радостного, простого и красивого, и поэтому при любой возможности уделить время чему-то отличному от повестки телевизора, как бы ежедневной, и интернета, они с удовольствием этим как бы занимаются. Ну и, соответственно, профессионалы, которые занимаются модой, модные дома, модные обозреватели, критики, блогеры, селебрити, конечно же, пытаются максимально тоже использовать эту ситуацию для того, чтобы, с одной стороны, продвинуть бизнес, с другой стороны, порадовать, так сказать, как бы, потенциальных клиентов, ну и, конечно же, пропиариться, чего как бы греха таить, дело такое. Похожая, кстати, история была со взрывом, если мы вспомним, как бы с послевоенной историей, как бы после 45-го года, когда выстрелил дом Кристиан Диор, как бы, да, вот пресловутый New Look, который Кристиан Диор придумал как раз после войны, вот, который так сильно прозвучал, именно потому, что он на контрасте с тем, что было как бы в жизни повседневной, предложил очень женственную, красивую, какую-то совершенно неземную новую моду, новые формы, новые стили, и этот взрыв, скажем так, который произвел New Look Диора в свое время, в 46-м году, как бы, он помогает вот уже практически до сегодняшнего момента дому Кристиан Диор быть. Ну, я, наверное, как бы, наверное, многие со мной согласятся, что как был, так и остается, в общем, наверное, номер один, как бы,
0: флагман,
1: номер один, флагман, да, модного мира, ну, наверное, вместе с Шанель, как бы, да, вот, и это интересно, что в модном мире, несмотря на огромное количество домов моды, вот, тоже есть определенное разделение на, так сказать, как бы первую тройку, первую пятерку, первую десятку, и вот каким-то удивительным методом и какими-то, видимо, проявлениями как бы Всевышнего, вот домам Кристиан Диор и Шанель удается на протяжении 100 с лишним лет практически, как бы, да, ну, Шанель как бы около 100 лет, Диор помоложе, как бы, но все равно, как бы, вот, удается держаться на плаву и быть номер один. Как бы. То же самое произошло и сейчас, вот после той самой массовой смены арт-директоров, когда Диор пришел очень современный, продвинутый дизайнер современной школы Джонатан Андерсон, а в Шанель пришел тоже молодой человек, но прекрасный дизайнер, роскошный Мэтью Блази. вот, которые довольно за короткий срок настолько преобразили дома, с одной стороны, а с другой стороны учитывали традицию, то, что дома делали на протяжении своего времени существования, что коллекции, наверное, в большом отрыве от всех остальных домов моды прозвучали, которые были представлены в 26-м году.
0: Мы, когда, вот, прошу прощения, с вами, да, разговаривали, конечно, об этой странной немного тенденции, ну, она себя оправдала в этих двух случаях. А, я еще тогда сказал, что напоминает массовую замену тренеров в итальянских футбольных клубах. А, да, далеко, да, да, не всюду это прижилось. И далеко не всюду те, кого взяли, так сказать, заменили и в лучшую сторону, там, изменили те, кого были. Как здесь? Как с домами моды?
1: Здесь то же самое. Вот как бы, как были первыми Dior и Chanel, так и остались. У них все прекрасно, бизнес развивается, продажи растут, количество коллекций увеличивается, продуктовая линейка расширяется. Вот, но не всем так, скажем так, повезло, видимо, не у всех столько харизмы и профессионализма. Вот, например, там произошло, как бы, самая яркая история противоположная, это, например, дом Джани Версачи. Версачи – известнейший бренд, да? Да. Громкий бренд. Вот, на слуху, и тоже всегда был там в первой пятерке, как бы, итальянских домов, не итальянских, вообще мировых домов моды. Угу. Вот, до того момента, пока его не купила группа «Прада». И, соответственно, как бы бренд Prada купил Versace, что очень довольно смешно выглядит, потому что с точки зрения дизайна это противоположные по дизайнерской концепции дома. Вот. Но, тем не менее, Prada купила Versace, и на фоне, вот на волне этой массовой истерии по поводу смены арт-директоров туда пришел вместо Донателло Версачи, бывшей хозяйки дома, пришел новый дизайнер Дарио Витали. Вот, удалось ему сделать всего лишь одну коллекцию. Вот он продержался 7 месяцев на своем посту, вот после чего, значит, всем было понятно, что это, ну, совсем не то, совсем что-то странное, совсем никак не связанное с ДНК бренда, с тем, как дом моды развивался, да, как к нему привыкли, скажем так, его потребители, его поклонники. Вот он продержался 7 месяцев, а уже следующий.
0: Как дизайнер, бы, как сапер, он, если он, допустим, неудачно сделал коллекцию, ему можно дать дожить до следующей, вдруг он оправдает себя? Или, как правило, если коллекция очень нехороша, то дни его сочтены?
1: Дело в том, что не то, что коллекция нехороша. Коллекция хороша, как бы, но есть некие правила жизни внутри бренда и развития бренда любого. Вот, молодые дизайнеры, которые сейчас свежие, новая школа дизайнерская, да, они часто пытаются все снести на корню и построить на абсолютно чистом плацу бетонном новое здание. Вот, оставив, скажем так, лишь бренд Versace, оставив только этикетку и понадеявшись на то, что, типа, клиенты, которые покупали, сейчас помрут уже скоро, а новые это не будут покупать, будут покупать что-то новое. Вот, как на удивление, вот эта история, которая, вот, наверное, случилась в данном случае с Дарио Витали, он сделал абсолютно свежую новую коллекцию, никак не похожую на Versace, очень хорошую, как бы, да, но сложно было предположить, что это Versace. Вот, но поскольку все завязано на бизнес и на продаже, вот, которые моментально начинают рушиться и сыпаться, то, естественно, хозяева бренда художнику в таком случае в большом, сейчас, тем более в наше время, как бы такое прагматичное, как бы, скажут «нет» и говорят «нет». Поэтому, да, это некое минное поле, и просто дело все в том, насколько есть чутье и профессионализм у, скажем так, дизайнера, и как он собирает команду под себя, насколько они... Получается, что если посмотреть на ведущие бренды, у которых все хорошо, они все очень, как бы, очень нежно и грамотно работают с наследием, с тем, что уже было сделано.
0: А, извините, вот. Я профан, я вопрос из толпы, от пролетариата. А, вот, например, тот же Витали, например, да, он может пойти со своей новой коллекцией куда-то? То есть вот его выгнали, допустим, условно говоря, из Versace, он понимает, что туда ему хода нет, а кто-то может найтись такой, кто скажет: знаешь, парень, ты сделал хорошую коллекцию, иди-ка ты к нам.
1: Да, конечно, конечно, такое бывает, и наверняка можно, например, это сейчас в наше время такую вещь, такую, скажем так, антирекламу можно, наоборот, использовать как мощный пиар-ход, как бы, например, там, развить историю про то, что, ну, вот для Versace, как бы, бренд для пожилых, как бы, а я молодой, модный, продвинутый, давайте я буду что-то вам показывать и делать, как бы, я уже там засветился, как бы, и так далее. Конечно, можно.
0: То есть все в руках.
1: Вот, все в руках. Для него, я думаю, что лучший вариант — быстренько создать создать собственный бренд и начинать его, пока его помнят, быстренько продвигать. Вот.
0: А где еще примеры удачного, кроме вот Шанель Диор, где примеры удачной работы новообретенных вот, дизайнеров?
1: Ну, пример, в основном, как ни странно, в основном примеры довольно странноватые, например, не очень удачные. Например, Balenciaga, да, которая была на слуху последние там, 5 лет, пока там был Демна Гвасали, Balenciaga делала суперпровокационные, очень яркие коллекции, очень-очень провокативные как бы, в мире моды, была номер один, все на нее смотрели и пытались копировать. Почему-то хозяева дома поставили на место Демна Гвасали прекрасного итальянского дизайнера, который занимался домом Валентино последние 20 лет. То есть он занимался самым элегантным, самым декоративным, самым женственным, самым таким модным в классическом понимании как бы, направлением как бы, моды. Дом Валентино — это элегантность прежде всего, это мода украшения. Украшения, мода, улучшения, никаких провокаций, никаких новых высказываний свежих. Почему-то его отправили в Balenciaga, и в результате получилась вообще какая-то ровная, абсолютно никакая коллекция, не элегантная, и не провокационная, просто никакая. Вот буквально запомнить, вот ничего вспомнить. Как бы это первое за несколько сезонов. Не знаем, как будет продолжаться. Пока что он на месте, как будет дальше развиваться.
0: А в чем гиммик, вот как профессионал, скажите, вот, допустим, ну, в футболе тоже так, купили игрока, он не заиграл, извините.
1: Да.
0: Но там же были свои очень крутые люди, ну, возглавляли эти бренды. Что за охота к перемене мест?
1: Вот, видимо, это из серии, что какое-то массовое помутнение. На старуху бывает прорух, что называется. Вот, потому что вот эта массовая смена, 25 ведущих домов сменили арт-директоров в конце 25-го года. Да, это какое-то было просто массовое или спланированное помешательство, какая-то пиар-программа общая, как бы, или просто какое-то непонятное, так звезды сошлись. Это загадка.
0: А может быть, что-то общее и спланированное у такого количества?
1: Может быть.
0: Ведь это же разносторонние интересы. У каждого же есть свой или есть какие-то интересы?
1: Нет, конечно, которые... есть общий цех, без сомнения, как бы, да, но все-таки это все конкуренты, как бы, да. Диор и Шанель конкуренты жесткие, как бы. Вот они борются за одну и ту же, как бы, нишу людей, которые могут себе позволить этот ценник, могут позволить этот себе уровень качества. И также происходит, также сегментированы многие дома, да, вот по ценнику, например, как бы, да, кто-то берет там middle класс, средний ценовой сегмент, кто-то попроще, еще подешевле, кто-то чуть-чуть выше, чем средний, как бы, да. Многие дома делают разные линии для этого, для того, чтобы продавать такое-сякое. Но, тем не менее, все конкуренты. Поэтому предположить и домами владеют разные крупные группы, да, там LVMH, там и Kering, там еще другие, как бы это крупнейшие конгломераты, которые точно конкуренты, которые переманивают друг у друга специалистов, перекупают их периодически, как бы, да, вот как-то...
0: А как вы себе объясняете, почему вдруг вот это люди поддались, так сказать, серьезные, денежные, уважаемые люди поддались такому странному поветрию? Потому что в Dior и Chanel поменялись хорошо. Или...
1: Нет, как бы причина, я думаю, была одна. У всех начали падать продажи. По какой-то причине, в какой-то момент. Например, там тенденция такая уже несколько лет. Как бы, начал очень сильно проседать, как ни странно, средний ценовой сектор модного рынка. То есть самое дорогое осталось на плаву, от кутюр, как бы, самые дорогие вещи.
0: Проседает.
1: Масс-маркет дешевый очень на плаву, прекрасно, как бы чуть-чуть дороже, чем масс-маркет, а вот средняя, как бы средняя линия среднего ценового, как бы, ценового сегмента очень сильно просели за последние годы, многие дома моды просто закрыли эти линии, как бы, просто вообще перестали делать пред-а-порте какого-то среднего уровня. Это была тенденция общая по всему миру. Вот этого проседания, как бы, да, вот, видимо, это как-то связано с развитием middle-класса, в принципе, в мире, как бы, который в какой-то момент посыпался.
0: Да, я думаю, что как раз не с развитием, а да, с да, общем, тем, что он сжимается.
1: Да, условно говоря, условный пролетариат на месте, да. Как бы, хозяева на месте, а вот серединочка, сухает. Что-то непонятно, что ей делать, как бы, скорее всего, они все, как бы, сдвигаются вот к низу, как бы, того, чтобы покупать себе там не какую-нибудь там третью линию Dolce & Gabbana, а покупать уж тогда себе Zara или покупать там H&M или что-то такое в этом роде, где тоже есть хорошие, прекрасные вещи, но просто они стоят, там, не знаю, там, 15, 20, 35 долларов, условно говоря, как бы, или, не знаю, 150 шекелей. Вот. Невероятно. Вот такая странная, такая интересная история.
0: Пока, да, то есть когда гибите цел, я еще лечу. То есть будем наблюдать.
1: Нет, все
0: на месте. У нас следующая композиция. Кстати, хочу сказать, что музыку к сегодняшней программе также подбирал Александр. Значит, слушаем следующую музыку, и потом у нас очень интересная, ну, все главы сегодняшней программы очень интересны. Идем дальше.

0: Мы продолжаем в студии эксперт в области моды и стиля Александр Чевалков. Мы сегодня говорим об очень интересных вещах. Это разговоры о моде. Вот сейчас у нас следующий тезис, который предложил обсудить Александр. Это магия бренда. Почему этикетка может увеличить в сотни раз цену продукта и как мифология становится важнее реальности? Что да, то да. Но перед этим мы еще выйдем из первой темы, как следует, из разговора о новых
1: изучениях. Да, еще хотел рассказать одну довольно занятный факт, который произошел не так давно, вот, на который мир моды очень отреагировал активно и с большим удивлением. Вот этот факт связан с Жаном Гальяно. Все мы помним такого суперзвезду модного мира, который очень долго был креативным директором Кристиан Диор. И это, наверное, самая яркая страница жизни дома моды Кристиан Диор, пока там был Гальяно. Но поскольку он был персонаж крайне, как бы,
0: персонаж с большой буквы. Гальяно говорил разное.
1: Да, разное говорил, не следил за языком, баловался веществами, это все что угодно про него. Как бы. Ну, в общем, настоящая поп-звезда была, как бы, при этом суперталант. Талантливый, конечно же, дизайнер. Вот. И последнее время он

0: поднять свою планку и не захотели вместе с ним. Наверное, мы многого не знаем, скорее всего. Как бы, видимо, персонаж сложный, скорее всего, можно так предположить.
1: Подметать за ним каждый раз.
0: Да, да, но тем не менее он выступил максимально ярко на этом на всем фоне. И было объявлено несколько месяцев назад, что теперь Джон Гальяно будет проектировать коллекции для, кого вы думали, для бренда Zara. Zara, да,
1: как, вот как это бы, может быть?
0: Вот так, как бы, вот так. Поэтому мода себе позволяет теперь как бы, делать все, что угодно, и выкидывать любые, так сказать, фортели, интересные, как бы экспериментировать вот про, собственно, бренды и про то, как они друг с другом как бы соединяются. Вот интересный, новый, абсолютно новая форма, новый эксперимент. Вот эта работа, например, как, такого мастера, и такой человек, который сам по себе бренд, как бы Джон Гальяно, вот, значит, будет работать для Zara. Вот. А, конечно же, он не будет все подряд как бы дизайнировать для Zara, как бы, но какую-то общую тенденцию развития коллекций массовых, да, рыночных, он будет
1: курировать.
0: Он сам уже рассказал о том, что он начинает очень плотно работать с архивами Zara, вот, что довольно смешно выглядит, потому что Zara это был такой бренд, который все знали, как профессиональные работники домов моды, что Zara занимается тем, что присылает огромное количество хороших дизайнеров, купленных у них очень много денег на все показы сезонные любых домов моды и выпускает то, что они видят на подиуме раньше, чем сами дома моды выпускают в продажу.
1: Да, да.
0: Немножко изменив, как бы, сделав там ткани подешевле, производство похуже, вот, но идеология вся собрана с мировых подиумов, чуть-чуть переработана и уже на прилавках спустя 3 недели, как бы, да, не полгода, как обычно дома моды делают. Как бы. Вот, но тем не менее, вот на этом таком, как бы, на этом фоне Джон Гальяно решил что-то с этим поделать, видимо.
1: А это может повлиять на то, что на брендовость Zara, перевести ее в категорию более крутых?
0: Вот такая история, на самом деле, есть, как бы, и особенно в последнее время она очень, как бы, очень активно развивается, называется модным словом коллабы. Молодежь любит такое слово коллабы, что в сокращении коллаборации. Коллаборации. Вот. И в модном мире эти коллаборации сейчас стреляют буквально последние годы очень мощно в плане пиара и в плане помощи брендам, которые в этих коллаборациях участвуют. Вот. В данном случае Zara, ведь я думаю, что это была идея Zara. Вот, наверное, они предложили неплохие деньги. Вот, сделать из этого пиар, во-первых, пиар, как бы, пиар-повод, как бы, чтобы немножечко вспомнили, хотя про нее никто не забывал, естественно. Как бы, вот, только одна Россия, да, где она теперь исчезла, теперь все очень страдают, что в Москве нет Zara, как бы, что делать, что делать. Вот, и то про нее не забывает, хотя ее нету. Вот, и тем не менее, вот, значит, такой проект. Сейчас посмотрим, что это будет, как бы, да. Это вот недавно только было об этом объявление, и это как-то будет развиваться. Посмотрим, что Джон Гальяно предложит для покупателей Zara. А покупатели Zara, это, наверное, 2/3 мира, как бы, всего. Потому что это самая широкая сеть одежды, одежных магазинов массового маркета. Массового рынка.
1: История такая, уникальная.
0: Ну, на самом деле, я покопался немножечко, как бы, в этой проблематике, скажем так, про то, как бренды взаимодействуют, потому что это тема одна из наших сегодняшнего обсуждения. И вспомнил, что подобные коллаборации, правда, немножко в другом формате, они как довольно часто делались за последние годы. Особенно этим баловался другой крупный бренд H&M, H&M, то есть магазин, где мы все покупаем себе майки и все что угодно. Да? Но там была немножко другая история. Он приглашал каких-то модных дизайнеров, там Карла Лагерфельда, там Тиши, там многих-многих известных итальянцев, там Мадонну, там еще каких-то звезд, для того, чтобы сделать маленькую, то есть, называется, поп-ап коллекцию, такую, как бы, маленькую коллекцию, которая как повод, пиар-повод, как бы, вбрасывается в середине сезона, когда обычно продажи падают в середине сезона, выкидывается на как бы, с большой рекламной кампанией такая история, как вот у нас коллаборация вместе, например, с Карлом Лагерфельдом. Карл Лагерфельд для H&M, там этикетка, да, вот микроколлекция, пожалуйста, мы будем ее продавать 2 недели, например. То есть для обоих брендов, как для Лагерфельда или какого-то другого супербренда, да, так и для H&M, это неимоверная польза, потому что H&M на этой истории чуть-чуть поднимает свой имидж, скажем так, в глазах массового потребителя, Вот.

0: говоря о том, что супердизайнеры дорогие с нами работают и делают коллаборации, а, скажем так, левой рукой они так буквально там процентик 2-3-4 поднимают ценник по всему как бы ассортименту, который как бы не, якобы не заметен, но тем не менее потихонечку средний чек поднимается. Вот, с одной стороны, им это выгодно. Вот, а в свое время, с другой стороны, Лагерфельд, который никогда не получит такого как бы охвата, который может дать H&M или та же Zara, как бы, да, в плане пиара как бы своей этикетки, и для него это просто такой смешной как бы фан-факт из его истории. Вот я сделал коллаборацию для H&M, как бы сделали маленькую коллекцию, это все прекрасные вещи. Да, они там подешевле стоят, чем в наших бутиках. В общем, всем приятно.
1: Но это краткие вот какие-то были
0: вещи. Это краткие истории, да. Вот у Гальяна объявлено как бы какая-то длинная история, как они будут выкручиваться из нее, непонятно, как они дальше будут объяснять, и что, как он будет проявляться. В общем, посмотрим. Пока что он больше, кроме этого заявления, больше ничего не происходило. Как бы. Вот это было пару месяцев назад, пока что я не видел как бы, ни в магазинах Zara, ни в рекламных кампаниях Zara, какого-то даже намека на то, что Гальян что-то для них начал делать. Как бы. В общем,
1: то есть это был, пока что это был пока взрыв
0: что,
1: пиара.
0: Пока что это был пиар, но он прошел по всем модным блогам, по всей прессе, по всем модным журналам, по всем, в общем, везде, по всем источникам активно. И Гальяна раздал миллион интервью на эту тему. Как бы, в общем, такая интересная история. Вот. А то, что касается вообще общего модного процесса, да, то все больше и больше усиливается вот эта история, как бы, когда в моде как бы сами вещи, составляющие коллекцию, их качество, их какие-то дизайнерские достоинства, интересность коллекции с точки зрения художественной, с точки зрения там, дизайнерской, с точки зрения там, технологической, там, да, отходит на второй план очень сильно как бы, по сравнению с тем, как работает на продаже сила бренда. Сила бренда. Сила бренда — это чистая, как бы, то есть это фикция, это некий миф, некая история, рассказанная про бренд. История, через, рассказанная через Инстаграм, через как бы, социальные сети, через рекламу, через какие-то пиар-истории, через ивенты, через привлеченных селебрити, каких-то ярких модных людей, которые на себе носят эти вещи и их показывают. Как бы, давно уже никого не интересует, какое именно платье, там, в каком именно платье вышло Мадонна. А всех интересует, что она вышла, там, например, не помню, что она выходила, в Тери Мюглер, там, к примеру. Да, и все, и басты. После этого ты идешь и покупаешь Тери Мюглер духи или, не знаю, там, или белье, или что ты можешь себе позволить. Там. Условно говоря, это так, последние годы это вот работает таким странным образом. Там. Вот, перестал массовый потребитель, вообще потребитель моды, за исключением, наверное, самого высшего сегмента, как бы, перестал обращать внимание, как бы, и дома моды сами как бы, тоже как бы, все меньше и меньше уделяют внимание качеству того, что они делают. И дизайн, и художественному качеству, и просто качеству как бы, продукции.
1: Тогда продукта. Я спрошу, фактически получается, что какому-то дому моды достаточно уговорить энное количество селебритис, пройти в различных их и все, как бы дальше да, автоматически
0: это они... правда, это правда. И не только селебритис, еще сейчас вышли на первый план, даже обогнали селебритис, это фэшн, это блогеры.
1: Блогеры, господи.
0: Инстаграм-блогеры, да. Как бы, с количеством подписчиков и так далее. Блогеры, собственно, это вообще никто, как бы, да, кроме того, что они какими-то странными, любыми методами сделали себе вот это количество кликов, подписчиков и как бы, известности, как бы, да, но, тем не менее, это работает все. Как бы. И я вот как бы работая с разными домами моды, я еще застал эту историю, что огромная часть бюджета продвижения сезонных коллекций уходит именно не на создание самой коллекции, вот не на ткани, как бы не на вышивку, не на оплату труда вышивальщиц там и так далее, каких-то классных мастеров, нет. Огромная часть бюджета — это как раз вот селебрити и блогеры. Как бы, их нужно посадить в первые ряды на показе, надо максимальное камеры, количество камер, чтобы они попали в камеры как бы, там, телеканалов там, и тех, кто освещают, как бы, освещают показы, и это все работает.
1: То есть блогеры в данном случае, если перевести в политику, это сборщики голосов?
0: Да. Да, да, но тем не менее, как бы, тем не менее, вот такой процесс, он активно идет и продолжает развиваться.
1: А скажите, вот вы наблюдаете за этим миром там пару десятилетий, этот процесс углубляется, усугубляется,
0: он,
1: сказал бы я?
0: Он усугубляется последние лет 5, наверное, с неимоверной скоростью, как бы просто растет.
1: То да, есть мы покупаем миф, все.
0: Да, просто я просто часто захаживаю по старой памяти в дорогие бутики, чтобы посмотреть, как сделана изнаночка у какого-нибудь пальтишка, не знаю, у Прады или, как бы, ага. Или у какого-то еще, да не знаю, или у Миу Миу, или еще у какого-то бренда, или у той же Шанель. Я прекрасно помню, как они обрабатывали швы, например, как бы 15 лет назад, то, что мы смотрели на это и делали так же, или как-то похоже, или даже лучше иногда. Вот. И я сейчас делаю то же самое часто, как бы смотрю, что за обработки, как сделана вещь, как она скрывается, кроена, какая подкладка, что внутри, как бы из какого-то материала, и просто это видно невооруженным глазом, как бы качество тканей очень как бы идет вниз, качество кроя идет, не кроя, а качество пошива тоже сильно идет вниз, ручной работы все меньше и меньше. Это видно, как бы вот профессионалу это видно очень хорошо. Да, то, что касается аксессуаров, например, там сумки, обувь, там, тоже качество, несмотря на все высокие бренды, стали попроще как бы выдавать качество. Раньше это были какие-то вещи, которые во Флоренции делали фабрички малюсенькие, которым там по 300 лет, и старые деды флорентийские сидели и ручками там подкрашивали шовчики на сумках или срезы, как бы срезы торцов как бы сумочек. Как бы сейчас, понятное дело, что все это в Китае, что все это в Индии, в Бангладеш, там, где угодно, все это делается там с достаточно хорошим качеством, как бы, да, но это все массовка, вот, которую привозят потом в Италию, и в Италии лишь наклеивают как бы, или во Францию, да, и там в Италии приклеивают этикеточку, что это там Dior или что-то, и этого достаточно по законодательству европейскому, чтобы написать, что это made in France.
1: То есть какое-то количество людей тупо, конечно, выигрывает в бабле, но мне кажется, что мы все остальные проигрываем.
0: Клиент, да, потребитель проигрывает, естественно, очень сильно, но этого не понимает, к счастью, потому что продажи растут, вот и все хорошо. Как бы.
1: Когда вот. Все это только началось, и, так сказать, весь, как говорится, прежний Siemens и так далее производился в Китае, вот, я несколько раз покупал, ну, типа что-то брендовая обувь, там, которая изготовлена была, Тайвань там, или что-то такое, зарекся. Какие-то Кларенс, которые нанесли мне, по-моему, больше травмы, чем если бы я попал под грузовик. Какие-то совершенно дикие вещи, ужасные, не готовые к носке. Доктор Мартенс, который промокал в первый же дождь адский.
0: Нет, ну всякое бывает.
1: Мы же играем против себя сейчас, покупая бездумно эти вещи. Нет никаких вот как бы... Ну, есть общество потребителей. Скажем, да, такая организация. Вот нет таких, которые бы могли сказать: ребята, вы нам сейчас поставляете халтуру.
0: Вот, знаете, вот интересно на эту тему, как бы я вспомнил такую вещь, как бы, что, например, очень сильно с этим пытался бороться Царство Небесное Джорджо Армани. Вот, и буквально не за год, как бы, за год до своей кончины он выступил с таким большим меморандумом и всколыхнул как бы мир как бы, модный, и говорят про то, что, ребята, типа, у нас вообще перепроизводство, как бы все, мы выдаем такое неимоверное количество коллекций, мы стали делать вместо двух коллекций в сезон 6 коллекций как бы, во всем модном мире, мы используем труд там, где-то даже детей или кого-то там в Бангладеш, кто-то там где шьет, там под пальмовым листом, там под дождем, там, да, как бы за $2 в день, как бы, за такую зарплату мы не можем так себя вести, как бы, предлагая нашему клиенту такого высокого уровня продукт, мы не можем, как бы, вести себя неэтично, не экологично и позволять себе вот тот процесс, который сейчас виден. Как бы. Вот. И да, всех покричали, его поддержали, да, мы не будем, как бы, но тем не менее, вот, например, в этом году опять, как бы, все дома моды, включая Dior и Chanel, опять показывают лишние еще две дополнительные коллекции в год, вот только что были показы в Америке, так называемая круизная коллекция, это срединная коллекция между зимой и осенью, весенняя, которую обычно раньше не показывали, ну как, иногда кто-то показывал, сейчас это как правило, и причем она как бы огромная, здоровая, то есть как опять вот это вот количество вещей, которые выдается домами моды, оно только растет. Никто старика Армани не послушал как бы, в результате.
1: Ну да, старик Армани.
0: Ну
1: да.
0: Вот эти все как бы, процессы, к сожалению, они есть, и я считаю, что нужно о них говорить для того, чтобы просто как бы, наши слушатели осознаннее как бы, относились как бы, и смотрели внимательно, что они покупают.
1: Ребят, покупайте
0: где,
1: вещь, а не
0: хочется
1: марку.
0: Себя, да, хочется себя порадовать, ну посмотрите, загляните вовнутрь, посмотрите, что там внутри происходит. Как бы. Зачастую сразу бывает понятно, что все это надо на помойку. Как бы.
1: Песня Cherry Blossom Girl, и мы продолжим.

0: В студии Александр Чевалков, эксперт в области моды и стиля, которому мы благодарны как за необычайно, по-моему, интересный рассказ, так и за замечательную музыку, которую мы в течение программы слушаем. Но у нас есть еще одна тема, печальная, одновременно и будоражащая. AI или Иван Иванович, как угодно, тихий убийца творческих профессий. Угрожает ли он старушке моде?
1: Да, тема, мне кажется, довольно мощная, большая и, наверное, длинная. Мы немножко сегодня к ней просто попытаемся прикоснуться, потому что мне самому это все очень интересно. Вот, поскольку я занимался образованием в сфере моды и очень много работал со студентами, с дизайнерами, которые только-только начинают свой творческий путь и, скажем так, профессиональный путь. И поскольку искусственный интеллект проявился в нашей жизни буквально, ну, наверное, года два активно, если не меньше, скажем так. Ну, нет, два года. До этого это все было на каком-то смешном уровне, но то, что происходит вот последний год, как бы в развитии способностей и возможностей, которые предоставляют нам платформы искусственного интеллекта, это, конечно, немножечко потрясает даже видавших виды, скажем так. Вот, и возникает куча вопросов, как бы, а что же дальше, как же дальше будет развиваться мир, профессиональный мир, как бы, который, например, в том числе связан с дизайном, связан с искусством, связан с музыкой, связан там с многими творческими вещами. Вот, если вспомнить время чуть-чуть пораньше, все вот была песня в моем детстве про будущее, про то, что вкалывают роботы, а не человек. Как кто-то электроник, по-моему, пел в одноименном кино. И все надеялись, что да-да-да, вот уже сейчас придет этот интеллект. Вот, и он будет вкалывать, а человек будет отдыхать, расслабляться и заниматься творчеством. Однако, как мы все видим, как бы происходит ровно обратная картина. Как бы искусственный интеллект активно начал с того, что он забрал и забирает...
0: начал, так художником.
1: Сказать, да, он начал с творческих профессий. Как. Вот, он прекрасно пишет и редактирует тексты, он прекрасно переводит, идеально совершенно. Да, он в любом стиле производит любую литературу, любую поэзию.
0: В Англии сейчас принято решение маркировать книги, написанные людьми, написанные человеком.
1: Да, причем на этом фоне создаются активные искусственные интеллекты, которые помешают, как бы, человеку отличать, как бы, продукты, которые созданы искусственным интеллектом или человеком, специально заточенные под это программные продукты, чтобы эту, как бы, скажем, грань попытаться максимально размыть. Вот это реальный процесс, который происходит, как бы, каждый день. Вот. Музыка. Огромное количество AI-исполнителей в чартах мировых на первых местах. И периодически, несмотря на то, что, например, какие-то там чарты маркируют, как бы, исполнители, которые у них на первых местах, что это AI, все равно это не мешает количеству, как бы, количеству лайков, воспроизведений, скачиваний, как бы, да. То есть реально отбираются целые профессии и целые области человеческой деятельности. Вот то, что касается моды. Немножко, на мой взгляд, в лучшем находится положение дизайнеры, потому что мода все-таки это достаточно тактильная вещь. Вот. Она связана, как бы, с телом, она связана с ощущением, она связана с тем, что вещи надо мерить, и тебе, особенно вещи высокого класса, там, да, высокой линейки дорогой, да, клиент, который это покупает, который может себе позволить заплатить несколько тысяч евро там за что-то, как бы, за костюм или за платье, или за шубу Фенди 80 тысяч евро, например, да, то есть, конечно же, он будет очень долго это мерить, пробовать, насколько это тяжело, легко, как это в носке, насколько это приятно к телу, как бы, как это себя ощущается. Это, в общем, тактильная и чувственная достаточно штука. Вот. И дизайнер хороший, модный, как бы, который умеет работать с клиентом, он, конечно, занимается тем, что многие вещи он чувствует руками просто. Да? Надо пощупать тряпочку, надо пощупать шовчик, как он сделан, надо попробовать ниточку на растяжение, как она будет себя вести в шве, как бы, да? Потому что это все влияет потом на это тактильное восприятие вещи, и в результате на покупку. То же самое качество кожи сумки, например, как бы, да, или качество обуви, спортивной обуви дорогой, как бы, или просто обуви. Все мы знаем, что бывает удобно, неудобно, легко, нелегко, да, и с этим, конечно же, пока что искусственный интеллект не справится. Я надеюсь, в ближайшее еще какое-то время.
0: Новости, как бы.
1: Да, это радостная новость, я надеюсь, как бы. Но то, что касается вот той, скажем так, мифологической стороны модного бизнеса, о которой мы сегодня говорили, рекламные кампании, да, Инстаграм, как бы социальные сети, вот любые съемки, любые, как бы, любой визуальный материал, без которого невозможно продавать моду и невозможно ее продвигать, вот включая показы, как бы, да, уже есть показы модные, чисто голографические, как бы. Вообще ничего не надо делать, как бы. То есть ты делаешь в искусственном интеллекте создаешь прекрасные модели, это довольно легко делается и довольно дешево, да, и потом просто при помощи голографических технологий у тебя идет дефиле, вот, в общем, со спецэффектами, с камерами и так далее, как бы. И реально просто я прекрасно знаю, что я в свое время занимался съемками рекламных кампаний, там, и для Валентина Юдашкина, там, и для многих других брендов. Вот, это все стоило неимоверных денег всегда, да, это сложно было технологически, организационно, надо было лететь в Италию, проводить там кастинги фотографов, стилистов, там, режиссеров, там, постановщиков, художников-постановщиков, вот, все это были десятки тысяч долларов подготовить рекламную кампанию. Сейчас я просто вижу Balenciaga, Chanel, просто видно, как бы все сделано в ИИ, очень красиво, замечательно, но я знаю, что это им стоило $30, как бы, это максимум. Как бы. Вот. И это сильно лучше по качеству визуальному, как бы, чем то, что мы могли делать ручками в свое время.
0: Пока, в общем, вот. на подпевках искусственный интеллект, пока он эту сферу свою, так сказать,
1: да,
0: не пересекает.
1: Да, но тем не менее...
0: Ну да,
1: тем конечно. Не менее, например, молодые ребята, которые идут учиться на фотографа. Ну вот большего бреда придумать сейчас сложно. Или на художника. Как бы просто... Ну, как бы тремя кнопками делается любое произведение, как бы.
0: Я, правда,
1: если очень... ты хорошо знаешь, как бы, историю искусства, например.
0: Я очень надеюсь на то, что есть и противоположная тенденция. Она еще, может быть, оформляется потихоньку, но винил возвращается, кассеты
1: да.
0: возвращаются.
1: Есть такая тенденция в моде тоже.
0: И даже фотографии вот делают старинным способом снова.
1: Да. То есть, как бы, это, скажем так, тема для того, чтобы... как бы дорогой сегмент, как бы, любого бизнеса, его, вот, например, вот развивать в эту сторону, что вот, а вот у нас еще остался ручной труд.
0: Ручная работа, да.
1: Да, ручная работа, и это действительно сейчас так и есть, как бы, буквально, вот я вчера читал интервью Мэтью Блази из Шанель, как бы, он говорил о том, что мы увеличиваем, как бы, в Шанель, как бы, количество ручной вышивки и ручных мастеров, вот, потому что это такая ценность, которую невозможно, никто не может получить, кроме как мы, как бы, у нас, как бы, они пытаются пиарить, как бы, эту историю, как бы, и правильно делают. Вот.
0: Да, здесь, увы, время программы истекает, а жаль, но я очень надеюсь, что наш замечательный гость готов к продолжению разговора или разговоров о моде. Пока что огромное спасибо Александру Чевалкову. В студии были также звукооператор Михаэль Ольшванг и Игорь Хариф. Сейчас заключительная композиция, тоже подобранная Александром. Разговоры о моде продолжаются. Счастливо всем. Пока.
1: Большое спасибо.

0: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Уанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
2: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2 CUD. Центр Максимум берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
3: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2 CUD. Центр Максимум берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: В Иерусалиме 17 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Боевик Хамаса Ибрагим Хилу, который удерживал тело военнослужащего Цагаля Орона Шауля, в ближайшие дни предстанет перед судом. В совместном заявлении, опубликованном полицией и Общей службой безопасности Шабаком, говорится, что Ибрагим Хилу, входивший в хамасовское подразделение Аш-Шати, был задержан около полутора лет тому назад в рамках операции по поиску тела Орона Шауля. В расследовании принимали участие сотрудники специального подразделения полиции ЛАГОВ-433. Один из них, Камаль Хану, заявил, что расследование проводилось на самом серьезном уровне. По его словам, выяснилось, что хамасовский террорист в течение 10 лет удерживал тело Орона Шауля в холодильнике в квартале Насар в городе Газа. Террорист предполагал, что сможет использовать тело Орона Шауля в ходе торга при освобождении из израильских тюрем других террористов Хамаса. Как отмечается, это было одно из самых глубоких и сложных расследований, проводимых правоохранительными органами Израиля. В Вашингтоне в эти минуты должен начаться очередной раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном. Источники в канцелярии президента Ливана Жозефа Ауна указали в интервью местному телеканалу, что ливанская делегация намерена потребовать установления режима полного прекращения огня. Об этом сообщает корреспондент КАН Омир Шахар. Цагаль продолжает наносить удары по объектам Хизбаллы на юге Ливана. Министерство здравоохранения в Бейруте указало, что в результате атаки Цагаля на район, прилегающий к зданию больницы в городе Тир, были убиты 4 человека, не менее 130 получили ранения. Таким образом, общее число погибших в результате ударов Цагаля за сегодняшний день достигло в Ливане 13 человек. Корреспондент Канбет Гай Майян передает, что в сообщениях, поступающих в последние часы из Ливана, говорится, что Цагаль сконцентрировал свои атаки на городе Тир. Некоторое время назад поступила информация об израильских ударах по городу Набатия, который считается вотчиной Хизбаллы в Южном Ливане. Как мы уже передавали ранее, министр обороны Исраэль Кац заявил, что американское руководство уведомлено о том принципе, в соответствии с которым в случае обстрелов населенных пунктов на севере Израиля Цагаль атакует квартал Дахия в Бейруте. Кац, в частности, сказал: «Мы, глава правительства и я, вместе с руководством Цагаля постановили, что если террористы будут обстреливать израильские населенные пункты, то мы атакуем шиитский квартал Дахия в Бейруте, который является вотчиной Хизбаллы», слова Каца. На конференции, в ходе которой обсуждались проблемы израильского оборонного экспорта, Кац подчеркнул, что после вчерашнего предупреждения пресс-службы Цагаля примерно две трети жителей 900-тысячного квартала Дахия поспешили эвакуироваться из своих домов. По мнению израильского министра обороны, эти люди начнут оказывать давление как на саму Хизбаллу, так и на ливанское правительство. К другим темам. Подозрение на коррупцию в муниципалитете Нагории. Мэр этого города Ронен Морели был вызван в полицию для дачи свидетельских показаний. Корреспондент Кандру Яновский передает, что, как ожидается, мэру будут задаваться вопросы, связанные с мошенническими операциями, касающимися тендеров на строительство. Следователи спецотдела полиции ЛАГОВ-433 предполагают, что некий уголовный авторитет взял под свой контроль эти строительные тендеры. Не исключается вероятность того, что он присвоил суммы в миллионы шекелей. Корреспондент КК Норли Алкалай передает, что полиция обратилась в Мировой суд Птахтиквы с просьбой продлить арест 18 подозреваемых, проходящих по данному делу. Они были задержаны сегодня утром. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра небольшое повышение температуры, в четверг дальнейшее потепление будет жарче обычного для этого времени года. В пятницу температура немного понизится, однако по-прежнему будет выше, чем обычно в это время года. В Иерусалиме завтра днем ожидается 30 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 26, в Галилее 27, в Бершеве 34 и в Эйлате завтра днем ожидается 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлинг.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить нам на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту specialsobakakan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Сегодня мы обсудим, какую поддержку могут получить онкологические пациенты и их семьи. Разберемся, нужно ли внимательно читать инструкции к лекарствам и на что действительно стоит обращать внимание. Поговорим о роли врача-гериатра в жизни пожилых людей, а также выясним, что делать, если острая стоматологическая проблема возникла вечером, ночью или выходной день, когда обычные клиники закрыты. Оставайтесь с нами, будет много полезной и практической информации. Начнем программу с очень важной темы, которая касается не только самих пациентов, но и их семей. Когда человек сталкивается с онкологическим заболеванием, ему приходится бороться не только с болезнью, но и с множеством бытовых, социальных и бюрократических вопросов. Какие права существуют, где искать помощь, на какую поддержку можно рассчитывать и как не остаться один на один с трудностями. Об этом мы поговорим с Ритой Драбкин, медицинским социальным работником Северного округа по онкологии больничной кассы «Мюхэдот». Добрый вечер, Рита.
1: Добрый вечер, Татьяна.
0: Чем вообще занимается социальный работник в онкологии и в каких ситуациях к нему можно обратиться?
1: Как уже было сказано выше, я социальный работник в больничной кассе и психотерапевт в частной практике. И сегодня мне хочется поговорить не только об онкологии как о болезни, но и о человеке, который проходит через этот путь. Потому что когда человек слышит диагноз рак, меняется не только его медицинская история, меняется вся жизнь. И в один момент человек оказывается в принципе совершенно другой реальности. Появляются обследования, очереди, лечение, страх, огромное количество информации, неизвестность. И очень часто это ощущение потери опоры. Именно в этот момент особенно важна система поддержки. И я хочу сказать сегодня несколько слов о роли больничной кассы и социальной помощи внутри нее.
0: Да, конечно.
1: Многие думают, что больничная касса это только направление, анализы и бюрократия. Но на самом деле за этим стоят живые люди, которые каждый день сопровождают пациента в очень тяжелые периоды жизни. Социальный работник в больничной кассе – это человек, к которому приходит не только с документами. Очень часто приходят с тревогой, со слезами, с растерянностью, с вопросом, что теперь делать. И иногда человеку, который пришел за помощью, важнее всего услышать спокойный голос и понять, что он не один. В этом, в принципе, заключается наша основная функция. Мы помогаем разобраться и в правах, оформить необходимые документы, получить поддержку, иногда психологическую помощь, иногда самому пациенту, иногда семье. Но кроме практической помощи есть еще всегда человеческое присутствие. Потому что онкология затрагивает не только тело. Она влияет на эмоциональное состояние, отношение к семье, работу, самооценку, ощущение будущего. И очень многие пациенты испытывают сильную тревогу. Некоторые боятся каждого обследования, кто-то перестает говорить о своих чувствах, чтобы не нагружать и не напрягать близких, кто-то чувствует вину перед семьей, а кто-то старается быть слишком сильным, не позволяя себе даже плакать. И здесь наша психологическая поддержка становится не роскошью, а важной частью лечения. Как психотерапевт я вижу, насколько человеку важно иметь пространство, где можно честно сказать: «Мне страшно. Я устал, я не справляюсь». И очень важно понимать, что это нормальные чувства. Мы готовы слушать и слышать. Иногда люди думают, что они должны постоянно сохранять позитивный настрой. Но человеку тоже не обязательно быть всегда героем и каждый день. И можно уставать, и можно бояться. А самое важное, можно и нужно просить помощи. Я часто вижу в работе, насколько большое значение имеют маленькие вещи. Когда координатор перезванивает пациенту, когда социальный работник помогает ускорить какой-то процесс, когда медсестра просто говорит несколько теплых слов, когда человеку объясняет информацию спокойно и терпеливо. В такой момент наша система становится просто человеческой. И мне кажется, это особенно важно сегодня. Мы помним, что за каждой медицинской картой прежде всего находится человек, не диагноз, и не номер его в очереди, а человек со своей жизнью, семьей, надеждами и страхом.
0: Рит, скажите, пожалуйста, а вот я вас все-таки немножко остановлю. Вот человек получает страшный диагноз. Ему кто-то подсказывает в такой момент, что он может прийти к социальному работнику, поговорить, узнать о своих правах, возможно, получить помощь. Кто-то ему подсказывает или, как правило, откуда вот берется эта информация о том, что в больничных кассах есть социальные работники, к которым можно обратиться за помощью?
1: Да, конечно. Самую главную и самую сложную новость о своем диагнозе пациент обычно получает от доктора, от врача. И здесь все, что я сказала выше, чуткое понимание и внимание врача, безусловно, обязывает ему сообщить о персонале, который может прийти на помощь и который может помочь пройти этот путь. И, естественно, упоминается и функции социального работника и медсестры. У человека всегда есть выбор и право обратиться за этой помощью. Это уже право самого человека. Но я очень-очень пользуюсь вот этим правом сегодня. Рекомендую и прошу, и говорю о том, что, пожалуйста, не бойтесь обратиться за помощью. Это очень важно. Чем раньше, тем больше жизненно-важных ресурсов можно сэкономить. Это очень важно.
0: Скажите, Рита, а социальные работники могут помочь подготовиться к сложному лечению или к госпитализации в случае, если, конечно же, она необходима?
1: Естественно, что социальные работники, как я уже упоминала выше, они занимаются не только бюрократическими функциями и направлениями и очередьми. Естественно, что любой человек, получивший этот диагноз, он нуждается в подготовке. Подготовке к тяжелому к тяжелой дороге, которую он должен пройти. И здесь действительно социальный работник может помочь, может обнадежить, может рассказать. Иногда самое важное для пациента – это почувствовать, что рядом есть кто-то, кто может пройти этот путь немного легче, помочь ему пройти этот путь. И социальный работник может подготовить, может дать много информации, каким образом можно облегчить состояние человека, находящегося и в госпитализации, и дома.
0: А если мы говорим о бюрократии, все-таки часть процесса, когда человек заболевает, в каких ситуациях и что может помочь соцработник сделать при необходимости реализации прав?
1: Когда мы говорим о том, что человек получил эту новость, очень часто многие пациенты мне рассказывали, что сначала они вообще не слышали врача, потому что в голове страх, тревога и растерянность, и появляется ощущение, будто почва уходит из-под ног. Получается какой-то провал, и информация не может дойти точно. Здесь тоже может вступить в роль помощника, в роль человека, который помогает и направляет. Это социальный работник, который может перевести, если можно так сказать в кавычках, весь диагноз, всю информацию на более доступный человеческий язык. Mm-hmm. Это тоже очень важный момент в начале пути, когда человек может воспринять спокойно, уверенно и четко, что предстоит ему на этом пути.
0: Рит, вы хотите что-то добавить от себя? Что бы вы посоветовали людям, которые сейчас проходят этот тяжелый период?
1: Очень важная вещь, которую я хочу подчеркнуть, это не искать ответы только в интернете. Информации там очень много, и она может сильно испугать. И лучше опираться на лечащих врачей и специалистов, которые вас сопровождают. И очень важно понимать, что сегодня онкология – это не приговор. Существует очень много видов лечения, новые препараты, поддерживающая терапия. И огромное количество людей живут долгие годы после лечения. Очень важна поддержка не только в больнице, но и дома. И самое важное, что нужно не стесняться обращаться за помощью. Это очень важный момент в лечении и в прохождении этого непростого пути. И мне кажется, что если сегодня меня слушает человек, который только недавно получил диагноз, я хочу ему сказать лично, не оставайтесь с этим одни, не бойтесь задавать вопросы. Не бойтесь просить помощь. Идите шаг за шагом, а не пытайтесь справиться со всем сразу. Рядом есть люди и службы, готовые поддержать вас. И очень важно, что все окружающие вас люди помнят, что человек – это намного больше, чем его диагноз. Спасибо большое.
0: Рита, спасибо вам большое, что согласились поучаствовать в нашей программе. И я очень надеюсь, что ваши добрые, теплые слова откликнутся в сердце наших радиослушателей. И тем, кому нужна помощь, все-таки найдут в себе силы обратиться к социальным работникам своих больничных касс.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо и доброго вам вечера. Следующая тема будет особенно интересна тем, у кого есть пожилые родители или родственники. Многие знают о существовании семейных врачей, кардиологов, неврологов и других специалистов, но далеко не все понимают, чем занимается врач-гериатр и в каких случаях стоит к нему обращаться. О том, когда стоит обратиться к такому специалисту, как попасть на прием и какие вопросы помогают решить врач-гериатр, мы поговорим с доктором Ксенией Кляйн, специалистом в области гериатрии и неотложной медицины больничной кассы «Клолит» округа Шарон в Шамрон. Добрый вечер, Ксения.
2: Добрый вечер.
0: Ксения, вот самый простой вопрос. Кто такой врач-гериатр и чем он отличается, ну, предположим, от семейного врача?
2: Во-первых, спасибо, что дали мне возможность сказать, потому что это важный вопрос. Люди действительно приходят на прием и не знают, кто такой врач-гериатр и в чем я отличаюсь от того же семейного врача, к которому они приходят. Врач-гериатр — это врач, который специализируется на проблемах старения. Проблемы старения — это нарушение памяти, падение, множественные лекарственные взаимодействия, функциональная независимость, а именно ее потеря, нарушения, социальная поддержка. Мы смотрим на человека комплексно. Не каждое заболевание отдельно, как, например, кардиолог, он лечит сердце, невролог – нервную систему. Мы видим, все вместе собираем, пытаемся на долгие годы оставить человека независимым с оптимальным лечением.
0: С какого возраста вообще стоит задуматься о консультации гериатра? Есть какой-то возрастной порог?
2: Да. По Всемирной организации здравоохранения пожилые люди определяются как люди старше 65 лет. Поэтому, в принципе, каждый человек после 65 лет, он теоретически может обратиться к гериатру, если есть проблемы, которые подходят для того, чтобы мы провели консультацию. Теоретически 65 лет – это и есть порог.
0: Так, а вот какие изменения, допустим, в состоянии пожилого человека должны насторожить близких и стать поводом для обращения к специалисту?
2: Действительно, зачастую близкие люди первыми видят изменения, а не сам человек. Нарушение памяти – это наиболее частая причина, на которую обращают внимание, из которой ко мне обращаются наши пациенты. Падение, нарушение равновесия. Человек, который принимает большое количество лекарств, как я уже сказала, пошел к одному врачу, ему выписали там 2 лекарства от сердца, 3 от почек, 4 от щитовидной железы, и он с огромным списком лекарств живет. Снижение самостоятельности повседневной жизни. Если вдруг есть множественные госпитализации, изменения поведения, которые обращают внимание близких, изменения настроения, нарушение сна. Это все мое, все наше гериатрическое.
0: Вот иногда бывает, что пожилые люди списывают проблемы свои со здоровьем на возраст. Хотя на самом деле периодически вот все-таки может идти речь о состоянии, которое можно как-то улучшить или действительно даже вылечить.
2: Вы имеете в виду память?
0: Ну, допустим, какие-то когнитивные, да, ситуации, когда у пожилого человека уже есть проблемы, пока еще небольшие, слава богу, но с памятью, но при этом он себе не признается в этом, но говорит о том, что это просто это я возраст. Уже с возрастом, да.
2: Да, это наше, это однозначно наше. Есть нормальное старение, и не обязательно нормальное старение не равно деменция.
0: Так.
2: Деменция – это патологическое состояние. Это ненормально, что человек становится очень забывчивым. Угу. Не каждая забывчивость – она болезнь, но не каждая забывчивость – это нормально. Я всегда своим пациентам привожу пример, например, про ту же память. Что если вы вот идете по улице и видите кого-то, допустим, его зовут там Наташа, и вы не можете вспомнить ее название, ну как бы вертится на кончике языка, но если вам скажут, ее имя начинается на «Н», угу. Вспомните, Наташа. Это нормально.
0: Так.
2: Это есть нормальное. Это есть нормальное взросление, старение. А вот если вот идет та же самая Наташа, вы встречаете вас по улице, и, во-первых, вы скажете, ой, я вообще ее не знаю, или вам говорят, это Галина. Вот это ненормально. Вот это есть.
0: Существует такое понимание, как гериатрическая оценка состояния пациента. Что она себя включает?
2: Конечно, есть, называется общая гериатрическая оценка. Это, как правило, оценка вот всех вместе функций. Любая моя консультация, она начинается со сборки социального анамнеза, где человек живет, как живет, с кем живет, что он может делать функционально сам, может ли он сам одеваться, мыться, ходить в магазин. Мы проверяем по функции памяти. Мы делаем неврологический осмотр. Мы смотрим на лекарства, которые он принимает, какие его взаимодействия. Смотрим прививки, есть ли прошление ли они все необходимые прививки. Мы смотрим на анализы крови, на взаимодействие лекарств, как у человека достаточно получает помощи от социальных служб, которые у нас есть в нашей стране. Вот так приходит у нас. Гериатрическая оценка, она долгая. Это не как у семейного врача. Мы минимум 45 минут разговариваем с пациентом. Это долгий и четкий, и очень последовательный процесс.
0: Очень часто, когда пожилые люди нуждаются уже в уходе, подают просьбы в БТО-Хлюми на получение помощи по уходу, предлагают справки от семейного врача, где семейный врач пишет заключение, что да, нуждается, там столько-то, нуждается потому-то и потому-то, потому-то. А БТО-Хлюми в ответ присылает ответ. К сожалению, по справке от врача мы не можем определить, нужна ли вам помощь по уходу. Мы просим вас предоставить справку от гериатра. Вот что тогда вот такая справка от гериатра будет включать в себя, чтобы действительно БТО-Хлюми увидел, да, этому человеку нужна помощь по уходу?
2: Во-первых, мы пишем очень подробно функциональный статус у человека, то есть его способности к самообслуживанию, как это 6 базисных функций, как то одеться, поесть, помыться, справить нужду, то есть туалет, ходить и делать переходы из состояния лежа, сидя, стоя. Это, мы это очень описываем очень подробно, обычно это более понятно. Иногда подают БТО-Хлюми не по состоянию физического здоровья, а по состоянию ментального здоровья. То есть человек может делать все сам, но при этом у него тяжелое когнитивное расстройство, деменция, и ему во всем нужно направлять. То есть он выйдет из дома и не вернется, или зажжет газ и не выключит. Это другое. Мы это все более четко описываем и объясняем. Теоретически можно обратиться к семейному врачу, чтобы он описал проблему.
0: Так.
2: Пойти к врачу, к медсестре из больничной кассы, чтобы она дала, это называется,
0: дох-тиф-куди. Да,
2: дох-тиф-куди, да, да, да. Да, это описание функции.
0: Так.
2: Есть, медсестры тоже это пишут очень подробно. Теоретически этим можно обратиться к БТО-Хлюми. Действительно, к сожалению, иногда этого недостаточно, и они просят прийти к нам.
0: Кстати, спасибо вам огромное, Ксения, за совет. Я буду иметь в виду, потому что есть такие ситуации, к сожалению, вот я в своей практике, когда общаюсь с пожилыми людьми, сталкиваюсь с тем, что есть пожилому человеку, вот ему рекомендовано обратиться к гериатру, но он категорически не хочет идти. То есть вот в такой ситуации заставить мы вроде бы не можем, поэтому, допустим, если можно и попробовать начать с медсестры, это, наверное, будет прекрасно. И, вот, знаете, вот сразу вот в связи с тем, что я сейчас сказала, мне хочется перейти к вопросу, нужно ли направление от семейного врача для записи к гериатру?
2: Да, во всех больничных кассах для того, чтобы прийти к гериатру, нужно направление от семейного врача. И если вы хотите, я вам могу рассказать, с чем желательно, как подготовиться к приему гериатра.
0: Обязательно, конечно, конечно. Это очень важная и нужная тема, особенно для наших радиослушателей.
2: И правда, потому что приходят неподготовленные, и тогда невозможно эффективно помочь человеку. Во-первых, желательно прийти к гериатру не одному, а с кем-то из семьи. То есть желательно с тем человеком, который лучше всего человека знает. Это или муж, жена, или дети. Потому что иногда, во-первых, пожилые люди могут что-то не все запомнить. Иногда мы говорим сейчас про русскоговорящую аудиторию, не все гериатры русскоговорящие. Поэтому, чтобы был близкий человек, который, плюс ко всему, может дать более объективную картину. Во-вторых, необходимо подготовить список лекарств. Конкретно у меня, я знаю, что перед тем, как напоминают о приеме ко мне, наша секретарь просит принесите пакет со всеми лекарствами.
0: Да, прям самими лекарствами, да?
2: Да, самими лекарствами. Они мы их выставляем на стол и начинаем делать порядок, что к чему, что для чего, что можно убрать и что можно добавить. Включая снотворные, которые обычно стоят на прикроватной тумбочке, и витамины, и все добавки. В-третьих, ну, желательно взять медицинские документы, если они есть какие-то обследования, которые вы не делали по месту вашей больничной кассы. Наверное, это пока все. Ну, и быть готовым к тому, что проверка будет долгая. Мы обычно проверка 45 минут. Иногда сначала проверяет медсестра, а потом мы. Поэтому
0: запаситесь терпением. Ксения, существуют ли случаи, когда гериатр именно больничной кассы, я не говорю сейчас о частных, это частные, это понятно, могут посетить пациента на дому?
2: Вы не поверите, но сегодня был именно такой день. Вот, например, я в рамках больничной кассы «Квалит». Сегодня вторник. Во вторник у меня день, когда я хожу к людям, которые не могут ко мне прийти физически сами. Этот человек должен быть определен, как на иврите это «мрутак байт», то есть прикован к дому.
0: Так.
2: То есть человек, например...
0: Который... Это только физически получается, да? Если только физически есть ограничения?
2: В основном это физически, но все мы люди, мы общаемся друг с другом, с медсестрами. Допустим, у меня на следующей неделе есть, я должна прийти к пациентке, которая, она вроде бы как и ходит, но у нее есть полное отрицание ее состояния, и семья ее не может никоим образом вывести на прием к гериатру, поэтому мы договорились, что я приду к ним. Человек, который, допустим, живет, ходит с палочкой или еле ходит, или с инвалидным креслом и живет на третьем этаже без лифта, мы приходим.
0: Но в такой ситуации, когда человек заказывает очередь, он должен изъявить желание, да? Получается, так он или его семья?
2: Или... Ну, конечно, желание, чтобы они были готовы на проверку, чтобы они пришли, чтобы... Нет, открытыми, что сейчас мне помогут.
0: Вот Ксения, я имею в виду, вот, допустим, если мы сталкиваемся с ситуацией, когда пожилой человек не может либо физически, либо категорически, ментально не признает свою проблему, и семья обращается в больничную кассу, заказывает очередь, но просит, чтобы врач пришел на дом. Вот в такой ситуации семья получит разрешение?
2: Да. Я именно вам рассказала, что это именно те случаи, когда мы приходим домой. Да? Вот на следующий день у меня есть именно такая пациентка, которая не готова прийти в больничную кассу, потому что оказывается, что у нее есть какая-либо проблема. При этом есть деменция. Да?
0: Ксения, вы сейчас просто рассказали огромную, важную, нужную информацию. И у меня к вам еще, наверное, будет последний вопрос, но он более такой. Какие бы рекомендации вы дали семьям, которые заботятся о пожилых людях и видят, что у них есть уже трудности? Вот как им себя вести? Как правильно подойти к пожилому человеку и сказать, что, дорогой мой, мы тебя очень любим, но нам надо с тобой к доктору? Ну, я, конечно же, утрирую, но смысл в том, что каким образом детям или внукам найти подход к пожилым людям, которые отказываются признавать, что у них есть какие-либо трудности?
2: Ну, во-первых, рекомендация не ждать долго. Лучше при первых признаках приходить, потому что там у нас и больше возможностей маневра, помочь, когда уже идет продвинутая деменция, нам уже особо много делать нечего. А на самых ранних стадиях это... Как можно раньше, как только вы видите первые изменения, желательно прийти к нам. Во-вторых, я думаю, что важно сказать людям, что гериатрия – это не про возраст, это не про психические заболевания, это не про деменцию. Mm-hmm. Гериатрия – это сохранение независимости, сохранение достоинства и качества жизни человека, который перешагнул вот этот рубеж 65 лет. Люди, у которых родственники, у них уже развилась деменция. Маленький мой секрет, который я даю всем своим пациентам. Не спорьте. Вы не переспорите, это будет просто плохая атмосфера в семье. Стараться не спорить, а больше соглашаться. Тогда больше шанса на содействие со стороны того же пожилого человека.
0: Ксения, спасибо вам огромное за этот интересный эфир. Я очень надеюсь, что мы сможем еще пригласить вас в наш эфир и поговорить о пожилых людях, потому что...
2: Спасибо большое. Очень
0: приятно. Таких людей у нас очень много среди радиослушателей, и это действительно очень и очень важная тема.
2: Спасибо. Будьте здоровы.
0: И вы. Всего доброго.
2: До свидания.
0: Продолжим с темой, с которой сталкивается, наверное, каждый.

0: Деньяев, фармацевтом и провизором больничной кассы «Клалит» Южного округа и членом Ассоциации фармацевтов Израиля. Нателла, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Нателла, расскажите, пожалуйста, какая вообще информация обязательно должна содержаться в инструкции к лекарственному препарату?
1: И во всех лекарственных препаратах следует отличать, есть лекарственные препараты, есть и добавки пищевые. Мы говорим сейчас про лекарственные препараты, которые содержат химические вещества. Во всех этих лекарствах по закону израильского здравоохранения должна быть аннотация, инструкция. В этой инструкции должны быть указаны, конечно, название лекарства. Название обычно бывает и торговое, не всегда по химическому названию называется лекарство. После этого состав химические лекарства обычно всегда есть. Конечно, его фармакологическая группа, к какой группе лекарства относится, для чего он предназначен препарат, на что следует обращать внимание перед началом применения. Например, если есть какие-то предостережения, если у пациента есть какие-то определенные болезни, на дозировки, и на что обращать внимание перед тем, как начать препарат, и посоветоваться с врачом, если страдали при каких-то определенных заболеваниях. И взаимодействие или интеракция, так мы называем, в лекарственных препаратах. И можно ли употреблять с алкоголем при беременности, кормлению грудью, и применение детьми, как следует применять препарат. И в данном случае это может быть, допустим, глотать или целиком, со стаканом воды, в какое время дня. Побочные явления, конечно же, как следует хранить препарат. И дополнительная информация. Дополнительной информации, кстати, иногда бывают написаны недействующие вещества. Допустим, очень много и людей, которые обладают аллергией, допустим, к лактозе или другим недействующим веществам, так здесь может быть указано, есть ли эти вещества в этом препарате. Содержимое, конечно, упаковки, инструкции и срок годности, и где хранить лекарства. Вот, в принципе, это вся главная информация, которая может содержаться в каждом, и каждой аннотации, в каждой инструкции.
0: Антел, на что стоит обратить внимание людям, которые принимают несколько лекарств одновременно?
1: Очень хороший вопрос, на который очень нужно много дать информации и отвечать, но все равно постараюсь так и немного и сконцентрированно дать информацию. Во-первых, если выписано новое лекарство, нужно обращать внимание, если есть какие-то изменения. Например, записывать изменения давления, это потом важно будет предоставить и врачу. И очень важно если вы принимаете много лекарств, и выписаны вам много этих лекарств и разными врачами, очень важно посоветоваться с фармацевтом, провизором, когда вы получаете эти лекарства. Вам могут дать и дополнительную информацию или сделать дополнительную консультацию, VIP, которую назначают заранее. И фармацевт до этой консультации может пройтись по всем лекарствам, проверить, конечно же, интеракции, и потом посидеть и дать вам эту дополнительную информацию.
0: Это, как интересно. То есть это в аптеках больничных касс есть такая услуга?
1: Да, есть такая услуга. Это специальная у нас и есть консультация такая. Конечно же, это не происходит в тот момент, вы сейчас пришли получать лекарства, это не происходит сразу. Это время, когда фармацевт уделяет вам, он готовится к этому, он может даже с вашим врачом посоветоваться до этого, если у него есть какие-то вопросы. И потом, кстати, и заключение, это тоже остается у пациента остается и видит его, ему дают на руки. Это очень-очень важное решение, которое приняло тоже Министерство здравоохранения, что фармацевты провели.

0: телевизоры могут давать такую консультацию.
1: Обалдеть. А скажите, пожалуйста, это надо как бы заказать очередь, получается, да? Просто...
0: В общем, когда вы приходите в аптеку получать лекарства, вы должны сказать в это время фармацевту, что вы хотите получить такую услугу, вы бы рады были, чтобы к вам вернулись, и тогда, значит, фармацевт берет ваши данные и потом возвращается и назначает это время. Хочу сказать, что эта услуга происходит точно в больничных кассах, по крайней мере, я работаю в Клалит, это у нас происходит. То есть я не могу сказать про кого-то другого, но у нас это происходит, и мы даем очень-очень много консультаций, все это вместе по содействию с врачом, с врачами, по консультации с ними, нам очень важно производить.
1: А насчет больничных других касс мы обязательно это проясним, у меня вопрос другой. А это, есть личное участие, оплата за такую?
0: Нет, нету личного участия, это абсолютно бесплатная услуга, и да, это по закону Министерства здравоохранения.
1: Здорово.
0: Полагается для больных.
1: А скажите, а вот если, предположим, пациент, прочитав аннотацию, вот он все такой дотошный, и видит, что в инструкции есть какое-то противопоказание, которое касается лично его, вот что в такой случае делать?
0: Во-первых, я очень рекомендую обратиться сразу к человеку, который вас направил, то есть выписал. Если врач выписал, значит, вы обращаетесь к врачу. Если вы купили лекарства, которые можно приобрести без рецепта врача, значит, и к фармацевту, и объясняйте. И тогда и выясняется, и врач, или фармацевт решают вместе. Это каждый конкретный случай, конечно, по-разному. Тогда это решается, что делать дальше.
1: Вы знаете, очень часто сталкиваюсь с таким и в социальных сетях, и просто в диалоге между людьми. Ой, а мне знакомая сказала, ой, я всю жизнь так принимала лекарства. Ой, я прочитала в интернете, или сейчас самое модное, да, искусственный интеллект подсказал. Вот скажите, можно ли хотя бы, хоть чуточку довериться вот таким консультациям, таким решениям, или все-таки всегда решение должно приниматься только после консультации с врачом или фармацевтом?
0: И очень интересный вопрос. Мы все живем в это время, что и все обращаемся к ChatGPT и ко всем этим услугам. Я лично очень рекомендую, что если есть какие-то проблемы, то всегда обращаться к медицинскому персоналу, к врачам, к провизорам, к медсестрам, к медбратьям. И я лично не советую и свою жизнь, свое здоровье доверять и компьютеру или интернету, во-первых. Во-вторых, каждый человек — это индивидуум. У каждого человека что-то по-другому. Один случай никогда не похож на другого. Мы все люди, все разные. Если бы мы были бы одинаковы, все было бы по-другому. Поэтому я лично не советую. Я уверена, что и мои коллеги тоже скажут, что всегда нужно обращаться к медицинскому персоналу.
1: А какие вопросы пациенты чаще всего задают вам, фармацевтам?
0: Ой, есть очень много вопросов. Во-первых, я очень лично рекомендую, когда люди приходят в аптеках и не знают, что они точно хотят, или есть у них много лекарств. Во-первых, всегда приносить коробочку или название, чтобы у них что-то было. Потому что люди приходят и говорят, мне нужна желтая таблетка. Мы, во-первых, все таблетки не открываем и не знаем, какого они цвета. Это первая рекомендация. Всегда как можно больше информации, чтобы пациент, когда пришел, что он хочет получить какое-то объяснение, консультацию, чтобы он принес как можно больше информации. Во-вторых, люди очень много спрашивают о способах хранения. Способ хранения – это то, что написано в инструкции. Очень важно, если не написано «хранить в холодильнике», не нужно хранить в холодильнике. Если написано наоборот, что нужно хранить в холодильнике, значит, нужно хранить в холодильнике. То есть устойчивость лекарства, его действие зависит от условий хранения. Очень важно обращать внимание на срок годности. Срок годности – это дата, которая написана на упаковке лекарства и не на день больше, потому что потом нету никакого ответственности, что лекарство будет действовать или не принесет какой-то ущерб. Лекарство может проходить какие-то процессы. Еще очень важный способ потребления. Если написано в инструкции, что нельзя размельчать лекарство, или его глотать вечером, или его глотать утром, не имеет значения. Очень важно действовать по тому, как написано в инструкции. Люди очень часто спрашивают, но они не читают инструкцию. Надо очень важно прочитать инструкцию, чтобы понять все эти нюансы.
1: Наталья, ну, наверное, последний вопрос. Мы приходим к врачу, в аптеку, покупаем лекарства. Этот способ известен всем, мучаем иногда фармацевта, задаем много вопросов. А если вдруг мы так заболели, но не хотим никуда идти, вот мы можем получить лекарство прямо на дом с доставкой?
0: Да, есть очень много, очень хороший вопрос. Есть очень много, мы живем во время высоких технологий. Есть очень много дигитальных услуг. У нас в Клалите можно заказать очереди онлайн в аптеку. И, то есть ты приходишь, выбираешь время, ты приходишь, ну буквально сидишь очень незначительное время, и люди, которые пришли, не заказали очередь, ты их всех обходишь. Это первая услуга. Вторая услуга – это можно и заказать лекарства с доставкой на дом абсолютно бесплатно. Даже вы закажете только акамол или только шампунь, который у нас есть в аптеке, или лекарства, которые у вас записаны в рецептах. Все это вы можете сделать абсолютно за такую же плату с доставкой на дом. Если у вас есть какие-то вопросы, то вы получите, то вы можете отметить, когда вы заказываете через аппликацию или интернет эти лекарства, вы можете ответить, вам фармацевт с аптеки онлайн вернется, ответит на все вопросы. Так что очень важно, чтобы все население знало об этих услугах. Оно нам облегчает жизнь, экономит нам время. И я думаю, что очень-очень важно пользоваться этими услугами. Вдобавок к этому, конечно же, есть очень много онлайн-врачей. И семейные, и детские, и дерматологи, и женские врачи. На самом деле уровень услуг и количество услуг, которые можно получить в сегодняшнее время с технологиями, очень много. Еще дополнительно хочу сказать, в аппликации в Клалит есть советник AI, то есть дигитальный, там можно задавать вопросы на русском языке. И то есть он вас направит, допустим, на русском можно написать, я хочу заказать очередь в аптеку, он вас направит в нужный сайт, где можно выбрать город, аптеку, которую вы хотите, и заказать очередь.
1: Наталья, да. Спасибо вам огромное за такую информацию. Я надеюсь, что многим нашим радиослушателям она будет полезной. Спасибо вам,
0: спасибо,
1: что согласились
0: спасибо на участие. Спасибо большое. Я еще хочу что-то маленькое отметить, что очень важно, не стесняйтесь, обращайтесь с фармацевтом, провизором. У них очень высокий уровень образования. Все время есть курсы повышения квалификации. Все изменения получим. У нас есть все израильское общество фармацевтов, которое тоже по этому руслу работает. Так что чувствуйте себя в хороших, надежных руках.
1: Спасибо вам огромное. Всего доброго.
0: Спасибо большое. До свидания.
1: И завершим сегодня программу темой, с которой многие сталкиваются неожиданно и, как правило, в самый неподходящий момент. Сильная зубная боль. Что считается неотложной стоматологической помощью? Куда обращаться в таких случаях? И можно ли получить помощь через больничную кассу? Об этом мы поговорим с Григорием Красновым, стоматологом больничной кассы «Макаби». Григорий, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Татьяна.
1: Рада слышать вас в нашем эфире снова.
2: И я вас.
1: Давайте с простого. Какие ситуации действительно считаются стоматологической неотложной помощью? Когда можно бежать?
2: Посмотрите, в принципе, можно, у нас нет такого, можно и нельзя, раз уж пришел, принимаем. Значит, конкретно неотложная помощь, это сильная зубная боль, это пульпит, это когда ночью просыпаешься от боли, лезешь на стенку, или ночью она тебя будет. Отеки, абсцессы, иногда травма, но травма это зависит от степени травмы. То есть, понятное дело, что если это ДТП, то, скорее всего, сразу отправят в больницу в Миюн, и там в челюстно-лицевое отделение. Травма это в основном дети, упали, сломали зуб, забили, вывихнули. Приходят, в принципе, сразу. То есть упала коронка, ну то есть обычно то есть приходят с тем, чем очень тяжело жить. То есть либо это либо боль, отек, гной, либо это, скажем, переднее отдел, то есть видно, там деление улыбки, видно, упали коронки или что-то сломалось. То есть то, с чем, извините, грубо говоря, или больно, или стыдно.
1: Хорошо, ну вот заболел зуб. Ближайший прием у стоматолога возможен только через несколько дней или вообще вот зуб болит, а это уже не приемные часы. Чего делать?
2: Рассказываю, как это работает в Макаби. Думаю, да. В Флорите есть похожая система. Угу. Значит, есть каждая клиника, как правило, крупная клиника. Это где-то от 5 кресел. Значит, если в течение дня не получилось, как правило, выделяют в конце дня где-то с 6 до 10, до 10-30, чисто дежурный врач по скорой помощи.
1: Это что, я сейчас все правильно, я просто заикаться даже начала, это все правильно поняла? Это если это крупная больничная касса, в смысле стоматологическая касса Макаби Дент, там вот именно вот каждая будет так работать? Не только там одна на севере?
2: Если это мелкое отделение, 3-4 кресла, как правило, там скорую помощь принимают в течение дня. Ага. Если что-то, как правило, от 5-6 кресел и выше, есть в конце смены с 6 до 10.30 вечера врач, который сидит только на скорой помощи. Исключительно. То есть там фактически не надо ждать. Как правило, лучше записаться в тот же день, но даже если придете, то, скорее всего, придет.
1: То есть в экстренных случаях, можно не записываться и попробовать обратиться без очереди?
2: Да. Угу. Есть еще я просто сам недавно вот дежурил, есть еще в Макаби три клиники, это Хайфа, Рамадган и Бершева, где принимают в пятницу, субботу и во все праздники вечером. Как правило, это где-то 6-6.30 до 10 тоже, пожалуй, за исключением Йом-Кипура. Во все остальные и в праздники, и в пятницу, субботу есть тоже дежурный врач по скорой помощи. Туда даже не надо записываться, можно просто прийти. Желательно, конечно, позвонить, чтобы мы знали. Скажем, человек, как правило, едет откуда-то, не из близлежащего, откуда-то непонятно откуда.
1: Хорошо. У каждой такой клиники, в принципе, есть номер телефона или звонить на многоканальный Макаби Дент?
2: На многоканальный Макаби Дент они переведут, у них есть Мукет Изра Решуна, это скорая помощь, они вас переведут на стоматологию. Но, опять-таки, в ночные часы, особенно на выходных, не нужно просто и звонить. Единственное, что бывает, когда переводят время с летнего на зимнее, только нужно уточнить, оно прыгает на час вперед-назад, и все, как бы. Но это, опять-таки, это три клиники, вот именно по выходным, это три клиники в Макаби в стране. Это Хайфа, Рамадган и Бершева.
1: Я напомню нашим радиослушателям, что телефон Макаби Дент, звездочка 6320, на всякий случай. А вот вопрос, хорошо, мы сейчас обсудили, что до 10.30, а дальше что? Вот заболела в час ночи, что делать?
2: Зависит от того, насколько заболело. Если это что-то отек, или это гной, или что-то, можно обратиться в МИЮН напрямую, но там придется ждать, пока тебе спустят дежурного черепно-лицевого врача.
1: Угу. Это МИЮН в больнице, да?
2: Да? МИЮН в больнице, и дальше потом уже придется, соответственно, все разрешения, все это бороться с бюрократией в строго добровольном порядке. Ну, как не в добровольном, а только в личном порядке. То есть, как бы, все вот эти вот, выбивать вот это вот все. Но, как правило, опять-таки, в МИЮН они больше работают на травму. Это ДТП и прочее. То есть, либо это тяжелые абсцессы, либо тяжелые отеки. То есть, там не факт, что смогут оказать. Есть, как правило, в крупных городах, опять-таки, надо смотреть, врачи, которые принимают 24/7.
1: Хорошо, вот сходили, нашли мы частным образом. Возможно получить, допустим, возврат от больничной кассы Макаби за услуги частного врача, если он нас принял?
2: Насколько я знаю, нет. Детского иногда да. Детского надо проверять, а вот взрослого нет.
1: А если, возможно, допустим, вот какой-нибудь телефонный прием, чтобы проконсультироваться в случае, если мы какой-то...
2: Значит, есть в Макаби тоже, это называется это дежурный врач, который занимается и уцтелефоне. То есть так, он дает, ты ему задаешь советы, это занимается этим только врач, потому что если будете записываться, будете записываться через секретаря. Есть дежурный доктор, который сортирует, смотрит, отвечает, то есть может как-то... обратить внимание, то есть помочь понять, что куда есть, да.
1: Хорошо.
2: А врачи, которые только сидят на телефоне, то есть это не в клинике, это врач, который сидит из дома, сидит на телефоне и отвечает на вопрос.
1: Хорошо, вот допустим, что можно предпринять самостоятельно до обращения к врачу, а чего делать категорически не рекомендуется?
2: И вот опять-таки говорю как доктор, принять, естественно, обезболивающее, оно то поможет, не поможет, это уже в зависимости по обстоятельствам. Я бы не рекомендовал начинать лечение антибиотиками на свой страх и риск. Или все-таки проконсультировался бы с врачом. Окей? Самолечением я бы все-таки не рекомендовал заниматься. то есть именно таким вот сильным. Можно приложить, иногда помогает прикладывать холодные компрессы, но если это гнойный абсцесс, никогда нельзя прогревать. Ну, в израильских условиях, конечно, мало кто прогревает из-за наших температур, но все же. Если выпал зуб у ребенка, вот что это главное, самое, у детей, зуб нужно, чем быстрее вы выпавший зуб донесете до врача, если зуб выпал целый, тем больше вариантов, что можно произвести реплантацию, то есть вернуть зуб в лунку.
1: Это мы говорим о постоянном коренном зубе.
2: Да, в коренном зубе у детей в сменном прикусе или в начале сменного прикуса, или уже когда прикус поменялся, как правило, это передний зуб. Принести его, зуб хранить нужно в молоке. То есть чем быстрее вы донесете зуб до врача, тем больше шансов, что зуб можно вернуть обратно.
1: Вот какой интересный совет. Да. Вот это да. И, наверное, последний вопрос.
2: Я перебью.
1: Конечно.
2: Значит, я просто работаю, как мы уже с вами знаете, с людьми пожилого возраста. Да. Если вам нужно что-то с протезом, лучше не приходить, не тянуть пожилого человека в ночное время. Потому что дежурный врач, это, как правило, дежурный врач, который не занимается тяжелым протезированием. То есть если, скажем, из протеза выпал зуб или сломался протез, для этого чаще всего нужен зубной техник. То есть это лучше все-таки прийти в утренние часы и попытаться, чтобы хотя бы вас врач посмотрел. Я многим своим пациентам говорю, что-то с протезом, ищи меня. Или дежурного врача в первой половине дня. Потому что придешь, не один раз принесли на скорой помощи ночью, извините, дедушка наступил на протез, протез развалился на несколько частей. То есть что я с этим сделаю? Ну, зря только дедушку.
1: Дедушку
2: реализировали, да.
1: Вот поэтому успокоили. У меня вопрос. А вот если отек десны, щеки, лица, вот в каких случаях нужно срочно обратиться за помощью, а какие могут все-таки подождать до утра и уже прийти во время?
2: Зависит от болевого порога и зависит от того, насколько он вам мешает, и от уровня, как говорится, внутренней паранойи пациента.
1: Так.
2: То есть тут все очень строго индивидуально. То есть ко мне на скорую помощь самое смешное, что мы не приходили, это у меня доктор появился на зубе пяточка. Ну, это уже, скажем так, сильно большая озабоченность своим здоровьем, но все очень зависит от пациента. Есть кто начинает, и главное, не стоит терпеть. То есть если вот что-то начинается и уже не отпускает, чем дольше терпишь, тем хуже.
1: Тем хуже. Вот на этой ноте, наверное, мы и закончим наш сегодняшний эфир. Спасибо вам большое, Григорий, что присоединились.
2: Извините, я буквально добавлю.
1: Конечно.
2: Желательно. Я понимаю, что если придете в течение дня, как правило, придется ждать, потому что в течение дня это вас принимает кто-то из врачей, кто работает в клинике. Иногда на смене может быть один доктор. Потому лучше всего, если возможно, конечно, приходить в часы, когда только скорая помощь. Потому что врач занимается только скорой помощью и может уделить вам столько времени, сколько надо, а не между пациентами.
1: Вот это тоже очень хороший и, наверное, своевременный совет. Спасибо вам большое, Григорий. И, надеюсь, еще услышимся в нашем эфире.
2: Спасибо. Взаимно.
1: Добрый вечер.
2: Всего хорошего. Добрый вечер. До свидания.
1: А я в конце нашей передачи немножечко расскажу и про другие больничные кассы. Если мы говорим о больничной кассе «Клолит», то сеть «Клолит Смайл» предоставляет несколько вариантов получения срочной стоматологической помощи. Первый вариант – это онлайн-консультация со стоматологом по видеосвязи через приложение. То есть, да, у «Клолит Смайл» есть специальное видеоприложение, по которому вы сможете показать даже то, что у вас есть во рту вашему доктору. Во время консультации врач оценит и ваше состояние и даст рекомендации, и при необходимости, конечно, скажет, ехать вам в клинику или нет. Часы работы такой онлайн-клиники с воскресенья по четверг с 8 утра до 7:30 вечера и в пятницу с 8 до 12:30. Если помощь требуется уже вне часов работы онлайн такого сервиса, то можно обратиться в одну из дежурных клиник сети. Они находятся в Бершеве, Иерусалиме, Кириат-Бялике и Тель-Авиве. Поскольку прием экстренных пациентов осуществляется между назначенными приемами, то просят заранее связаться с «Клолит Смайл» по телефону. А в некоторых случаях, если что, вот, допустим, если вы хотели поехать в клинику в дежурную, то вас отправят просто в другую клинику. Если мы говорим про больничную кассу «Леомид», то там предусматривается особый порядок получения неотложной помощи. Право на вас, с учетом, что у больничной кассы «Леомид» нет своих больничных стоматологических клиник, они работают по соглашению с другими клиниками, и поэтому право на возврат расходов за экстренное лечение, не работающего по договору, допустим, с кассой, предоставляется только двум группам пациентов: детям до 18 лет и людям старше 70 двух лет. Естественно, речь идет о таких, о такой стоматологической помощи, как снятие сильной боли, или, допустим, выписка лекарств, или лечение каких-то острых воспалительных процессов. Обратиться к стоматологу, не работающему по договору с кассой, можно в будние дни, смотрите, вот обратите внимание, с 9 вечера до 7 утра, а по пятницам и в канун праздников с начала шаббата и праздника и до утра первого рабочего дня. Если пациент не может найти клинику самостоятельно, можно обратиться в стоматологический центр Леомид по телефону звездочка 507, добавочный 6. А в больничной кассе Мюхедет действует система ночных пунктов неотложной стоматологической помощи МАРА, МЕРПА МУМХИТ. Служба тоже предназначена для случаев, когда есть сильная зубная боль, невозможно остановить кровотечение, есть отек, абсцессы и так далее, и тому подобное. И пунктов намного больше, чем у других больничных кассах. Речь идет об Нейбраке, Медеине, Ашдоде, еще два пункта в Ашдоде, Иерусалиме, еще раз в Иерусалиме, в Бетар-Элите и в Хайфе. Тут тоже очень важно, перед обращением за помощью рекомендуется уточнять актуальные часы работы и наличие дежурного врача, поскольку график работы у них может меняться. Ну, а на этом наш эфир сегодняшний завершается. Если вы хотите обратиться в редакцию особого случая и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту specialsobakakan.org.il. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя и номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных сообщений. Звонки на него не принимаются. На этот наш сегодняшний выпуск завершен. Программу подготовил продюсер Алексей Демченко. За звукорежиссерским пультом был Илан Бен Шабат. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

0: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
1: В соответствии с условиями мероприятия.
2: Сложно пройти проверку для получения выплат по биту Аксиуди. Центр Максимум берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
3: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
1: В соответствии с условиями мероприятия.
2: Сложно пройти проверку для получения выплат по биту Аксиуди. Центр Максимум берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
4: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун, гастрономический рай, морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса, красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун, Бершева. Илья Уанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.

0: Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Глава правительства Бениамин Нетаньяху заявил, что он ожидает, что режим в Иране прекратит свое существование. Премьер-министр, в частности, отметил: «Мы не позволим режиму аятолл получить в свое распоряжение ядерное оружие. Мы не позволим ему угрожать самому нашему существованию. Он не будет больше грозить нам ни атомной бомбой, ни своими баллистическими ракетами», подчеркнул глава правительства на церемонии смены начальника разведслужбы Моссад. Корреспондентка Кан Гили Коэн передает, что Нетаньяху приветствовал назначение на эту должность Романа Гофмана и выразил уверенность в том, что тот блестяще справится с возложенными на него задачами. На военном кладбище в Птахтикве в эти минуты начинаются похороны капитана медицинской службы Цахаля Ори Йосефа Сильвестра, 30 лет, из Тель-Авива. Он погиб вчера в результате разрыва начиненного взрывчаткой беспилотника, запущенного в Южном Ливане террористами Хизбаллы. Да будет его память благословенна. Несмотря на заявление министра обороны Исраэля Каца о том, что если Хизбалла продолжит обстрел населенных пунктов севера нашей страны, то Цахаль нанесет удар по кварталу Дахия в Бейруте, житель поселка Кфар-Гилади, который расположен в районе Галилейского выступа, Ниссан Зееви, сказал, что жители севера потеряли доверие к главе правительства и к министру обороны. Зееви, в частности, отметил: «Сегодня наши дети прячутся в своих домах, как во время войны. Родители, хозяйство, все и все находятся в той реальности, которая наблюдалась в дни войны. Наше разочарование чрезвычайно глубоко. Мы прилагаем все усилия, чтобы окончательно не сломаться. Это наш дом. Это наши символы. Глава правительства предал эти символы. Если президент Трамп позволяет себе определенные высказывания, это лишний раз доказывает, что его не интересует наша судьба», подчеркнул Ниссан Зееви в интервью корпорации «Кан». Посол Ливана в Соединенных Штатах Нада Муада, отвечая на вопросы журналистов в преддверии очередного раунда прямых переговоров между Иерусалимом и Бейрутом в Вашингтоне, выразила оптимизм по поводу шансов этих переговоров на успех. Между тем, американские источники заявили в интервью саудовскому каналу «Аль-Хадад», что в ходе израильско-ливанских контактов будет высказано предложение дислоцировать подразделения регулярной армии Ливана и подразделения ЮНИФИЛ в тех районах Южного Ливана, откуда будут выведены силы Цахаля. Эти же источники отметили, что Хизбалла отведет свои силы из Южного Ливана к северу от реки Литани. Ранее из канцелярии президента Ливана Жозефа Ауна поступила информация о том, что делегация Бейрута потребует полного прекращения огня. Об этом сообщают корреспонденты Кан Омер Шахар и Гай Маян. Как мы уже передавали ранее, боевик Хамаса Ибрагим Хилу, который удерживал тело военнослужащего Цахаля Орона Шауля, в ближайшие дни предстанет перед судом. В совместном заявлении, опубликованном полицией и Общей службой безопасности Шабаком, говорится, что Ибрагим Хилу, входивший в хамасовское подразделение Ашати, был задержан около полутора лет тому назад в рамках операции по поиску тела Орона Шауля. В расследовании принимали участие сотрудники специального подразделения полиции Лагов 433. Один из них, Камаль Хану, заявил, что расследование проводилось на самом серьезном уровне. По его словам, выяснилось, что хамасовский террорист в течение 10 лет удерживал тело Орона Шауля в холодильнике в квартале Насар в городе Газа. Террорист предполагал, что сможет использовать тело Орона Шауля в ходе торга при освобождении из израильских тюрем других террористов Хамаса. Как отмечается, это было одно из самых глубоких и сложных расследований, проводимых правоохранительными органами Израиля. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра небольшое повышение температуры, в четверг дальнейшее потепление, будет жарче обычного для этого времени года. В пятницу температура немного понизится, однако по-прежнему будет выше, чем обычно в это время года. В Иерусалиме завтра днем ожидается 30 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 26, в Галилее 27, в Бершеве 34 и в Эйлате завтра днем ожидается 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий» с Анной Райва.

0: Добрый вечер. 18:05 вечера в Израиле. Программа «На пике событий» в эфире. В ближайший час будем говорить о главных событиях уходящего дня, в том числе о том, что происходит на севере. Там сохраняется напряженное затишье. Обсуждаем, действует ли перемирие в Ливане на самом деле, что происходит в новой зоне безопасности. Поговорим мы о жестком разговоре американского президента с израильским премьер-министром. По крайней мере, сообщения об этом вызывают вопросы о состоянии отношений между Вашингтоном и Иерусалимом. Поговорим о том, что Турция, по сообщениям средств массовой информации, сорвала попытку выдвижения в прошлом президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада на ключевую роль в иранской политике в самом начале операции, военной фазе, когда была реальная надежда на смену власти в Иране. Поговорим об отчете госконтролера, который выявил нарушения в финансировании израильских политических партий и указал на проблемы с управлением государственными средствами. Об этих и других событиях в ближайший час.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ну, начнем с того, что сейчас капитан, доктор Ури Юсеф Сильвестр, павший накануне в Южном Ливане, в эти минуты проходят его похороны, предают земле на военном кладбище Сгула в Петах-Тикве. И о других событиях сегодняшнего дня, и один из главных вопросов, пожалуй, сегодняшнего вечера на данный момент, существует ли вообще режим прекращения огня в Ливане, или речь идет только о новой форме войны. Формально Соединенные Штаты говорят о попытке стабилизировать ситуацию, но, по сути, на практике армия продолжает действовать только в новом желтом коридоре, так называемом, внутри желтой черты, зоне безопасности на юге Ливана, в то время как Хизбалла продолжает использовать ракеты, беспилотники и ударные дроны против израильских сил и приграничных населенных пунктов. В итоге, насколько устойчива эта формула, которую договорился или которую навязал Трамп Нетаньяху, в зависимости от интерпретации, которую мы предпочитаем, что происходит в этой новой зоне безопасности, движется ли Северный фронт к новой эскалации, эти вопросы мы обсуждаем с Марком Баботом, подполковником запаса, военным экспертом. Марк, добрый вечер.
2: Добрый вечер вам и всем радиослушателям радио «Рэп».
0: Что на практике, на ваш взгляд, означает эта формула? То есть есть прекращение огня, оно действует, но при этом армия продолжает действовать в некоторых рамках.
2: А давайте мы дадим это нашим слушателям решать. Я опишу ситуацию, насколько я ее понимаю, в Ливане вообще. И каждый будет решать для себя. Ну, во-первых, я хочу оставить за скобками шанс, очень маленький, по моему мнению, что вся вот эта беседа, которая, безусловно, состоялась между Трампом и Беньямином и Нетаньяху, она как бы в рамках информационной войны. То, что называется война информации. И, может быть, это так, как это было уже один раз, это какая-то дезинформация, которая идет на Иран и на Ливан. И по-настоящему они говорили очень хорошо и красиво. И давали друг другу голубые комплименты. Но я хочу это оставить за скобками. Я думаю, что сейчас на территории происходит следующее. К сожалению, вы начали эту информацию, что у нас погибшие, у нас потери довольно существенные. И это очень плохо. Мы не нашли еще решения дроном. Может быть, есть тенденция к снижению, потому что Израиль, в свою очередь, уничтожает операторов этих дронов за рекой Литани, даже, как бы я сказал, в Среднем Ливане. И войска Израиля форсировали Литани на Восточном фронте, то есть это район образно от горы Хермон до срединного плато, на котором расположен город Набатия, и войска приближаются туда, блокируют входы и входы и выходы с средствами огневого поражения. Дальше идет, как бы, я бы сказал, защита наших подразделений, но это какие-то такие средства, не технологические, там, сети, разрывные пули и так далее, но пока это не несет за собой большой успех, мы это понимаем, мы это знаем. Израиль интенсивно работает на разработке каких-то технологических решений. Израиль отдал указание освободить, то есть эвакуировать Тир и Набатию и другие районы Южного Ливана до реки Захарани. Mm-hmm. А напомню, что река Захарани — это параллельная река реки Литани, она находится еще на удалении от 15-20 километров от Литани, поэтому это как бы второй рубеж по дороге к Бейруту. Судя по всему, США не дает нам разрешения атаковать Бейрут. Все штабы, напоминаю, находятся там. Не дает разрешения атаковать долину Бака, в которой находятся стратегические склады Хизбаллы. И поэтому каждый наш слушатель может решить для себя, что происходит. Конечно же, нет никакого прекращения огня. Конечно же, продолжаются боевые действия. Конечно же, Израиль делает все усилия для того, чтобы расширить зону безопасности. Она уже и называется так, как это было после Первой Ливанской войны.
0: Да, зона безопасности новая. Кстати, Марк, да, если как раз вот у меня, что называется, с языка сняли, чем эта новая зона безопасности, тот самый желтый коридор, да, так называемый, отличается от той старой израильской зоны безопасности в Ливане, которая существовала до 2000 года?
2: Единственная разница, так как я лично там разъезжал довольно много в течение многих и очень многих лет, разница в том, что там нет жителей сейчас. Сейчас там нет жителей, жители эвакуированы на север, и поэтому любой живой человек, если это не боец АЛА или спецподразделение армии обороны Израиля, это потенциальный террорист и враг, которого можно и нужно уничтожить. Поэтому происходит там полная зачистка. Я думаю, что Израиль сегодня, я бы сказал, как травма, после 7 октября, после этой страшной трагедии, мы не церемонимся, мы взрываем все, что можно, особенно те дома, инсталляции, точки терроризма, в которых находят вооружение, а там находят вооружение практически в каждом доме. Поэтому работа идет очень интенсивно с точки зрения инфраструктуры. Я имею в виду инженерные войска и другие подразделения, которые сносят деревни, которые управляют или контролируют израильскую территорию с высот. И пока еще нет никакого решения, мы завязли. Если США, конечно же, надавит на Израиль с тем, чтобы мы не смогли продолжить боевые действия в Ливане, то мы останемся со связанными руками. А если же на нас надавят в рамках какого-то урегулирования с Ираном выйти из Южного Ливана, что тоже очень может быть, если снова беседа Трампа и Бенямин Нетаньяху ушла в том же русле, в котором это было опубликовано Axios, то, без сомнения, ситуация тяжелейшая.
0: Спасибо. Спасибо, Марк Баков.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Уже упомянули о телефонном разговоре, напряженном, если верить действительно утечке на сайт Axios, Бараку Равиду. Телефонный разговор между Дональдом Трампом и премьер-министром Нетаньяху, по сообщениям Axios и других СМИ, которые подхватили, спор касался прежде всего Ливана в иранском контексте. Трамп пытается продвигать дипломатические договоренности, переговоры, прийти к соглашению, ну и соответственно, как часть этих переговоров, деэскалация на израильском севере, в то время как Израиль настаивает на сохранении своих свободы собственных действий в отношении Хизбаллы, да, иранской этой угрозы. Насколько серьезны эти разногласия, это действительно временные разногласия, скажем так, конфликт, может быть, даже между союзниками, или мы являемся свидетелями гораздо более глубокого процесса, начала глубокого расхождения стратегического между Соединенными Штатами и Израилем. Вот эти вопросы я обсуждаю. Служу сейчас с Дмитрием Дубовым, журналистом, комментатором по международным делам. Дим, привет, добрый вечер.
3: Привет, добрый вечер.
0: На сегодняшний день есть ровно две версии, да, две утечки о разговоре Трампа и Нетаньяху. Одна американская, другая израильская, естественно, да, где попытались объяснить, что все было не так, не так грубо, не так резко и так далее. Но меня, знаешь, что интересует? Даже не вопрос, насколько дословно была Бараку Равиду пересказана эта беседа со всеми ее ругательствами, да, Трампа и угрозами в адрес Нетаньяху, а зачем было Трампу нужно именно в таком виде это преподать для публикации Бараком Равидом? Какой эффект, на какой эффект он надеялся? На какую аудиторию, скажем так, это он рассчитывал? Для чего?
3: Ну, опять же, неблагодарная работа пытаться залезть в голову Трампа и понять, что же там в этой голове происходит. А с твоего позволения, давай все-таки с Барака Равида начнем, просто потому что мы, в отличие от Барака Равида, который знаком с Трампом, мы с тобой с Бараком Равидом, в общем, знакомы, да. Коллеги, человек, который, наверное, его можно назвать самым приближенным израильским журналистом к Дональду Трампу, человек, которому Дональд Трамп периодически сам звонит по телефону. Ну, то есть, представляешь себе, у тебя зазвонил телефон, кто говорит, американский президент.
0: Привет. Ну, надо сказать, что в практике Трампа и в его практике общения с журналистами не израильскими, да, американскими, это довольно распространено. Ну да, как бы главным каналом передачи своих месседжей на израильскую аудиторию он выбрал действительно Барака Равида.
3: Абсолютно верно. И тут надо сказать, что при всем при том, что Трамп любит общаться с прессой, звонит он не нам с тобой, а Бараку Равиду. И в этом смысле любые сливы, скупы и все остальное, что исходит от него, я скорее склонен верить этой информации, чем информации канцелярии главы правительства, которая априори, кстати говоря, вне зависимости от того, кто находится, кто хозяин в этом кабинете, канцелярия главы правительства любого будет как-то пытаться скрасить вот эти вот, знаешь, что как-то вот все эти острые углы обходить.
0: Это понятно, но опять же, Дим, смотри, даже если мы предполагаем, давай мы исходим из предположения, что разговор происходил именно в таких выражениях, как были, так сказать, которые были слиты Бараку Равиду, да, вот не будем сейчас цитировать. Для чего Трампу нужно опубликовать это? Для чего ему нужно, в принципе, ведь на самом деле, видишь ли ты в этом, ну, помимо имиджевой, так сказать, да, проблемы для Нетаньяху, возможно, политической проблемы и так далее, вот, есть, как мне кажется, как мне видится, проблема для Израиля, для израильской безопасности, для этого то, что называется еврейским словом «ртаа», да, если вот так американский президент, оставь сейчас в покое тон, да, а просто вот так он вмешивается в стратегию и тактику, да, военную Израиля, и вот просто одним звонком он рулит, так сказать, да, прекращает военные действия, останавливает премьер-министра. Что это говорит, скажем, тем, кто наблюдает пристрастно, да, за Израилем?
3: Вот, как раз, вот я как раз ждал окончания этого вопроса, что это говорит, например, нам с тобой. Мы склонны не без основания искать смысл во всем происходящем вокруг нас, во всем, что говорит, например, президент США, все-таки как будто бы не последний человек на этой планете. Вне зависимости от того, как его зовут. Но иногда, или, наверное, сейчас, самым правильным ответом на вопрос «почему» будет слово «потому что». Вот «потому что» и все. «Потому что» — это Трамп. «Потому что» Трамп уже не в первый раз, кстати говоря, позволяет себе в подобном тоне говорить не только с Нетаньяху, но и с другими лидерами других государств. Потому что здесь, на самом деле, не то, чтобы за этими словами есть какая-то изначальная какая-то вот мысль, я давай тебе сейчас преподам урок того, кто здесь главный, именно такими словами. Ни в первый, ни во второй, ни в третий раз мы слышим, даже за годы премьерства, кстати говоря, самого Бениамина Нетаньяху, о том, что у него с американскими президентами происходит довольно жесткие беседы. Нетаньяху читал нотации Клинтону, он буквально воевал в дипломатическом смысле с Обамой, у него были стычки с Байденом, и мы слышали о том, как те или иные президенты позволяли себе в очень узком кругу своих приближенных там говорить нелицеприятно там одним или двумя словами об израильском примере. Кстати говоря, не только Нетаньяху, в свое время Джеймс Бейкер, госсекретарь при Рейгане, тоже, в общем, позволил себе ругнуться в адрес, тогда это был Шамир Дурабина. Вот, то есть, ну, такого рода окрики, да, или оклики, они были всегда, на самом деле.
0: То есть ты хочешь сказать, что это не свидетельствует действительно о кризисе таком более системном в отношениях Трампа и
3: Нетаньяху? Вот тут как посмотреть, потому или что да. Трамп сам по себе это ходячий кризис отношений, понимаешь? Это Трамп — это о двух ногах лом, который ломает все. Все, что мы знали о том, как строятся международные отношения. Потому что, ну, тут с чего ни начни, да, с системы союзов американских по всему миру, с отношений между конкретными странами и Соединенными Штатами. Все здесь сегодня ядерное оружие, между прочим, да, в свете договора, который сейчас вырисовывается между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией. Все, куда ни посмотри, оно сегодня все шатается, разброд полный, потому что это Трамп, это его стиль ведения политики. Это некий такой конъюнктурный момент, когда
4: вопрос не звучит, насколько сильна ли Америка, да, вопрос звучит, насколько Америка сегодня предсказуема, самый главный вопрос. И под руководством Трампа мы можем услышать и не такое на самом деле. И не думаю, что он на самом деле как-то планировал изначально назвать Нетаньяху так, как он его назвал перед разговором. Просто вот, ну, так вышло, по большому счету, потому что у него всегда так получается. А если говорить про логику этого разговора, то здесь понятно, потому что он фрустрирован был очень сильно. Вот. Оставь, что Хизбалла сама на самом деле идет на провокации, причем по указке из Тегерана. Это понятно абсолютно. У нее тоже, в общем, субъектности несколько мало по отношению к Ливану, а скорее по отношению к Ирану она является таким вот подотчетным лицом, хотя не на 100%, но тем не менее, да, Иран просто видит, что у него есть возможность загнать Трампа в еще один угол и связать снова, например, переговоры по ядерной сделке, по вообще урегулированию конфликта или переносу его на более поздний срок, да, еще и подколоть его таким вот образом. И Иран будет делать все для того, чтобы заставить Трампа идти на какие-то уступки там, где это возможно, просто потому что Трамп сам поставил себя в такую позицию. В данном случае это просто была вот эта ситуация с возможным ударом по Дахии в ответ на бесконечные обстрелы нашей территории и 15 погибших наших граждан с момента объявления так называемого прекращения огня между нами и Хизбаллой.
0: И, знаешь, я хочу все-таки в завершение посмотреть на это макро, что называется. Из всего сказанного, из всей, так сказать, всего того, как Трамп себя ведет и что он делает на иранском направлении, можно ли, на твой взгляд, сказать, что, в принципе, он просто больше заинтересован в стабилизации регионов, стабилизации рынков, экономики, так сказать, да, и чем в военном давлении на Иран, в конечном итоге, даже чем в договоре, который лишит Иран возможности действительно получить ядерное оружие.
4: Я склоняюсь к тому, что так или иначе Трамп пытается как-то соединить все-таки хотя бы минимум требований к Ирану с его очень настойчивым, пока как бы очень... Он очень это как бы активно показывает и демонстрирует свое желание действительно добиться сделки. Я не знаю, что это говорит об его способности ведения переговоров, которым он так гордится. Но когда вторая сторона сразу знает твой эндгейм, что называется, и все свои твои слабые стороны, то у нее нет никакого резона идти на компромисс, если только время не поджимает. Мне кажется, что сегодня на переговорах между Соединенными Штатами и Ираном Иран намного более на сильных позициях находится. Несмотря на то, что Иран потерпел, наверное, самое сокрушительное поражение военное в своей истории. Даже Иран-Иракская война не была такой сокрушительной для Ирана, как эти 40 дней бомбежки с Соединенными Штатами и Израилем ВВС. Но, тем не менее, парадоксальным образом на переговорном треке Иран сегодня просто диктует условия. И мы это видели вот именно на примере ливанского вот этого кейса, который не осуществился. Поэтому мне кажется, что здесь еще будут сюрпризы со стороны Тегерана. Они будут давить там, где могут давить, там, где больно, и они продолжат это давление.
0: Дмитрий Дубов, журналист, комментатор по международным вопросам. Я тебя благодарю. Спасибо.
4: Спасибо.
0: Счастливо.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Небезынтересная публикация последнего времени, она связана с Ираном, Турцией и бывшим иранским президентом Ахмадинеджадом. Согласно ряду публикаций, во время войны в марте рассматривались различные сценарии смены режима в Иране, и Ахмадинеджад якобы фигурировал как возможная фигура, которая может возглавить такой переходный период. И одновременно появились сообщения, что турецкий президент Эрдоган в итоге убедил Дональда Трампа отказаться от этого сценария, вообще от шагов, которые могут привести к падению нынешнего режима в Иране. Насколько реалистичным выглядит этот сюжет, эта история, почему Турция настолько выступила, скажем, фактически против ослабления Ирана и режима иранского, обсудим это с Владимиром Месамедом, доктором Владимиром Месамедом, иранистом, сотрудником Еврейского университета. Господин Месамед, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Анна.
0: Насколько, на ваш взгляд, реалистично выглядит, достоверно выглядит эта история, что Ахмадинеджад, ну, совсем не сионист, да, как мы помним, рассматривался в том числе Израилем как, возможно, альтернативная фигура для Ирана?
5: Дело в том, что в Израиле все помнят Ахмадинеджада в период, когда он находился у власти. Это было в 2005-2013 годы. И у нас у всех граждан Израиля сложилось достаточно негативное представление об этом политическом деятеле. Помните, как раз при нем был пик антиизраилизма и антисионизма, и антисемитизма даже. И поэтому, в общем, у всех сложилось такое впечатление. Но дело в том, что на внутренней сцене, то есть как президент, Ахмадинежад себя зарекомендовал очень достаточно хорошо, по крайней мере, перед лицом граждан страны, потому что именно при нем была очень сильная социальная политика, было введено очень много дотаций, были подняты пенсии, в общем, и другие, были проведены другие мероприятия, которые, в общем, укрепили имидж президента, потому что, в общем, о его таком антисемитском имидже никто, наверное, в Иране относительно серьезно и не знал, потому что он проводил на внутренней сцене, как видим, совершенно другие, так сказать, роли и другие функции реализовывал. Поэтому, в общем, но в принципе его считают в последние годы довольно сильным политиком, хотя он достаточно непоследователен, и было очень много информации в последние годы о том, что к нему зачастили западные визитеры, которые увидели в нем сильного политика, тем более, что когда на Западе имидж Израиля стал достаточно ухудшаться, подумали, что такой политик может быть очень полезным. Но возьмем еще один сюжет. В Иране есть такое политическое движение, которое пытается для того, чтобы спалить или снизить имидж такого или реноме такого или иного политика, ему пришивают какие-то еврейские черты и пытаются его скинуть с этой стороны. И поэтому про Ахмадинежада в последние годы появлялось очень много публикаций о том, что он вообще еврейского происхождения. Достаточно смешно, да? Что он еврейского происхождения, что его предки были из еврейских кварталов какого-то иранского города. Правда, достаточно непонятно было, какого же города. И, в общем, это достаточно гуляло по иранской прессе и достаточно, видимо, снизило как бы политический вес этого президента.
0: Я помню, кстати, Владимир, что во время войны, в начале войны, были публикации о том, что, ну, очевидно, иранцам было известно, видимо, об этих планах на Ахмадинеджада, потому что он был помещен то ли под арест, то ли под домашний арест. Что о нем известно сейчас?
5: Ну, сейчас он время от времени возникает на политической арене, хотя он делает заявления и про западные, и про американские. В общем, ну и вы знаете, что в Иране и то, и другое достаточно имеет достаточную критику, потому что антиамериканизм — это вообще как бы основа иранской внешней политики, особенно в период после победы там исламской революции. Вот. Ну и антизападные тенденции обострились и увеличились, особенно в последние годы, в последний год-два, когда Иран заключил особенно, так сказать, союзнические отношения, заключил договор, это было 17 января прошлого года, когда заключил такой договор стратегический, называется стратегический всеобъемлющий договор между Российской Федерацией и Ираном. Mm-hmm. И на этом фоне там стали подниматься вот такие антизападные тенденции, и, собственно говоря, они как раз и, в общем, оказались вполне похожи на те тенденции, которые излагал во многочисленных своих выступлениях и на радио, и на телевидении, и в социальных сетях президент Ахмадинежад. И в этом плане, конечно, понятно, что сейчас, в свете вот последних, во-первых, переговоров с Соединенными Штатами, в которых антизападные мотивы имеют достаточно четко выраженную тенденцию к развитию. С другой стороны, вообще, видимо, политика Европейского Союза и политика НАТО, она как бы находит определенный отклик в том отношении, которое проявляется к Ахмадинежаду. Но, видимо, у него достаточно до сих пор поддержка таких, я бы сказал, демократических институтов, и поэтому, собственно говоря, к нему обращено внимание. Даже, в протестные акции, которые проходили в Иране с 18 декабря прошлого года и закончились, в общем, в середине марта, на этих протестных акциях неоднократно звучали лозунги поддержки Ахмадинежада и несли его портреты. Угу. Поэтому видно, что этот политик, несмотря на то, что он постепенно уходит с политической сцены, он до сих пор имеет некую поддержку, и поэтому, скажем, если бы действительно в Иране подумали о том, что этот президент может вернуться на политическую сцену, и особенно в свете той политики, которая в Иране проводится, когда экономические тенденции имеют такой негативный оттенок, и страна скатывается постепенно к экономическому краху, к экономическому кризису. Понятно, что приход такого политика, как Ахмадинежад, несмотря на его прошлое, которое для нас имеет негативный оттенок, в Иране оно позиционируется с другой стороны, имело бы как раз очень широкую народную поддержку и помогло бы избежать

0: Отчет госконтролера на самом деле вскрыл очень много проблем. Мы коснулись только некоторых из них. Например, нарушения были выявлены в ходе проверки процесса регистрации членов партии Ликуд, в рамках которого одни и те же кредитные карты, те же платежные средства используются для записи разных лиц в партию, для новых членов партии, которые в нее вступают. При этом не производился нужный контроль. И все это с точки зрения госконтролера носит очень тяжелый и серьезный характер. Данная ситуация, по его мнению, вызывает подозрения в оплате членских взносов третьими лицами, что может являться и уголовным преступлением. Включение таких лиц в списки избирателей способно привести к искажению результатов при выборы кандидатов в КНЕСЕТ, то есть на выборах, которые нас довольно скоро уже ожидают. Кроме того, установлено, что партия Авуда действовала в нарушении закона, получив запрещенный заем через подконтрольную ей партийную корпорацию. Вообще, отчет госконтролера, он говорит о ситуации, при которой действующие фракции, 10 действующих в КНЕСЕТе фракций в общей сложности имеют накопленный дефицит на общую сумму 81 миллион шекелей. Еще 9 партий, у которых были фракции в КНЕСЕТе, ныне они не представлены в КНЕСЕТе, до сих пор не вернули государству очень серьезные долги в размере в общей сложности 44 миллионов шекелей, или они избегают возврата оставшихся на их счетах излишков в общей сложности в размере 4 миллионов шекелей, и все это не соответствует их обязательствам по соблюдению общественных интересов и ответственности. Кроме того, относительно Ликуда есть еще одна проблема, выявленная госконтролером, довольно тяжелое нарушение при найме сотрудников на работу в партию, предоставлением всевозможных льгот. Госконтролер обозначает это как неэффективное управление кадрами. Были произведены надбавки к зарплатам, повышение зарплат старым сотрудникам Ликуда, а также были предоставлены некоторые льготы, например, закрепленные автомобили, которые были отданы в распоряжение партийных активистов, часть из которых даже не числилась в штате. Фракции, например, Ликуда в КНЕСЕТе, все эти средства и блага распределялись на основе устных решений без письменного документирования и четких критериев. И это только небольшая часть отчета, о которой мы говорили с Вики Вентура Лупо. Отчет, он довольно такой пространный и, надо сказать, довольно жесткий, особенно это актуально накануне выборов, которые состоятся сравнительно уже скоро. В КНЕСЕТ, напомню, мы беседовали с Вики Вентура Лупо, она сотрудник отдела по контролю за выборами и партийным финансированием в офисе госконтролера.
1: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
0: Ко мне присоединился в студии мой коллега Арик Эльман, редактор и ведущий КанРека. Привет, Арик. И не просто так, да, потому что поговорим мы, собственно, о том, о чем и госконтролер говорит, только с другой стороны. Он говорит про деньги, а мы про политику. Сегодня комиссия, законодательная комиссия Ликуда, есть в Ликуде, да, своя собственная законодательная комиссия во главе с Хаймом Кацом собралась в КНЕСЕТе для того, чтобы решить важную для членов партии Ликуд важный вопрос, когда там состоятся выборы в список партий, праймерис.
2: Есть критическая дата, до 28 июля должны эти выборы пройти, но порядок этих праймерис, как они будут проходить, на каких местах будут находиться кандидаты от общенационального списка, какие места получат представители различного рода округов в Ликуде, представители различных групп, и самое главное, получит ли Бенямин Нетаньяху право резервировать такое количество мест в списке, которое ему хочется, это все еще вопросы, на которых ответа нет. Нетаньяху уступил фактически давлению внутрипартийному, потому что общая оценка была, что он бы хотел праймерис избежать.
0: Чтобы... Кстати, вот сразу напрашивается вопрос, почему? Праймерис это просто визитная карточка Ликуда, это одна из последних партий, в которой они вообще
2: проходят. Есть несколько факторов. Начнем мы действительно с той темы, которая только что была в эфире. Да, Ликуд должен весьма солидную сумму. Да, дефицит Ликуда превышает 40 миллионов шекелей. В такой ситуации идти на расходные мероприятия, которые требуют очень сильной, серьезной организации, это не так просто. С другой стороны, понятно также, что единственным, так сказать, рычагом привлечения новых членов партии является их возможность голосовать за список партий в КНЕСЕТ. Это, отказавшись от этого один раз, создав прецедент, пусть даже в очень специфических условиях, Ликуд рискует тем, что он потеряет этот источник дохода, и, соответственно, финансовая ситуация усугубится. Но, конечно, помимо финансового, есть еще и политическая причина. Нетаньяху, так, по крайней мере, говорят источники в его окружении, понимает, глядя на опросы, что если будущий список Ликуда будет очень похож на тот, который сегодня представлен в Кнессете, и на первых местах будут те депутаты и министры, которые пользуются максимальной поддержкой среди, то, что принято называть, бейс, да, в первую очередь члены партии Ликуд, наиболее верные сторонники партии, то привлечь колеблющегося избирателя, который, может быть, голосовал за Ликуд в 2022 году, а сейчас сомневается, будет очень сложно, потому что фигура эта поляризующая. Да, Тали Готлиб приводит на ум, Дуду Амсалем и другие. Популярный очень среди избирателей, среди членов Ликуда, менее популярный среди широких кругов избирателей. Позволят оппозиции, скажем, рисовать Ликуд в очень специфическом цвете. Нетаньяху хотел бы изменить состав этого списка. Есть разговоры о том, что он хотел бы привлечь представителей движения резервистов, да, на фоне провала всех попыток решить вопрос о призыве ультраортодоксов. Не можешь остановить, присоединись, да, но привлечь, зарезервировать места за новыми людьми, сделать список более представительным. Понятно, что все эти идеи премьер-министра и его окружения, они очень сильно нервируют партийных активистов, депутатов, которые должны будут бороться за места в национальном списке.
0: Надо думать, вообще там очень много кого это может нервировать, потому что давай просто дадим, так сказать, общее представление нашим слушателям. Итак, из-за того, что есть норвежский закон, так называемый, да, и действующие министры увольнялись из Кнессета, на их место заступали в качестве депутатов следующие по списку в Ликуде, которые не вошли изначально, да, не прошли в Кнессет. Таким образом, сейчас на меньшее число мест, чем у них есть.
2: Осталась большая масса депутатов, которые по уставу Ликуда обязаны участвовать в выборах только в рамках национального списка. Не могут повторить там, свой успех, собрав несколько тысяч голосов на выборах в том или ином региональном или, скажем, квалифицированном округе, да, или, скажем, как бы быть забронирована как женщина, как новая женщина.
0: Новая женщина, да? есть масса
2: таких интересных.
0: Это все причин. Красиво, кстати, очень хорошая,
2: да,
0: такая
2: практика. Проблема только состоит в том, что, еще раз, в данный момент в израильской политической культуре Ликуд не получает, скажем так, каких-то дополнительных очков у широкой общественности за то, что он одна из тех партий, которая сохраняет праймериз, да. И партии, которые там, где праймерис явно не будет, там партия Бьяхат, Беннета и Лапида, и партия НДИ, никто там, их потенциальные избиратели не очень сильно, так сказать, беспокоятся этой проблемой. Партия Гади Айзенкота, Яшар, тоже не собирается проводить праймерис. В общем, пока что сказать, что это очень большой выигрыш в общественном мнении, вот это торжество демократии, это трудновато. Но при этом, еще раз, интересы внутрипартийные такие сильные, что Нетаньяху понял, что бороться в лоб и пытаться навязать Ликуду свою идею будет сложно. Но есть еще серьезная проблема. Для того, чтобы получить возможность вводить каких-то новых людей в список, он должен получить согласие партийной конференции. А Ликуд сейчас находится между двумя конференциями, потому что старая вроде бы уже прекратила свое существование, а новая, выборы там прошли, но проблема состоит в том, что внутренний суд Ликуда и другие инстанции, они установили там массу проблем с этими выборами, в том числе вот то, что упоминалось в отчете госконтролера, кто за кого платил в качестве членские взносы. Да, понятно, что далеко не все в этой ситуации связано с каким-то там злым умыслом, да, зачастую там речь идет о том, что просто подписывают, кто-то кому-то заплатил наличным, кто-то заплатил сразу несколько членов своей семьи, но все это запрещено, все это делать по инструкциям нельзя, и поэтому для того, чтобы сделать эту партийную конференцию правомощной, там нужно решить целый ряд этих вопросов, они еще не решены. В общем, до 28 июля праймериз должны состояться, как они будут выглядеть и что сможет сделать Нетаньяху для того, чтобы повлиять на состав списка, это все еще пока не ясно.
0: Но тут есть еще одни выборы, которые как раз в отличие от выборов в Ликуде, прямо натурально завтра, и там тоже есть немаленькая драма, я имею в виду выборы нового государственного контролера. Вот только что мы обсуждали отчет уходящего государственного контролера. И как мы видим, он занимается расследованием очень болезненных для власти вас поддержащих тем. И тема удивительнее, то есть не то, что удивительнее, как раз, с одной стороны, объяснимо, но с другой стороны, удивляет смелость такого выбора. Нетаньяу продвигает на должность госконтролера ни много ни мало своего адвоката личного, который представлял его интересы не в его судебном деле, да, интересы Ликуда, его как политика. Имеется в виду адвокат Михаил Рабелло. Ну, натурально, я не знаю, вот кто, можно считать, более близким Нетаньяу в свое время Мандельблит в свое время, или сейчас Михаил Рабелло?
2: Вот Михаил Рабелло, на самом деле, он лоббирует сейчас депутатов Кнессета, не только, кстати, от коалиции, но и от оппозиции, убеждая их в том, что он, его отношение с Нетаньяу это отношение к, адвоката и клиента, что он не является там креатурой Нетаньяу, и он не собирается на посту государственного контролера выполнять волю Нетаньяу.
0: После того, что всем известно, что Нетаньяу просто в лепешку разбивается для того, чтобы победил Рабелло. Кстати, Юсеф Элерон, давай упомянем, конкурент.
2: Это вторая часть происходящего, что на самом деле тоже очень сильно веселит. Юсеф Элерон, если кто помнит, он бывший член Верховного суда, который в августе 2023 года выдвинул свою кандидатуру на пост председателя Верховного суда против Ицхака Амита, который в конечном итоге стал этим председателем, так сказать, явочным порядком. Тогда Юсеф Элерон за эту свою, так сказать, готовность бороться против принципа сеньорити, то есть по старшинству, кто получает пост председателя Верховного суда, подвергался очень резкой критике, в том числе со стороны представителей нынешней парламентской оппозиции. Но сегодня возможность того, что такая кандидатура, как Юсеф Элерон, человек более традиционный, человек восточного происхождения, который может теоретически расколоть правый лагерь, привлечь на свою сторону депутатов, в первую очередь ультраортодоксальных фракций, которые ищут возможность еще раз продемонстрировать коалиции и лично Нетаньяу, насколько они у него не в кармане, поборола эти старые осадки, и сегодня лидеры оппозиции продвигают кандидатуру Юсефа Элерона на пост государственного контролера. Борьба идет немалая, то есть есть, скажем, Элерон очень активно лоббирует свою кандидатуру, говоря о том, как будет важно, чтобы, в том числе говоря о своем прошлом, да, то, что говорили правые, продвигая его в свое время, о том, что нужен председатель Верховного суда из восточных общин, то же самое он говорит сейчас про себя, лоббируя себя на пост председателя, государственного контролера. Mm-hmm. Правые говорят, что, значит, бывшего судью Верховного суда на этот пост назначать нельзя, потому что речь здесь не идет о решениях, связанных с судебной системой, а именно нужен человек, который понимает, как работает система управления, как работают государственные структуры, и Равели очень активно себя в этом смысле продвигает. Пока главная проблема коалиции, это, конечно же, как мы уже сказали, ультраортодоксальные партии, где изо всех сил сигналят, как минимум на данный момент, что с закрытыми глазами они голосовать за кандидата премьер-министра не собираются.
0: Ну вот где-то, да, хорошее место свести счеты за совсем другие вещи. Ари Кельман, редактор и ведущий Канрека, спасибо большое тебе за комментарий.
2: Спасибо.
0: Счастливо.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Израильский хай-тек переживает новую волну увольнений. Целый ряд компаний сокращает сотни и даже тысячи сотрудников. Формально многие это объясняют революцией в сфере искусственного интеллекта, AI, но за этим стоит довольно более сложная картина. Огромные инвестиции в AI, давление инвесторов здесь тоже играет свою роль. Сильный шекель, который усиливается все последнее время. Страх компании не успеть перестроиться и, может быть, другие причины. Обсудим, является это временным кризисом в хай-теке. Или все-таки начало какой-то принципиально стратегически новой модели в экономике, в том числе и в хай-теке. Роман Гольд, управляющий партнер фонда Venture Israel и ведущий одноименного телеграм-канала. Я вас приветствую, Роман, добрый вечер.
3: Добрый вечер, здравствуйте.
0: На ваш взгляд, является действительно вот то, что мы наблюдаем, цунами увольнений, или все-таки это естественная коррекция после такого несколько перегретого рынка?
3: Я думаю, мы наблюдаем и то, и другое, но все-таки больше похоже на то, что это начало такого идеального шторма, поскольку сошлись сразу несколько аспектов. Во-первых, понятно, что да, действительно, AI способен заменить достаточно существенное количество квалифицированных сотрудников уже сегодня, и это только начало. Во-вторых, понятно, что в Израиле на это накладываются еще и наши локальные особенности, проблемы, в частности, неадекватно укрепленный шекель на фоне того, что было буквально полтора-два года назад. И с третьей стороны, массовые увольнения стали нормальными. Угу. Если в самые первые волны замены сотрудников искусственным интеллектом компании старались это скрыть, затушевать, использовали разнообразную лексику, тем, чтобы подчеркнуть, что это временное явление, и сотрудникам ничего долгосрочно не угрожает, то сегодня мы видим, что акции компаний, которые увольняют сотрудников и заменяют их на искусственный интеллект, растут, а не падают. Угу. Это значит, что рынку стратегически это нравится.
0: То есть насколько AI, искусственный интеллект, уже сейчас реально заменяет сотрудников, в частности, в хай-теке? И насколько это... В принципе, удобное объяснение для сокращений. То есть вот я пытаюсь понять, да, где, возможно, обе эти причины, оба ответа верные, но все-таки вот вопрос пропорции.
3: С точки зрения техники, сегодня я способен заменить от 10 до 30-35% сотрудников в нашей стартап-индустрии. Но, опять же, подчеркну, это на сегодня. На горизонте 3 лет я думаю, что число тех, кто может попасть под сокращение, не значит, что попадет, но может, будет как минимум каждый второй человек. Понятно, что ряд компаний, которые сейчас наблюдают финансовые проблемы, никак не связаны с искусственным интеллектом, пытаются сократить свой бюджет и уволить сотрудников, декларируя якобы AI переход. Хотя на самом деле это просто попытка немножечко продлить свой жизненный цикл, просто потому что у них нет денег. Угу. Но такие все-таки меньшинство.
0: Причем интересно, что я, да, из того, что я вижу, увольнение происходит даже в сильных компаниях, которые совсем не находятся на грани кризиса.
3: Это, конечно, конечно. В первую очередь, потому что сильные компании, особенно если мы говорим о IT-компаниях, они отличаются тем, что многие процессы у них, они достаточно хорошо стандартизованы, они хорошо описаны. У них все четко, насколько это возможно в рамках больших корпораций. А в случае с искусственным интеллектом это значит, что раз уже что-то хорошо описано и достаточно глубоко изучено, значит, это можно заменить на AI. Чем больше нестандартизованных процессов внутри компании, тем сложнее ей делать вот эту так называемую AI-трансформацию. Если уже внутри компании все процессы или большинство процессов налажены, это значит, что после того, как они налажены, их можно передать искусственному интеллекту.
0: Но все-таки много об этом уже говорено, причем не только в контексте хай-тека и других отраслей тоже. Какие навыки работника становятся в эпоху искусственного интеллекта критически важными для того, чтобы он имел ценность, для того, чтобы он остался на работе, не был уволен, не был заменен искусственным интеллектом?
3: Смотрите, да, этот вопрос задают, конечно, каждый день, и ответы на него изо дня в день меняются.
0: Потому что искусственный интеллект развивается.
3: Потому что искусственный интеллект развивается, он развивается, давайте будем честны, намного быстрее, чем скорость приобретения навыков работниками. Поэтому я бы не ставил, наверное, вопрос таким образом. Любой ответ на него устареет за несколько недель, максимум за несколько месяцев. А скорее можно переформулировать как «кто первый на выход?». Вот люди, которые большую часть времени проводят за экраном, люди, чья работа в основном ограничивается работой с интерфейсами, с данными, то есть работники умственного труда, к сожалению, так получится, что на выход пойдут первыми именно они. Чем меньше соприкосновения с интерфейсами, условно, можно говорить, не знаю, от докторов до сантехников, тем позже наступит этот AI-переход.
0: Угу. Тем не менее, искусственный интеллект, он все больше и больше проникает в нашу жизнь, не только в хай-теке, но и в том числе и в хай-теке, и очень перекраивает, как мы видим, рынок труда. Роман Гольд, управляющий партнер фонда Venture Israel и ведущий одноименного телеграм-канала. Я благодарю вас за этот комментарий,
3: спасибо.
0: За прогноз.
3: Спасибо.
0: Спасибо вам.
3: И держитесь.
0: Будем стараться. Всего доброго. Мне остается лишь представить нашу команду, тех, кто эту программу готовил вместе со мной, был со мной в эфире. Редактор программы Арик Эльман, Йосеф Мирзаев, продюсер. Рами Феликс был с нами за звукорежиссерским пультом. Этот час у микрофона с вами провела я, Анна Райба-Барская. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции Канрека. Всего доброго. До свидания.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2 CUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
2: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети «Мадан и Мани» по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Оанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.

Ураган Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня мы на радио Канрека. Этот час хотим посвятить потрясающей певице. Действительно потрясающей. Монсеррат Кабалье. Памяти, к сожалению, уже Монсеррат Кабалье. И в любом случае люди уходят, но в случае с творчеством и с тем, что успела сделать за свою долгую жизнь, это удивительная женщина. Голос действительно останется. Уж очень много всего она успела записать, спеть и сыграть на сценах очень-очень разных театров, оперных мира. Монсеррат Кабалье, ее полное имя Мария де Монсеррат Вивиана Консепсьон Кабалье и Фолк, родилась там же, где и ушла из жизни, в Барселоне. Испанская оперная певица, которую считают своей очень многие страны, особенно те, для которых испанский язык практически родной, и это естественно. Она, обладая голосом сопрано, прославилась в первую очередь своей техникой бельканто. Она была из лучших исполнительниц с этой техникой, и, конечно, ее роли касались классических итальянских опер Пуччини, Беллини, Доницетти. И мы сегодня, конечно, все это услышим. Репертуар ее был огромен. Около 800 камерных произведений, более 130 оперных партий, серьезных. И за весь период карьеры она исполняла очень и очень разные партии. От Помины до Изольды, от Эльвиры до Турандот. Давайте слушать.

Монсеррат Кабалье родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне в бедной семье и потом уже обучалась в консерватории при Барселонском театре Лисео. Окончила обучение она в 1954 году, но до этого было ее тяготение, желание заниматься именно музыкой, вокалом. Она постоянно слушала исполнение любимых артистов и уже действительно в самом раннем возрасте будущая дива являлась ученицей этого лицея. Потом уже Монсеррат начала учиться пению у лучших преподавателей. Чтобы помочь родителям, Монсеррат Кабалье устраивается на работу, и кем только она не работала, чтобы помочь родителям и самой себе на будущее обучение. Продавщица, швея, закройщица. Она все это совмещала с учебой и параллельно обучалась иностранным языкам, французскому и английскому. В итоге она блестяще закончила свою учебу в лицее, золотая медаль была в кармане, и надо было что-то делать дальше. И, учась в лицее, Монсеррат показала себя настолько хорошо, что ее заметили. Заметили манеру исполнения, заметили голос. И ей рекомендовали отправиться в Италию на прослушивание в театр. Но тогда ни у семьи, ни у нее лично не было финансов, чтобы поехать, чтобы жить, чтобы учиться. И вот тогда семья меценатов Бельтран Мата, которые с снисхождением относились к талантливым молодым артистам, написали ей рекомендательное письмо для известного в то время баритона Раймунду Торресу. Бельтран Мата оплатил все расходы этой поездки, по всем рекомендациям ее приняли в театр. И во время ее выступления в итальянском театре зрителем был, все не случайно в этом мире, был директор оперного театра Базеля. Он был просто очарован ее голосом, внешностью, и после выступления ей сразу предложили работать в оперном театре Базеля. Конечно, она согласилась и уехала в Швейцарию на год. Слушаем дальше. Думаю, что эту музыку очень сложно не узнать. Аранхуэсский концерт, музыкальная композиция испанского композитора Хоакина Родриго для классической гитары и оркестра, но есть, разумеется, и возможность слушать вокальное исполнение. Это наиболее известное его произведение, успех которого закрепил за ним репутацию одного из самых выдающихся испанских композиторов XX века.

Следующая композиция, которую хотелось бы напомнить, это шуточная вокальная пьеса для двух голосов, обычно сопрано, именно сопрано, с сопровождением фортепиано, есть и оркестровки, разумеется, это Россини, это знаменитый кошачий дуэт, дуэту Буффо, Дидо, Гатти, традиционно приписывается Джоаккино Россини, но вообще есть такие факты, что это компиляция из трех частей к кошачьей каватине датского композитора Кристофа Вейса, куда были добавлены два фрагмента из оперы «Россини Отелло», отрывок из дуэта Отелло и Яго во втором акте, одна из тем арии Родриго. Вот такая история, тем не менее, представительницы прекрасного пола, обладающие сопрано голосом, всегда рады поучаствовать в очередных экспериментах. Они образовывают вот такие дуэты, как в свое время сделала Монсеррат Кабалье и Монсеррат Мартин.

Монсеррат Кабалье и Монсеррат Марти, мать и дочь, пели вместе сейчас. Вальс Ариетта Джульетта из оперы «Ромео и Джульетта» Шарля Гуно по знаменитой трагедии Шекспира стал, как становится в джазе, такие композиции стандартами, стал действительно классическим. И, разумеется, певицы, обладающие таким голосом, каким обладала Монсеррат Кабалье, были всегда счастливы петь это. Вероне, сеньор Капулетти дает пышный бал маскарад в честь дня рождения Джульетты, и Капулетти уже планирует ее замужество с графом Парисом. Ее же кормилица Гертруда намекает той про свадьбу, но Джульетта все еще живет своими мечтами и слышать не хочет о замужестве. И вот в этом знаменитом вальсе Ариетти она поет о том, что любовь приносит лишь скорбь, а ей хочется жить в мечтах и наслаждаться жизнью. Но через несколько мгновений, именно тогда, она встречает Ромео из семьи Монтекки.

За свою жизнь Монсеррат Кабале успела очень многое, кроме того, что она пела свои оперные партии, камерные или партии из опер, которых все знают, и не знать их, по-моему, уже невозможно, это действительно классика. Она очень любила эксперименты и записывалась для синглов, для дисков, для пластинок ранее. Или выступала на одной сцене с такими выдающимися артистами, как Пласидо Доминго, Мерлин Хорн, Альфредо Краус, Лучано Паваротти, многими другими. Чем дальше, тем интереснее были эти эксперименты, когда дело дошло до 92 года, то пришла на помощь действительно замечательная композиция, которую она исполнила вместе с лидером группы Queen Фредди Меркьюри. Запись эта 88 года, и называлась эта песня, и называется, разумеется, «Барселона». Заглавная песня, которая была посвящена родному городу Монсеррат Кабале. И песня эта стала одной из двух официальных песен летних Олимпийских игр 92 года. Ну и вообще она стала просто мировым хитом.

Международно известность пришла к Монсеррат Кабале в 1965 году, когда в связи с болезнью Мэрилин Хорн, замечательной певицы, известность, которая тогда затмевала известность многих других певиц, Кабале заменила эту американскую певицу в партии Лукреции Борджи в одноименной опере Гаэтано Доницетти. Триумф Кабале был столь велик, что публика сразу же после окончания, после того, как затих последний звук, устроила певице 20-минутную овацию. «Нью-Йорк Таймс» потом писали, озаглавив рецензию, «Каллас плюс Тибальди равно Кабалье» писала, «Мисс Кабалье достаточно было спеть первый романс». И надо сказать, что это было замечательно. Стало ясно, что она не только обладает чистым и прекрасным голосом, но и превосходно владеет вокальным мастерством. «Мисс Кабалье» может парить на пианиссимо в высочайшем регистре, полностью контролируя каждую ноту, а при наивысшей громкости голос не теряет ясности и точности контура. Вторили и остальные средства массовой информации, и надо сказать, что это было действительно замечательно. Ну и, конечно, она на этом не остановилась. В театре «Ла Скала» Монсеррат исполнила одну из своих самых прекрасных партий в опере Беллини «Норма». Театр этот потом гастролировал по всему миру. «Каста Дива».

Эта песня, баллада, которую первоначально исполнила испанская группа Мекано, вошла в репертуар достаточно давно Монсеррат Кабалье, потому что сама песня появилась в 86 году, довольно быстро ее заметила и оценила, и использовала все свои данные, разумеется, Монсеррат Кабалье. С тех пор песня, которая называется «Сын Луны», «Hijo de la Luna», всегда была в репертуаре, по возможности, разумеется, в репертуаре Монсеррат Кабалье.

выдающимся вокальным достижением Монсеррат Кабали относится, конечно, партия «Нормы» в опере Винченцо Беллини. Три спектакля «Нормы» в рамках гастроли театра «Ла Скала» в Москве были, на мой взгляд, совершенно потрясающие. Это был 1974 год, естественно, есть видеозапись, это можно посмотреть и оценить. Партия «Имоджене» в опере Беллини «Пират» — это партия из репертуара именно эпохи Бельканто, которым, техникой которого так владела замечательно Монсеррат Кабали. И по признанию самой Монсеррат Кабали, это была самая трудная в ее репертуаре за всю карьеру партия. Партия «Королевы Елизаветы» в опере Доницетти Роберто де Верё. Кабали исполнял ее неоднократно в разные периоды своей карьеры. Партия «Леоноры» в «Трубадуре» Джузеппе Верди считается тоже одним из самых интересных, одной из самых интересных ее работ. «Луиза» Луизи Миллер, «Леонора» в «Трубадуре», «Виолетта», конечно же, в «Травиате», «Дездемона» в «Отелло». Эти работы, конечно, незабываемы. Мы заговорили о Верди. «Ва пенсьеро».

Начиная с примерно 2000 года, монсеррадской кабале серьезно мешали проблемы со здоровьем, очень по разным причинам возникавшие. Ну, например, в январе 2002 года она вообще сообщила журналистам, что к моменту ее последнего выступления на оперной сцене в Ковент-Гарден в 1992 году врачи объявили ей, что она неизлечимо больна онкологическим заболеванием, и жить ей осталось всего год-два к тому моменту. Ей предложили срочную операцию, она отказалась, и вот после специального курса лечения ей стало лучше, и снова захотелось, по ее словам, жить, творить, петь, конечно, но тем не менее врачи уже тогда посоветовали Монсеррат Кабалье не подвергать себя стрессам, а на оперной сцене, по ее же словам, она всегда волновалась и переживала. Именно поэтому Монсеррат Кабалье тогда уже решила ограничиваться сольными выступлениями, но напасти продолжались, было повреждено плечо, начались проблемы с ногами после автокатастрофы, потом микроинсульт, повреждение плеча, еще раз. Много было всего, но она постоянно работала, она хотела петь, несмотря на то, что в последние 10 лет она передвигалась с помощью костылей или инвалидной коляски, и тем не менее голос Монсеррат Кабалье продолжал звучать со сцены, и, конечно, всегда аншлаги, всегда благодарная публика просила петь на бис, овации стоя, и, разумеется, все это было, безусловно, заслужено. И еще одна песня, именно песня, баллада, которую я хочу вам дать возможность услышать. Бесконечное есть количество того, что хочется услышать еще и еще величайших композиторов, но у нас с вами есть эта возможность в интернете, на дисках слушать голос Монсеррат Кабалье. Эта запись вместе с Эльмутом Лотти необычная и на английском языке.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день. С вами Таня Барская. Сегодня я приглашаю вас в этот час путешествия в 60-е для начала. В начале 60-х годов прошлого, конечно, уже века, в классе фортепиано профессора Варшавской музыкальной академии Збигнева-Джевецкого встретились два молодых музыканта, о которых пойдет речь сегодня. Звали их Вацлав Киселевский и Марек Томашевский. Они будут героями, те самые, которые подружились и стали играть вместе, начали совместные репетиции. Надо сказать, что их не привлекало каноническое исполнение классических произведений. Они стали экспериментировать, и эксперименты были очень интересные, очень удачные, как показало время. Они исполняли классику в эстрадной и джазовой обработке. Уже 8 марта 1963 года именно фортепианный дуэт, они играли на двух роялях, Марек и Вацек, впервые выступили на польском телевидении, и в них влюбились все.

Марик и Вацик. Вацлав Киселевский, Марик Томашевский. Я хочу напомнить вам имена, которых, я не сомневаюсь, вы помните, знаете. В начале 60-х годов в классе фортепиано профессора Варшавской музыкальной академии Збигнева Джевецкого встретились они, два молодых музыканта. Марик и Вацик, Вацлав Киселевский, Марик Томашевский. Они быстро подружились, вскоре начали совместные репетиции. И надо сказать, что их не привлекало каноническое исполнение классических произведений. Они довольно быстро начали экспериментировать и очень удачно, как показало время. Они исполняли классику в эстрадной и джазовой обработке. И уже 8 марта 1963 года фортепианный дуэт Марик и Вацик впервые выступил на польском телевидении с огромным успехом.

Еще до окончания обучения в музыкальной академии молодой фортепианный дуэт стали приглашать довольно быстро и часто для участия в своих концертах популярные исполнители в Польше Анны Герман, Эва Демарчик и многие другие. Также Вацлав и Марек, ну, например, сопровождали Марлен Дитрих во время ее гастролей в Польше. Это было очень и очень почетно. В 1966 году на польском телевидении был снят тогда 20-минутный фильм «Тандем». Это был фильм-концерт, в котором Марек и Вацик, как молодые исполнители, показали себя во всей красе. И у вас есть возможность слышать сегодня и те произведения, которые звучали уже в 1966 году.

После окончания учебы в музыкальной академии дуэт Марика и Вацик начал отлично себя проявлять и дальше, активно гастролируя. Сначала в Польше, потом за рубежом. Они объехали с концертами без преувеличения весь мир, и этот весь мир был более чем доволен, радуясь очередным концертам этого удивительного действительно тандема. Они выступали или вдвоем, или в сопровождении эстрадного ансамбля и симфонического оркестра. При выезде за границу Польши название дуэта пришлось несколько поправить. Вацик, который писался через WACEK, стал Вациком, я имею в виду, первая буква изменилась на V, чтобы просто в англоязычных странах правильно произносили его имя. Ну и, конечно, по всему свету, гастролируя, дуэт записывал все новые и новые пластинки, как студийные, так и концертные, а репертуар их обогащался записями тех или иных произведений, характерных для стран, которые они посещали.

Основу репертуара, я думаю, что многие из вас это помнят, у кого-то сохранились, возможно, и сейчас пластинки или диски. Основу репертуара дуэта Марика и Вацика составляла, конечно, классика, но это была классика в эстрадной или джазовой обработке. Это были джазовые стандарты и рэгтаймы. А иногда музыканты, которые были одновременно аранжировщиками, делали все наоборот. Они брали современные популярные мелодии и играли их в классическом стиле. Несколько произведений в репертуаре написали сами музыканты. Одно из них называлось «Ритм времени». Такая, вроде бы, на первый взгляд, несколько монотонная, но завораживающая в итоге мелодия, в основу которой лег ритм тикающих часов. Они продолжали работать, и тем не менее все это оборвало гибель Вацлава Киселевского, Вацика, в 1986 году. Дуэт прекратил свое существование. Марек Томашевский, постоянно проживавший тогда уже во Франции, снизил, конечно, концертную деятельность, начав заниматься преподаванием. Правда, потом, через пару лет после гибели Киселевского, с пианистом, которого звали Мишель Презман, он создал дуэт «Марик и Мишель», даже записал альбом, но все-таки это было уже не то. И первый свой сольный альбом Марик записал только в 2007 году. Марик и Вацик. Марик Томашевский, Вацлав Киселевский.

0: на пике событий в эфире. В ближайший час будем говорить о главных событиях уходящего дня, в том числе о том, что происходит на севере. Там сохраняется напряженное затишье. Обсуждаем, действует ли перемирие в Ливане на самом деле, что происходит в новой зоне безопасности. Поговорим мы о жестком разговоре американского президента с израильским премьер-министром. По крайней мере, сообщения об этом вызывают вопросы о состоянии отношений между Вашингтоном и Иерусалимом. Поговорим о том, что Турция, по сообщениям средств массовой информации, сорвала попытку выдвижения в прошлом президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада на ключевую роль в иранской политике в самом начале. В начале операции, военной фазе, когда была реальная надежда на смену власти в Иране. Поговорим об отчете госконтролера, который выявил нарушения в финансировании израильских политических партий и указал на проблему с управлением государственными средствами. Об этих и других событиях в ближайший час.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ну, начнем с того, что сейчас капитан, доктор Ури Юсеф Сильвестр, павший накануне в Южном Ливане, в эти минуты проходят его похороны, предают земле на военном кладбище Сгула в Петах-Тикве. И о других событиях сегодняшнего дня, и один из главных вопросов, пожалуй, сегодняшнего вечера на данный момент, существует ли вообще режим прекращения огня в Ливане, или речь идет только о новой форме войны. Формально Соединенные Штаты говорят о попытке стабилизировать ситуацию, но, по сути, на практике армия продолжает действовать только в новом желтом коридоре, так называемом, внутри желтой черты, зоне безопасности на юге Ливана, в то время как Хизбалла продолжает использовать ракеты, беспилотники и ударные дроны против израильских сил и приграничных населенных пунктов. В итоге, насколько устойчива эта формула, которую договорился или которую навязал Трамп Нетаньяху, в зависимости от интерпретации, которую мы предпочитаем, что происходит в этой новой зоне безопасности, движется ли Северный фронт к новой эскалации, эти вопросы мы обсуждаем с Марком Баботом, подполковником запаса, военным экспертом. Марк, добрый вечер.
2: Добрый вечер вам и всем радиослушателям радио «Эхо».
0: Что на практике, на ваш взгляд, означает эта формула? То есть есть прекращение огня, оно действует, но при этом армия продолжает действовать в некоторых рамках.
2: А давайте мы дадим это нашим слушателям решать. Я пишу ситуацию, насколько я ее понимаю, в Ливане вообще. И каждый будет решать для себя. Ну, во-первых, я хочу оставить за скобками шанс, очень маленький, по моему мнению, что вся вот эта беседа, которая, безусловно, состоялась между Трампом и Беньямином и Нетаньяху, она как бы в рамках информационной войны. То, что называется война информации. И, может быть, это так, как это было уже один раз, это какая-то здесь информация, которая идет на Иран и на Ливан. И по-настоящему они говорили очень хорошо и красиво. И давали друг другу голубые комплименты. Но я хочу это оставить за скобками. Я думаю, что сейчас на территории происходит следующее. К сожалению, вы начали эту информацию, что у нас погибшие, у нас потери довольно существенные. И это очень плохо. Мы не нашли еще решения дроном. Может быть, есть тенденция к снижению, потому что Израиль, в свою очередь, уничтожает операторов этих дронов за рекой Литани, даже, как бы я сказал, в Среднем Ливане. И войска Израиля форсировали Литани на Восточном фронте, то есть это район образно от горы Хермон до срединного плато, на которой расположен город Набатия, и войска приближаются туда, блокируют входы и входы и выходы средствами огневого поражения. Дальше идет, как бы, я бы сказал, защита наших подразделений, но это какие-то такие средства, не технологические, там, сети, разрывные пули и так далее, но пока это не несет за собой большой успех, мы это понимаем, мы это знаем. Израиль интенсивно работает на разработке каких-то технологических решений. Израиль отдал указание освободить, то есть эвакуировать Кир и Набатию и другие районы Южного Ливана до реки Захарани. Mm-hmm. Напомню, что река Захарани – это параллельная река реки Литани, она находится еще на удалении от 15-20 километров от Литани, поэтому это как бы второй рубеж по дороге к Бейруту. Судя по всему, США не дает нам разрешения атаковать Бейрут. Все, что вы, напоминаю, находятся там, не дают разрешения атаковать долину Бака, в которой находятся стратегические склады Хизбаллы. И поэтому каждый наш слушатель может решить для себя, что происходит. Конечно же, нет никакого прекращения огня. Конечно же, продолжаются боевые действия. Конечно же, Израиль делает все усилия для того, чтобы расширить зону безопасности. Она уже и называется так, как это было после Первой Ливанской войны.
0: Да, зона безопасности новая. Кстати, Марк, да, если как раз вот у меня, что называется, с языка сняли, чем эта новая зона безопасности, тот самый желтый коридор, да, так называемый, отличается от той старой израильской зоны безопасности в Ливане, которая существовала до 2000 года?
2: Единственная разница, так как я лично там разъезжал довольно много в течение многих и очень многих лет, разница в том, что там нет жителей сейчас. Сейчас там нет жителей, жители эвакуированы на север, и поэтому любой живой человек, если это не боец АЛА или спецподразделение армии обороны Израиля, это потенциальный террорист и враг, которого можно и нужно уничтожить. Поэтому происходит там полная зачистка. Я думаю, что Израиль сегодня, я бы сказал, как травма, после 7 октября, после этой страшной трагедии, мы не церемонимся, мы взрываем все, что можно, особенно те дома, инсталляции, точки терроризма, в которых находят вооружение, а там находят вооружение практически в каждом доме. Поэтому работа идет очень интенсивно с точки зрения инфраструктуры. Я имею в виду инженерные войска и другие подразделения, которые сносят деревни, которые управляют или контролируют израильскую территорию с высот. И пока еще нет никакого решения, мы завязли. Если США, конечно же, надавит на Израиль с тем, чтобы мы не смогли продолжить боевые действия в Ливане, то мы останемся со связанными руками. А если же на нас надавят в рамках какого-то урегулирования с Ираном выйти из Южного Ливана, что тоже очень может быть, если снова беседа Трампа и Бенямина Нетаньяху ушла в том же русле, в котором это было опубликовано Axios, то без сомнения ситуация тяжелейшая.
0: Спасибо. Спасибо, Марк Бак.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Уже упомянули о телефонном разговоре, напряженном, если верить действительно утечке на сайт Axios, Бараку Равиду. Телефонный разговор между Дональдом Трампом и премьер-министром Нетаньяху, по сообщениям Axios и других СМИ, которые подхватили, спор касался прежде всего Ливана в иранском контексте. Трамп пытается продвигать дипломатические договоренности, переговоры, прийти к соглашению, ну и, соответственно, как часть этих переговоров, деэскалация на израильском севере, в то время как Израиль настаивает на сохранение своих свободы собственных действий в отношении Хизбаллы, да, иранской этой угрозы. Насколько серьезны эти разногласия, это действительно временные разногласия, скажем так, конфликт, может быть, даже между союзниками, или мы являемся свидетелями гораздо более глубокого процесса, начала глубокого расхождения стратегического между Соединенными Штатами и Израилем. Вот эти вопросы я обсуждаю сейчас с Дмитрием Дубовым, журналистом-комментатором по международным делам. Дим, привет, добрый вечер.
3: Привет, добрый вечер.
0: На сегодняшний день есть ровно две версии, да, две утечки о разговоре Трампа и Нетаньяху. Одна американская, другая израильская, естественно, да, где попытались объяснить, что все было не так, не так грубо, не так резко и так далее. Но меня, знаешь, что интересует? Даже не вопрос, насколько дословно была Бараку Равиду пересказана эта беседа со всеми ее ругательствами, да, Трампа и угрозами в адрес Нетаньяху, а зачем было Трампу нужно именно в таком виде это преподать для публикации Бараком Равидом? Какой эффект, на какой эффект он надеялся, на какую аудиторию, скажем так, это он рассчитывал, для чего?
3: Ну, опять же, неблагодарная работа пытаться залезть в голову Трампа и понять, что же там в этой голове происходит. А с твоего позволения давай все-таки с Барака Равида начнем, просто потому что мы, в отличие от Барака Равида, который знаком с Трампом, мы с тобой с Бараком Равидом, в общем, знакомы, да. Коллеги, человек, который, наверное, его можно назвать самым приближенным израильским журналистом к Дональду Трампу, человек, которому Дональд Трамп периодически сам звонит по телефону. Ну, то есть, представляешь себе, у тебя зазвонил телефон, кто говорит, американский президент.
0: Привет. Ну, надо сказать, что в практике Трампа и в его практике общения с журналистами не израильскими, да, американскими, это довольно распространено. Ну, да, как бы главным каналом передачи своих месседжей на израильскую аудиторию он выбрал действительно Барака Равида.
3: Абсолютно верно. И тут надо сказать, что при всем при том, что Трамп любит общаться с прессой, звонит он не нам с тобой, а Бараку Равиду. В этом смысле любые сливы, скупы и все остальное, что исходит от него, я скорее склонен верить этой информации, чем информации канцелярии главы правительства, которая априори, кстати говоря, вне зависимости от того, кто находится, кто хозяин в этом кабинете, канцелярия главы правительства любого будет как-то пытаться скрасить вот эти вот, знаешь, что как-то вот все эти острые углы обходить.
0: Это понятно, но опять же, Дим, смотри, даже если мы предполагаем, давай мы исходим из предположения, что разговор происходил именно в таких выражениях, как были, так сказать, которые были слиты Бараку Равиду, да, вот не будем сейчас цитировать. Для чего Трампу нужно опубликовать это? Для чего ему нужно, в принципе, ведь на самом деле, видишь ли ты в этом, ну, помимо имиджевой, так сказать, да, проблемы для Нетаньяху, возможно, политической проблемы и так далее, вот, есть, как мне кажется, как мне видится, проблема для Израиля, для израильской безопасности, для этого то, что называется еврейским словом «артаа», да? Если вот так американский президент, оставь сейчас в покое тон, да, просто вот так он вмешивается в стратегию и тактику, да, военную Израиля, и вот просто одним звонком он рулит, так сказать, да, прекращает военные действия, останавливает премьер-министра. Что это говорит, скажем, тем, кто наблюдает пристрастно, да, за Израилем?
3: Вот, я как раз ждал окончания этого вопроса, что это говорит, например, нам с тобой. Мы склонны, не без основания, искать смысл во всем происходящем вокруг нас, во всем, что говорит, например, президент США, все-таки как будто бы не последний человек на этой планете. Вне зависимости от того, как его зовут. Но иногда, или, наверное, сейчас, самым правильным ответом на вопрос «почему» будет слово «потому что». Вот «потому что» и все. «Потому что» — это Трамп. «Потому что» Трамп уже не в первый раз, кстати говоря, позволяет себе в подобном тоне говорить не только с Нетаньяху, но и с другими лидерами других государств. Потому что здесь, на самом деле, не то, чтобы за этими словами есть какая-то изначальная какая-то вот мысль, я давай тебе сейчас преподам урок того, кто здесь главный, именно такими словами. Ни в первый, ни во второй, ни в третий раз мы слышим, даже за годы премьерства, кстати говоря, самого Бениамина Нетаньяху, о том, что у него с американскими президентами происходит довольно жесткие беседы. Нетаньяху читал нотации Клинтону, он буквально воевал в дипломатическом смысле с Обамой, у него были стычки с Байденом, и мы слышали о том, как те или иные президенты позволяли себе в очень узком кругу своих приближенных там говорить нелицеприятно там одним или двумя словами об израильском примере. Кстати говоря, не только Нетаньяху, в свое время Джеймс Бейкер, госсекретарь при Рейгане, тоже, в общем, позволил себе ругнуться в адрес, тогда это был Шамир Дурабина. Вот, то есть, ну, такого рода окрики, да, или оклики, они были всегда на самом деле.
0: То есть ты хочешь сказать, что это не свидетельствует действительно о кризисе таком более системном в отношениях Трампа и
3: Нетаньяху? Вот тут как посмотреть, потому что Трамп сам по себе это ходячий кризис отношений, понимаешь? Это Трамп это о двух ногах лом, который ломает все, что мы знали о том, как строятся международные отношения. Потому что, ну, тут с чего ни начни, да, с системы союзов американских по всему миру, с отношений между конкретными странами и Соединенными Штатами. Все здесь сегодня ядерное оружие, между прочим, да, в свете договора, который сейчас вырисовывается между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией. Все, куда ни посмотри, оно сегодня все шатается, разброд полный, потому что это Трамп, это его стиль ведения политики, это некий такой конъюнктурный момент, когда вопрос не звучит, насколько сильна ли Америка, да, вопрос звучит, насколько Америка сегодня предсказуема, самый главный вопрос. И под руководством Трампа мы можем услышать и не такое на самом деле. Не думаю, что он на самом деле как-то планировал изначально назвать Нетаньяху так, как он его назвал перед разговором. Просто вот, ну, так вышло, по большому счету, потому что у него всегда так получается. А если говорить про логику этого разговора, то здесь понятно, потому что он фрустрирован был очень сильно. Вот. Оставь, что Хизбалла сама на самом деле идет на провокации, причем по указке из Тегерана. Это понятно абсолютно. У нее тоже, в общем, субъектности несколько мало по отношению к Ливану, а скорее по отношению к Ирану она является таким вот подотчетным лицом, хотя не на 100%, но тем не менее, да, Иран просто видит, что у него есть возможность загнать Трампа в еще один угол и связать снова, например, переговоры по ядерной сделке, по вообще урегулированию конфликта или переносу его на более поздний срок, да, еще и подколоть его таким вот образом. И Иран будет делать все для того, чтобы заставить Трампа идти на какие-то уступки там, где это возможно, просто потому что Трамп сам поставил себя в такую позицию. В данном случае это просто была вот эта ситуация с возможным ударом по Дахе в ответ на бесконечные обстрелы нашей территории и 15 погибших наших граждан с момента объявления так называемого прекращения огня между нами и Хизбаллой.
0: И, знаешь, я хочу все-таки в завершение посмотреть на это макро, что называется. Из всего сказанного, из всей, так сказать, всего того, как Трамп себя ведет и что он делает на иранском направлении, можно ли, на твой взгляд, сказать, что, в принципе, он просто больше заинтересован в стабилизации регионов, стабилизации рынков, экономики, так сказать, да, и чем в военном давлении на Иран, в конечном итоге, даже чем в договоре, который лишит Иран возможности действительно получить ядерное оружие.
3: Я склоняюсь к тому, что так или иначе Трамп пытается как-то соединить все-таки хотя бы минимум требований к Ирану с его очень настойчивым, пока как бы очень... Он очень это как бы активно показывает и демонстрирует свое желание действительно добиться сделки. Я не знаю, что это говорит об его способности ведения переговоров, которым он так гордится. Но когда вторая сторона сразу знает твой эндгейм, что называется, и все свои твои слабые стороны, то у него нет никакого резона идти на компромисс, если только время не поджимает. Мне кажется, что сегодня на переговорах между Соединенными Штатами и Ираном Иран намного более на сильных позициях находится. Несмотря на то, что Иран потерпел, наверное, самое сокрушительное поражение военное в своей истории. Даже Иран-Иракская война не была такой сокрушительной для Ирана, как эти 40 дней бомбежки с Соединенными Штатами и Израилем ВВС. Но, тем не менее, парадоксальным образом на переговорном треке Иран сегодня просто диктует условия. И мы это видели вот именно на примере ливанского вот этого кейса, который не осуществился. Поэтому мне кажется, что здесь еще будут сюрпризы со стороны Тегерана. Они будут давить там, где могут давить, там, где больно, и они продолжат это давление.
0: Дмитрий Дубов, журналист, комментатор по международным вопросам. Я тебя благодарю. Спасибо.
3: Спасибо.
0: Счастливо.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Небезынтересная публикация последнего времени, она связана с Ираном, Турцией и бывшим иранским президентом Ахмадинеджадом. Согласно ряду публикаций, во время войны в марте рассматривались различные сценарии смены режима в Иране, и Ахмадинеджад якобы фигурировал как, возможно, фигура, которая может возглавить такой переходный период. И одновременно появились сообщения, что турецкий президент Эрдоган в итоге убедил Дональда Трампа отказаться от этого сценария, вообще от шагов, которые могут привести к падению нынешнего режима в Иране. Насколько реалистичным выглядит этот сюжет, эта история, почему Турция настолько выступила, скажем, фактически против ослабления Ирана и режима иранского, обсудим это с Владимиром Месамедом, доктором Владимиром Месамедом, иранистом, сотрудником Еврейского университета. Господин Месамед, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Анна.
0: Насколько, на ваш взгляд, реалистично выглядит, достоверно выглядит эта история, что Ахмадинеджад, ну, совсем не сионист, да, как мы помним, рассматривался в том числе Израилем как, возможно, альтернативная фигура для Ирана?
4: Дело в том, что в Израиле все помнят Ахмадинеджада в период, когда он находился у власти. Это было в 2005-2013 годы. И у нас, у всех граждан Израиля, сложилось достаточно негативное представление об этом политическом деятеле. Помните, как раз при нем был пик антиизраилизма и антисионизма, и антисемитизма даже. И поэтому, в общем, у всех сложилось такое впечатление. Но дело в том, что на внутренней сцене, то есть как президент, Ахмадинежад себя зарекомендовал очень достаточно хорошо, по крайней мере, перед лицом граждан страны, потому что именно при нем была очень сильная социальная политика, было введено очень много дотаций, были подняты пенсии, в общем, и другие были проведены другие мероприятия, которые, в общем, укрепили имидж президента, потому что, в общем, о его таком антисемитском имидже никто, наверное, в Иране относительно серьезно и не знал, потому что он проводил на внутренней сцене, как видим, совершенно другие, так сказать, роли и другие функции реализовывал. Поэтому, в общем, но в принципе его считают в последние годы довольно сильным политиком, хотя он достаточно непоследователен, и было очень много информации в последние годы о том, что к нему зачастили западные визитеры, которые увидели в нем сильного политика, тем более, что когда на Западе имидж Израиля стал достаточно ухудшаться, подумали, что такой политик может быть очень полезным. Но возьмем еще один сюжет. В Иране есть такое политическое движение, которое пытается для того, чтобы спалить или снизить имидж такого или реноме такого или иного политика, ему пришивают какие-то еврейские черты и пытаются его скинуть с этой стороны. И поэтому про Ахмадинежада в последние годы появлялось очень много публикаций о том, что он вообще еврейского происхождения. Достаточно смешно, да? Что он еврейского происхождения, что его предки были из еврейских кварталов какого-то иранского города. Правда, достаточно непонятно было, какого же города. И, в общем, это достаточно гуляло по иранской прессе и достаточно, видимо, снизило политический вес этого президента.
0: Ага. Я помню, кстати, Владимир, что во время войны, в начале войны, были публикации о том, что, ну, очевидно, иранцам было известно, видимо, об этих планах на Ахмадинеджада, потому что он был помещен то ли под арест, то ли под домашний арест. Что о нем известно сейчас?
4: Ну, сейчас он время от времени возникает на политической арене, хотя он делает заявления и про западные, и про американские. В общем, ну и вы знаете, что в Иране и то, и другое достаточно имеет достаточную критику, потому что антиамериканизм – это вообще как бы основа иранской внешней политики, особенно в период после победы там исламской революции. Вот. Ну и антизападные тенденции обострились и увеличились, особенно в последние годы, в последний год-два, когда Иран заключил особенно, так сказать, союзнические отношения, заключил договор, это было 17 января прошлого года, когда заключил такой договор стратегический, называется стратегический всеобъемлющий договор между Российской Федерацией и Ираном. Mm-hmm. И на этом фоне там стали подниматься вот такие антизападные тенденции, и, собственно говоря, они как раз и, в общем, оказались вполне похожи на те тенденции, которые излагал во многочисленных своих выступлениях и на радио, и на телевидении, и в социальных сетях президент Ахмадинежад. И в этом плане, конечно, понятно, что сейчас, в свете вот последних, во-первых, переговоров с Соединенными Штатами, в которых антизападные мотивы имеют достаточно четко выраженную тенденцию к развитию. С другой стороны, вообще, видимо, политика Европейского Союза и политика НАТО, она как бы находит определенный отклик в том отношении, которое проявляется к Ахмадинежаду. Но, видимо, у него достаточно до сих пор поддержка таких, я бы сказал, демократических институтов, и поэтому, собственно говоря, к нему обращено внимание. Даже, в протестные акции, которые проходили в Иране с 18 декабря прошлого года и закончились еще в середине марта, на этих протестных акциях неоднократно звучали лозунги поддержки Ахмадинежада и несли его портреты. Mm-hmm. Поэтому видно, что этот политик, несмотря на то, что он постепенно уходит с политической сцены, он до сих пор имеет некую поддержку, и поэтому, скажем, если бы действительно в Иране подумали о том, что этот президент может вернуться на политическую сцену, и особенно в свете той политики, которая в Иране проводится, когда экономические тенденции имеют такой негативный оттенок, и страна скатывается постепенно к экономическому краху, к экономическому кризису. Понятно, что приход такого политика, как Ахмадинеджад, несмотря на его прошлое, которое для нас имеет негативный оттенок, в Иране оно позиционируется с другой стороны, имело бы как раз очень широкую народную поддержку и помогло бы избежать того кризиса власти, который сейчас в Иране наблюдается.
0: Я благодарю вас, доктор Владимир Месамед, сотрудник Еврейского университета, специалист по Ирану. Всего доброго.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Государственный контролер сегодня опубликовал отчет о текущих счетах парламентских фракций, партий, представленных в Кнессете за 2024 год. По данным этого отчета, из 17 фракций положительный отчет по ведению финансовых дел получили 15, а две фракции Ликуд и Авуда, которые сейчас представлены фракцией Демократиям, получили отрицательное заключение и лишены части государственного финансирования. Причем в центре этого отчета находятся проблемы с членскими взносами в Ликуде, выплаты зарплат и льгот без достаточной документации. С другой стороны, относительно денежных дел партии Авуда, там речь идет о запрещенной суде, и, в общем, ставится общий вопрос, насколько партия ответственно обращается с государственными деньгами. Обсудим подробности этого отчета с моей следующей собеседницей Вики Вентура Лупу. Она является сотрудником отдела по контролю за выборами и партийным финансированием в ведомстве госконтролера. Вики Вентура Лупа, шалом.
5: Шалом.
0: אגב, לביקורת הבחירות ומימון מפלגות במשרד המבקר, דוח חמור, כן, בחלקיו וביתר מה שקשור לליכוד. מה הממצא המרכזי ביותר בדוח מבחינת משרד המבקר המדינה, משהו בולט?
5: Okay. בדוח עלו כמה ממצאים וכמה ליקויים שהמבקר ביקש להצביע עליהם. דבר ראשון, המבקר התייחס לנושא הגירעונות של סיעות הכנסת, כאשר לעשר סיעות היה גירעון נצבר בסכום של 81 מיליון שקלים, כשהגירעונות נוצרו בכל מערכות הבחירות שהיו, והסיעות מכסות את הגירעונות מכספי המימון השוטף. במקום לעשות שימוש בכספי המימון, למטרה שלהם יועדו, שזה בעצם הקשר השוטף עם הציבור. דבר נוסף שהמבקש ביקש להצביע עליו, זה חובות סיעות שחדלו להתקיים. ישנן 9 מפלגות שחדלו להתקיים כסיעות בכנסת, הן לא נמצאות יותר בכנסת, ויש להן חובות בגין הלוואות ועודפי מקדמות שהן קיבלו, והסכום מצטבר ל-43 מיליון שקלים, נכון ל-31 לדצמבר 24, והם טרם השיבו את החובות האלה לכנסת. בנוסף, שתי מפלגות, יש ביניהם עודפי מימון שטרם הושבו לאוצר המדינה, של 3.7 מיליון שקלים, שגם הם טרם הושבו. זה לגבי תמונה כללית של גירעונות וחובות.
0: במקרה של ליכוד, כי גם ראינו תחקיר בנושא הזה, מה בדיוק הבעיה שנמצאה בתשלומי דמי חבר?
5: כן, בליכוד, בעצם לליכוד נקבע דוח שאינו חיובי בגין שני דברים. אחד, תשלומי דמי החבר, שלא עמדו במגבלות שקבועות בחוק לעניין זהות משלם דמי החבר ומקור התשלום. והדבר השני זה היעדר הסמכויות לתשלום תוספות ועדכוני שכר. לגבי דמי החבר, בעיקרון אסור לשלם דמי חבר עבור אדם אחר. כל מתפקד לליכוד צריך לשלם דמי פקדות מהכסף שלו, מעונו האישי, ועבור עצמו בלבד. ובביקורת נמצא שהסיעה לא קיימה בקרה על תהליך ההתפקדות כמו שמתחייב מהוראות החוק, ונמצאו מקרים שעשו שימוש באותו אמצעי תשלום, זאת אומרת באותו כרטיס אשראי או באותו חשבון בנק, לתשלום עבור כמה מתפקדים שונים. המסקנה היא בעצם שהסיעה לא מתיימת בקרה על הכנסות מדמי חבר, והיא לא יכולה לאמת את זהות המתפקדים ואת מקור התשלום. לכן קבע המבקר שדבר ראשון, ההכנסות של הסיעה לא עומדות במגבלות שבחוק, בגלל שלא אומתו פרטי המתפקדים, ולא ניתן גם לדעת אם פרטי המתפקדים שכלולים ברשימה שהוא עברה נכונים. לא בטוח שכל המתפקדים אכן התפקדו מרצונם, וזה עלול ליצור הטייה בבחירות של מועמדי עשייה לכנסת. כי רשימת המתפקדים היא שקובעת את ספר הבוחרים בבחירות מקדימות.
0: המצב בעצם המתואר הוא מטריד במיוחד לקראת הבחירות הקרובות. כי אותן מפלגות, כן, לא שהם פתרו את הבעיות המתוארות בדוח, הן עומדות ככל הנראה להיכנס לעוד קמפיין, ויכול להיות לצאת ממנו עם עוד בעיות כספיות.
5: נכון, סביר מניח שהם יצאו עם גירעונות גדולים יותר, ולצערנו הם מכסים אותם מכספי המימון השוטף שהם מקבלים. אבל היו עוד ליקויים שנמצאו, אם את רוצה שנרחיב עליהם, לגבי הסמכתאות לתשלום תוספות שכר למשל בליכוד, הם ביצעו עדכוני שכר ושילמו תוספות שכר והטבות בהחלטות שהתקבלו בעל פה בסיעה, בלי תיעוד בכתב. מבקר ביקש לציין שלאור כללי מנהל תקין ולאור עקרון השקיפות, אי אפשר לתת עדכוני שכר בהחלטות בעל פה. צריך שרק גורמים מוסמכים יקבלו החלטות בעניין שכר, והקבעו שהן מוצדקות ובהלימה לשירותים שאותם בעלי תפקידים נותנים לסיעה. וכן צריך לתת את זה בכתב.
0: אוקיי. טוב, נגענו כך על קצה המזלג, אם את הדוח הוא מעמיק ומקיף ובאמת מעלה לא מעט סוגיות בעתיות שעליהן כנראה עוד ידובר. אני מודה לך מאוד.
5: תודה רבה.
0: כן, תודה ויקי בנטורה לופו, מבקר המדינה. תודה. Отчет госконтролера на самом деле вскрыл очень много проблем, мы коснулись только некоторых из них. Например, нарушения были выявлены в ходе проверки процесса регистрации членов партии Ликуд, в рамках которого одни и те же кредитные карты, те же платежные средства используются для записи разных лиц в партию, для новых членов партии, которые в нее вступают. При этом не производился нужный контроль. И все это с точки зрения госконтролера носит очень тяжелый и серьезный характер. Данная ситуация, по его мнению, вызывает подозрения в оплате членских взносов третьими лицами, что может являться и уголовным преступлением. Включение таких лиц в списки избирателей способно привести к искажению результатов при выборы кандидатов в КНЕСе, то есть на выборах, которые нас довольно скоро уже ожидают. Кроме того, установлено, что партия ВУДА действовала в нарушении закона, получив запрещенный заем через подконтрольную ей партийную корпорацию. Вообще, отчет госконтролера, он говорит о ситуации, при которой действующие фракции, 10 действующих в КНЕСе фракций в общей сложности имеют накопленный дефицит на общую сумму 81 миллион шекелей. Еще 9 партий, у которых были фракции в Кнессете, ныне они не представлены в Кнессете, до сих пор не вернули государству очень серьезные долги в размере в общей сложности 44 миллионов шекелей, или они избегают возврата оставшихся на их счетах излишков в общей сложности в размере 4 миллионов шекелей, и все это не соответствует их обязательствам по соблюдению общественных интересов и ответственности. Кроме того, относительно Ликуда есть еще одна проблема, выявленная госконтролером, довольно тяжелое нарушение при найме сотрудников на работу в партию, предоставлением всевозможных льгот. Госконтролер обозначает это как неэффективное управление кадрами. Были произведены надбавки к зарплатам, повышение зарплат старым сотрудникам Ликуда, а также были предоставлены некоторые льготы, например, закрепленные автомобили, которые были отданы в распоряжение партийных активистов, часть из которых даже не числилась в штате. Фракции, например, Ликуда в Кнессете, все эти средства и блага распределялись на основе устных решений, без письменного документирования и четких критериев. И это только небольшая часть отчета, о которой мы говорили с Вики Вентура Лупо. Отчет, он довольно такой пространный и, ну, надо сказать, довольно жесткий, особенно это актуально накануне выборов, которые состоятся сравнительно уже скоро. В Кнессет, напомню, мы беседовали с Вики Вентура Лупо, она сотрудник отдела по контролю за выборами и партийным финансированием в офисе госконтролера.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ко мне присоединился в студии мой коллега Арик Эльман, редактор и ведущий Кан-Река. Привет, Арик. И не просто так, да, потому что поговорим мы, ну, собственно, о том, о чем и госконтролер говорит, только с другой стороны. Он говорит про деньги, а мы про политику. Сегодня комиссия, законодательная комиссия Ликуда, есть в Ликуде, да, своя собственная законодательная комиссия во главе с Хаймом Кацом собралась в Кнессете для того, чтобы решить важную для членов партии Ликуд важный вопрос, когда там состоятся выборы в список партии, праймерис.
6: Есть критическая дата, до 28 июля должны эти выборы пройти, но порядок этих праймерис, как они будут проходить, на каких местах будут находиться кандидаты от общенационального списка, какие места получат представители различного рода округов в Ликуде, представители различных групп, и самое главное, получит ли Бенямин Нетаньяху право резервировать такое количество мест в списке, которое ему хочется, это все еще вопросы, на которых ответа нет. Нетаньяху уступил фактически давлению внутрипартийному, потому что общая оценка была, что он бы хотел праймериз избежать. Чтобы...
0: Кстати, вот сразу напрашивается вопрос, почему? Праймериз — это просто визитная карточка Ликуда, это одна из последних партий, в которой они вообще
6: проводятся. Есть несколько факторов. Начнем мы действительно с того...

0: да, и, соответственно, финансовая ситуация усугубится. Но, конечно, помимо финансового, есть еще и политическая причина. Нетаньяху, так, по крайней мере, говорят источники в его окружении, понимает, глядя на опросы, что если будущий список Ликуда будет очень похож на тот, который сегодня представлен в Кнессете, и на первых местах будут те депутаты и министры, которые пользуются максимальной поддержкой среди, то, что принято называть, бейс, да, в первую очередь члены партии Ликуд, наиболее верные сторонники партии, то привлечь колеблющегося избирателя, который, может быть, голосовал за Ликуд в 2022 году, а сейчас сомневается, будет очень сложно, потому что фигура эта поляризующая. Да, Тали Готлиб приводит на ум, Дуду Амсалем и другие. Популярны очень среди избирателей, среди членов Ликуда, менее популярны среди широких кругов избирателей. Позволяют оппозиции, позволят оппозиции, скажем бы, рисовать Ликуд в очень специфическом цвете. Нетаньяху хотел бы изменить состав этого списка. Есть разговор о том, что он хотел бы привлечь представителей движения резервистов, да, на фоне провала всех попыток решить вопрос о призыве ультраортодоксов. Не можешь остановить, присоединись, да, привлечь, зарезервировать места за новыми людьми, сделать список более представительным. Понятно, что все эти идеи премьер-министра и его окружения, они очень сильно нервируют партийных активистов, депутатов, которые должны будут бороться за места в национальном списке.
1: Надо думать, вообще там очень много кого это может нервировать, потому что давай просто дадим, так сказать, общее представление нашим слушателям. Итак, из-за того, что есть норвежский закон, так называемый, да, и действующие министры увольнялись из Кнессета, на их место заступали в качестве депутатов следующие по списку в Ликуде, которые не вошли изначально, да, не прошли в Кнессет. Таким образом, сейчас на меньшее число мест, чем у них есть,
0: да? Осталась большая масса депутатов, которые по уставу Ликуда обязаны участвовать в выборах только в рамках национального списка. Не могут повторить там, свой успех, собрав несколько тысяч голосов на выборах в том или ином региональном или, скажем, квалифицированном округе, да, или, скажем, как бы быть забронирована как женщина, как новая женщина.
1: Новая женщина, есть масса таких
0: интересов.
1: Это все причем красиво, кстати, очень хорошая,
0: да, такая практика. Да, проблема только состоит в том, что, еще раз, в данный момент в израильской политической культуре Ликуд не получает, скажем так, каких-то дополнительных очков у широкой общественности за то, что он одна из тех партий, которая сохраняет праймериз, да. Партии, которые там, где праймерис явно не будет, там партия Бьяхат, Беннета и Лапида, партия НДИ, никто там, их потенциальные избиратели не очень сильно, так сказать, беспокоятся этой проблемой. Партия Гади Айзенкота, ЕШР, тоже не собирается проводить праймерис. В общем, пока что сказать, что это очень большой выигрыш в Израиле в общественном мнении, вот это торжество демократии, это трудновато, но при этом, еще раз, интересы внутрипартийные такие сильные, что Нетаньяху понял, что бороться в лоб и пытаться навязать Ликуду свою идею будет сложно, но есть еще серьезная проблема. Для того, чтобы получить возможность вводить каких-то новых людей в список, он должен получить согласие партийной конференции. А Ликуд сейчас находится между двумя конференциями, потому что старая вроде бы уже прекратила свое существование, а новая, выборы там прошли, но проблема состоит в том, что внутренний суд Ликуда и другие инстанции, они установили там массу проблем с этими выборами, в том числе вот то, что упоминалось в отчете госконтролера, кто за кого платил в качестве членские взносы. Да, понятно, что далеко не все в этой ситуации связано с каким-то там злым умыслом, да, зачастую там речь идет о том, что просто подписывают, кто-то кому-то заплатил наличным, кто-то заплатил сразу несколько членов своей семьи, но все это запрещено, все это делать по инструкциям нельзя, и поэтому для того, чтобы сделать эту партийную конференцию правомощной, там нужно решить целый ряд этих вопросов, они еще не решены. В общем, до 28 июля праймериз должны состояться, как они будут выглядеть и что сможет сделать Нетаньяху для того, чтобы повлиять на состав списка, это все еще пока не ясно.
1: Но тут есть еще одни выборы, которые как раз в отличие от выборов в Ликуде, прямо натурально завтра, и там тоже есть немаленькая драма, я имею в виду выборы нового государственного контролера. Вот только что мы обсуждали отчет уходящего государственного контролера, и как мы видим, он занимается расследованием очень болезненных для власть поддержащих тем. И тема удивительнее, то есть не то, что удивительнее, как раз, с одной стороны, объяснимо, но с другой стороны, удивляет смелость такого выбора. Нетаньяху продвигает на должность гос.

0: контролера, ни много ни мало, своего адвоката личного, который представлял его интересы не в его судебном деле, да, интересы Ликуда, его как политика. Имеется в виду адвокат Михаил Рабелло. Ну, натурально, я не знаю, вот кто можно считать более близким Нетаньяху, в свое время Мандельблит, в свое время, или сейчас Михаил Рабелло?
1: Вот Михаил Рабелло, на самом деле, он лоббирует сейчас депутатов в Кнессете, не только, кстати, от коалиции, но и от оппозиции, убеждая их в том, что он, его отношение с Нетаньяху, это отношение к, адвоката и клиента, что он не является там креатурой Нетаньяху, и он не собирается на посту государственного контролера выполнять волю Нетаньяху.
0: После того, что всем известно, что Нетаньяху просто в лепешку разбивается для того, чтобы победил Рабелло. Кстати, Юсеф Эль-Руан, давай упомянем, кто конкурент.
1: Это вторая часть происходящего, что на самом деле тоже очень сильно веселит. Юсеф Эль-Руан, если кто помнит, он бывший член Верховного суда, который в августе 2023 года выдвинул свою кандидатуру на пост председателя Верховного суда против Ицхака Амита, который в конечном итоге стал этим председателем, так сказать, явочным порядком. Тогда Юсеф Эль-Руан за эту свою, так сказать, готовность бороться против принципа сеньорити, то есть по старшинству, кто получает пост председателя Верховного суда, подвергался очень резкой критике, в том числе со стороны представителей нынешней парламентской оппозиции. Но сегодня возможность того, что такая кандидатура, как Юсеф Эль-Руан, человек более традиционный, человек восточного происхождения, который может теоретически расколоть правый лагерь, привлечь на свою сторону депутатов, в первую очередь ультраортодоксальных фракций, которые ищут возможность еще раз продемонстрировать коалиции и лично Нетаньяху, насколько они у него не в кармане, поборола эти старые осадки, и сегодня лидеры оппозиции продвигают кандидатуру Юсефа Эль-Руана на пост государственного контролера. Борьба идет немалая, то есть есть, скажем, Эль-Руан очень активно лоббирует свою кандидатуру, говоря о том, как будет важно, чтобы, в том числе говоря о своем прошлом, да, то, что говорили правые, продвигая его в свое время, о том, что нужен председатель Верховного суда из восточных общин, то же самое он говорит сейчас про себя, лоббируя себя на пост председателя, государственного контролера. Правые говорят, что, значит, бывшего судью Верховного суда на этот пост назначать нельзя, потому что речь здесь не идет о решениях, связанных с судебной системой, а именно нужен человек, который понимает, как работает система управления, как работают государственные структуры, и Равели очень активно себя в этом смысле продвигает. Пока главная проблема коалиции, это, конечно же, как уже сказали, ультраортодоксальные партии, где изо всех сил сигналят, как минимум на данный момент, что с закрытыми глазами они голосовать за кандидата премьер-министра не собираются.
0: Ну вот где-то, да, хорошее место свести счеты за совсем другие вещи. Ари Кельман, редактор и ведущий Канрека, спасибо большое тебе за комментарий.
1: Спасибо.
0: Счастливо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Израильский хай-тек переживает новую волну увольнений. Целый ряд компаний сокращает сотни и даже тысячи сотрудников. Формально многие это объясняют революцией в сфере искусственного интеллекта, AI, но за этим стоит довольно более сложная картина. Огромные инвестиции в AI, давление инвесторов здесь тоже играет свою роль, сильный шекель, который усиливается все последнее время, страх компании не успеть перестроиться и, может быть, другие причины. Обсудим, является это временным кризисом в хай-теке. Или все-таки начало какой-то принципиально стратегически новой модели в экономике, в том числе и в хай-теке. Роман Гольд, управляющий партнер фонда Venture Israel и ведущий одноименного телеграм-канала. Я вас приветствую, Роман, добрый вечер.
3: Добрый вечер, здравствуйте.
0: На ваш взгляд, является действительно вот то, что мы наблюдаем, цунами увольнений, или все-таки это естественная коррекция после такого несколько перегретого рынка?
3: Я думаю, мы наблюдаем и то, и другое, но все-таки больше похоже на то, что это начало такого идеального шторма, поскольку сошлись сразу несколько аспектов. Во-первых, понятно, что да, действительно, AI способен заменить достаточно существенное количество квалифицированных сотрудников уже сегодня, и это только начало. Во-вторых, понятно, что в Израиле на это накладываются еще и наши локальные особенности, проблемы, в частности, неадекватно укрепленный шекель на фоне того, что было буквально 1,5-2 года назад. И с третьей стороны, массовые увольнения стали нормальными. Если в самые первые волны замены сотрудников искусственным интеллектом компании старались это скрыть, затушевать, использовали разнообразную лексику, тем, чтобы подчеркнуть, что это временное явление и сотрудникам ничего долгосрочно не угрожает, то сегодня мы видим, что акции компаний, которые увольняют сотрудников и заменяют их на искусственный интеллект, растут, а не падают. Это значит, что рынку стратегически это нравится.
0: То есть насколько AI, искусственный интеллект, уже сейчас реально заменяет сотрудников, в частности, в хай-теке? И насколько это, в принципе, удобное объяснение для сокращения? То есть вот я пытаюсь понять, да, где, возможно, обе эти причины, оба ответа верные, но все-таки вот вопрос пропорции.
3: С точки зрения техники, сегодня я способен заменить от 10 до 30-35% сотрудников в нашей IT-индустрии. Но опять же подчеркну, это на сегодня. На горизонте 3 лет, я думаю, что число тех, кто может попасть под сокращение, не значит, что попадет, но может, будет как минимум каждый второй человек. Понятно, что ряд компаний, которые сейчас наблюдают финансовые проблемы, никак не связаны с искусственным интеллектом, пытаются сократить свой бюджет и уволить сотрудников, декларируя якобы AI переход, хотя на самом деле это просто попытка немножечко продлить свой жизненный цикл, просто потому что у них нет денег. Но такие все-таки меньшинство.
0: Причем интересно, что из того, что я вижу, увольнение происходит даже в сильных компаниях, которые совсем не находятся на грани кризиса.
3: Это, конечно. В первую очередь, потому что сильные компании, особенно если мы говорим об IT-компаниях, они отличаются тем, что многие процессы у них, они достаточно хорошо стандартизованы, они хорошо описаны, у них все четко, насколько это возможно в рамках больших корпораций. А в случае с искусственным интеллектом это значит, что раз уже что-то хорошо описано и достаточно глубоко изучено, значит, это можно заменить на AI. Чем больше нестандартизованных процессов внутри компании, тем сложнее ей делать вот эту так называемую AI-трансформацию. Если уже внутри компании все процессы и большинство процессов налажены, это значит, что после того, как они налажены, их можно передать искусственному интеллекту.
0: Но все-таки много об этом уже говорено, причем не только в контексте хай-тека и других отраслей тоже. Какие навыки работника становятся в эпоху искусственного интеллекта критически важными для того, чтобы он имел ценность, для того, чтобы он остался на работе, не был уволен, не был заменен искусственным интеллектом?
3: Смотрите, да, этот вопрос задают, конечно, каждый день. И ответы на него изо дня в день меняются.
0: Потому что искусственный интеллект развивается.
3: Потому что искусственный интеллект развивается. Он развивается, давайте будем честны, намного быстрее, чем скорость приобретения навыков работниками. Поэтому я бы не ставил, наверное, вопрос таким образом. Любой ответ на него устареет за несколько недель, максимум за несколько месяцев. А скорее можно его переформулировать как «кто первый на выход?». Вот люди, которые большую часть времени проводят за экраном, люди, чья работа в основном ограничивается работой с интерфейсами, с данными, то есть работники умственного труда, к сожалению, так получится, что на выход пойдут первыми именно они. Чем меньше соприкосновения с интерфейсами, условно, можно говорить, не знаю, от докторов до сантехников, тем позже наступит этот AI-переход.
0: Но, тем не менее, искусственный интеллект, он все больше и больше проникает в нашу жизнь, не только в хай-теке, но и в том числе и в хай-теке, и очень перекраивает, как мы видим, рынок труда. Роман Гольд, управляющий партнер фонда Venture Israel и ведущий одноименного телеграм-канала. Я благодарю вас за этот комментарий,
3: спасибо.
0: За прогноз.
3: Спасибо
0: вам.
3: Вечера и держитесь.
0: Будем стараться. Всего доброго. Мне остается лишь представить нашу команду, тех, кто эту программу готовил вместе со мной, был со мной в эфире. Редактор программы Арик Эльман, Йосеф Мирзаев, продюсер, Рами Феликс был с нами за звукорежиссерским пультом. Этот час у микрофона с вами провела я, Анна Райба-Барская. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции Канрека. Всего доброго. До свидания.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить нам на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту specialsobakakan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Сегодня мы обсудим, какую поддержку могут получить онкологические пациенты и их семьи. Разберемся, нужно ли внимательно читать инструкции к лекарствам и на что действительно стоит обращать внимание. Поговорим о роли врача-гериатра в жизни пожилых людей, а также выясним, что делать, если острая стоматологическая проблема возникла вечером, ночью или выходной день, когда обычные клиники закрыты. Оставайтесь с нами, будет много полезной и практической информации. Начнем программу с очень важной темы, которая касается не только самих пациентов, но и их семей. Когда человек сталкивается с онкологическим заболеванием, ему приходится бороться не только с болезнью, но и с множеством бытовых, социальных и бюрократических вопросов. Какие права существуют, где искать помощь, на какую поддержку можно рассчитывать и как не остаться один на один с трудностями. Об этом мы поговорим с Ритой Драбкин, медицинским социальным работником Северного округа по онкологии больничной кассы «Мюхэддот». Добрый вечер, Рита.
1: Добрый вечер, Татьяна.
0: Чем вообще занимается социальный работник в онкологии и в каких ситуациях к нему можно обратиться?
1: Как уже было сказано выше, я социальный работник в больничной кассе и психотерапевт в частной практике. И сегодня мне хочется поговорить не только об онкологии как о болезни, но и о человеке, который проходит через этот путь. Потому что когда человек слышит диагноз рак, меняется не только его медицинская история, меняется вся жизнь. И в один момент человек оказывается в принципе совершенно другой реальности. Появляются обследования, очереди, лечение, страх, огромное количество информации, неизвестность. И очень часто это ощущение потери опоры. Именно в этот момент особенно важна система поддержки. И я хочу сказать сегодня несколько слов о роли больничной кассы и социальной помощи внутри нее.
0: Да, конечно.
1: Многие думают, что больничная касса – это только направление анализа и бюрократия. Но на самом деле за этим стоят живые люди, которые каждый день сопровождают пациента в очень тяжелые периоды жизни. Социальный работник в больничной кассе – это человек, к которому приходит не только с документами. Очень часто приходят с тревогой, со слезами, с растерянностью, с вопросом, что теперь делать. И иногда человеку, который пришел за помощью, важнее всего услышать спокойный голос и понять, что он не один. В этом, в принципе, заключается наша основная функция. Мы помогаем разобраться и в правах, оформить необходимые документы, получить поддержку, иногда психологическую помощь, иногда самому пациенту, иногда семье. Но кроме практической помощи есть еще всегда человеческое присутствие, потому что онкология затрагивает не только тело, она влияет на эмоциональное состояние, отношение к семье, работу, самооценку, ощущение будущего. И очень многие пациенты испытывают сильную тревогу. Некоторые боятся каждого обследования, кто-то перестает говорить о своих чувствах, чтобы не нагружать и не напрягать близких, кто-то чувствует вину перед семьей, а кто-то старается быть слишком сильным, не позволяя себе даже плакать. И здесь наша психологическая поддержка становится не роскошью, а важной частью лечения. Как психотерапевт я вижу, насколько человеку важно иметь пространство, где можно честно сказать: «Мне страшно. Я устал, я не справляюсь». И очень важно понимать, что это нормальные чувства. Мы готовы слушать и слышать. Иногда люди думают, что они должны постоянно сохранять позитивный настрой. Но человеку тоже не обязательно быть всегда героем и каждый день. И можно уставать, и можно бояться. А самое важное, можно и нужно просить помощи. Я часто вижу в работе, насколько большое значение имеют маленькие вещи. Когда координатор перезванивает пациенту, когда социальный работник помогает ускорить какой-то процесс, когда медсестра просто говорит несколько теплых слов, когда человеку объясняет информацию спокойно и терпеливо. В такой момент наша система становится просто человеческой. И мне кажется, это особенно важно сегодня. Мы помним, что за каждой медицинской картой прежде всего находится человек, не диагноз и не номер его в очереди, а человек со своей жизнью, семьей, надеждами и страхами.
0: Рита, скажите, сегодня... пожалуйста, а вот я вас все-таки немножко остановлю. Вот человек получает страшный диагноз. Ему кто-то подсказывает в такой момент, что он может прийти к социальному работнику, поговорить, узнать о своих правах, возможно, получить помощь. Кто-то ему подсказывает или, как правило, откуда вот берется эта информация о том, что в больничных кассах есть социальные работники, к которым можно обратиться за помощью?
1: Да, конечно. Самую главную и самую сложную новость о своем диагнозе пациент обычно получает от доктора, от врача. И здесь все, что я сказала выше, чуткое понимание и внимание врача, безусловно, обязывает ему сообщить о персонале, который может прийти на помощь и который может помочь пройти этот путь. И, естественно, упоминается и функции социального работника и медсестры. У человека всегда есть выбор и право обратиться за этой помощью. Это уже право самого человека. Но я очень-очень пользуюсь вот этим правом сегодня. Рекомендую и прошу, и говорю о том, что, пожалуйста, не бойтесь обратиться за помощью. Это очень важно. Чем раньше, тем больше жизненно-важных ресурсов можно сэкономить. Это очень важно.
0: Скажите, Рита, а социальные работники могут помочь подготовиться к сложному лечению или к госпитализации в случае, если, конечно же, она необходима?
1: Естественно, что социальные работники, как я уже упоминала выше, они занимаются не только бюрократическими функциями и направлениями и очередьми. Естественно, что любой человек, получивший этот диагноз, он нуждается в подготовке. Подготовке к тяжелому к тяжелой дороге, которую он должен пройти. И здесь действительно социальный работник может помочь, может обнадежить, может рассказать. Иногда самое важное для пациента – это почувствовать, что рядом есть кто-то, кто может пройти этот путь немного легче, помочь ему пройти этот путь. И социальный работник может подготовить, может дать много информации, каким образом можно облегчить состояние человека, находящегося и в госпитализации, и дома.
0: А если мы говорим о бюрократии, все-таки в часть процесса, когда человек заболевает, в каких ситуациях и что может помочь соцработник сделать при необходимости реализации прав?
1: Когда мы говорим о том, что человек получил эту новость, очень часто многие пациенты мне рассказывали, что сначала они вообще не слышали врача, потому что в голове страх, тревога и растерянность, и появляется ощущение, будто почва уходит из-под ног. Получается какой-то провал, и информация не может дойти точно. Здесь тоже может вступить в роль помощника, в роль человека, который помогает и направляет. Это социальный работник, который может перевести, если можно так сказать в кавычках, весь диагноз, всю информацию на более доступный человеческий язык. Это тоже очень важный момент в начале пути, когда человек может воспринять спокойно, уверенно и четко, что предстоит ему на этом пути.
0: Рит, вы хотите что-то добавить от себя? Что бы вы посоветовали людям, которые сейчас проходят этот тяжелый период?
1: Очень важная вещь, которую я хочу подчеркнуть, это не искать ответы только в интернете. Информации там очень много, и она может сильно испугать. И лучше опираться на лечащих врачей и специалистов, которые вас сопровождают. И очень важно понимать, что сегодня онкология – это не приговор. Существует очень много видов лечения, новые препараты, поддерживающая терапия. И огромное количество людей живут долгие годы после лечения. Очень важна поддержка не только в больнице, но и дома. И самое важное, что нужно не стесняться обращаться за помощью. Это очень важный момент в лечении и в прохождении этого непростого пути. И мне кажется, что если сегодня меня слушает человек, который только недавно получил диагноз, я хочу ему сказать лично, не оставайтесь с этим одни, не бойтесь задавать вопросы, не бойтесь просить помощь. Идите шаг за шагом, а не пытайтесь справиться со всем сразу. Рядом есть люди и службы, готовые поддержать вас. И очень важно, что все окружающие вас люди помнят, что человек – это намного больше, чем его диагноз. Спасибо большое.
0: Рита, спасибо вам большое, что согласились поучаствовать в нашей программе. И я очень надеюсь, что ваши добрые, теплые слова откликнутся в сердце наших радиослушателей. И тем, кому нужна помощь, все-таки найдут в себе силы обратиться к социальным работникам своих больничных касс.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо и доброго вам вечера. Следующая тема будет особенно интересна тем, у кого есть пожилые родители или родственники. Многие знают о существовании семейных врачей, кардиологов, неврологов и других специалистов, но далеко не все понимают, чем занимается врач-гериатр и в каких случаях стоит к нему обращаться. О том, когда стоит обратиться к такому специалисту, как попасть на прием и какие вопросы помогает решить врач-гериатр, мы поговорим с доктором Ксенией Кляйн, специалистом в области гериатрии и неотложной медицины больничной кассы «Клолит» округа Шарон в Шамрон. Добрый вечер, Ксения.
1: Добрый вечер.
0: Ксения, вот самый простой вопрос. Кто такой врач-гериатр и чем он отличается, ну, предположим, от семейного врача?
1: Во-первых, спасибо, что дали мне возможность сказать, потому что это важный вопрос. Люди действительно приходят на прием и не знают, кто такой врач-гериатр и в чем я отличаюсь от того же семейного врача, к которому они приходят. Врач-гериатр – это врач, который специализируется на проблемах старения. Проблемы старения – это нарушение памяти, падение, множественные лекарственные взаимодействия, функциональная независимость, а именно ее потеря, нарушения, социальная поддержка. Мы смотрим на человека комплексно. Не каждое заболевание отдельно, как, например, кардиолог, он лечит сердце, невролог – нервную систему. Мы видим, все вместе собираем и пытаемся на долгие годы оставить человека независимым с оптимальным лечением.
0: С какого возраста вообще стоит задуматься о консультации гериатра? Есть какой-то возрастной порог?
1: Да. По Всемирной организации здравоохранения пожилые люди определяются как люди старше 65 лет. Поэтому, в принципе, каждый человек после 65 лет, он теоретически может обратиться к гериатру, если есть проблемы, которые подходят для того, чтобы мы провели консультацию. Теоретически 65 лет – это и есть порог.
0: Так, а вот какие изменения, допустим, в состоянии пожилого человека должны насторожить близких и стать поводом для обращения к специалисту?
1: Действительно, зачастую близкие люди первыми видят изменения, а не сам человек. Нарушение памяти – это наиболее частая причина, на которую обращают внимание, из которой ко мне обращаются наши пациенты. Падение, нарушение равновесия. Человек, который принимает большое количество лекарств, как я уже сказала, пошел к одному врачу, ему выписали там 2 лекарства от сердца, 3 от почек, 4 от щитовидной железы, и он с огромным списком лекарств живет. Снижение самостоятельности повседневной жизни. Если вдруг есть множественные госпитализации, изменения поведения, которые обращают внимание близкие, изменения настроения, нарушения сна. Это все мое, все наше гериатрическое.
0: Вот иногда бывает, что пожилые люди списывают проблемы свои со здоровьем на возраст. Хотя на самом деле периодически вот все-таки может идти речь о состоянии, которое можно как-то улучшить или действительно даже вылечить.
1: Вы имеете в виду память?
0: Ну, допустим, какие-то когнитивные ситуации, когда у пожилого человека уже есть проблемы, пока еще небольшие, слава богу, но с памятью, но при этом он себе не признается в этом, но говорит о том, что это просто это я возраст. Уже с возрастом, да.
1: Да, это наше, это однозначно наше. Есть нормальное старение, и не обязательно нормальное старение не равно деменция. Так. Деменция – это патологическое состояние. Это ненормально, что человек становится очень забывчивым. Угу. Не каждая забывчивость – она болезнь, но не каждая забывчивость – это нормально. Я всегда своим пациентам привожу пример, например, про ту же память. Что если вы вот идете по улице и видите кого-то, допустим, его зовут там Наташа, и вы не можете вспомнить ее название, ну как бы вертится на кончике языка, но если вам скажут, ее имя начинается на «Н», вспомните, Наташа. Это нормально.
0: Так.
1: Это есть нормальное взросление, старение. А вот если вот идет та же самая Наташа, вы встречаете вас по улице, и, во-первых, вы скажете, ой, я вообще ее не знаю, или вам говорят, это Галина. Вот это ненормально. Вот это есть.
0: Существует такое понимание, как гериатрическая оценка состояния пациента. Что она в себя включает?
1: Конечно, есть, называется общая гериатрическая оценка. Это, как правило, оценка вот всех вместе функций. Мы
2: любая моя консультация, она начинается со сборки социального анамнеза, где человек живет, как живет, с кем живет, что он может делать функционально сам, может ли он сам одеваться, мыться, ходить в магазин. Мы проверяем по функции памяти, мы делаем неврологический осмотр, мы смотрим на лекарства, которые он принимает, какие его взаимодействия. Смотрим прививки, есть ли прошли ли они все необходимые прививки. Мы смотрим на анализы крови, на взаимодействие лекарств, как у человека достаточно получает помощи от социальных служб, которые у нас есть в нашей стране. Вот так приходит у нас гериатрическая оценка, она долгая. Это не как у семейного врача, мы минимум 45 минут разговариваем с пациентом. Это долгий и четкий, и очень последовательный процесс.
0: Очень часто, когда пожилые люди нуждаются уже в уходе, подают просьбы в Бетуохлюми на получение помощи по уходу, предлагают справки от семейного врача, где семейный врач пишет заключение, что да, нуждается, там столько-то, нуждается потому-то и потому-то, потому-то. А Бетуохлюми в ответ присылает ответ. К сожалению, по справке от врача мы не можем определить, нужна ли вам помощь по уходу. Мы просим вас предоставить справку от гериатра. Вот что тогда вот такая справка от гериатра будет включать в себя, чтобы действительно Бетуохлюми увидел, да, этому человеку нужна помощь по уходу?
2: Во-первых, мы пишем очень подробно функциональный статус у человека, то есть его способности к самообслуживанию, как это 6 базисных функций, как то одеться, поесть, помыться, справить нужду, то есть туалет, ходить и делать переходы из состояния лежа, сидя, стоя. Это, мы это очень описываем очень подробно, обычно это более понятно. Иногда подают Бетуохлюми не по состоянию физического здоровья, а по состоянию ментального здоровья. То есть человек может делать все сам, но при этом у него тяжелое когнитивное расстройство, деменция, и ему во всем нужно направлять. То есть он выйдет из дома и не вернется, или зажжет газ и не выключит. Это другое. Мы это все более четко описываем и объясняем. Теоретически можно обратиться к семейному врачу, чтобы он описал проблему. Пойти к врачей, к медсестре из больничной кассы, чтобы она дала, это называется, тофтискудит.
0: Да, тофтискудит, да, да,
2: да. Да, это описание функции. Так. Есть, медсестры тоже это пишут очень подробно. Теоретически этим можно обратиться к Бетуохлюми. Действительно, к сожалению, иногда этого недостаточно, и они просят прийти к нам.
0: Кстати, спасибо вам огромное, Ксения, за совет. Я буду иметь в виду, потому что есть такие ситуации, к сожалению, вот я в своей практике, когда общаюсь с пожилыми людьми, сталкиваюсь с тем, что есть пожилому человеку, вот ему рекомендовано обратиться к гериатру, но он категорически не хочет идти. То есть вот в такой ситуации заставить мы вроде бы не можем, поэтому, допустим, если можно и попробовать начать с медсестры, это, наверное, будет прекрасно. И, знаете, вот сразу вот в связи с тем, что я сейчас сказала, мне хочется перейти к вопросу, нужно ли направление от семейного врача для записи к гериатру?
2: Да, во всех больничных кассах для того, чтобы прийти к гериатру, нужно направление от семейного врача. И если вы хотите, я вам могу рассказать, с чем желательно, как подготовиться к приему гериатра.
0: Обязательно, конечно, конечно. Это очень важная и нужная тема, особенно для наших радиослушателей.
2: И правда, потому что приходят неподготовленные, и тогда невозможно эффективно помочь человеку. Во-первых, желательно прийти к гериатру не одному, а с кем-то из семьи. То есть желательно с тем человеком, который лучше всего человека знает. Это или муж, жена, или дети. Потому что иногда, во-первых, пожилые люди могут что-то не все запомнить. Иногда мы говорим сейчас про русскоговорящую аудиторию, не все гериатры русскоговорящие. Поэтому, чтобы был близкий человек, который, плюс ко всему, может дать более объективную картину. Во-вторых, необходимо подготовить список лекарств. Конкретно у меня, я знаю, что перед тем, как напоминают о приеме ко мне, наша секретарь просит принесите пакет со всеми лекарствами.
0: Да, прям самими лекарствами, да?
2: Да, самими лекарствами, о них мы их выставляем на стол и начинаем делать порядок, что к чему, что для чего, что можно убрать и что можно добавить, включая снотворные, которые обычно стоят на прикроватной тумбочке, и витамины, и все добавки. В-третьих, ну, желательно взять медицинские документы, если они есть какие-то обследования, которые вы не делали по месту вашей больничной кассы. Наверное, это пока все. Ну, и быть готовым к тому, что проверка будет долгая. Мы обычно проверка 45 минут. Иногда сначала проверяет медсестра, а потом мы. Поэтому
0: запаситесь терпением. Ксения, существуют ли случаи, когда гериатр именно больничной кассы, я не говорю сейчас о частных, это частные, это понятно, могут посетить пациента на дому?
2: Вы не поверите, но сегодня был именно такой день. Вот, например, я в рамках больничной кассы «Квалит». Сегодня вторник. Во вторник у меня день, когда я хожу к людям, которые не могут ко мне прийти физически сами. Этот чай должен быть определен, как на иврите это «мрутак байт», то есть прикован к дому.
0: Так.
2: То есть чай, например... Который...
0: Это только физически получается, да, если только физически есть ограничения?
2: В основном это физически, но все мы люди, мы общаемся друг с другом, с медсестрами. Допустим, у меня на следующей неделе есть, я должна прийти к пациентке, которая, она вроде бы как и ходит, но у нее есть полное отрицание ее состояния, и семья ее не может никоим образом вывести на прием к гериатру, поэтому мы договорились, что я приду к ним. Человек, который, допустим, живет, ходит с палочкой или еле ходит, или с инвалидным креслом и живет на третьем этаже без лифта, мы приходим.
0: Но в такой ситуации, когда человек заказывает очередь, он должен изъявить желание, да? Получается так, он или его семья?
2: Или... Ну, конечно, желание, чтобы они были готовы на проверку, чтобы они пришли, чтобы...
0: Ксения, я имею в виду, вот, допустим, если мы сталкиваемся с ситуацией, когда пожилой человек не может либо физически, либо категорически, ментально не признает свою проблему, и семья обращается в больничную кассу, заказывает очередь, но просит, чтобы врач пришел на дом. Вот в такой ситуации семья получит разрешение?
2: Да. Я именно вам рассказала, что это именно те случаи, когда мы приходим домой. Да? Вот на следующий день у меня есть именно такая пациентка, которая не готова прийти в больничную кассу, потому что оказывается, что у нее есть какая-либо проблема. При этом есть деменция. Да?
0: Ксения, вы сейчас просто рассказали огромную, важную, нужную информацию. И у меня к вам еще, наверное, будет последний вопрос, но он более такой. Какие бы рекомендации вы дали семьям, которые заботятся о пожилых людях и видят, что у них есть уже трудности? Вот как им себя вести? Как правильно подойти к пожилому человеку и сказать, что, дорогой мой, мы тебя очень любим, но нам надо с тобой к доктору? Ну, я, конечно же, утрирую, но смысл в том, что каким образом детям или внукам найти подход к пожилым людям, которые отказываются признавать, что у них есть какие-либо трудности?
2: Ну, во-первых, рекомендация не ждать долго. Лучше при первых признаках приходить, потому что там у нас и больше возможностей маневра, помочь, когда уже идет продвинутая деменция, нам уже особо много делать нечего. А на самых ранних стадиях это... Как можно раньше, как только вы видите первые изменения, желательно прийти к нам. Во-вторых, я думаю, что важно сказать людям, что гериатрия – это не про возраст, это не про психические заболевания, это не про деменцию. Mm-hmm. Гериатрия – это сохранение независимости, сохранение достоинства и качества жизни человека, который перешагнул вот этот рубеж 65 лет. Люди, у которых родственники, у них уже развилась деменция, маленький мой секрет, который я даю всем своим пациентам, не спорьте. Вы не переспорите, это будет просто плохая атмосфера в семье, стараться не спорить, а больше соглашаться, тогда больше шанса на содействие со стороны того же пожилого человека.
0: Ксения, спасибо вам огромное за этот интересный эфир. Я очень надеюсь, что мы сможем еще пригласить вас в наш эфир и поговорить о пожилых людях, потому что...
2: Спасибо большое.
0: Очень людей приятно. У нас очень много среди радиослушателей, и это действительно очень и очень важная тема.
2: Спасибо. Будьте здоровы.
0: И вы. Всего доброго.
2: До свидания.
0: Продолжим с темой, с которой сталкивается, наверное, каждый из нас. Покупая лекарство, мы получаем вместе с ним и аннотацию по применению. Иногда это небольшой листок, а иногда несколько страниц текста, написанного медицинским языком, в котором не просто разобраться. Многие пациенты признают, что вообще не читают инструкции. Другие, наоборот, прочитав список возможных побочных эффектов, начинают переживать. Так нужно ли читать инструкцию к лекарству? На какие разделы стоит обращать внимание? И вообще, как отличить важную информацию от, возможно, может быть, и ненужной? Об этом мы поговорим с Нателлой Одиньяев, фармацевтом и провизором больничной кассы «Клалит» Южного округа и членом Ассоциации фармацевтов Израиля. Нателла, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Нателла, расскажите, пожалуйста, какая вообще информация обязательно должна содержаться в инструкции к лекарственному препарату?
3: И во всех лекарственных препаратах следует отличать, есть лекарственные препараты, есть и добавки пищевые. Мы говорим сейчас про лекарственные препараты, которые содержат химические вещества. Во всех этих лекарствах по закону израильского здравоохранения должна быть аннотация, инструкция. В этой инструкции должны быть указаны, конечно, название лекарства. Название обычно бывает и торговое, не всегда по химическому названию называется лекарство. После этого состав химические лекарства обычно всегда есть. Конечно, его фармакологическая группа, к какой группе лекарства относится, для чего он предназначен препарат, на что следует обращать внимание перед началом применения. Например, если есть какие-то предостережения, если у пациента есть какие-то определенные болезни, на дозировки, и на что обращать внимание перед тем, как начать препарат, и посоветоваться с врачом, если страдали при каких-то определенных заболеваниях. И взаимодействие или интеракция, так мы называем, в лекарственных препаратах. И можно ли употреблять алкоголем при беременности, кормлению грудью, и применение детьми, как следует применять препарат. И в данном случае это может быть, допустим, глотать или целиком, со стаканом воды, в какое время дня. Побочные явления, конечно же, как следует хранить препарат. И дополнительная информация. Дополнительной информации, кстати, иногда бывают написаны недействующие вещества. Допустим, очень много и людей, которые обладают аллергией, допустим, к лактозе или другим недействующим веществам. Так здесь может быть указано, есть ли эти вещества в этом препарате. Содержимое, конечно, упаковки, инструкции и срок годности, и где хранить лекарство. Вот, в принципе, это вся главная информация, которая может содержаться в каждой аннотации, в каждой инструкции.
0: Нателла, на что стоит обратить внимание людям, которые принимают несколько лекарств одновременно?
3: Очень хороший вопрос, на который очень нужно много дать информации и отвечать, но все равно постараюсь так и немного и сконцентрированно дать информацию. Во-первых, если выписано новое лекарство, нужно обращать внимание, если есть какие-то изменения. Например, записывать изменения давления, это потом важно будет предоставить и врачу. И очень важно если вы принимаете много лекарств, и выписаны вам много этих лекарств и разными врачами, очень важно посоветоваться с фармацевтом, провизором, когда вы получаете эти лекарства. Вам могут дать и дополнительную информацию или сделать дополнительную консультацию, VIP, которую назначают заранее. И фармацевт до этой консультации может пройтись по всем лекарствам, проверить, конечно же, интеракции, и потом посидеть и дать вам эту дополнительную информацию.
0: Это, как интересно. То есть это в аптеках больничных касс есть такая услуга?
3: Да, есть такая услуга. Это специальная у нас есть консультация такая. Конечно же, это не происходит в тот момент, вы сейчас пришли получать лекарства. Это не происходит сразу. Это время, когда фармацевт уделяет вам, он готовится к этому. Он может даже с вашим врачом посоветоваться до этого, если у него есть какие-то вопросы. И потом, кстати, и заключение, это тоже остается у пациента в его ЦИКе, ну, остается и
0: деле пациент его, тоже
3: видит его, ему дают на руки. Это очень-очень важное решение, которое приняло тоже Министерство здравоохранения, что фармацевты-провизоры могут давать такую консультацию.
0: Обалдеть. А скажите, пожалуйста, это надо как бы заказать очередь, получается, да? Просто...
3: В общем, когда вы приходите в аптеку получать лекарства, вы должны сказать в это время фармацевту, что вы хотите получить такую услугу, вы бы рады были, чтобы к вам вернулись, и тогда, значит, фармацевт берет ваши данные и потом возвращается и назначает это время. Хочу сказать, что эта услуга происходит точно в больничных кассах. По крайней мере, я работаю в Клолит, это у нас происходит. То есть я не могу сказать про кого-то другого, но у нас это происходит, и мы даем очень-очень много консультаций. Все это вместе посодействуют с врачами, по консультации с ними. Нам очень важно производить
0: это. А насчет больничных других касс мы обязательно это проясним. У меня вопрос то есть другой. А есть личное участие, оплата за
3: такую? Нет, нет личного участия. Это абсолютно бесплатная услуга, и да, это по закону Министерства здравоохранения.
0: Здорово.
3: Полагается для больных.
0: А скажите, а вот если, предположим, пациент, прочитав аннотацию, вот он все такой дотошный и видит, что в инструкции есть какое-то противопоказание, которое касается лично его, вот что в такой случае делать?
3: Во-первых, я очень рекомендую обратиться сразу к человеку, который вас направил, то есть выписал. Если врач выписал, значит, вы обращаетесь к врачу. Если вы купили лекарства, которые можно приобрести без рецепта врача, значит, и к фармацевту, и объясняйте. И тогда и выясняется, и врач, или фармацевт решают вместе. Это каждый конкретный случай, конечно, по-разному. Тогда это решается, что делать дальше.
0: Вы знаете, очень часто сталкиваюсь с таким и в социальных сетях, и просто в диалоге между людьми. Ой, а мне знакомая сказала, ой, я всю жизнь так принимала лекарства. Ой, я прочитала в интернете, или сейчас самое модное, да, искусственный интеллект подсказал. Вот скажите, можно ли хотя бы, хоть чуточку довериться вот таким консультациям, таким решениям, или все-таки всегда решение должно приниматься только после консультации с врачом или фармацевтом?
3: И очень интересный вопрос. Мы все живем в это время, что и все обращаемся к ChatGPT и ко всем этим услугам. Я лично очень рекомендую, что если есть какие-то проблемы, то всегда обращаться к медицинскому персоналу, к врачам, к провизорам, к медсестрам, к медбратьям. И я лично не советую и свою жизнь, свое здоровье доверять и компьютеру или интернету, во-первых. Во-вторых, каждый человек – это индивидуум. У каждого человека что-то по-другому. Один случай никогда не похож на другого. Мы все люди, все разные. Если бы мы были бы одинаковы, все было бы по-другому. Поэтому я лично не советую. Я уверена, что и мои коллеги тоже скажут, что всегда нужно обращаться к медицинскому персоналу.
0: А какие вопросы пациенты чаще всего задают вам, фармацевтам?
3: Ой, есть очень много вопросов. Во-первых, я очень лично рекомендую, когда люди приходят в аптеках и не знают, что они точно хотят, или есть у них много лекарств, во-первых, всегда приносить коробочку или название, чтобы у них что-то было. Потому что люди приходят и говорят, мне нужна желтая таблетка. Мы, во-первых, все таблетки не открываем и не знаем, какого они цвета. Это первая рекомендация. Всегда как можно больше информации, чтобы и пациент, когда пришел, что он хочет получить какое-то объяснение, консультацию, чтобы он принес как можно больше информации. Во-вторых, люди очень много спрашивают о способах хранения. Способ хранения – это то, что написано в инструкции. Очень важно, если не написано хранить в холодильнике, не нужно хранить в холодильнике. Если написано наоборот, что нужно хранить в холодильнике, значит нужно хранить в холодильнике. То есть устойчивость лекарства, его действие зависит от условий хранения. Очень важно обращать внимание на срок годности. Срок годности – это дата, которая написана на упаковке лекарства и не на день больше, потому что потом нету никакого никакого ответственности, что лекарство будет действовать или не принесет какой-то ущерб. Лекарство может проходить какие-то процессы. Еще очень важный способ потребления. Если написано в инструкции, что нельзя размельчать лекарство,

0: очень много, очень хороший вопрос. Есть очень много, мы живем во время высоких технологий. Есть очень много дигитальных услуг. У нас в Лолите можно заказать очереди онлайн в аптеку. И, то есть ты приходишь, выбираешь время, ты приходишь, ну, буквально сидишь очень незначительное время, и люди, которые пришли, не заказали очередь, ты их всех обходишь. Это первая услуга. Вторая услуга – это можно и заказать лекарства с доставкой на дом абсолютно бесплатно. Даже вы закажете только акамол или только шампунь, который у нас есть в аптеке, или лекарства, которые у вас записаны в рецептах. Все это вы можете сделать абсолютно за такую же плату с доставкой на дом. Если у вас есть какие-то вопросы, то вы получите, то вы можете отметить, когда вы заказываете через аппликацию или интернет эти лекарства, вы можете ответить, вам фармацевт с аптеки онлайн вернется, ответить на все вопросы. Так что очень важно, чтобы все население знало об этих услугах. Оно нам облегчает жизнь, экономит нам время. И я думаю, что очень-очень важно пользоваться этими услугами. Вдобавок к этому, конечно же, есть очень много онлайн-врачей. И семейные, и детские, и дерматологи, и женские врачи. На самом деле уровень услуг и количество услуг, которые можно получить в сегодняшнее время с технологиями, очень много. Еще дополнительно хочу сказать, в аппликации в Клолит есть советник AI, то есть дигитальный, там можно задавать вопросы на русском языке. И то есть он вас направит, допустим, на русском можно написать, я хочу заказать очередь в аптеку, он вас направит в нужный сайт, где можно выбрать город, аптеку, которую вы хотите, и заказать очередь.
1: Спасибо вам огромное за такую информацию. Я надеюсь, что многим нашим радиослушателям она будет полезной. Спасибо вам, что согласились
0: на участие. Спасибо большое. Я еще хочу что-то маленькое отметить, что очень важно, не стесняйтесь, обращайтесь с фармацевтом, провизором. У них очень высокий уровень образования. Все время есть курсы повышения квалификации. Все изменения получим. У нас есть все израильское общество фармацевтов, которое тоже по этому руслу работает. Так что чувствуйте себя в хороших, надежных руках.
1: Спасибо вам огромное. Всего доброго.
0: Спасибо большое. До свидания.
1: И завершим сегодня программу темой, с которой многие сталкиваются неожиданно и, как правило, в самый неподходящий момент. Сильная зубная боль. Что считается неотложной стоматологической помощью? Куда обращаться в таких случаях? И можно ли получить помощь через больничную кассу? Об этом мы поговорим с Григорием Красновым, стоматологом больничной кассы «Макаби». Григорий, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Татьяна.
1: Рада слышать вас в нашем эфире снова.
2: И я вас.
1: Давайте с простого. Какие ситуации действительно считаются стоматологической неотложной помощью? Когда можно бежать?
2: Посмотрите, в принципе, можно, у нас нет такого, можно и нельзя, раз уж пришел, принимаем. Значит, конкретно неотложная помощь, это сильная зубная боль, это пульпит, это когда ночью просыпаешься от боли, лезешь на стенку, или ночью на тебя будет. Отеки, абсцессы, иногда травма, но травма это зависит от степени травмы. То есть, понятное дело, что если это ДТП, то, скорее всего, сразу отправят в больницу в Миюны, там в челюстно-лицевое отделение. Травма это в основном дети, упали, сломали зуб, забили, вывихнули. Приходят, в принципе, сразу. То есть упала коронка, ну, то есть обычно то есть приходят с тем, чем очень тяжело жить. То есть либо это либо боль, отек, гной, либо это, скажем, переднее отдело, то есть видно, там где линии улыбки, видно, упали коронки или что-то сломалось. То, с чем, извините, грубо говоря, или больно, или стыдно.
1: Хорошо, ну вот заболел зуб. Ближайший прием у стоматолога возможен только через несколько дней или вообще вот зуб болит, а это уже не приемные часы. Чего делать?
2: Рассказываю, как это работает в Макаби. Думаю, да. В Клолите есть похожая система. Угу. Значит, есть каждая клиника, как правило, крупная клиника. Это где-то от 5 кресел. Значит, если в течение дня не получилось, как правило, выделяют в конце дня где-то с 6 до 10, до 10-30 чисто дежурный врач по скорой помощи.
1: Это что, я сейчас все правильно, я просто заикаться даже начала, это все правильно поняла? Это если это крупная больничная касса, в смысле стоматологическая касса Макаби Дент,

0: Там вот именно вот каждый будет так работать? Не только там одна расскажу, на севере?
1: Если это, мелкое отделение, 3-4 кресла, как правило, там скорую помощь принимают в течение дня. Uh-huh. Если что-то, как правило, от 5-6 кресел и выше, есть в конце смены с 6 до 10.30 вечера врач, который сидит только на скорой помощи. Исключительно. То есть там фактически не надо ждать. Как правило, лучше записаться в тот же день, но даже если придете, то, скорее всего, придет.
0: То есть в экстренных случаях, можно не записываться и попробовать обратиться без очереди?
1: Да. Угу. Есть еще я просто сам недавно вот дежурил, есть еще в Макаби 3 клиники, это Хайфа, Рамадган и Бершева, где принимают в пятницу, субботу и во все праздники вечером. Как правило, это где-то 6-6.30 до 10 тоже, пожалуй, за исключением Йом-Кипура. А все остальные и в праздники, и в пятницу, субботу есть тоже дежурный врач по скорой помощи. Туда даже не надо записываться, можно просто прийти. Желательно, конечно, позвонить, чтобы мы знали. Скажем, человек, как правило, едет откуда-то, не из близлежащего, откуда-то непонятно откуда.
0: Хорошо. У каждой такой клиники, в принципе, есть номер телефона или звонить на многоканальный Макаби Дент?
1: На многоканальный Макаби Дент они переведут, у них есть Мукет Изра Ришуна, это скорая помощь, они вас переведут на стоматологию. Но опять-таки, в ночные часы, особенно на выходных, не нужно просто и звонить. Единственное, что бывает, когда переводят время с летнего на зимнее, только нужно уточнить, оно прыгает на час вперед-назад, и все, как бы. Но это, опять-таки, это три клиники, вот именно по выходным, это три клиники в Макаби в стране. Это Хайфа, Рамадган и Бершева.
0: Я напомню нашим радиослушателям, что телефон Макаби Дент, *6320, на всякий случай. А вот вопрос, хорошо, мы сейчас обсудили, что до 10.30, а дальше что? Вот заболела в час ночи, что делать?
1: Зависит от того, насколько заболело. Если это что-то отек, или это гной, или что-то, можно обратиться в МИЮН напрямую, но там придется ждать, пока тебе спустят дежурного черепно-лицевого врача.
0: Это МИЮН в больнице, да?
1: МИЮН в больнице, и дальше потом уже придется, соответственно, все разрешения, все это бороться с бюрократией в строго добровольном порядке. Ну, как не в добровольном, сколько в личном порядке. То есть, как бы, все вот эти вот, выбивать вот это вот все. Но, как правило, опять-таки, в МИЮН они больше работают на травму. Это ДТП и прочее. То есть, либо это тяжелые абсцессы, либо тяжелые отеки. То есть, там не факт, что смогут оказать. Есть, как правило, в крупных городах, опять-таки, надо смотреть, врачи, которые принимают 24/7.
0: Хорошо, вот сходили, нашли мы частным образом. Возможно получить, допустим, возврат от больничной кассы Макаби за услуги частного врача, если он нас
1: принял? Насколько я знаю, нет. Детского иногда да. Детского надо проверять, а вот взрослого нет.
0: А если возможно, допустим, вот какой-нибудь телефонный прием, чтобы проконсультироваться в случае, если мы какой-то...
1: Значит, есть в Макаби тоже, это называется это дежурный врач, который занимается и уст-телефоне. То есть так, ты ему задаешь советы, это занимается этим только врач, потому что если будете записываться, будете записываться через секретаря. Есть дежурный доктор, который сортирует, смотрит, отвечает, то есть может как-то... обратить внимание, то есть помочь понять, что куда есть, да.
0: Хорошо.
1: А врачи, которые только сидят на телефоне, то есть это не в клинике, это врач, который сидит из дома, сидит на телефоне и отвечает на вопрос.
0: Хорошо, вот допустим, что можно предпринять самостоятельно до обращения к врачу, а чего делать категорически не рекомендуется?
1: И тут, опять-таки, говорю как доктор, принять, естественно, обезболивающее, оно то поможет, не поможет, это уже в зависимости по обстоятельствам. Я бы не рекомендовал начинать лечение антибиотиками на свой страх и риск. Или все-таки проконсультировался бы с врачом. Окей? Самолечением я бы все-таки не рекомендовал заниматься. То есть именно таким вот сильным. Можно приложить, иногда помогает прикладывать холодные компрессы. Но если это гной или абсцесс, никогда нельзя прогревать. Ну, в израильских условиях, конечно, мало кто прогревает из-за наших температур. Но все же. Если выпал зуб у ребенка, вот что это главное, самое у детей. Зуб нужно, чем быстрее вы выпавший зуб донесете до врача, если зуб выпал целый, тем больше вариантов, что можно произвести реплантацию, то есть вернуть зуб в лунку.
0: Это мы говорим о постоянном коренном зубе.
1: Да, в коренном зубе у детей в сменном прикусе или в начале сменного прикуса, уже когда прикус поменялся, как правило, это передний зуб, принести его, зуб хранить нужно в молоке. То есть чем быстрее вы донесете зуб до врача, тем больше шансов, что зуб можно вернуть обратно.
0: Вот какой интересный совет. Да. Вот это да. И, наверное, последний вопрос.
1: И еще, я перебью.
0: Конечно.
1: Значит, я просто работаю, как мы уже с вами знаете, с людьми пожилого возраста. Да. Если вам нужно что-то с протезом, лучше не приходить, не тянуть пожилого человека в ночное время. Потому что дежурный врач, это, как правило, дежурный врач, который не занимается тяжелым протезированием. То есть если, скажем, из протеза выпал зуб или сломался протез, для этого чаще всего нужен зубной техник. То есть это лучше все-таки прийти в утренние часы и попытаться, чтобы хотя бы вас врач посмотрел. Я многим своим пациентам говорю, что-то с протезом, ищи меня. Или дежурного врача в первой половине дня. Потому что придешь, не один раз принесли на скорой помощи ночью, извините, дедушка наступил на протез, протез развалился на несколько частей. То есть что я с этим сделаю? Ну, зря только дедушку.
0: Дедушку
1: реализировали, да.
0: Вот поэтому у меня вопрос. А вот если отек десны, щеки, лица, вот в каких случаях нужно срочно обратиться за помощью, а какие могут все-таки подождать до утра и уже прийти во время?
1: Зависит от болевого порога и зависит от того, насколько он вам мешает, и от уровня, как говорится, внутренней паранойи пациента.
0: Так.
1: То есть тут все очень строго индивидуально. То есть ко мне на скорую помощь самое смешное, что мне приходили, это у меня доктор появился на зубе пяточка. Ну, это уже, скажем так, сильно большая озабоченность своим здоровьем, но все очень зависит от пациента. Есть кто начинает, и главное, не стоит терпеть. То есть если вот что-то начинается и уже не отпускает, чем дольше терпишь, тем хуже.
0: Тем хуже. Вот на этой ноте, наверное, мы и закончим наш сегодняшний эфир. Спасибо вам большое, Григорий, что присоединились.
1: Извиняюсь, я буквально добавлю.
0: Конечно.
1: Желательно. Я понимаю, что если придете в течение дня, как правило, придется ждать, потому что в течение дня это воспринимает кто-то из врачей, кто работает в клинике. Иногда на смене может быть один доктор. Потому лучше всего, если возможно, конечно, приходить в часы, когда только скорая помощь. Потому что врач занимается только скорой помощью и может уделить вам столько времени, сколько надо, а не между пациентами.
0: Вот это тоже очень хороший и, наверное, своевременный совет. Спасибо вам большое, Григорий. И, надеюсь, еще услышимся в нашем эфире.
1: Спасибо. Взаимно.
0: Добрый вечер.
1: Всего хорошего. Добрый вечер, Саня. До свидания.
0: А я в конце нашей передачи немножечко расскажу и про другие больничные кассы. Если мы говорим о больничной кассе «Клолит», то сеть «Клолит Смайл» предоставляет несколько вариантов получения срочной стоматологической помощи. Первый вариант – это онлайн-консультация со стоматологом по видеосвязи через приложение. То есть, да, у «Клолит Смайл» есть специальное видеоприложение, по которому вы сможете показать даже то, что у вас есть во рту, вашему доктору. Во время консультации врач оценит и ваше состояние и даст рекомендации, и при необходимости, конечно, скажет, ехать вам в клинику или нет. Часы работы такой онлайн-клиники с воскресенья по четверг с 8 утра до 7:30 вечера и в пятницу с 8 до 12:30. Если помощь требуется уже вне часов работы онлайн такого сервиса, то можно обратиться в одну из дежурных клиник сети. Они находятся в Бершеве, Иерусалиме, Кириат-Бялике и Тель-Авиве. Поскольку прием экстренных пациентов осуществляется между назначенными приемами, то просят заранее связаться с «Клолит Смайл» по телефону. А в некоторых случаях, если что, вот, допустим, если вы хотели поехать в клинику в дежурную, то вас отправят просто в другую клинику. Если мы говорим про больничную кассу «Леомид», то там предусматривается особый порядок получения неотложной помощи. Право на вас, с учетом, что у больничной кассы «Леомид» нет своих больничных стоматологических клиник, они работают по соглашению с другими клиниками, и поэтому право на возврат расходов за экстренное лечение, не работающего по договору, допустим, с кассой, предоставляется только двум группам пациентов. Детям до 18 лет и людям старше 72 лет. Естественно, речь идет о такой стоматологической помощи, как снятие сильной боли, или, допустим, выписка лекарств, или лечение каких-то острых воспалительных процессов. Обратиться к стоматологу, не работающему по договору с кассой, можно в будние дни, смотрите, вот обратите внимание, с 9 вечера до 7 утра, а по пятницам и в канун праздников с начала шаббата и праздника и до утра первого рабочего дня. Если пациент не может найти клинику самостоятельно, можно обратиться в стоматологический центр «Леомид» по телефону 507-добавочный 6. а в больничной кассе Мюхедет действует система ночных пунктов неотложной стоматологической помощи МАРАМ, МЕРПА, МУМХИТ. Служба тоже предназначена для случаев, когда есть сильная зубная боль, невозможно остановить кровотечение, есть отек, абсцесс и так далее, и тому подобное. И пунктов намного больше, чем у других больничных кассах. Речь идет об Нейбраке, Мадеине, Аждоде, еще два пункта в Аждоде, Иерусалиме, еще раз в Иерусалиме, в Бейтар-Элите и в Хайфе. Тут тоже очень важно, перед обращением за помощью рекомендуется уточнять актуальные часы работы и наличие дежурного врача, поскольку график работы у них может меняться. Ну, а на этом наш эфир сегодняшний завершается. Если вы хотите обратиться в редакцию особого случая и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту specialsobakakan.org.au. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя и номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных сообщений. Звонки на него не принимаются. На этот наш сегодняшний выпуск завершен. Программу подготовил продюсер Алексей Демченко. За звукорежиссерским пультом был Илан Бен Шабат. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Открытый микрофон». Меня зовут Юлия Цодекс, и сегодня на ваши вопросы отвечает ветеринарный врач Лена Гдалевич. Лена, здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро, Юля. Как дела у вас?
0: У нас хорошо. Я напоминаю нашим радиослушателям, что задавать вопросы можно по телефону 072-280-1003, 072-280-1003, а также можно писать вопросы в Фейсбуке, пост программы «Открытый микрофон». Заходите на нашу страницу, видите фотографию Лены, и там пишите ваш вопрос. Лена, пока наши радиослушатели дозваниваются, давайте поговорим вот о чем. Есть ли какой-то, ну, скажем так, процедура приготовления домашних животных к лету?
1: О, Юленька, это замечательно, потому что я когда думала вчера о том, о чем о нашей теме разговора, я как раз подумала про подготовки на лето.
0: Ага.
1: И это очень-очень правильно. Сейчас у нас начинается, и погода меняется, скоро будет очень жарко. И важно, чтобы мы подумали о нескольких вещах, которые, может быть, часть наших слушателей знают, а часть, может быть, и не думают. И я начну с тени. Самая простая вещь – это тень. Если у нас есть домашние животные или животные, за которыми мы помогаем кому-то или сами ухаживаем на улице, во дворе, очень важно, чтобы у них всегда была возможность побыть в тени. Потому что иногда есть животные, которые привязаны во дворе, а там недостаточно тени на солнце, и есть всегда очень большая опасность теплового удара. В Израиле очень тепло, очень жарко, лето длится практически полгода, и тепловой удар может произойти у животного, у человека. Мы все знаем случаи, когда оставляют кого-то в машине, животного или ребенка, который сидит в машине, даже если машина стоит в тени в жаркие дни, там невозможно охладиться, и это очень-очень опасно. Ни в коем случае не оставляем наших домашних животных в машине. Даже если мы выходим там на 5-10 минут, а потом это может задержаться на 20 минут, полчаса, мы их никогда не оставим в машине, даже если мы приоткрываем окна. Всегда снаружи и всегда-всегда в тени. Следующая вещь, о которой стоит подумать, это вода. Нам всем понятно, что когда жарко, нужно много пить для того, чтобы мы не обезводились. И то же самое наши домашние животные, я бы даже сказала, ежики и ящерицы, и если кто-то хочет помочь, птички, которые живут вокруг нас, стоит оставлять воду тоже желательно в тени, менять ее каждый день и оставлять тарелочки, мисочки в местах, которые никому не мешают, оставлять воду в местах, где можно ее пить. Почему менять каждый день? Это две причины. Одна, чтобы вода была чистая и свежая. Вторая, если вода где-то стоит несколько дней, то там обычно в нашем климате, опять же, летом, начнут откладывать личинки комары, и просто вокруг будет очень много комаров. И мы, конечно же, этого не хотим. Комары переносят болезни и кусают нас всех, да? Поэтому воду нужно менять каждый день. Следующее, да, я продолжаю, пока нет звонков.
0: Нет, есть звонок, давайте сделаем перерыв. Да. Давайте послушаем, кто у нас на линии. Здравствуйте. Алло.
2: Алло, здравствуйте.
0: Да. Здравствуйте.
2: У меня два вопроса. У меня маленькая собачка, йоркширский терьер. Уже собачка старенькая, 17 лет. И начали постоянно затекать глаза. Каким образом можно помочь собаке?
1: Это первый вопрос, да?
2: Это первый вопрос, да.
1: Да. И второй? Я просто уже отвечу тогда вместе.
2: Ну, второй вопрос более, как говорится, дело в том, что, как я уже сказал, 17 лет, помимо того, что глаза уже и слабенькие, и постоянно прихрамывает, почти весь день спит, плохо кушает, как говорится, надо готовиться. Каким образом, если можно это рассказывать, происходит захоронение собачек официальное, есть ли кладбище, ну и так далее. Не хочется о плохом, но тем более, как говорится, надо уже...
1: Ну, нужно
2: думать.
1: Быть реальными, да, да.
2: Это два вопроса.
1: Да. Начнем тогда сначала. Собачке 17 лет, у нее, наверное, есть ветеринар, который ее ведет, да, есть клиника, где ее за ней наблюдают и смотрят, да, как и что, потому что если она давно не была у врача, то я бы советовала пойти с собачкой к врачу, потому что есть вещи, которые, ну, невозможно уже изменить, и собачка пожилая очень, с одной стороны, но с другой стороны, есть возможность, что есть вещи, которые можно помочь. Может быть, у нее проблемы с зубами, поэтому ей больно кушать, может быть, можно чем-то помочь. Может быть, болят суставы, потому что она уже старенькая, поэтому тяжело ходить, и с этим тоже можно помочь. Может быть, можно подобрать немножко другую еду, добавить витамины, проверить, почему глазки текут. Может быть, у нее просто конъюнктивит, маленькое воспаление из-за того, что, я не знаю, была пыль вокруг, и этому тоже можно помочь. Стоит проверить, потому что иногда мы думаем, ну, уже все так, состояние не очень хорошее, но есть вещи простые, которые мы можем легко изменить, и которые помогут собачке и вам, и все будут себя лучше чувствовать. Но если и когда, понятно, что когда-то придет время, когда нужно будет прощаться с любимым животным, то в Израиле существуют фирмы, существует кладбище, существует возможность кремации и захоронения там в общей могиле или в персональной. Это просто нужно, опять же, по интернету или через вашего ветеринара. Есть обычно такие фирмы, они в разных районах работают. И у нас в клинике есть такая, мы работаем с такой фирмой, которая приезжает, забирает и делает все, что нужно, и то, что вы попросите. Так что это существует. И в любом случае нужно будет потом сообщить, опять же, через вашего ветеринара в муниципалитет, что собачки уже нет, чтобы ее вычеркнули, чтобы вам не присылали прививки от бешенства и штрафы и так далее. Я надеюсь, что он будет себя хорошо чувствовать.
2: Я понял. Конкретно вот по второму вопросу, я проживаю в Нижней Галилее. Вы не можете сказать,
1: какая фирма? Я не знаю, кто там работает, но точно есть. Это попробуйте даже по-русски, посмотрите просто Google кладбище для животных или свяжитесь с вашим ветеринаром. Обычно ветеринарные клиники уже знают, они направляют, да.
2: Все хорошо, спасибо большое.
0: Спасибо, здоровья.
1: Здоровья, удачи.
0: Да, мы слушаем следующего радиослушателя. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Виталий.
0: Да, Виталий.
3: Я хотел бы спросить у ветеринара по поводу собаки породы Джек Рассел. Значит, у нас собака мальчик, ему 5 лет, он кастрированный, и у него с рождения аллергия. Мы обращались к разным ветеринарам, и все говорят примерно одно и то же, что это не лечится. Значит, он принимает таблетки, я не помню название, но они, кажется, немецкие, очень дорогие таблетки. Они стоят примерно 1300 шекелей упаковка. Вот. И вот в течение 5 лет он принимает по одной таблетке в день. И как бы мы меняли корм, и пробовали разные варианты. Ничего не помогает. Скажите, пожалуйста, есть ли какое-то лечение от аллергии?
1: Ну, смотрите, во-первых, Джек Рассел терьер. Терьеры, в основном короткошерстные терьеры, в Израиле очень часто склонны к аллергиям. Это просто вот известно. И питбуль-терьеры, Джек-Рассел-терьеры, как раз Йоркшир, вот мы говорили про Йоркшира, предыдущим радиослушателям, они менее аллергичны, но тоже могут быть. То есть это что-то известное, и это генетическое, и это склонность. Так что это то, что вам сказали, это все, то, что есть. И вопрос, как можно с этим жить. Потому что аллергия – это когда организм, ну, все, как бы вам, наверное, объясняли, что организм просто, он вместо того, чтобы реагировать на стимулы, там, на болезни, он реагирует практически на все. Немножко пыль, он реагирует, там что-то цветет, он реагирует, что-то в еде, он реагирует. И вылечить это вот, как вылечить, вот как мы думаем, там, не знаю, у кого-то сломалась лапка, мы наложили гипс, он выздоровел, все срослось, он... вылечили. Вылечить это сложно, это примерно как вылечить сахарный диабет. Его тоже тяжело вылечить, с этим нужно жить, но хочется жить максимально комфортно, как можно меньше принимать лекарств, чтобы это не стоило столько денег тоже. Какие есть возможности? Первая возможность, я не знаю, может быть, вы это сделали, это сделать тесты. Сегодня в Израиле есть тесты, как делают людям на разные аллергены. Для чего нам нужны тесты? Чтобы понять немножко более точно, на что у него аллергия. Вы делали тесты? Вам предлагали?
3: Предлагали, да.
1: Предлагали. Так вы можете это взвесить. Они дорого стоят, да. Но если вы сделаете эти тесты, то, скажем, если у вас выходит, что он аллергичный на рыбу и на овес, на кукурузу и так далее. Может быть, как раз на курицу он и не аллергичный, хотя все говорят, ой, все аллергичные на курицу. Это, как правило, может быть аллергичный на курицу, может быть аллергичный на говядину. Если вы делаете эти тесты, то вы можете немножко лучше все-таки подобрать еду, и насколько можно, если, скажем, он аллергичный на цветение оливковых деревьев, вы не будете брать его в оливковой роще, когда там цветет. Или если на травку, то тогда на эту травку вы не будете его брать. Это вам немножко облегчит ему и вам жизнь, просто чтобы не, если у него уже есть эта аллергия, чтобы она, ну, если он будет меньше находиться в местах, где аллергены, то она будет менее интенсивная, с одной стороны. С другой стороны, я бы подумала о влиянии на организм. Я рассказывала там на прошлой нашей встрече, что я работаю с комплементарной медициной, с гомеопатией, которая может помочь организму быть в принципе менее аллергичным. Может быть, она не доведет его до нуля, до такой степени, что он тем не аллергичный ни на что, но если он будет менее чувствительный, менее аллергичный с помощью вот этой гомеопатии, и при этом еще он не будет находиться в местах, где очень много аллергенов, которым он аллергичен, у него это будет меньше, менее интенсивно. И тогда будет вопрос, нужны ему эти таблетки. Я думаю, что он принимает Апокуэль, скорее всего, правильно?
3: Да, да, да.
1: Да, такие беленькие, длинненькие.
3: Беленькие, да. Жена делит их на три части и в течение дня дает по...
1: Да, да. Потом чуть-чуть. Эти таблетки действуют на печень. Он принимает уже 5 лет. Это долго. Это тоже не совсем полезно для него. Поэтому, если можно будет, скажем...
3: Могут быть последствия?
1: Во-первых, могут быть, конечно, последствия со временем, да. И поэтому, если можно его привести к более здоровому состоянию, когда он немножко менее аллергичен, с одной стороны, когда он не находится в среде этих аллергенов, в котором он более чувствителен, с другой стороны, тогда, может быть, Апоквиль можно снять на полдозы или давать ему только, скажем, весной и осенью, если это когда вот у него периоды. Или, может быть, вообще не давать. Так что вы подумайте, посоветуйтесь, и я думаю, отчаиваться не стоит. 5 лет это еще молоденькая собачка, ему еще не знаю сколько, 10-15 лет жить. Стоит попробовать и помочь ему, чтобы не нужно было каждый день принимать таблетки.
3: Спасибо большое, я понял.
1: Удачи.
3: Удачи. До свидания, все хорошо.
1: До свидания.
0: Спасибо. Дорогие друзья, я напоминаю, что на ваши вопросы сегодня отвечает ветеринарный врач Лена Гдалевич. 072-280-1003 или вопросы вы можете писать в Фейсбуке, в комментариях к посту программы. Лена, да, мы продолжаем про лето.
1: Про лето. Да. Очень хорошо. Следующее, о чем нам нужно подумать, это что, ну, в основном, конечно, собачки, кошечки, уличные кошечки, они подходят, в принципе, для улицы, если у них есть тени, вода, они справляются. Домашние кошечки, персидские, очень такие плоскими носиками, с узкими, мы их обычно не выпускаем на улицу, они дома, под кондиционером, и все хорошо. А вот наши собачки, с которыми мы гуляем, нам нужно посмотреть на нашего питомца и понять, он длинноносый песик такой, у которого длинный нос, красивые круглые ноздри, или он вот из этих пород типа боксеров, типа бульдогов английских, французских, у которых мопсов, у которых очень,
0: да,
1: такая приплюснутая мордочка и, как правило, узкие ноздри. При этом, когда мордочка приплюснутая, внутри мягкие ткани, они тоже длинные. Снаружи мы видим эти хорошенькие складки, которые всем нравятся, но внутри все тоже слишком длинное, все в складках. И этим собакам даже в нормальное время, не знаю, когда прохладно, иногда тяжело дышать, иногда они храпят. А летом, когда жарко, когда все немножко отекает, они могут, они просто находятся, скажем так, в общем, это может быть очень опасно. Скажу это так. И с этими собаками нельзя гулять в течение дня летом. Точно нельзя им давать бегать, потому что вот эти боксеры и терьеры, вот французские бульдоги, бостон-терьеры, да, французские бульдоги, они очень любят бегать, прыгать. Они могут пойти на улицу днем, их вывели, они гуляют с собачками, бегают, бегают, бегают, прыгают. И вдруг они падают и не могут дышать, и у них перегрев, плюс у них нет длинной шерсти, как правило, которая... в принципе, защищает более длинношерстных собак. Поэтому с этими собачками можно гулять только рано утром, поздно вечером, точно не брать их бегать рядом с велосипедом, рядом с машиной, быть внимательными, потому что они гораздо более ранимы именно в связи с состроением их дыхательных путей.
0: Лена, есть еще же другая проблема, что асфальт раскаленный, да, и он даже, кстати говоря, да, вечером продолжает быть очень горячим, и прям собакам реально больно, да, ходить.
1: Да, совершенно верно, больно, и они могут быть ожоги на подушечках лап, поэтому мы гуляем летом, мы гуляем только рано утром, поздно вечером, если нужно выйти днем, буквально выйти в туалет и сразу обратно.
0: Да, то есть, ну, а есть какие-то способы, не знаю, есть какая-то обувь?
1: Есть для... тапочки, да. Есть обувь, да, сейчас это, в принципе, принято обувь. И я была год назад в Южной Корее, в Сеуле, у меня там живет сын, да. И там люди одевают собак и одевают им шапочки. Там собачки ходят в шапочках, их плачется, чтобы они, если сильное солнце... И в обуви. Так что если нужно обязательно гулять летом, то можно, в принципе, купить подходящую обувь, ну, в зоомагазинах или на интернете. И тогда не будет ожогов, совершенно верно.
0: Да, 072-280-1003. Это наш телефон. Лена Гдалевич отвечает на ваши вопросы. И также в Фейсбуке можно писать вопросы для того, чтобы задать их ветеринару. Вот частый спор, как бы, у любителей животных по поводу корма все-таки. Все-таки только сухой, только влажный, комбинация или как?
1: Вау. Это можно говорить много часов, и есть очень много на это взглядов. Это немножко похоже, мне кажется, на питание у людей. Есть столько разных диет, и люди говорят, вот только кетогенная, только такая, только овощи, только фрукты. Нет, только углеводы и так далее. У животных, я скажу мою точку зрения, разные ветеринары, разные люди, профессиональные и заводчики, у них свои разные точки зрения. Но, в принципе, если мы смотрим эволюционно, то и наши домашние животные, в основном мы говорим о кошках и собаках, они хищники, они когда-то ловили сами, кошечки ловили мышей, некоторые делают это сегодня, мышей, птиц, ящериц, и их съедали. И собаки тоже, в принципе, они могут кушать все, но они хищники. И поэтому их еда, там должно быть достаточное количество аминокислот, достаточное количество белков. У кошек это более серьезно и более жестко, потому что собаки могут часть аминокислот синтезировать из того, что они кушают. И в принципе они почти могут быть вегетарианцами, почти. Кошки ни в коем случае, потому что у них будет не хватать аминокислот и начнутся очень большие проблемы. Так поскольку они хищники, и они ловили когда-то, опять же, я вернусь к кошечкам, ловили маленькую мышку там или ловили птичку, в такой еде еда, во-первых, теплая, во-вторых, мягкая, в-третьих, там примерно 70% жидкости. И кошки, когда вот они кушают такую влажную диету, они практически не пьют. А когда они кушают сухую диету, то они должны достаточно пить, и у кошек есть склонность к проблемам с почками и к тому, что они мало пьют, и тогда очень сконцентрированная моча, и тогда у них начинаются кристаллы, и многим это знакомо, начинается песок, это очень больно, воспаление мочевых путей, и тогда мы даем им более сбалансированную еду, и в принципе я обычно говорю, что желательно давать и сухую, которая немножко чистит зубы, которая сбалансированная, и влажную, потому что кошки должны кушать влажную еду. Я говорю людям, если кошка не должна кушать какую-то определенную диету из-за того, что у нее какая-то медицинская проблема, то я советую и всем говорю, что это нормально давать немножко нормальной, обычной еды, то есть вареную курицу, вареную говядину, рыбу. Есть кошки, которые любят яйца, есть кошки, которые любят кисломолочные продукты, йогурт, творог. И это все нормально. И собаки это похоже, потому что в каком смысле похоже? Сухая еда, она очень удобная, она сбалансированная, в ней есть все и столько, сколько нужно, с одной стороны. С другой стороны, она очень долго может храниться, она высушенная, она нет там никаких вариаций. И поэтому я обычно советую варьировать сухая и влажная, и обычная еда, которую мы кушаем, конечно, без специй и не слишком жирная. И можно давать и углеводы, и белки, и овощи, и немножко фрукты. Не слишком много фруктов, потому что это очень сладко. Так что я за комбинированную еду. Mm-hmm. Плюс сегодня в Израиле есть еще немало фирм, которые продают замороженную, обычно обработанную еду, там мясо, какие-то углеводы, овощи и добавки витаминов и минералов. Это тоже хорошая еда, которой да. можно пользоваться. Но надо подбирать, надо смотреть, что мы, во-первых, не менять очень резко, если животное кушает уже несколько лет сухую еду, не давать ей вдруг какой-то один прекрасный день только замороженную, свежую, там, мясо, кости, потому что точно будет понос. А нужно потихонечку, если мы меняем, постепенно смотреть, что кишечник привыкает, что животное хорошо себя чувствует. И варьировать.
0: Да. Понятно. Хорошо. Давайте послушаем радиослушателей. Здравствуйте.
4: Алло.
0: Да-да.
4: Это я, да? Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Я хотела узнать, у меня тоже йоркширский терьер, маленькая собачка, и в последнее время она не хочет выходить на улицу почему-то. Это с чем может быть связано? И когда она выходит в последнее время, она тоже начинает чихать.
1: Сложно сказать, нежелание. А сколько собачки?
4: 2,5.
1: 2,5, молоденькая собачка. Да. Может быть ряд причин, надо просто попробовать посмотреть. Это может быть связано с поведением, то есть ее что-то испугало, что-то было неприятно на улице, какой-то резкий звук, или страшная собака, или что-то, и она не хочет. Может быть, у нее
4: она боится
1: на улице...
4: собачек, да. Может не боится. Быть.
1: Да, надо постепенно ее знакомить с хорошими, спокойными собачками, чтобы она там играть с ней на улице, чтобы ей было приятно. Если она чихает, может быть, есть что-то, что ей мешает, может быть, не знаю, там много машин, может быть, mm-hmm. какие-нибудь газы, может быть, там, не знаю, рядышком.
4: Ну, это последнее время началось, это не всегда.
1: Да, надо проверить, что у нее ничего не болит, что нет проблем с глазами, нет проблем с лапками.
4: Глазки текут немножко, да.
1: Надо взять к врачу и посмотреть, сделать хороший осмотр, и тогда уже понять, что происходит. Mm-hmm. И как ей помочь?
4: Понятно, спасибо. У меня еще здесь вопрос. Mm-hmm. У меня у подружки вдруг ни с того ни с сего умер кот. Чего может быть? Так он был нормально хороший кот, выходил на улицу и как-то вечером пришел обратно и у порога просто умер.
1: Ну, конечно же, так невозможно ничего сказать. Это могут быть внутренние причины, там, не знаю, проблемы с сердцем, вдруг проблемы с каким-то с большим к сосудам, а могут быть какие-нибудь наружные причины, может быть, отравление. Одна из вещей.
4: Нет, отравления не было, он не рвал ничего, он просто лежал на пороге прям.
1: Да, ну, так сложно сказать, но вот сейчас летом... Во-первых, есть очень, поскольку жарко и все растет, есть многие муниципалитеты, которые поливают разными ядами против растений, которые могут быть токсичны для кошек. И поэтому надо смотреть, где кошечка гуляет, какую травку она ест, каким токсинам она может быть подвержена. С одной стороны, с другой стороны, сейчас, поскольку опять же лето, и все змеи начинают уже вылезать, нужно смотреть тоже, потому что кошки, когда видят змею, они пробуют ее поймать, с ней играть. И если кошку жалит змея, и она не получит первую помощь, и то, что нужно, то она может не выжить, а просто
4: да, умереть. Это трагедия да. У нее большая. Да.
1: Конечно, бедная.
4: Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо.
1: Всего вам здоровья. Дня, пожалуйста.
0: Спасибо. Кто у нас на линии? Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я хотела... Здравствуйте всем. Я хотела доктора спросить. У меня попугай Жако. Он у меня 5 лет. Мне его подарили. Он у тех людей, которые мне подарили, 10 лет. Он очень активный, он разговаривал, он кушал, ну, я его кормила тем, что он любит, все. Где-то 2 недели вдруг мне его подарили как мальчика, а он вдруг у него в прошлом году одно яичко появилось, и в этом году опять. И вдруг 2 недели назад он стал абсолютно другой. Он сидит на этом месте, где это яичко было, и только встает пить и кушать, и то не разговаривает, ничего никому не подражает, вот просто сидит тихо и просто вот сидит. И я вот не знаю даже, я не могу с ним справиться и взять его к ветеринару. Может быть, есть такая служба на дом, но я с ним сама никак не справлюсь. Привести его к ветеринару. А что с ним делать? Меня просто... Какой он был и какой стал, это абсолютно разный попугай.
6: Скажите, а его нужно обязательно посмотреть, потому что птицы обычно скрывают, когда они плохо себя чувствуют. Если это уже видно, значит, ей действительно плохо. Может быть, там еще яйцо, которое застряло и не выходит. А как вы пробуете ее поймать, чтобы взять к ветеринару? В чем вы ее хотите взять? Как вы планировали это сделать?
5: Я планирую только, если мне помогут, кто-то поможет. Потому что у него, ну, вы знаете, такой острый клюв.
6: Да, клюв.
5: Даже от любви ко мне, он у меня тоже, я ему, ну, раньше, теперь он очень пассивный. Он раньше даже от любви ко мне тоже меня...
6: Она у вас в клетке или она сидит просто свободно на жердочке?
5: Нет, она у меня в клетке, потому что я боюсь ее, чтобы она не улетела.
6: У нее не подрезаны крылья?
5: Нет, в том-то и дело, я с этим сама справиться не могу. И у нее не подрезанные, я боюсь, если она вылетит, она абсолютно не приспособлена.
6: Она не вернется, да, и потом...
5: Да, она и не вернется, а я без нее это...
6: Да, смотрите, у вас есть какая-нибудь переноска или какой-нибудь, такая как для кошечки переноска? Вы можете где-нибудь достать?
5: Это я найду.
6: Окей, тогда вы можете ее, знаете, как есть перчатки для работы на улице, для работы
0: в саду.
5: Грубые такие.
6: Такие грубые, да, но не просто в саду матерчатые, а такие более как кожаные, более толстые. И в таких перчатках вы можете ее, во-первых, вы можете вечером, когда темно, она будет более такая пассивная, но это надо быстро,
5: знаете,
6: сегодня и завтра.
5: Я ночью прихожу с работы, я работаю вечером и поздно ночью прихожу, так она хоть спит, уже темно, но я ей, правда, оставляю свет, свет чуть-чуть, не сильный, и радио, она не любит тишину и одиночество.
6: Да.
5: И я прихожу темно, она спит, она меня встречает там определенным звуком.
6: Да, да, да. Попробуйте этими перчатками какое-то взять наволочку на нее, положить просто эту наволочку, чтобы она была так вся прикрыта, и в этими перчатками ее взять быстренько в переноску и отвезти, потому что каждый день, который проходит, это будет все сложнее и сложнее помочь. Чем раньше, тем лучше.
5: Спасибо.
6: Давайте, удачи.
0: Да. Алло. Да, здравствуйте, мы вас слушаем.
7: Здравствуйте. Я хотела спросить вас. У меня вот месяц назад меня оставила, ушла в другой мир моя собачка дорогая, 16 лет почти. Пинчер Меурал. Я хотела, на 4 дня так мучилась, ничего не кушала, не только пила сильно. Я хотела спросить, ну, конечно, все скажут, что она уже как бы старенькая. Но она была Кольбе Седер. Полгода назад моя, ну, как бы соседский этот, который мне соседские собаки, они заболели, пинки, лёлёка, забыла, как его звать, это Ломишане, огромная такая. Она ее как бы на нее напала, и как бы, ну, не было крови, она ее подняла и бросила. Ну, да, моя собачка, как бы, знаете, пережила стресс, понимаете, большой стресс, и она... Ну, потом она встала, через 2 недели встала на ноги, все нормально, как бы... Ну, видела, я видела какие-то сдвиги, что вроде как бы она как бы, ну, становится немножко слабее. А я, мой вопрос, а если это повлияло то, что ее эта собака, это самая таксфаута, это если это повлияло на то, что она вот так быстро как бы, ну, ушла в другой мир? Да, ну, она была, она накушала, но просто вдруг она была худенькая такая, и 4 дня промучилась, бедная, и все. А если это повлияло, то этот укус от этой собаки той?
8: Ну, смотрите, сейчас мы ничего не можем сказать. Можно сказать только, что в принципе люди, и животные, птицы, собаки, кошки, всегда стресс, он не помогает, а, конечно, он...
7: Ослабляет.
8: Длительный стресс или очень тяжелый стресс, так же, как вот было во время войны, когда были сирены, когда падали ракеты. И, конечно же, стресс это всегда нехорошо и не помогает. Но сейчас тяжело сказать, что было. Невозможно сейчас сказать.
7: Невозможно, да, нельзя сказать. Я лично между собой, как говорили, бы не либо на СМИ, я думаю, что это действительно повлияло, потому что она вдруг такая была, похудела. Но она была бы седер, как бы, но, так сказать, ослабела. И в течение вот этих... Все было нормально вроде, слабела, а 4-5 дней она, мамаш, ушла на нет. Так я так думаю, что это во мне так говорят все, мол, она уже старенькая, так она, мол, действительно, мол, ТВИ, что она умерла в этом. А я думаю, что это от укуса, как бы, это повлияло. Как вы думаете?
8: Сейчас невозможно, ничего сказать, доказать.
7: Да, да.
8: Уже
7: и мне так возможно. Тяжело, знаете, уже месяц, как я все никак не могу. Она была так, как говорится, для меня было все. Коля Улям, она была для меня.
8: Конечно. Вы знаете, везде, во всех очерках, все, что пишут о том, как это тяжело терять животных, везде пишут, то, что самое-самое помогает, это взять новую собачку.
7: Взять собачку
8: обязательно.
7: Я никогда не буду готова,
8: пока вы не возьмете, тогда вы скажете, как хорошо, что я взяла.
7: Да,
8: вам очень-очень поможет.
7: Да, я, знаете, я вот даю у нас, я живу здесь на юге, я стараюсь давать собакам, вот сейчас период жары, стараюсь тем, которые уличным собакам, воду, еду стараюсь. Как бы больше, для меня это, знаете, счастье. Вот я, знаете, когда что-то кушаю или пью, и в жару особенно, и вообще, когда приду голодная, я говорю, как там собака бедная, как она там переживает, что у меня нет воды, ничего. Но
8: конечно.
7: Есть
8: какие-то
7: у нас здесь, да.
8: Ну, сейчас много щеночков, которые ищут дом.
7: Да,
8: просто откройте Facebook и посмотрите, кто вот вам подходит. Если у вас был маленький кто-то.
7: Я подожду, еще не очень-то, знаете. Но что я хочу сказать, я счастлива, когда хоть одна собака, что я ей даю воду и еду. Я очень-очень счастлива, что я... хоть могла дать ей попить, там, поставить воду или еду. Это, мамаш, для меня это все. Есть дети, внуки, слава Богу. Но собака для меня это Коля Улям. Спасибо вам за вашу передачу.
8: Конечно.
7: И надеемся, будет хорошо. Спасибо вам, что вы слушали.
8: Спасибо.
7: Всего хорошего вам.
8: Всего хорошего.
0: Спасибо. Да. Давайте послушаем еще радиослушателя. Здравствуйте. Алло.
9: Добрый день.
0: Добрый день. Да.
9: Да, добрый день. У меня кот большой, очень пушистый. Он не породистый, но он огромный и очень пушистый, как мейн-кун. И у него появились колтуны. Расчесываться он ужасно не любит, он кусается, огрызается. Стричь его тоже невозможно, потому что очень трудно вообще его из дома вытащить. Что-то можно подсказать, какое-то, может быть, средство или что-то, что колтуны невозможно рассчитать.
6: Вы знаете, я не грумер, и поэтому не могу вам сказать что-то вот конкретно, что вам поможет. Кроме того, что сейчас, наверное, все-таки нужно будет их срезать, скорее всего, или самим, или кого-то пригласить на дом, или все-таки его отвезти. А потом надо все время вычесывать. Если вы все время вычесываете, то колтуны просто не будут образовываться. И это всегда проблема, когда длинная шерсть, и когда она очень нежная, такая пух.

0: прямо рядом с кожей, это больно. Их даже ножницами не срежешь, и нужна машинка, и это тоже немножко больно. И они не понимают, почему они должны терпеть такое. Их можно понять.
1: Да, я поняла. И последний вопрос. У них есть период, когда они вот начинают, вдруг полно пуха в доме?
0: Да. Это вот переходный вот сезон, как раз когда кончается зима, и потом там немножечко весна, еще ничего. После Песах уже обычно к лету они начинают весь этот пух.
2: То есть они по израильскому
0: готовятся.
2: Календарю не живут, да?
0: Они готовятся до Песаха. Как раз они все готовятся.
1: По пылесосу, я как бы чувствую по пылесосу. Вдруг начинают.
0: Да, и это самое время расчесывать, иначе начинаются колтуны.
1: Да, проблема. Расчесывать. Хорошо, спасибо большое.
0: Давайте, удачи.
2: Я напоминаю, что на ваши вопросы отвечает ветеринарный врач Лена Гдалевич. У нас осталось еще немного времени, вы можете успеть задать вопрос 072-280-1003, 072-280-1003, или написать нам вопрос на нашей странице в Фейсбуке. Мы тоже, в общем, с удовольствием его зачитаем и ответим. Лена, еще такой важный момент – это лишний вес у животных, как, в общем, с этим бороться, как можно ли их посадить на диету без какого-то особенного вреда для здоровья, кому это вообще нужно?
0: Угу. Ну, животным, опять же, так же, как и нам, важно очень иметь и сохранять правильный вес. То есть, чтобы животное не было очень худое и слабенькое, с одной стороны, и не было с лишним весом, с другой стороны, потому что лишний вес – это проблема, конечно, западного мира. Я вот сейчас гуляла в Непале 2 недели, и там не было ни одной собаки с лишним весом. В горах там они или все перфект, замечательно выглядят, или если они плохо себя чувствуют, они очень худые. А когда слишком много еды и слишком мало движения, это все связано. В основном мы говорим о животных или о домашних котах, кошечках, которые живут только дома, никуда не выходят и кушают. Они любят кушать, и часть из них, большинство из них стерилизованы, кастрированы, и тогда меняется еще гормональный баланс и склонность к полноте. И когда они котята, они бегают, прыгают, играют, веселятся, а потом они спят. Кушают, спят, иногда ходят, чтобы их гладили. И поэтому, во-первых, нужно, чтобы была какая-то рутина, физические, ну, зарядки, да, какое-то движение нужно с кошечками или играть, бросать им мячики, бросать им какие-то игрушки. Иногда есть кошки, которые любят бегать за поинтером, такой лазерный поинтер. И они бегают за этой точечкой. И они должны бегать, прыгать и двигаться. Можно ставить еду высоко, делать такие полочки. Есть люди, которые прямо вешают полочки дома, и кошечка должна подняться с одной полочки на другую, и там где-то наверху она кушает. И плюс еда должна подходить к образу жизни кошки и к ее к породе, к размеру, к возрасту. И если мы видим, что наша любимая кошка начинает полнеть, тогда, может быть, мы изменим еду. Будем давать, скажем, немножко больше овощей, немножко меньше сухой. Будем давать, если мы даем сухую или консервы, те, которые подходят для понижения веса, типа diet, metabolic. Есть сейчас много фирм, которые делают много разнообразных кормов, которые помогают сохранять вес или даже пустить, потому что гораздо легче сохранять вес, чем мы пускать его. Mm-hmm. А у собак это тоже связано с физической, с движением, с физической нагрузкой. Если собачка, мы видим, что она начинает полнеть, то мы хотим больше с ней гулять, давать ей больше играть с другими собаками. И, соответственно, еду тоже подбирать, давать больше овощей кушать, вместо того, чтобы давать там какие-нибудь вкусняшки высококалорийные, мы можем давать кусочек огурца, кусочек яблока, кусочек перца, морковку. Это все полезно, хорошо для зубов, хорошо для пищеварения и малокалорийное. Моя собачка Молли любит кушать даже листья салата зеленый. Я вчера кушала листья салата, она подходит и просит, чтобы я это

0: давала.
1: Да, вот, вот что значит правильное питание, да, в доме. Даже собака.
0: Ну, не только. Это так случайно получилось, просто все вчера смеялись, что она подходит и забирает мой салат.
1: Да. Хорошо, давайте послушаем радиослушателя. Здравствуйте.
2: Алло.
1: Да.
2: Я на телефон.
1: Да-да-да, вы можете задавать вопрос.
2: Спасибо. Я подобрала уличную кошечку, которую все обижали. Вообще-то я кошек не очень, я больше собак. Но так получилось, что мне ее жалко стало. Я ее взяла в дом. У нее один глазик затянут. Мы показывали ветеринару. Он сказал, что это, наверное, ее поцарапали во время драки. Но она... У нас уже почти год, а все вот эти... как сказать, дикие замашки у нее остались. Она очень боится всех. Она не очень любит, когда ее гладят. Только когда она просит. А когда ей надоедает, она может укусить или дать лапой. И кушает она у меня только рояль канин, и то это гипоаллергенный. Потому что у нее, я не знаю, в чем причина, у нее проблема. Она сама себе выдирает шерсть клоками. Я собираю прямо вот жменями эту ее шерсть. Она прямо рвет ее. Вот я не знаю, что делать. Сейчас к врачу ее никак нельзя взять. Она не дается в руки. И то, что посоветовал мне врач, это давать ей гипоаллергенное питание. Я ей даю рояль канин.
1: Давайте без названий, да.
2: Извините. И вот ничего не могу поделать с этим. Домашнее питание, вот дать ей курочку, вареную, это она не ест. Ни курицы, ни мясо вареное нет. Чуть-чуть она может быть сырое скушать. Ну, а так я ей даю консервы. Вот рыбные консервы она кушает с удовольствием. А если там есть мясо, она не возьмет. Ни мясо, ни курицу. Я ей правильно питаю?
0: Ну, смотрите, она была уже взрослая, когда вы ее взяли, правильно? Не маленький котеночек.
2: Не маленький котеночек, но она молоденькая кошечка.
0: Да, да. Ну, я как бы вижу тут несколько проблем, да. Вот вы сказали, что, во-первых, поведение, что она все еще немножко дикая и пугливая. И, во-вторых, то, что у нее, наверное, аллергия или какая-то кожная проблема, и ветеринар ее, в принципе, проверял и ничего другого не нашел, да? Кишечник, там, анализ крови ей делали?
2: Нет, не делали, а сейчас она один раз дала взять ее в эту переноску, а сейчас уже все, никак ее не поймать, она убегает. И вот эта проблема, что врач не может ее проверить.
0: Ну, смотрите, тогда особенно нам нечего делать, потому что если ее невозможно проверить, и, может быть, она такая всегда была и такая всегда будет. Вот у нее такой характер и склонность к этой проблеме с кожей. Может быть, можно помочь? Я бы тогда тоже вам предложила подумать о комплементарной медицине, которую, может быть, можно делать издалека, без того, чтобы ее смотреть. То есть попробовать ей подобрать препарат, который сможет, может быть, изменить ее поведение. Но, конечно, лучше всего попробовать проверить. Может быть, у нее, например, я просто вам дам маленький пример. У меня была женщина, которая пришла с котом, который как раз был всегда хороший кот. И вдруг он стал агрессивный и стал на нее нападать. И прямо ее кусать, и он ее поджидал. Вот она должна пройти по коридору, он знает, что она должна пройти. Он сидит в середине коридора и не пускает ее. И совершенно другой кот, и очень был такой агрессивный и страшный, большой кот, сильный. И она все-таки его смогла взять к врачу. И там нашли, что у него проблемы с мочевыми путями. И что у него песок в моче, и что ему больно в туалет ходить. Он еще в это вот, когда все это началось, он перестал давать ей подходить к своему лотку. Она хотела подойти, чтобы почистить. Она должна была его закрывать в комнате, чтобы она могла почистить лоток, потому что у него как-то все ему болело, ему было плохо. Тогда эту проблему решили, то есть мы ему поменяли корм, и мы добавили ему гомеопатический препарат, и он вернулся, он стал очень хороший кот. он себя хорошо вел, он был добрый, ласковый, просто ему было плохо, и поэтому он себя, он не знал, как ей объяснить, что ему плохо, и он просто нападал. И тут немножко другой случай, но это просто, может быть, есть что-то, что мы не знаем. Надо попробовать сделать анализы, хотя бы, может быть, анализ мочи. А анализ мочи можно сделать без того, чтобы ее вести в клинику. Можно купить специальный песок, который продается в ветеринарных клиниках, и вместо ее песка насыпать этот песок, который отталкивает воду. Он стерильный и отталкивает жидкость. И поэтому, когда кошечка пописывает на этот песок, капли остаются сверху. Он называется KIT-4 Cat. Ну, можно просто попросить в клинике песок для анализа мочи. И тогда хотя бы проверить, что моча в порядке. И если это в порядке, то подумать дальше, что и как, и может быть действительно комплементарной медициной, чтобы не надо было ее вывозить из дома.
2: Проблема в том, что она привыкла ходить на улицу, она дома не делает. Она просится на улицу. И
0: она вообще не делает дома.
2: И потом у меня маленькая квартира, мне некуда поставить этот лоток.
0: Этот песок, да, понятно.
2: Она привыкла на улицу, она чуть что просится, и дома ничего не делает. Но там она хорошая кошечка, она не крупная у меня, она мелкая.
0: Ну да. Ну, тогда сложно сказать, как помочь. Попробуйте, может быть, действительно подумать о комплементарной медицине, потому что тогда не обязательно ее просто проверять вот так. И можно попробовать что-то дать, прописать издалека. Не 100%, что это поможет, но можно попробовать. Может быть, хотя бы частично поможет ей и вам.
2: А это надо к врачу обращаться?
0: Да, вам нужно будет найти врача. Я работаю с гомеопатией. Есть несколько гомеопатов в Израиле, к которым можно обратиться и связаться, и все описать, прислать, если у вас есть то, что вы были в клинике, там карточку, прислать ее фотографии, может быть, какой-нибудь фильм, чтобы увидеть состояние кожи, и тогда уже дальше думать, как можно помочь.
2: Ну, я сколько смотрела, у нее кожа чистенькая, но она вот почему-то, она особенно, когда нервничает немножко. Uh-huh. Вот она сидит, просит что-то, а я, допустим, занята, я ей говорю, подожди немножко. И вот пока она ждет, она в это время с себя эти клочья uh-huh. прямо вырывает. Uh-huh. Uh-huh. Может, это с нервами связано, я не знаю. Она
0: может такая... быть. Но так сложно сказать без того, что посмотреть, проверить, сложно что-то сказать конкретно и помочь.
1: Да, спасибо вам. Давайте. Спасибо за звонок. Лена, у нас осталась буквально минутка, может быть, мы говорим о том, что давать животным, есть какие-то вещи, которые нельзя давать животным ни в коем случае из еды, я имею в виду.
0: Из еды, окей. Вещи, которые могут быть опасны для домашних животных. Собакам мы не даем ни в коем случае лук ни в каком виде. И никакую еду, в которой есть лук, ни вареный, ни сушеный, ни жареный, ни сырой, потому что он вызывает тяжелую анемию и проблемы с кровью, и это очень опасно. Точно так же кошкам. Лук ни в коем случае. Okay. Мы не даем авокадо и в основном не даем грызть косточки от авокадо, потому что они могут быть токсичны. Также и птицам мы не даем авокадо и не даем косточки от авокадо. Собакам, ну и кошкам мы не даем кости, которые могут быть острые. Если мы даем плоскую какую-нибудь мягкую косточку или большие-большие кости, которые они просто грызут, чтобы чистить зубы, большие кости имеются в виду. Говяжьи кости – это нормально, а всякие куриные, в основном ножки, которые могут разломаться на острые куски, разрезать кишечник, мы не даем ни в коем случае. Да. Мы, конечно, не даем никакие лекарства, которые им не прописаны, не даем обезболивающие без того, чтобы советоваться с ветеринаром. Акамол очень токсичный для кошек и довольно токсичный для собак. Ну и так далее.
1: Понятно, да. То есть нужно быть очень, в общем, так сказать...
0: Желательно быть осторожными, да.
1: Лена Гдалевич, ветеринарный врач, огромное спасибо за то, что отвечали на вопросы наших радиослушателей.
0: Спасибо, спасибо. Всем хорошего лета и здоровья.
1: Всего доброго.
0: Всего доброго.
1: Звукооператор Юваль Ясот, продюсер Мила Сталинская. Меня зовут Юлия Цодекс. Всем нашим радиослушателям хорошего дня. Оставайтесь на волнах Канрека. Счастливо.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «В начале было слово». Мир поэзии, театра и кино. Искусство чувствовать слово и музыку. На Кан-Река.